Моисей же говорит, что волхвы, пришедшие с востока, сказали: «Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Они показали принесенными ими дарами, кому они поклонялись. Принесли мирру, потому что он был тот, который имел умереть и быть погребенным за смертный род человеческий. Золото, потому что он царь, коего царству нет конца. Ладан, потому что он Бог, который стал ведом в Иудее и открылся тем, которые не искали его. Еще о крещении его Матфей говорит: «Открылись небеса, и он увидел Духа Божия, который, как голубь, сходил на него, и вот глас с неба, глаголющий: „Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Не Христос сходил тогда на Иисуса, и не другой есть Христос, а другой Иисус. Но Слово Божие, Спаситель всех, Владыка неба и земли, который есть Иисус, принявший плоть и помазанный от Отца Духом, стал Иисус Христос, как говорит Исаия: «Произойдет ветвь от корня Иисеева, и цвет взойдет от его корня, и почиет на нем Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух совета и силы, Дух знания и благочестия, и наполнит его Дух страха Божия. Он будет судить не по славе и обличать не по речи, но он даст суд правый смиренному человеку и обличит славных земли». И еще Исаия, прорекая о помазании его и для чего он был помазан, говорит: «Дух Божий на мне, потому что он помазал меня. Он послал меня благовествовать смиренным, исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным отпущение, слепым прозрение, возвестить благоприятный год Господний и день воздаяния, и утешить всех скорбящих. Ибо потому, что Слово Божие было человек от корня Исеева и сына Авраама, потому и почил на нем Дух Божий, и он был помазан для благовествования смиренным. По елику же он был Бог, то судил не по славе и обличал не по речи, ибо ему не нужно было, чтобы кто свидетельствовал ему о человеке, когда сам он знал, что было в человеке. Он призывал всех скорбящих и, даруя отпущение тем, которые грехами были приведены в плен, разрешал их от уз, о которых говорит Соломон: «Каждый связывается путами своих грехов». Итак, Дух Божий сошел на него, Дух того, который через пророков обещал помазать его, чтобы мы, получая от обилия его помазания, спаслись. Таково свидетельство.

Лука, последователь и ученик апостолов, повествуя о Захарии и Елизавете, от которых по обетованию Божию родился Иоанн, так говорит: «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Об Иоанне он так говорит: «Он будет велик пред Господом, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Кому он приготовил народ? И пред каким Господом он был велик? Конечно, пред тем, который сказал, что Иоанн имел нечто большее, чем пророк, и нет никого, врожденных женами, больше Иоанна Крестителя. Он приготовил народ к пришествию Господа, предуведомляя рабов своих и проповедуя им покаяние. Он обращал их к Господу и приготовлял Господу в духе и силе Илии, народ совершенный. Еще относительно ангела он говорил: «В то время послан был от Бога ангел Гавриил, который сказал деве: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». И о Господе говорит: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать в доме Якова вовеки, и царствие его не будет конца». Кто же другой царствует в доме Якова непрерывно вовеки, как не Христос и Иисус, Господь наш, Сын Всевышнего, который через законы пророков обещал явить всякой плоти спасение свое? Так что он стал Сыном Человеческим для того, чтобы человек сделался Сыном Божиим. И Мария, радуясь ему, воскликнула пророчествуя о церкви: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, ибо он воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость свою, как говорил он, отцам нашим, Аврааму и семени его вовеки». Этими и подобными словами Евангелие показывает, что говоривший отцам Бог есть тот, который через Моисея даровал закон, через каковое законодательство мы узнали, что он говорил отцам. Далее Лука говорит о Господе: «Когда исполнились дни очищения, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как написано в законе Господнем, чтоб всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящаем Господу, и чтобы принести жертву, как сказано в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». И сам очень ясно называет Господом того, кто дал закон. И Симеон говорит: «Он благословил Бога и сказал: ныне отпущаешь раба твоего, Господи, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет ко просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». И Анна, пророчица, говорит: «Он подобным образом славила Бога, увидев Христа, и говорила о нем всем, ожидавшим избавления Иерусалима». Все это доказывает, что один Бог, который через пришествие Сына Своего открывает людям новое домостроительство свободы, Новый Завет. Поэтому и Марк, истолкователь и спутник Петра, так начал свое евангельское писание: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь мой». Он ясно называет началом Евангелия слова святых пророков, и кого они исповедали Господом и Богом, того он показывает отцом Господа нашего Иисуса Христа, который обещал ему послать своего вестника пред лицом его. Это и был Иоанн в духе и силе Илии,
вопиющий в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези пред Богом нашим». Пророки же не возвещали то того, то другого Бога, но единого и того же, хотя с разными обозначениями и под многими именами, ибо Отец многообразен и богат, как я показал в предшествующей книге, и впоследствии докажу это из самих пророков. В конце Евангелия Марк говорит: «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небеса и сидит одесную Бога», подтверждая сказанное пророком: «Господь сказал Господу моему: –

Нить заблуждения, посеянная между людьми Киринфом и его ранее так называемыми николаитами, которые суть ветвь ложно называемого знания гносиса, дабы посрамить их и убедить, что один Бог, сотворивший все словом своим, а не то, чтобы, как они говорят, иной был Творец, иной Отец Господь, иной Сын Творца, иной горний Христос, который будто пребыл непричастным страданию, сошел на Иисуса, Сына Творца, и опять отлетел в свою плерому. По елику ученик Господа хотел устранить такие учения, установить в церкви правила истины и вместе показать, что через слово же, через которое Бог совершил творение, Он даровал созданным людям и спасение, то начал свое учение в Евангелии так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог было Слово, оно было вначале у Бога, все через Него произошло, и без Него ничто не произошло, что произошло, для того жизнь была в Нем. И жизнь была свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Все, говорит, произошло через Него, а во всем заключается и окружающее нас творение, ибо нельзя уступить им, еретикам, что под всем разумеется то, что внутри их плеромы. Ибо если их плерома содержит и это творение, то оно, как я показал в предшествующей книге, не вне ее. Если же оно вне плеромы, то их плерома уже не все, значит, это обширное творение не вне плеромы. Впрочем, Иоанн сам отклоняет всякие споры об этом, говоря, «Он был в всем мире, и мир произошел через него, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. По мнению же Маркиона и ему подобных, мир сотворен не им, и он пришел не к своим, а к чужим. А по мнению некоторых гностиков, этот мир сотворен ангелами, а не через Слово Божие. По мнению Валентиан, он сотворен не через него, но через Демиурга, ибо он, Спаситель, произвел образы по подобию горних вещей, а Демиург совершил сотворение мира. Ни один из еретиков не говорит, что Слово Божие стало плотью. Слово Божие и горний Христос у них всех представляются бесплотными и непричастными страданию. Одни думают, что он явился преображенным человеком, но не родился, не воплотился. Другие, напротив, что он не принял и вида человеческого, но как голубь сошел на Иисуса, родившегося от Марии. Ложность всех этих свидетелей показывает ученик Господа, говоря, «И Слово стало плотью и обитало с нами». И чтобы мы не спрашивали, какого Бога Слово стало плотью, Он сам наперед показывает словами «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете». От какого же Бога был послан Иоанн Предтеча, свидетельствующий о свете? От того же, коего ангел есть Гавриил, принесший радостную весть о рождении его, который и через пророков обещал послать пред лицом сына своего вестника, который приготовит путь ему, то есть будет свидетельствовать о свете в духе и силе Илии. А Илия, какого Бога был слуга и пророк? Того, который сотворил небо и землю, как сам он исповедует. Посланный Создателем и Творцом этого мира, каким образом Иоанн мог свидетельствовать о том свете, который сошел от невидимых и неименуемых? И вообще еретики решили, что Демиург не знает высшей его силы, кое я свидетелем и вестником, оказывается, Иоанн. Посему Господь сказал, что он имел более, чем пророк. Ибо все прочие пророки возвещали пришествие света Отчего и желали быть достойными видеть того, кого проповедовали. А Иоанн и предвозвещал, как другие, и видел пришедшего, и указывал его, и убедил многих веровать в него –
так что он был вместе и

пророк и апостол. И это-то значит более чем пророк. Хорошо и то вино, которое произведено Богом в винограднике, и было пито сначала, ибо никто из пивших его не похулил, и сам Господь вкусил от него, но гораздо лучше было то вино, которое скоро и просто было сделано словом из воды для употребления собравшихся на браке. Ибо хотя Господь мог без всякого сотворенного вещества доставить вино для пирующих и насытить пищу алчущих, но он не поступил так, но, взяв хлебы, произведенные землею, и благодарив, а в другой раз превратив воду в вино, он насытил возлежащих и напоил званных на брак, и тем показал, что Бог, который сотворил землю и повелел ей приносить плоды, и устроил воды, и произвел источники, Он в последние времена через Своего Сына дарует роду человеческому благословение пищи и благодать питья. Он непостижимый через постижимого, потому что Он не вне, но в недре Отца».

Таковы первые начала Евангелия. Они проповедуют, что един Бог Творец всей вселенной, Отец Господа нашего Иисуса Христа, и кроме Его не знает другого Бога и другого Отца. И столь велика достоверность сих Евангелий, что сами еретики воздают им свидетельство, исходя от них, каждый из них старается подтвердить свое учение. Ибо эвионеи, пользующиеся только Евангелием Матфея, из него самого обличаются в своих неправильных понятиях о Господе. Маркион, обрезав Евангелие Луки, сохранившимися у него остатками этого Евангелия, обнаруживается как хулитель против единого Бога. Те же, которые отделяют Иисуса от Христа и говорят, что Христос оставался непричастным страданию, а Иисус пострадал, могут исправиться, если будут читать Евангелие Марка с любовью к истине. Последователи же Валентина, для подтверждения своих сопряжений, пользующиеся Евангелием Иоанна, из него могут быть обличены, что ничего не говорят верно. Посему, когда наши противники дают нам свидетельство и пользуются этими же источниками, то твердая истина – наше доказательство, заимствованное из них. Невозможно, чтобы Евангелие было числом больше или меньше, чем их есть. Ибо так как четыре страны света, в котором мы живем, и так как Церковь рассеяна по всей земле, а столп и утверждение Церкви есть Евангелие и Дух жизни, то надлежит ей иметь четыре столпа оживляющих людей. Из этого ясно, что устрояющее все слово, восседающее на херувимах и все содержащее, открывшись человеком, дало нам Евангелие в четырех видах, но проникнутое одним духом, ибо херувимы имеют четыре лица, и их лики – суть образы деятельности Сына Божия. Первое животное, говорится, подобно льву, и характеризует его действенность, господство, царскую власть. Второе же подобно валу, и означает его священнодейственное и священническое достоинство. Третье имело лице человека, и ясно изображает его явление как человека. Четвертое же подобно летящему орлу, указывает на дар духа, носящегося над церковью. Одно из них излагает его первоначальное, действенное и славное рождение от Отца, говоря так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог было Слово, и все произошло через Него, и без Него ничто не произошло». Евангелие Луки, нося на себе священнический характер, начинается со священника Захария, приносящего жертву Богу. Матфей же возвещает его человеческое рождение, говоря: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, и еще Рождество Иисуса Христа было так». Это Евангелие изображает его человечество. Поэтому по всему Евангелию он представляется смиренно чувствующим и кротким человеком. А Марк, начиная с пророческого духа, свыше приходящего к людям, говоря: «Начало Евангелия, как написано у пророка Исаии», и указывает на крылатый образ Евангелия. Поэтому он сделал сжатый и беглый рассказ, ибо таков пророческий дух. И само слово с бывшими до Моисея патриархами беседовало сообразно со своим божеством и славою, а для подзаконных оно представляло священнический и богослужебный чин. После же сего, сделавшись человеком, ниспослало на всю землю дар Святаго Духа, покрывая нас своими крылами. Четверовидные животные, четверовидное Евангелие и деятельность Господа, и поэтому даны были человечеству четыре главных завета: один при Адаме до потопа, другой после потопа при Ное, третье – законодательство при Моисее, четвертый же – обновляющий человека через Евангелие, как бы на крыльях
поднимая людей в Царство Небесное. При таком положении вещей суетны и невежественны, и, кроме того, дерзки все те, которые искажают идею Евангелия и привносят видов Евангелия больше или меньше сказанных. Одни для того, чтобы казаться, будто они нашли больше, чем истина, другие же, чтобы укорять распоряжение Божие. Ибо Маркион, отвергая целое Евангелие и даже сам отсекаясь от Евангелия, хвалится, что он имеет часть благословения Евангелия. Другие, отметая дар Духа, не принимают того вида, какой представляет Евангелие Иоанна, в котором Господь обещал послать утешителя. Но они вместе с тем отвергают и Евангелие, и пророческий дух. Последователи же Валентина, без всякого страха, дошли до такой дерзости, что свое недавнее сочинение озаглавливают Евангелием истины, хотя оно ни в чем не согласно с Евангелиями апостолов. Так что у них и Евангелия-то нет без богохульства. Ибо если выставляемое имя Евангелия истина, а между тем вовсе не сходно с теми, которые нам преданы апостолами, то желающие могут узнать, что оно не есть преданное апостолами Евангелие истины. Исследовав мнение предавших нам Евангелие на основании их собственных начал, перейдем теперь к прочим апостолам и исследуем их учение о Боге, а потом послушаем слов самого Господа.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Леонского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал первый ермоз пасхального канона композитора Артемия Веделя.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Нынешний воскресный день не жилится, недели по самарям. Мы слышали с вами довольно объемное повествование о беседе Господа Иисуса Христа с самарийской женщиной. Было уже 6 часов по тому времени, или 12 часов дня, как это исчисляется у нас, то есть самая жара. И вот Христос, Господь Иисус Христос идет через Самарию, идет через Самарию в Иудею. По дороге они проходят город Сихар, и ученики направляются, чтобы приобрести что-то съестное, потому что у них ничего не было в этот город. Хотя и в этом они уже ученики Христовы, для которых не имеет особого значения те предписания, которые существовали для иудеев, о том, чтобы не общаться с самарянами, не покупать ничего у них. Они пошли. Господь, утомившись, сидел у колодца. Можно, конечно, предположить, но это только предположение, что Он не один сидел, а сидел с Ним рядом ученик Его возлюбленный Иоанн Богослов, который один из всех четырех евангелистов донес до нас с вами бессмертные слова Господа и всю Его беседу с этой женщиной. Понятно, что после встречи с самарянкой Господь не диктовал Иоанну, о чем Он с ней говорил. Но о нем не упоминается, потому что главные фигуры здесь – это сам Господь, Сын Божий и простая женщина, жительница этого Сихаря города. Он видит ее, несущий водонос воды, и говорит: «Дай мне напиться». Она говорит: «Как ты, будучи иудеем, просишь напиться у меня, женщины-самарянки? Ибо самаряне с иудеями не общаются». И, кстати, уже 8 веков, с 720 года до Рождества Христова, они не общаются. На это и Господь отвечает: «Если бы ты знала, с кем ты говоришь, то ты попросила бы у него воды, и он дал бы тебе воду живую». Всякий пьющий воду вот из этого колодца, который был вырыт по повелению патриарха Иакова, внука Авраама, захочет пить снова, а тот, кому дам я эту живую воду, не возжаждет вовек. Женщина эта была довольно простодушным человеком, и она никакого второго плана, контекста за словами Спасителя не видела. Она, наоборот, обрадовалась и сказала ему: «Дай мне этой воды, чтобы мне не испытывать жажды и не ходить из города на колодец Иакова, а потом подниматься в гору». Господь на это ей ответил: «Пойди, приведи мужа своего». Она говорит: «Нет у меня мужа». Господь говорит: «Верно ты сказала. 5 мужей у тебя было, и тот, который сейчас у тебя, это не муж тебе». И тут она была потрясена. Она никогда не видела этого иудея в городе Сихаре. Откуда он знает, что так непутево сложилась ее жизнь, что она не могла сочетаться браком по традициям того времени и иметь мужа? И она сразу говорит: «Господи, ты пророк». А как иначе можно назвать человека, который знает о жизни другого человека все? Но она не стала говорить о семейном положении. Она сразу же спросила о том, что волновало ее. Она говорит: вы кланяетесь Богу в Иерусалиме, а мы кланяемся на горе Горизим. Где же нужно кланяться Богу? И на это Господь ей ответил: приходит время, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу на всяком месте земли, во всяком месте, в духе и истине. И говорит ей: Бог есть дух, и поклоняться ему нужно в духе и истине. Вот такую необозримую мысль о духовности существа Божия, которую мы-то с вами вместить не можем в своем сознании и представить себе, он говорит этой простой женщине. И о поклонении Богу в духе и истине. Таким образом, то, что он беседует с ней, свидетельствует, что его проповедь, его Евангелие не замкнется в рамках только одного богоизбранного народа, многие из которого это Евангелие, эту проповедь, вы знаете, не примут, а люди совершенно посторонние, которые являются язычниками или отошедшими от ветхозаветного закона, как отошли самаряне. Ибо в 720 году ассирийцы завоевали Самарию и угнали все население, почти все, плен ассирийский. Но дело в том, что остались жители, а на место них поселили ассирийцев в эту Самарию. Стали вступать естественные браки. Ассирийцы были язычниками, и, естественно, они заразили языческими представлениями своими самарян. Почему на них так и смотрели иудеи неодобрительно и не общались? И вот Господь говорит с ней, приоткрывая нам, что для него нет чужих на этой земле. Да, есть избранный народ, которым он родился по своему человечеству, но что все народы призваны к этому. И вот самарянка первая почувствовала это. Ну а что же означает поклоняться Богу в духе и истине? И кроме того, она сказала, спросила его: вот придет Мессия, Христос, он нам все это и объяснит. И он впервые не книжникам, не фарисеям, не даже своим ученикам, а этой женщине открывается и говорит: я есть тот, о котором ты говоришь. Я беседующий сейчас с тобою. И вот тогда женщина бросилась в город, чтобы рассказать о том, кого она видела. И пришли самаряне, пригласили его в Сихарь вместе с учениками. Он пробыл там 2 дня и учил их тому, чему он учил апостолов и окружавших его людей. И когда потом они говорили самарянке: раньше мы верили твоим словам, а теперь сами убедились в правоте его слов и высоте его проповеди. Поклоняться будут в духе и истине. Что же это означает? Это означает, что для Господа наиболее приемлемо и наиболее вызывает ответ с его стороны, когда человек поклоняется ему духовно, когда дух человека сливается в молитве с Духом Божиим, И человек молится не только умом своим, читая молитвы, иногда поспешно, иногда не вникая в их содержание, а молится и сердцем своим, ибо эта благодатная сила духовная, она проникает в него и очищает его сердце. И когда он молится, и мысли его только о Боге, а он смиренно предстоит пред Ним. Он не бахвалится своими достижениями, своими добродетелями. Он находится в чувстве покаянном, в каком был мытарь из притчи о мытаре и фарисее. И вот именно такую духовную молитву и принимает Господь. И именно подвижники Церкви Христовой достигали вот этих высот. Давайте скажем прямо с вами, что нам не всегда удается эта молитва в духе и истине. В духе, во-первых. Потому что многое по человеческой слабости отвлекает нас. Вдруг приходят какие-то мысли, и мы произносим слова, а мысли посторонние. Да мысли часто нехорошие, мысли часто злобные, мысли, содержащие обиду, мысли, содержащие ропот на самого Господа. Можно ли назвать, что такой человек молится в духе? Нет, он молится только языком своим или глазами пробегая слова молитвы. Духовная молитва. Человек, во-первых, должен настроиться на нее, постоять немного, помолчать перед молитвой, не сразу после окончания дел дня или встав только с кровати. Встать, помолчать, сосредоточиться и только тогда сказать «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Я вам приведу сравнение, которое, конечно, грешит недостаточностью, как и всякое сравнение, а тем более взятое из материального мира и привносимое в мир духовный. Но мы с вами знаем, что вот сейчас нас всех пронизывает множество радиоволн, телевизионных волн, ультракоротких, средних, длинных, коротких, но мы не слышим их, и слава Богу, что мы в храме не слышим. Что для этого необходим? Для этого необходим самый маленький дешевый приемничек. И вы начинаете настраивать его, и настраиваетесь на станцию. И слышите либо голос диктора, либо музыку, либо еще что-то. Потому что колебание, его колебательный контур вошел в соприкосновение с теми частотами, которые издает радиостанция. Я прошу прощения за это упрощенное сравнение, но мы душу свою перед молитвой и во время молитвы должны настраивать на благодатную волну, которая исходит от Господа. И тот, кто умеет это делать, тот ощущает живое присутствие Божие, что его молитва – это беседа с Отцом Небесным. Особенно она бывает горячей и сопровождается слезами, когда нам плохо, когда кто-то из близких наших больны, или мы сами больны, или неприятности какие-то посетили нас с вами. Как сейчас один священник, отец Борис, как раз сделал сравнение. Когда, говорит, едешь на машине хорошей, по ровной дороге, да едешь долго, можно заснуть. А вот когда тебя подбрасывает на выбоинах. Когда много поворотов, тут уже не заснешь. Вот так и жизнь наша. Когда все слишком благополучно, мы внутренно засыпаем часто духовно, в духе и истине. А что такое истина? Да истина – это Евангелие Христово. Если мы исполняем заповеди Христовы и обращаемся к Нему с молитвой, то мы поклоняемся Богу в духе и истине. А если нас гложет зависть, если нас гложет неприязнь, если нас порабощают грехи какие-то телесные и душевные, то мы с вами молимся, стараемся молиться в духе, но сказать, что мы пребываем в истине, вот это сказать трудно. Мы о ней знаем, но знать мало, мало знать. Надо стремиться воплотить в жизни своей истину Христову. И сегодня, когда мы вспоминаем беседу Господа Иисуса Христа с самарянкой, я желаю себе и всем вам воплотить в жизни своей истину, начертанную в Евангелии Христовом. И чтобы молитва наша была молитвой духовной, чтобы она получала ответ из невидимого источника, духовного источника от Господа и Вседержителя и Бога нашего. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал четвертый ермоз пасхального канона композитора Артемия Веделя.
1: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Древность и время празднования Пасхи. Праздник Воскресения Христова или Пасха есть древнейший из всех христианских праздников. Он начался с самого времени Воскресения Христова. Его торжествовали святые апостолы и заповедали праздновать всем верующим. Святой апостол Павел, побуждая первых христиан к достойному празднованию Пасхи Христовой, говорит: «Пасха наша, Христос заклан за нас, посему станем праздновать не со старую закваскою, но с опресноками чистоты и истины». В постановлениях апостольских говорится: «Великую неделю Святой Пасхи да не работают, но да празднуют. Она есть неделя воскресения Господня, и надобно во время ея познавать пострадавшего и воскресшего». Кроме того, об апостольском происхождении праздника Пасхи свидетельствуют святые отцы Церкви. Так Игнатий Богоносец, чтимый в лике 70 апостолов, в своем послании к филиппийцам упоминает о празднике Святой Пасхи как о всеобщем в его время христианском торжестве. Блаженный Августин говорит, что не писано, а передано, и что храним мы, и что, впрочем, соблюдается во всем мире, то предано или от самых апостолов, или от соборов. По их спасительному установлению сохраняются в Церкви правила и постановления, например, о ежегодном воспоминании страданий, воскресения, вознесения Господня и сошествия Святаго Духа. Апостолами указано даже самое время празднования Пасхи христианской, именно после весеннего равноденствия не с иудеями. Седьмое правило святых апостолов. Согласно с этим правилам предписывается праздновать Пасху в постановлениях апостольских. Итак, в Церкви в Азии, Понте, Греции, Италии, Африке, Ливии, Египте, Испании, Галлии, Британии, непрерывно и свято соблюдая предания апостольские, издревле праздновали Пасху Христову не с иудеями, которые распяли Иисуса Христа и Пасха которых по течению самых событий предваряет христианскую, но после весеннего равноденствия и полнолуния, и после Пасхи иудейской, в первый воскресный день. Этому правилу не следовали некоторые христиане Сирии, Месопотамии и Киликии, обращенные из малоазиатских иудеев, которые по своим преданиям совершали праздник христианской Пасхи по обычаю ветхозаветному в одно время с Пасхой иудейской, в 14 число первого месяца после весеннего равноденствия, в какой бы день недели это число ни случилось. В этот день разрешали и пост. Видеть такое разногласие в праздновании Пасхи между христианами, из которых одни еще держат пост, а другие веселятся, было соблазнительно. По этому поводу пастыри церкви имели между собой сношения и совещания. Святой Поликарп, епископ Смирнский, живший в конце первого и в начале второго века, сам лично был в Риме для совещания с папою Аникитой о водворении между христианами единовременного празднования Пасхи. Для водворения этого единства во многих местах были также держаны соборы. Частные предания христиан о времени празднования Пасхи согласовал Первый Вселенский Собор, постановив праздновать Пасху всем христианам в первый воскресный день после весеннего равноденствия и первого весеннего или мартовского полнолуния. Если же полнолуние случится в пятницу или в субботу или в воскресный день, то праздновать Пасху в следующий воскресный день, чтобы Пасха христианская всегда была после иудейской, ибо Христос воскрес после нее. Так равноапостольный Константин, заботясь о мире и единении Церкви Божией, с радостью писал по окончании Никейского собора пастырем Церкви, не бывшим на нем, о соборном постановлении праздновать Пасху всем христианам в один известный воскресный день. Согласно определению Первого Вселенского Собора о праздновании Пасхи, Собор Антиохийский в 341 году первым своим правилом объявил всех, дерзающих нарушать определение Святого и Великого Собора, бывшего в Никее, о святом празднике Спасительной Пасхи, отлученными от общения и отверженными от Церкви. И это сказано о мирянах. Если же кто из предстоятелей церкви, епископ или пресвитер или диакон, после настоящего определения дерзнет к развращению людей и к возмущению церквей особиться и совершать Пасху с иудеями, такого Святой Собор отныне уже осуждает быть чуждым церкви, как соделавшегося не только виновником греха для самого себя, но и виновником расстройства и развращения многих. И не только таковых собор отрешает от священнослужения, но и всех дерзающих быть в общении с ними. Для определения ежегодного дня Пасхи был принят Церковью Вселенскую Александрийский пасхальный лунный круг, придуманный в Александрии, состоящий из 19 лет и до сих пор употребляемый Церковью. По прошествии 19 лет этого круга Луны новолуние и полнолуние возвращаются на те же самые числа месяцев, в которые они приходились за 19 лет. Церкви Карфагенской предоставлено было предвозвещать всем о дне Пасхи через приписание под определениями собора. По силе соборных определений Александрийский пасхальный круг введен был в употребление повсюду в христианской церкви на Востоке и Западе. Но в 1582 году папа Григорий XIII для Запада дал новую пасхалию, по которой Пасха празднуется там иногда раньше восточной на целый лунный месяц и более. Так что иногда иудейская Пасха бывает после Григорианской, чего по определению Первого Никейского собора не должно быть. Это происходит от того, что пасхальное новолуние по григорианскому исчислению бывает 6 и 7 марта нового стиля, то есть 22 и 23 февраля старого. В православной церкви праздник Пасхи совершается всегда согласно с постановлением соборов. Главные условия для празднования в православной церкви следующие. Первое. Подобает совершать Пасху в равноденствие весны. Второе. Не в тот же день, что иудейское. Третье. Не просто или сразу по равноденствии, но в первый день по равноденствии, в полнолуние. Четвертое. По полнолунии в первое воскресенье. Если полнолуние мартовское случится прежде 19 марта, последнего предела иудейской Пасхи, то Пасха наша празднуется в первое воскресенье после апрельского полнолуния. Как опресночные дни иудеев оканчиваются 21 марта, то Пасха наша не бывает раньше 22 марта. Самое раннее полнолуние весеннее совпадает с 22 марта, а самое позднее — 19 апреля. Но так как последнее число иногда приходится в понедельник, а по положению Никейского собора Пасху должно праздновать в первое затем воскресенье, то, прилагая к 19 числу 6 дней седмицы, получим для самого позднего празднования Пасхи 25 число апреля. Поэтому Пасха празднуется от 22 марта до 25 апреля старого стиля. И всего 35 дней, в которые она бывает. Эти дни пасхалии нашей означаются 35 буквами славянской азбуки и называются ключевыми пасхальными буквами. Способ узнавать день Святой Пасхи и все подвижные праздники, зависящие от времени ее, называется церковную пасхалией. Порядок дней марта и апреля, в которые попеременно празднуется Пасха, называется пасхальным кругом. Бывая в продолжении 532 лет ежегодно в разные дни марта и апреля, Пасха по прошествии этого времени возвращается опять на прежний путь, потому что по совершении 532 лет круг солнечный, содержащий в себе 28 лет, и лунный, заключающий 19 лет, опять начинают течение свое вместе. Продолжение 532 лет в пасхалии называется великим индикционом.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
5: Это было почти перед самой войной. Мы смотрели немецкий фильм. Песню о Нибелунгах. Фильм, конечно, не мой. И веселый топер из студентов наяривал лихо на пианино что-то смешное. И мы хохотали, когда белокурый красавец Зигфрид умывался кровью дракона под мелодию популярной в ту пору спортивной песни. Мы изучали тогда немецкое средневековье. Миннезанг, Майстерзанг. Мы любили щегольнуть каким-нибудь звучным именем, каким-нибудь Вальтером фон дер Фогельвайде. Оставалось несколько месяцев до начала этой войны, с которой мы возвращались долгие годы, с которой не все мы вернулись. Мы, от души хохотавшие над этой отличной шуткой. Зигфрид умывается кровью дракона. Умывается кровью, ха-ха, умывается кровью.

Я видел сон, как бы оканчивал из ночи в утро перелет. Мой легкий сон крылом покачивал, как реактивный самолет. Он путал карты, перемешивал, но их, мешая в разнобой, реальности не перевешивал, а дополнял ее собой. В конце концов, с чертами вымысла смешав реальности черты, передо мной внезапно выросло мерцанье этой черноты. Как бы чертеж земли, погубленный какой-то страшной виной, огромной крышкой обугленной мерцал рояль передо мной. Рояль был старый, фирмы Беккера, и клавишей его гряда казалась тонкой кромкой берега, а дальше черная вода. А берег был забытым кладбищем, как бы окраиной его, и там была под каждым клавишем могила звука одного. Они давно уже не помнили, что были плотью и душой, какой-то праздничной симфонии, какой-то музыки большой. Они лежали здесь, покойники, отвоевавшие свое, ее солдаты и полковники, и даже маршал ее. И лишь иной, сожженный заживо, еще с трудом припоминал ее последнее адажио, ее трагический финал. Но вот, едва лишь тризну справивший, еще не веря в свой закат, опять рукой коснулся клавишей ее безумный музыкант. И, поддаваясь искушению, они построились в полки, опять послушные движению его играющей руки. Забыв, что были уже трупами под сенью нотного листа, они за флейтами и трубами привычно заняли места. Была безоблачной прелюдия, сперва трубы гремела медь, потом пошли греметь орудия, пошли орудия греметь. Потом пошли шеренги ротные, шеренги плотные взводов, линейки взламывая нотные, как проволоку в пять рядов. Потом прорыв они расширили, и пел торжественно металл. Но кое-где уже фальшивили, и кто-то в такт не попадал. Уже все чаще они падали, уже на всю вторую часть распространился запах падали, из первой части просочась. И сладко пахло шерстью жженою, когда, тревогой охватив, сквозь часть последнюю, мажорную, пошел трагический мотив. Мотив предчувствия, предвестия того, что двигалось сюда. Как тема смерти и возмездия, как тема страшного суда. Кончалась музыка и корчилась, в конце едва уже звеня, и вскоре там, где она кончилась, лежала черная земля. И я не знал ее названия. Что за земля? Что за страна? То, может быть, была Германия? А может быть, и не она. Как бы чертеж земли, погубленный какой-то страшною виной, огромной крышкою обугленной мерцал рояль передо мной. И я, в отчаянье поверженный, с тоской и ужасом следил за тем, как музыкант, помешанный, опять к роялю подходил.

Был царствие войны тяжелый год. В тот год весна к нам дважды приходила, а в третий раз она пришла в обход за тем, что всюду стражу находила безжалостной зимы. Был долог путь, и, поднимаясь медленно, светило, дрожали в сером небе, точно ртуть. Тельца и близнецов мерцали знаки, но в свете дня была густая муть, как бы в глазах взбесившейся собаки. Три раза реки прятались во льду, три раза полдни прятались во мраке.

Кто может умереть, умрет. Кто выживет, бессмертен будет. Пойдет греметь из рода в род, его и правнук не осудит. На предпоследнюю войну бок о бок с новыми друзьями пойдем в чужую сторону. Да будет память близких с нами. Счастливец, кто переживет друзей и подвиг свой военный, залечит раны и пойдет в последний бой со всей вселенной. И слава будет не слова, а свет для всех, но только проще. А эта жизнь — плакун трава пред той широкошумной рощей.

0: вытрет губы, наденет шинель и, не глядя, жену поцелует. А на улице ветер лютует, он из сердца повыдует хмель и потянется в город обоз. Не добудешь 100 грамм по дороге. Только ветер бросается в ноги и глаза обжигает до слез. Был колхозником, станешь бойцом. Пусть о родине вольной и древней мало песен сложили в деревне. Выйдешь в поле, и дело с концом. А на выезде плачет жена, причитая и руки ломая, словно черные кони мамая где-то близко, как в те времена мчатся, снежную пыль подымая. Ветер бьет, и звенят стремена. Отправились на глиссере, чтобы поспеть к заре. Морозно было в ноябре, деревья в белом бисере и берег в серебре. Луч появился шарящий, скорей бы в свой блиндаж, а мысль у всех одна и та ж, как наши там товарищи, НП обжитый наш. Относят к немцу торосы, проклятый винт шумит, и мины, и порой термит, и огненные полосы, и в небе гул дрожит. Чтоб не гадать о гибели, пошутишь, рад, не рад, и засмеешься не в попад, а все ж на место прибыли в горящий Сталинград. Правый берег, вот он перед нами. Посмотри внимательней и пристальней. Эти груды были кораблями. Этот лес носил окраску пристани. Странные горящие туманы. Здания стали деревом, а дерево превратилось в хаос первозданный. Правый берег. Не узнать теперь его. Пахнет мертвой рыбой, гарью, дымом. Смерть. Но можно жить. А посчастливиться и остаться можно невредимым. Так война решила прозорливиться. Моряки подходят к Сталинграду. Те, которых мы зовем трамвайщики. Нет, не к берегу, к огню и чаду. Наскоро пришвартовались тральщики. «Кончились билеты!» — шутит кто-то. Поливаемая автоматами с корабля на бой пошла пехота. Мостовыми, пламенем объятыми. На спардеке старшина-сигнальщик, он не сводит с неба глаза карева. Взяли раненых, отчалил тральщик, словно искру отнесло от зарева.
1: Дорога была минирована, но мы это поняли слишком поздно, и уже не имело смысла возвращаться обратно, и мы решили идти дальше. На расстоянии друг от друга. Я впереди, он сзади. А потом менялись местами. Мы ступали осторожно. Кое-где мины выглядывали из-под снега. Темные коробочки, припорошенные снегом. Такие безобидные с виду. Мы ступали осторожно. След в след. Мы вспотели, хотя мороз был что надо. И сердце замирало, останавливалось. И начинало стучать не прежде, чем нога опиралась на твердое. И тогда стучало в висках. И вновь замирало перед следующим шагом. Потом повалил снег. Потом послышались взрывы и крик. «Ложись так, вашу так!» А дальше, дальше... Ничего не помню. Только дорога, и сердце замирает и останавливается, и начинает стучать не прежде, чем нога обопрется на твердое, и снова стучит в висках, и вновь замирает перед следующим шагом.

0: притаилась и так куковала, что люди завидовать стали. Но вот Ярославна твоя прилетела, и если я бабочку видел, когда и подумать о чуде безумием было, я знал, ты взглянуть на меня захотела. А эти павлиньи глазки, там лазори по капельке было на каждом крыле и светились. Я, может быть, со свету сгину, а ты не покинешь меня, и твоя чудотворная сила травою оденет, цветами подарит и камень, и глину. И если к земле присмотреться, чешуйки все в радугах, надо ослепнуть, чтоб имя твое не прочесть на ступеньках и сводах хором этих нежно-зеленых. Вот верности женской засады, ты за ночь построила город и мне приготовила отдых, а ива, что ты посадила в краю, где вовек не бывало, тебе до рождения могли терпеливые ветви присниться, качалась она, подрастая, и соки земли принимала. За ивой твоей довелось мне, за ивой, от смерти укрыться. С тех пор не дивлюсь я, что гибель обходит меня стороною. Я должен ладью отыскать, плыть и плыть, и замучась причалить, увидеть такое тебя, чтобы вечно была ты со мною, и крыл твоих, глаз твоих, рук никогда не печалить. Приснись мне, приснись мне, приснись, приснись мне еще хоть однажды. Война меня почует солью, а ты этой соли не трогай. Нет горечи горше, и горло мое пересохло от жажды. Дай пить, напои меня, дай мне воды, хоть глоток, хоть немного.
1: Этот немец в бинокле возник, приближался к реке. Позади шла старуха, неся полотенце, ведерко и мыло. Офицер, туфли на босу ногу, одет налегке. Словно мирное время здесь было. Снял рубашку и френч. Не жалела старуха воды. Он подставил ей голову, крикнул ей что-то, быть может, живее, и пропал. Опустился бинокль. И тогда за труды взялся наш командир. Но правее, если можно сказать, что похоже земля на ладонь, то видны были танки немецкие, как на ладони песчаной. Дальномерщик сказал: «Меньше два, право 10. Огонь!» И огонь корабельный, нежданный, налетел, в деревах загудел, заблестел синевой. Разом выросли взрывы, подобные розам планеты погибшей. Танки мухами нам показались в тиши неживой, черной стаей к бумаге прилипшей. «А видал? 30 штук раздавил!» — прохрипел командир. «Погляди, вон старуха с ведром. Рядом с нею лежит офицерик. Он мне душу обжег!» Кроткий, солнечный, огненный мир обнял Волгу и редкую рощу и берег.
0: За то, что на свете я жил неумело, за то, что не кривдой служил я тебе, за то, что имел не бессмертное тело, я дивной твоей сопричастен судьбе. К тебе, истомившись, потянутся руки с такой наболевшей любовью обнять. Я снова пойду за великие луки, чтоб снова мне крестные муки принять. И грязь на дорогах твоих несладима, и тощая глина твоя солона. Слезами солдатскими будешь хранима, и вдовьей смертельную скорбью сильна.
1: Что самое страшное на войне? Страшна духота ночная, когда в землянке над ухом в стене скребется мышь лесная. Что самое страшное на войне? Страшны зверьки-кровососы и эти на шее и на спине горящие расчесы. Что самое страшное на войне? Начальник, болван и сука, сердитый он противен вдвойне, а добрый. Какая мука! Бывает и светлое на войне. Письмо от жены или мамы. Вечерний снег, полнеба в огне и грозный звук, тот самый.

Их так немного было у меня. Все умерли. Все умерли. Не знаю, какому раю мог бы я доверить последнее дыхание их. Не знаю, какой земле доверить мог бы я этот холодный прах. Одним огнем нам опалило щеки. Мы делили одну судьбу. Они достойнее были и умерли. А я еще живу. Но я не стану их благодарить за дивный дар, мне выпавший на долю. Я не хотел столь дорогой ценой купить его. Мне их благодарить? Да разве я посмею им признаться, что я дышу? И вдовы их глядят в глаза мои. Пусть не в глаза, а мимо, признаться им безукоризны. Нет, я вдов не очерню пред мертвецами. Вдова пройдет сторонкою и скажет, им все равно, что скажут вдовы их. Благодарить за то, что я хотел бы на их могилы принести цветы, в живых руках, дыша благоуханьем, за шагом шаг ступая по траве, по их траве, когда они лежат в сырой земле и двинуться не могут. Что двинуться, когда их больше нет? Ни я, ни вы, никто не нужен им. А я без них. С кем буду хлеб делить? С кем буду пить вино в мой светлый день? Кому скажу, какой сегодня ветер, как зелена трава, и небо синее. Иван до войны проходил у ручья, где выросла ива, неведомо чья. Не знали, зачем на ручей налегла, а это Иванова ива была. В своей плащ-палатке, убитый в бою, Иван возвратился под иву свою. Иванова ива, Иванова ива, как белая лодка плывет по ручью.

Семь голубей, семь дней недели, склевали корм и улетели. На смену этим голубям другие прилетают к нам. Живем, считаем по семерке. В последней стае только пять. И наши старые задворки на небо жалко променять. Тут наши сизари воркуют, по кругу ходят и жалкуют, асфальт крупичатый клюют и на поминках дождик пьют.

Я, побывавший там, где вы не бывали. Я, повидавший то, чего вы не видали. Я уже там, стоявший одной ногою. Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна, даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасна жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека дорога, вот погляжу вперед, впереди немного, что же там позади? Города и страны, женщины были, Жанны, Марии, Анны, дружба была и верность, вражда и злоба, комья земли стучали о крышку гроба. Старец Харон над темною той рекой ласково так помахивал мне рукою. Дескать, иди сюда, ничего не бойся. Вот, дескать, лодочка. Сядем, мол, да поедем. Как я цеплялся жадно за каждый кустик, как я ногтями в землю впивался эту. Нет, повторял в беспамятстве, не поеду. Здесь, говорил я, здесь хочу оставаться. Ниточка жизни. Шарик непрочно свитый, зыбкий туман надежды, дымок соблазна. Штопанный, перештопанный, мятый, битый, жизнь, говорю я, жизнь, все равно прекрасна. Да, говорю, прекрасна и бесподобна. Как там не своевольно и не строптиво, ибо, к тому же, знаю весьма подробно, что собой представляет альтернатива. Робкая речь ручья, перезвон капели, мартовской брагой дышат речные броды. Лопнула почка, птицы в лесу запели. Вечный и мудрый круговорот природы. Небо багрово-красно перед восходом, лес опустел. Морозно вокруг и ясно. Здравствуй, мой друг воробушек. С Новым годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно.

Предчувствием не верю, и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти. Ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском. И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку грядущее свершается сейчас. И если я приподнимаю руку, все пять лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью ключицами своими подпирал, измерил время землемерной цепью и сквозь него прошел, как сквозь Урал. Я век себе по росту подбирал. Мы шли на юг, держали пыль над степью, бурьян чадил, кузнечик баловал, подковы трогал усом и пророчил, и гибелью грозил мне, как монах. Судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас, в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стременах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня как нить по свету не вела.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До-мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня я приглашаю вас посетить древний город Выборг, который находится всего в 120 километрах от Петербурга. Наверняка многие из вас бывали в нем. Для нас он интересен тем, что, не пересекая границы государства, потратив не более 2 часов на дорогу, мы можем оказаться в настоящем европейском средневековье с крепостью и бастионами, и даже сохранившимися домами XVI века. Ведь основную часть своей истории Выборг входил в состав шведского королевства. Однако мы не можем сказать, что Выборг – это шведский город. 2 века он входил в состав Российской империи, и более 100 лет из этих 2 веков был в составе Великого княжества Финляндского. В это время он интенсивно развивался и, как и Петербург, был многонациональным и поликультурным городом, а по величине стал 2-м городом Финляндии. Таким он и оставался после получения Финляндии независимости. В этот период, в 20-30-е годы, в Выборге активно строились общественные и культурные здания. Сегодня в Выборге сохранились прекрасные образцы северного модерна и функционализма. Но об этом мы поговорим в наших следующих передачах. А сегодня я приглашаю вас в один из отделов центра «Эрмитаж Выборг», который посвящен археологии Выборга. Экспозиция археологических находок расположена в историческом здании порохового погреба бастиона «Панцерлакс», который входит в комплекс восточных оборонительных сооружений Выборга, называемых «Рогатой крепостью», возведенной еще в конце XVI века. А экскурсию для нас проведет экскурсовод-переводчик Елена Пинская.
2: Вот эта часть рогатой крепости, бастион, то есть это 16 век, 16-й. Бастион Панцерлакс, пороховой погреб. И, глядя на это, можно прочесть историю города и понять, чем жили люди, а какие у них были увлечения, какие у них были даже дурные привычки. Наш макет позволит понять всю историю города, которая началась с карельских поселений. Карелы были примитивными племенами, и археологи нашли очень много рыболовных снастей, которые говорят о том, что они рыбачили и охотились. На той витрине у нас представлены поплавки, причем каждый поплавок имеет какой-то значок. Это знак родовой принадлежности, то есть ты очерчивал территорию, и на другую заходить было нельзя. А грузило, очень интересно, это берестяные мешочки, а внутри там камушки. В 1293 году, к карельскому периоду, приходит конец. Сюда приходят шведы. Они на маленьком скалистом островке, который называется по-фински очень красиво, Линнасаари, что означает «замковый остров», они основывают каменную башню, окружают ее каменной стеной, дают название «Виборг», что означает «святая крепость». В переводе с древнешведского. Они приходят сюда с крестовым походом, потому как карелы – язычники, а шведы несут веру Христову. Несут они ее огнем и мечом. Это все знаете вы прекрасно. Начинается официальная история Выборга с 1293 года. Она продолжается 5 веков. И здесь можно понять, чем жили люди, что они ели, как они одевались, ну и как развлекались. В замок вкладывается огромное количество средств, сил, сам шведский король живет здесь много, и поэтому уже через 50 лет в замке места стало не хватать. Замок разрастается башнями, одной окружной стеной, второй, и так как места не хватает, на берегу, рядом с замком, появляется поселение. Сначала оно было деревянное, а затем люди стали строить дома из камня. Мы живем на камне. Камень выходит огромными, потрясающими скальными платформами. И если вы захотите в этом убедиться, поезжайте в парк Монрепо. Там на камнях растут деревья. Потрясающий, единственный в России скальный парк пейзажного типа. Единственный в России вообще. Так вот, поселение получает название «Каменный город». Его окружают 2-километровой каменной стеной и ставят 10 башен по периметру. Остались и башни, и часть городской стены. То есть У нас уникальный город. Почему? Потому что здесь намешано столько судеб, столько государств, столько интересных, потрясающих историй. И наш музей как раз-таки охватывает один из кусков. 5 веков шведской истории. В 1403 году происходит огромное событие в истории нашего Выборга. Эрик Померанский дарует маленькой деревушке Выборг статус города. И это означает, что сюда стали заходить ганзейские корабли. Они несут прогресс и дурные привычки. Жизнь круто меняется. Появляется стеклянная посуда. Это различные флакончики, бутылочки для аптеки и для дома. В Выборге появляются духи. Появляются прекрасные столовые приборы. Если раньше ножи были примитивны, то здесь мы видим из слоновой кости, из сандалового дерева, фруктовую вилочку мы видим. В Выборге появляются деньги, квадратные, круглые, некоторые вообще очень такие редкие, чешуйчатые, например, такая монетка. Каждый товар на корабле шел с пломбой. Один раз вскрыл пломбу, второй раз нельзя было ее употребить. В те времена люди были настолько честны, что слово очень много ценилось. Если ты его нарушил, это проклятие, позор. Это вообще очень что-то очень страшное. И поэтому пломбы, вот они у нас представлены, нельзя было их второй раз использовать. Дурные привычки. Голландские курительные трубки. Причем каждая из них – это как арт-объект. Как для дизайна какая-то такая. Она с росписью. Интересно так сделано, костяные, меловые. Ну, а вторая дурная привычка – это игральные кости, фишки, которые назывались бабки. То есть, так сказать, примитивное казино. Рядом же детская игрушка-погремушка «Цацка». Это берестяной мешочек, а внутри либо горох, либо камушек. То есть дети играли в «Цацки», а взрослые играли в бабки. Поговорим об одежде. В древнем Выборге шведском держали очень много животных. Это, конечно же, были козы, овцы. Состригли козу или овцу. Шерсть у нее грязная, вся вот в таких катышках. Ее надо расчесать. Вот вам, пожалуйста, чесалка. Часть пряслицы. Получается ниточка. Ну, а где нитка, там уже можно и одежду связать. Первые иголки для шитья были костяные. Они немножко грубые, необработанные. Дальше появляется металл. Не только для одежды, но и для обуви. Обратите внимание вот на вторую иголку. У нее ушко смещено к концу. Это для обуви, чтобы сверху можно было пробить и грубую кожу, и уже дальше с ней работать. Интересно, что наперсток, как его придумали там много лет тому назад, так он практически не изменился. Огромное количество найденных изделий из бересты. Это различные короба, корзинки и даже рюкзачок, с которым ходили по грибы в лес. Обувь. Обувь была строго дифференцирована по классовой принадлежности. Бедные люди – это, конечно же, лапти. А богатые люди – это, конечно же, кожаная обувь. Из украшений, представленных здесь, выставлено только малое количество, потому что много забрано в Петербург. Колечки, например, смотрятся совершенно современно. Правда? Обратите внимание, какой у них дизайн. Настало время поговорить о еде. Перед нами тарелки. Конечно же, первая посуда, она была деревянная и керамическая. Кушали 2 раза в день. Это был поздний завтрак и ранний ужин. Вся еда почти была не соленая, потому что соль привозили на богатых кораблях огромными кусками. Она стоила дорого. Чтобы ее разбить, нужны были вот эти камушки. Видите, да, вот такие? И соль могли позволить себе только богатые люди. А вообще еда была не соленая. Что же ели они? Это интересная вещь, потому что археологи нашли огромное количество тех костей животных, которые говорят о том, что употреблялись места, где много мяса, например, шея, лопатка. То есть питались как богатые обитатели замка, так и бедные обитатели каменного города очень хорошо. И потом не забывайте, что мы стоим на воде, а это значит много рыбы. Вот в это мясо, либо рыбу бросали горох. Очень много здесь выращивали гороха, фасоли, бобов, капусты, моркови, брюквы, репы. Картошки здесь не было никогда. И вот эту то ли похлебку, то ли кашу, то ли рагу ели деревянными ложками. Которые, вот она, посуда представлена здесь. Здесь также днище от бочки. Бочка, без нее в хозяйстве никак. Во-первых, к зиме надо приготовиться, правда? Одной охотой сыт не будешь, нужны витамины. И нужно было запастись на зиму. Вот, например, в таких бочках и в таких корыцах рубили капусту. И вот, например, в этом корыце до сих пор вы можете видеть удары от ножа. Поговорили мы про одежду немножечко, да, про еду поговорили. Макет. Хочу вам показать макет. Весьма условный, потому что не очень много у нас осталось жилых домов и объектов религиозной и общественной направленности в Выборге. Конечно же, макет этот условный, но он дает общее представление о шведском Выборге. О том, что улиц-то не было, и вот таких кварталов не было. Дома лепились друг к другу, строили. Сначала дом каменный, затем строили скотный двор, потому что ну никак нельзя было без скотины обойтись. Затем колодец. Найдено очень много колодцев. Ну и надо сказать, что средневековый Выборг, конечно, это очень грязный город. Потому что посередине улицы вот такую канаву рыли, и в нее туда все выбрасывали. Прекрасно вы знаете вот этот период. Дети не верят, что в те времена и не купались, и одежду практически не стирали, потому что она была как грубое солдатское сукно, которое очень долго сохнет. Дети не понимают этого, как можно не чистить зубы и не купаться. Да, в Выборге два раза из-за этого была чума. И от чумы умирали не только простые обитатели, но даже шведский король приехал и заразился и умер. Шведский период очень интересный. Я обожаю его. Я готова рассказывать часами, но у вас нет времени, к сожалению. Да, теперь давайте посмотрим на вот ту стену. Давайте. Здесь у нас выставлены символы нашего города. Конечно же, это буква W, которая означает Виборг, святая крепость. Конечно же, это наш замок. Дальше добавляются три шведские короны. Вообще три короны. Это средневековый союз, Кальмарская уния, который заключили между собой Дания, Норвегия, Швеция, чтобы противостоять остальной Европе. Городская стена, три зубца по количеству жителей. Ну и Петр I, придя сюда, предлагает слона. Говоря о том, что Выборг очень значимый город для нас. Никому этот герб, конечно, не нравится, он не приживается. И в настоящее время наш герб – это такой фьюжн, это сплав старины и современности, и буква W, и Кальмарская уния, и часть городской стены, ну и ангелы охраняют наш город. Шведский период заканчивается с Петром I. Я должна сказать, что здесь все время были конфликты, войны, потому что с самого начала основания города наши с вами предки со стороны Москвы, Новгорода, Пскова все время приходили сюда, все время пытались завоевать Выборг. Иван Грозный здесь был, но только Петр I взял Выборг. История эта потрясающая. В марте по холоду, по морозу, по снегу со стороны Кронштадта выходит отряд солдат под руководством Федора Апраксина, главнокомандующего армией. Начинаются осадные действия, солдаты разбивают лагерь. Солдаты терпели лишения, потому что это холод, мороз, скоро заканчивается провизия. Вся эта ситуация продолжается, осадные действия идут. В мае, как только вскрывается лед, Петр I приводит сюда 250 кораблей. 250 кораблей. Некоторые из них он затапливает в самом начале пролива Трансунд, чтобы шведы не могли прийти на помощь. Некоторые из этих он использует как брандеры. Брандер – это пустой корабль, начинается взрывчаткой, закрепляется штурвал, как торпеда взрывается. И начинаются осадные действия. Петр I с этих кораблей сгружает пушки. Идите сюда, давайте посмотрим на ядра. Прошу вас, прошу вас. Это невероятно. Идите сюда, молодой человек. Оцените шестую часть ядра. Поворачивайтесь, пожалуйста, ко всем и скажите ваши ощущения.
3: Да, хороший вес, да.
2: Как-то вы скромно говорите об этом. Это абсолютно чугун внутри порох. То есть вот такими ядрами Петр I бомбит город. Ну и, понятное дело, никакой помощи не дождавшись, комендант крепости Магнус Шернстроль решает сдать Выборг. В июне 1710 года происходит красивая церемония. На серебряном блюде выносятся ключи от крепости Выборг. И Петр I не берет ключи. Он стоит среди солдат, а ключи принимает Федор Апраксин. И в этот момент мне очень нравится, потому что царь наш подчеркивал, что он-то солдат армии. А Федор Апраксин, вот он главнокомандующим. Кстати, о Федоре Апраксине. Единственный в России памятник установлен в Выборге напротив замка. Бюст такой вот по пояс стоит, Апраксин при полных регалиях, красивый очень, как раз напротив замка. Рядом же Петр на горе. На радостях Петр I пишет огромное количество писем. И одно из первых было его супруге Екатерине I. Текст письма знают все. Матка, здравствуй. Засим, сообщаем тебе, что Выборг через букву «Х» взят, и крепкая подушка Санкт-Петербургу создана. Начинается российский период Выборга. Петр I приводит регулярную армию. Город пополняется православным населением. А до этого были шведы, финны и немцы, потому что богатые ганзейские корабли. Петровский период российский продолжается до Владимира Ильича Ленина, который приезжает сюда, живет здесь, в избе финского рабочего. Он готовит планы революции, совершает ее. Затем он подписывает декларацию о независимости Финляндии и дарит Выборг финнам. Дарит, дарит, дарит. Начинается финский период Выборга. Финский период продолжается всего 25 лет. Во Вторую мировую войну сюда заходят войска Красной армии, и все финское население уходит из города, город становится российским, и начинается, собственно, уже российская история. Город был абсолютно пустой, разгромленный, разбомбленный. И тогда стали приглашать переселенцев. Люди приезжали сюда, восстанавливали город, фабрики, заводы. И вот с 1944 года мы имеем нашу российскую историю. Финны приезжают огромно в количестве. Они восстановили все кладбища, которые здесь есть. Потому что живы еще те люди, которые малыми детьми отсюда ушли. Таким образом, шведский период получается самый долгий. Он проходит 5 веков. И было бы неправильно с нашей стороны замалчивать этот период, потому что он интересен с исторической точки зрения. Да, это шведы, да, это, но мы должны уважать историю и народы, другие народы. И тем более, что у нас в городе осталось очень много и домов, и башен, и часть городской стены. И когда вы будете гулять по старому Выборгу, обратите внимание, что некоторые старые дома стоят как-то боком, криво. Это, конечно же, говорит о том, что это те времена, когда не было улиц, что только в 17 веке придумали улицы, кварталы. Старый город очарователен. И камни, и мостовые, и кафедральные соборы. Погуляйте, вы получите огромное удовольствие.
1: Это была Елена Пинская, сотрудник Центра Эрмитаж Выборг, экскурсовод-переводчик. Экспозиционное пространство совсем небольшое, но оно содержит огромное количество мелких предметов, которые могут нам подробно рассказать о древних жителях Выборга. Центр «Эрмитаж Выборг» открылся в 2010 году. Он расположен в здании художественного музея и художественной школы на бастионе Панцерлакс. Автор проекта, уроженец и ведущий архитектор Выборга Уна Вернер Улберг. Это здание построено в функциональном стиле и точно отвечает поставленным задачам. В левой части размещается художественный музей, а в правой – помещение школы. Сегодня такое разделение сохраняется, как это и было задумано автором проекта. Само здание принадлежит к так называемому «белому Выборгу» за белоснежный цвет стен. А вот жемчужиной белого Выборга является здание городской библиотеки – библиотека Алвара Аалто, возведение которой в 1933-35 годах вызвало настоящую сенсацию в архитектурном мире. Это шедевр функционализма, уникальный памятник архитектуры 20 века и настоящий библиотечный рай. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

0: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона протоиерей Владимир Хулаб, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской православной духовной академии. Мы начинаем цикл бесед, посвященный истории христианского богослужения и, в частности, истории чинопоследования обручения и венчания, того христианского таинства, которым начинается христианский брак, начинается христианская семья, и в рамках которого и спрашивается, и посылается молодым брачующимся божественная благодать. Сегодняшнее византийское чинопоследование имеет довольно-таки развитую и сложную структуру. В нем присутствуют различные тексты, возникшие в самые разные периоды церковной истории. И в ходе нескольких наших бесед мы с вами посмотрим на то, как же возникло это чинопоследование, как заключался брак во времена Ветхого Завета, в эпоху Церкви Новозаветной, в Древней Церкви, в греко-римском мире, языческом мире, где распространялось молодое христианство, как отвечала Древняя Церковь на пастырские вопросы, связанные с браком, возникавшие в IV, V, VI веке, как формировалось чинопоследование обручения и венчания в византийских евхологиях, то есть основных богослужебных книгах Византийской империи, и, наконец, как оно приняло известные всем нам современные богослужебные формы. И в сегодняшней беседе я хотел бы начать с самого начала, со Священного Писания, с книг Ветхого Завета. Итак, если мы откроем Ветхий Завет и попытаемся найти здесь некую картину или некое описание заключения брака, эти поиски во многом будут тщетны. Ни одной книги в Ветхом Завете не существует, которая представляла бы собой просто учебник или требник, или какой-то набор молитвенных текстов, связанный с этим процессом, с процессом заключения брака в ту еще дохристианскую ветхозаветную эпоху. Перед нами ряд историй о заключении брака, о них мы с вами сегодня будем подробнее говорить, в которых встречается ряд очень важных и интересных элементов, в дальнейшем определивших формирование, в том числе и христианского брачного чина, брачного чинопоследования. Но, наверное, наиболее такой яркой особенностью, неожиданной для нас особенностью является то, что в Ветхом Завете вообще нет понятия «брак» или понятия «заключать брак». Мы напрасно будем искать этот термин, и для обозначения отношений, семейных отношений, супружеских отношений между мужчиной и женщиной, в которые вот в эти отношения они вступают, чаще всего Священное Писание Ветхого Завета использует простую формулу. Такой-то мужчина является мужем такой-то женщины, ну или наоборот, такая-то женщина является женой такого-то мужчины. Интересно, что женатый мужчина в Ветхом Завете нередко обозначается термином «ваал», буквально господин, властитель. Этим же термином обозначается одно из божеств языческих в той среде, в которой жил народ израильский и против которого восстают ветхозаветные пророки. Но, тем не менее, вот этот термин «господин-властитель», он является таким техническим термином для описания внутрисемейных патриархальных отношений в рамках ветхозаветной семьи. Ну и для описания процесса заключения брака, соответственно, обычно используется формула «такой-то мужчина берет такую-то женщину в жены» или «вводит ее в свой дом». Или отец невесты отдает ее в жены такому-то человеку. Тем самым это такая основополагающая брачная терминология. Терминология еще не развитая. Мы увидим, что в более позднее время возникнут новые технические термины. Но, тем не менее, она отражает ветхозаветный взгляд на брак и семью. Это семья патриархальная. Мужчина является главой семьи. И, соответственно, мужчина отвечает за членов своей семьи, за жену, за детей и так далее. Соответственно, вот эта терминология выражает очень ясно эту основополагающую идею. Что касается историй о заключении брака, описанных в Ветхом Завете, то первая и, наверное, наиболее древняя, наиболее интересная история – это описание заключения брака Исаака и Ревекки. Она описана в 24 главе книги «Бытия». Текст, надеюсь, радиослушателям знакомый, поэтому читать, повторять я его не буду. Укажу лишь на некоторые богословские моменты и моменты обрядовые, моменты чинопоследования, которые мы затем нередко будем встречать и в христианских уже молитвах и чинопоследовании заключения брака. Прежде всего, брак в 24 главе книги «Бытия» рассматривается исключительно с точки зрения религиозного аспекта или как религиозный элемент истории спасения. Ну, напомню канву этого повествования. Умирающий Авраам, пожилой, желает, чтобы его сын Исаак взял в жены себе девушку и отправляет своего слугу на поиски невесты. Слуга путем чудесного откровения от Бога, путем молитвы, он узнает Ревекку в качестве вот такой потенциальной невесты Исаака, и затем этот брак благословенным образом осуществляется, и молодые сочетаются. Но если мы посмотрим на текст книги «Бытия», вот этой 24 главы, мы увидим, что религиозный элемент присутствует здесь уже на этапе подготовки даже к этому браку. Ну, Авраам, в частности, призывает своего раба следующими словами: «Клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Исааку жены из дочери Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и к племени моему, и возьмешь оттуда жену сыну моему Исааку». Тем самым клятва перед лицом Бога сразу же вводит вот это, на первый взгляд, профанное повествование о том, как молодому человеку ищут невесту, вводит в аспект истории спасения, поставляет это действие перед лицом Божьим. Авраам верит, что Бог Завета сам устроит этот брак, и мы читаем его следующие слова: «Господь Бог неба и Бог земли, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему Исааку оттуда». Тем самым Авраам выражает свою веру в то, что Господь посредством ангела, сопровождающего раба, будет содействовать установлению этого союза, и тем самым этот союз рассматривается как уже изначально подлежащий благословению Божьему. Ну и будущая невеста рассматривается как, цитата, «та, которую ты», то есть Господь, «назначил Иакову и милость для Авраама». Здесь мы видим идею о том, что невеста, имя которой еще неизвестно, она считается как бы предназначенной, предопределенной, ну, конечно, в таком не абсолютном, но относительном смысле, для Исаака, и тем самым каждая пара, каждый союз мужчины и женщины включается в перспективу творческого действия Божьего, в перспективу божественного благословения. Мы видим, что после того, как раб после сцены у колодца, когда Ревекка дает напиться ему и его верблюдам, а именно это был знак, по которому раб Авраама должен был узнать невесту Исаака, он дает ей подарки. Очень важный элемент, который мы неоднократно будем встречать уже в более ритуализированном виде позже, в виде кольца или в виде каких-то брачных даров. В 22 стихе мы читаем: «Тогда человек тот, то есть раб Авраама, взял золотую серьгу и два запястья на руки ее, и спросил ее, и сказал: чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Тем самым вот этот подарок, брачный дар, он уже здесь, в этом самом раннем повествовании, является неотъемлемой частью процесса заключения брака. И одновременно вот этот процесс сопровождается молитвой. После этого раб коленопреклоненно читает следующую молитву: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Тем самым раб благодарит Бога, опять же рассматривая все происходящее именно в этой перспективе верующего человека, глазами того человека, вся жизнь которого разворачивается перед лицом Божьим и должна происходить по его благословению. Затем уже в доме у родственников Ревекки и спрашивается их согласие. Ну, в то время человек не являлся индивидуумом в нашем сегодняшнем понимании этого слова. Не просто молодой человек или девушка сами определяли своего партнера по брачному союзу, своего супруга или супругу. Роль семьи была намного большей, роль отца, роль родственников и так далее всегда была определяющей в той культуре, и мы неоднократно об этом еще будем говорить. Но, тем не менее, вот это согласие, формальное согласие родственников также включается в это повествование. Мы читаем, что Лаван и Вафуил, ее родственники, говорят: «От Господа пришло это дело», тем самым выражая ту же самую точку зрения, которую мы видели уже в словах Авраама: «Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою, возьми ее и пойди, пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Ну и Авраам здесь передает еще раз подарки Ревекке и ее родственникам. После этого происходит совместная трапеза. Текст говорит: «И ели, и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: отпустите меня, и я пойду к господину моему». Эту трапезу мы также неоднократно будем встречать и в Древней Церкви, и в византийских евхологиях. Поговорим об ее остатках в нашем нынешнем чинопоследовании. Но опять же характерно то, что она встречается уже в этом древнем тексте, одном из древнейших текстов Священного Писания Ветхого Завета. И, наконец, перед тем, как Ревекка покинет отчий дом, произносится благословение родственников, благословение родителей. Священное Писание приводит нам следующий текст этого благословения: «И благословили Ревекку и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Ну, с одной стороны, это благословение довольно-таки общее, оно, может быть, по форме далеко отстоит от других благословений и молитв Ветхого Завета, но, тем не менее, здесь и спрашиваются те блага для будущей жены и будущей матери, которые являлись основополагающими в менталитете ветхозаветного человека. Это многочадие, да родятся от тебя тысячи тысяч, и, соответственно, благоденствие, отсутствие врагов и так далее, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. Ну и, наконец, когда Ревекка прибывает в дом Исаака, мы видим, что она покрывается покрывалом. В 65 стихе мы читаем: «И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она садилась ему женою, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по Саре, матери своей». Тем самым вот эта идея о том, что человек оставляет отца и матерь и прилепляется или присоединяется, соединяется со своей женой, которую мы видим эту идею в первых уже главах книги «Бытия», получает здесь свое конкретное выражение в лице Исаака и Ревекки. Ну и на первый взгляд, может быть, вот этот незначительный ритуал покрытия покрывалом и введение в дом мужа. Я на них также акцентирую внимание, поскольку они, в том числе и в христианском чинопоследовании, более позднем, займут очень важное время. И именно с этими двумя моментами будет связан ряд особых благословений, молитвословий и символических ритуальных действий как на Востоке, так и на Западе. Вот в этом небольшом коротком описании, которое, как я уже сказал, не является именно описанием каким-то специальным заключения брака, тем не менее мы уже видим структуру, которая будет встречаться нам в дальнейшем в самых разных культурах. И в культуре иудейской первого века, то есть в той среде, где возникало христианство, и в структуре греко-римского общества, в котором христианство распространялось в Римской империи. Итак, эта структура, по сути дела, двухчастная. Две ступени, которые условно можно назвать обручением и, собственно, свадьбой, как они и будут уже впоследствии в христианской церкви называться. Итак, первая часть, подготовительная, скажем так, часть, она включает в себя выбор невесты, сватовство и передача брачных даров. После того, как в рамках вот этой части достигнуто соглашение о заключении брака, достигнуто соглашение между двумя семьями, выражено согласие невесты, выражено согласие родственников и так далее. Во второй части, собственно, в свадьбе, собственно, в заключении брака происходит как бы реализация всего того, о чем была достигнута договоренность. Совместная трапеза, благословение невесты родственниками, введение невесты в дом жениха – все это элемент

социально-правовом уровне, когда часть обладания, часть имущества одной семьи становится частью имущества другой семьи, тем самым они вступают в некие новые отношения. Совместная трапеза, а трапеза в Ветхом Завете неоднократно видим, что это печать какого-то заключенного соглашения. Нередко в книге «Бытия» повествуется о том, что после достижения соглашения как бы контрагенты, вот эти обе договаривающиеся стороны, они участвуют в совместной трапезе в качестве печати, в качестве знака договора. Ну и в Новом Завете мы видим, что именно в рамках трапезы Христос устанавливает таинство Евхаристии, таинство Нового Завета, Нового Завещания, Нового Договора между Христом, между Мессией и христианской церковью и в более широком виде между человечеством вообще. Все эти элементы, они в Ветхом Заветном сознании, которое не знает такого четкого и ясного деления на сферу сакрального и профанного, на сферу святого и мирского, все эти элементы, поскольку они включены в историю спасения, поскольку они призваны к тому, чтобы возникла семья, потомки, которые через очень-очень много поколений дадут миру Спасителя, дадут миру Мессию, то есть исполнят те чаяния, обетования, которыми жила Церковь Ветхозаветная, жило Ветхозаветное человечество. Все это рассматривается как составные элементы брака, благословленного и утвержденного Богом. Ну и, соответственно, введение в шатер, введение в новый дом, видимым образом означает переход из-под власти отца, невесты из ее прежней семьи в новую семью, под власть, под покровительство мужа, тем самым меняется ее социальный статус, и вот этим переходом все окружающие получают известие о вот таком ее новом социальном, правовом и вместе с тем религиозном положении, поскольку семья, она и в Ветхом Завете, и в других дохристианских культурах, конечно, была таким изначальным местом богослужения, богослужения домашнего, освещающего всю жизнь семьи и все ее аспекты бытия. Итак, этот брак рассматривается в перспективе веры. Его основатель Яхве, Господь Бог Израилев, Бога неоднократно призывают в молитве все участники этого повествования, просят его о видимом знаке. Текст говорит о том, что Яхве назначил Ревеку Исаака, и хотя здесь нет никакого особенного чуда, какого-то сверхъестественного вмешательства Божьего, превышающего или изменяющего некие естественные законы, как это нередко встречается в других местах Ветхого Завета, это один из самых важных браков в истории спасения. Тем самым путем всех вот этих элементов это повествование пытается донести до нас одну очень важную мысль. Брак заключается Богом для людей, через людей, которые верны Ему, поэтому, соответственно, те народные, как бы культурные элементы той эпохи, которые связаны с заключением брака в совершенно светских ситуациях, они приобретают также совершенно новое измерение. Они, будучи включенными вот в эту перспективу истории спасения, становятся видимыми знаками благословения Божьего нового союза, союза между Исааком и Ревеккой. Еще один брак, заключение которого довольно-таки подробно описывается в Священном Писании, это брак Вооза и Руфи. Книга Руфи, также, надеюсь, хорошо известная нашим читателям, выражает в качестве основной идеи идею верности роду и обществу со стороны Руфи и Вооза. Ну, наверное, вы помните начало этой истории, когда Руфь, женщина из иного племени, не принадлежащая народу израильскому, выходит замуж за израильтина, ее муж умирает, и перед ней выбор – вернуться к своему народу, вернуться к моавитянам, либо остаться в Израиле. И она выбирает последний вариант, несмотря на то, что по крови она принадлежит другому народу, другому этносу. Она решает продолжать и завершить свою жизнь именно в рамках израильского народа, в рамках единобожия и в рамках вот этой монотеистической религии Ветхого Завета. Ну и, соответственно, если она остается в Израиле, встает вопрос о ее социальном статусе. Женщина, не имеющая мужа, в древности, в ту эпоху, она была, конечно, социально незащищенной. То есть, если сейчас, независимо от своего статуса, замужняя ли женщина, или она разведенная, или она одинокая, она

0: может свободно работать, может искать ту работу, которая ей нравится, которую она может полноценно исполнять для того, чтобы содержать себя, содержать свою семью и так далее. В древности это было невозможно. Женщина одинокая обычно не работала, системы социальных выплат, социальных пособий, каких-то гарантий не было, и поэтому заключение брака было единственным выходом или единственным решением вот этой проблемы. Ну и в Ветхом Завете был такой институт, он назывался институтом Левирата, когда родственник, брат или ближайший родственник умершего мужа брал ее в жены, чтобы, с одной стороны, восстановить потомство умершему родственнику. Считалось, что дети вот этого нового мужа с точки зрения ветхозаветного законодательства принадлежат как бы формально с правовой точки зрения умершему мужу, это его дети, и поэтому Руфь идет по тому же самому пути. Она желает заключить брак с Воозом, с одним из родственников своего умершего мужа. И вот Вооз называется в этом тексте избавителем Руфи. То есть он действительно избавляет ее от вот этой очень сложной социальной ситуации. Ну и женщина, по сути дела, вот такая одинокая, она должна была либо просить милостыню, либо, как описано в книге Руфи, собирать колоски на поле после жнецов, либо зарабатывать себе на жизнь, если у нее не было каких-то состоятельных ближайших родственников, какими-то другими способами, которых, по сути дела, было в то время очень и очень немного. В описании этого брака очень интересен и очень важен один момент, описанный в главе 4, в последней заключительной главе книги Руфи. Этот момент открытости, публичности и гласности. И вот здесь Вооз, он приходит к городским воротам, то есть к тому месту, где сидят старейшины, а старейшины — это, по сути дела, олицетворение, воплощение народа Божьего, который в лице этих особо избранных, особо почтенных людей тем самым как бы присутствует и объявляет о своем желании взять Руфь себе в жены. Он призывает старейшин в качестве свидетелей и тем самым берет в свидетели весь израильский народ. Ну, семья является новой общественной единицей, и поэтому совершенно логично, что ее создание проходит перед лицом в присутствии других членов сообщества, в частности, вот этих старейшин. И вот этот элемент открытости при заключении брака мы с вами также нередко будем встречать, и многие его позднейшие христианские элементы как раз служили тому, чтобы вот эту открытость обеспечить. Более того, церковь христианская и на Востоке, и на Западе неоднократно будет декларировать необходимость вот этой открытости, необходимость присутствия свидетелей при заключении брака, чтобы исключить какие-то канонические препятствия, какие-то моменты, которые делают заключение брака с точки зрения христианской церкви, ее этики, морали, канонического права, делают нелегитимными. То есть мы видим, что вот это торжественное объявление и оповещение является здесь центральным моментом. Вооз говорит старейшинам в качестве свидетелем о том, что я хочу взять Руфь в жены, и они отвечают на это следующее. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына». Тем самым мы видим, что старейшины сами называют себя свидетелями. Вот этот важный элемент, что при заключении брака должны быть обязательно свидетели. И они подтверждают и одобряют со стороны народа Божьего, со стороны народа израильского создание этой новой семьи, выражая свое подтверждение в форме благословения, в форме молитвы, прошения о том, чтобы Господь даровал благо, которые также являются традиционными для вот этого общества, подобно тому, как это мы видели в 24 главе книги «Бытия», для вот этой новой создающейся молодой семьи. И, наконец, вот это описание, этот библейский сюжет завершается таким хором иудейских женщин, и говорили женщины Наимине, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле, Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Ну, тем самым, вот эта идея того, что и окружающий народ, не только старейшины, славословят Бога, благословляют Бога, поздравляют в виде таких радостных восклицаний и пожеланий, выражают вот это благопожелание новой создающейся семье, все это также находит выражение в этом тексте. Основная идея которого, опять же, как я уже сказал, это открытость, наличие свидетелей при создании новой семьи. Тот элемент, который мы в дальнейшем неоднократно будем встречать. И, наконец, еще один библейский брак, описание которого мы встречаем в Священном Писании, это книга Тавита, книга, которая хотя и не входит в число канонических книг Ветхого Завета, но, тем не менее, включена в состав Священного Писания. И здесь описывается в 7 и 8 главах заключение брака Тавии и Сарры. Также это интересное повествование указывает нам на ряд элементов, то есть тех элементов, которые сопровождали заключение брака в ту эпоху. Ну, прежде всего, как и в описании заключения брака Исаака и Ревеки, мы видим 7-8 глава книги Тавита определена идея о том, что брак – это брак от Бога. Ну, невеста Тавии называется в 6 главе «предназначенной от века». То есть как бы предназначенной и предопределенной еще до того, как она родилась, еще до того, как родился Тавия, она уже Богом в неком предвечном спасительном плане, в некой вот такой предвечной спасительной линии истории развития человечества, она рассматривается уже в качестве его потенциальной супруги. Мы видим, что Тавия выражает желание взять Сарру в жены, ну и, соответственно, Рагуил, отец невесты, передает ему свою дочь со словами благословения. «Возьми ее теперь по праву, ты брат ее, и она твоя. Милосердный Бог да устроит вас наилучшим образом». Тем самым отец передает невесту жениху. Этот элемент тоже мы с вами в дальнейшем увидим, будет очень важен для христианского чинопоследования и в Древней Церкви, и затем в более позднее время. Ну и здесь подчеркивается личный аспект, соединяются два человека, невеста и жених, именно они создают новую семью, и благословение Божье завершает эту фразу. И в другом месте говорится о том, что она, то есть Сара, дается тебе по определению закона Моисея, и с небес избрана она, чтобы быть данной тебе. То есть здесь уже мы видим немножко другую перспективу. Этот брак заключается в рамках иудейского народа и тем самым в рамках основания вот этого иудейского народа, религиозного, правового, культурного, ритуального основания. Это закон Моисея. Тем самым завет с Моисеем вместе с божественной волей и составляют основу вот этого заключения брака. Тем самым вот такой неразделимый божественно-правовой комплекс, очевидный и само собой разумеющийся для ветхозаветного человека, может быть, нам сейчас довольно-таки сложно рассматривать происходящие в нашей жизни события в такой перспективе. Мы привыкли делить нашу жизнь на сферу священного, сакрального и профанного, мирского. В древности сознание у людей, менталитет у людей был совершенно другой, поэтому все вот эти отдельные составляющие, и правовая, и божественная, и ритуальная, составляют здесь некое единое неразрывное единство, некий комплекс целостный. Далее следует обряд передачи руки невесты жениху, ее отцом, то есть отец берет руку невесты, передает ее, вкладывает ее в руку жениху. Этот элемент также мы будем встречать в христианском чинопоследовании со словами «Вот по закону Моисееву возьми ее и веди к отцу твоему». Далее заключается письменный брачный договор. Впервые мы в Священном Писании встречаем вот этот элемент, хотя в других культурах и в более поздней эпоху, в том числе и в христианской церкви, мы неоднократно будем видеть, что письменный брачный договор был важной, а иногда и неотъемлемой частью помолвки, в том числе и помолвки, которая могла заключаться в, собственно, храме. Рагуил, отец невесты, составляет и запечатывает вот этот договор в присутствии своей жены, то есть в присутствии свидетелей. В нем описывается, в числе прочего, размеры приданного. Рагуил говорит, что отдаст половину своего имения Тавии, мужу Сары, и, соответственно, мы увидим, что впоследствии брачный договор в самых разных культурах, и в культуре иудейской, и в культуре греко-римской, он включал в себя прежде всего какие-то финансовые договоренности между двумя семьями. Ну, в частности, брачный договор, он выполнял очень важную социальную функцию защиты жены, защиты девушки, поскольку в случае расторжения брака именно в брачном договоре описывались какие-то условия того, какие социальные гарантии, какую денежную сумму она получит в случае расторжения брака. Женщина при прекращении брака оказывалась социально незащищенной, и, соответственно, брачный договор, он регулировал вот этот важный аспект человеческого бытия, служил своего рода социальной гарантией. Затем в 14 стихе описывается общая трапеза, и начали есть. И, наконец, мать вводит Сару в брачную опочивальню. И призвал Рагуил Едну, жену свою, и сказал ей: «Приготовь, сестра, другую спальню и введи ее». И сделала она, как он сказал, и ввела ее туда. Ну, вот этот вроде бы незначительный момент, незначительный обряд или жест действия введения невесты в брачную опочивальню, я на нем тоже акцентирую внимание, поскольку мы увидим, что в некоторых христианских традициях, в частности, в Испании, позднеантичное, раннего средневековья, возникнет специальный христианское чинопоследование брака, возникнет именно в качестве благословения брачной опочивальни. Ну и вот это благословение брачной опочивальни мы с вами увидим в Византии, поподробнее о нем позже будем говорить. Этот элемент мы видим уже в книге Тавита. И в брачной опочивальне читается следующая молитва. «Когда они остались в комнате вдвоем», это 8 глава, 4 стих, «Тавия встал с постели и сказал: „Встань, Сара, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас“. И начал Тавия говорить: „Благословен ты, Боже отцов наших, и благословенное имя Твое святое и славное вовеки. Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву, подпорою жену его. От них произошел род человеческий, ты сказал: „Нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобному ему“. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею». Ну вот такая красивая молитва, развернутая довольно-таки по сравнению с теми молитвословиями, которые мы с вами видели до сих пор. И вполне возможно, что эта молитва была обычной молитвой при заключении брака в ту эпоху, и просто составитель, автор книги Тавита, ввел ее сюда для того, чтобы, ну, подчеркнуть вот такой драматизм ситуации. А как читатели, наверное, помнят, речь шла действительно о ситуации драматической, поскольку уже несколько мужей Сары до этого умирали, погибали, и Тавия, ее новый потенциальный супруг, он также, его положение, его жизнь находилась, ну, под вопросом и под серьезной угрозой. Тем самым, с одной стороны, мы видим, что это молитва только Тавии, то есть молитва только мужа, но, с другой стороны, в ней уже находятся очень важные моменты, которые мы затем будем видеть, встречать в том числе и в христианских молитвах чинопоследования заключения брака. Ну, прежде всего, это повествование о творении. Молитва возвращается мыслью к первой паре, к Адаме и Еве, к тому благословению, которое Господь даровал первым людям в раю, и, по сути дела, это благословение распространяется и на все остальные союзы брачные, не только христианские, но и вообще на все человеческие брачные союзы, поскольку брак в раю рассматривается Богом в качестве некоего положительного или идеального даже установления, благодаря которому человеческий род распространяется и умножается. И вторая важная мысль, которая выражается в этом тексте молитвенном, это взаимопомощь, это взаимная поддержка мужчины и женщины. Текст говорит нам о том, что брак заключается не для удовлетворения похоти, то есть не для каких-то сиюминутных радостей плоти и наслаждений, но действительно для взаимной поддержки, для того, чтобы люди вместе прожили жизнь и состарились, то есть достигли преклонного возраста перед лицом вот в этой перспективе благословения Божьего, в перспективе продолжения того же самого союза, который был установлен в раю, и благословения, которое было преподано Адаму и Еве. Тем самым мы видим, что в этой молитве формулируется та как бы литургическая, богослужебная молитвенная схема, которую мы неоднократно будем встречать в дальнейшем. Библейский анамнезис, то, как называют эту тему литургисты, то есть буквально воспоминание, некое воспоминание события священной истории, события священного писания, в частности, благословение Богу или воспоминание благословения Богом первой пары Адама и Евы, которое произошло в раю, и на основании вот этого базиса, библейского базиса, базиса божественного благословения, следует прошение о божественной помощи вот этому конкретному заключаемому браку. Тем самым каждый новый заключаемый брак рассматривается в той же самой цепочке непрерывного, единого и единственного благословения Божьего. То есть Господь не перестает творить, Господь не перестает благословлять человечество, Господь не отворачивается от людей, но как Он благословил тогда, также молящиеся, верующие Ветхого Завета просят благословить его тем же самым, таким же благословением и их вот этот новый заключаемый брак. И вот эту схему мы с вами неоднократно будем встречать и в христианских молитвах, в том числе и в молитвах нашего сегодняшнего чинопоследования. Ну, после того, как Тавия остался целым и невредимым, мы видим, что следует двухнедельный пир, повторение вот той частной трапезы, которая описывалась раньше. Ну и действительно, вот этот двухнедельный пир, он демонстрирует нам очень такой важный элемент. В Священном Писании неоднократно говорится о том, что свадебный пир длился целую неделю. То есть сейчас для нас это такой очень сложно представимый период времени, поскольку ритм жизни у нас сейчас совершенно другой, абсолютно другой, и недельный пир, недельное торжество при заключении брака никто практически себе ни из молодых, ни из гостей позволить не может. Но, тем не менее, в древности вот эта идея совместная радость, идея пира, на который приглашаются нередко не только родственники и друзья, но и все жители какого-то небольшого поселения, то есть общая радость, которая здесь царит, радость всех людей при создании новой семьи, радость о том, что Господь благословил этот союз, радость о том, что через эту семью продолжается благословение Божье, вот эта идея для ветхозаветного человека, она была очень и очень важна. И мы с вами увидим, что брачный пир, молитвы брачного пира и в иудаизме, и в греко-римском мире, и в христианской церкви в IV веке будут таким важным богословским и литургическим элементом. Итак, из этих трех описаний заключения брака, которые мы кратко сегодня разобрали, в Ветхом Завете брак Исаака и Ревекки, брак Вооза и Руфи и брак Тавии и Сары, мы можем сделать общий вывод о том, что в ветхозаветное время заключение брака представляла собой такой двухступенчатый процесс. Первую ступень, условно, ее можно назвать помолвкой, составляли договоренности между семьями, либо в виде письменного договора, либо в виде устного договора. Передача некоего дара, иногда с какими-то особыми словами, соединение рук молодых. И, собственно, уже второй момент, собственно, заключение брака. В него входили молитвословия, входила совместная трапеза, покрытие невесты брачным покрывалом и введение ее в брачную опочивальню. То есть вот эти моменты, эти литургические элементы, которые мы можем увидеть в текстах библейских, а этим текстам несколько тысяч лет, мы увидим в дальнейшем, они станут основополагающими элементами для развития уже, собственно, христианского чинопоследования. Ну, о том, как формировалось христианское чинопоследование, в греко-римской культурной среде, где жила и распространялась юная христианская церковь, мы поговорим с вами в ходе наших дальнейших бесед. Благодарю вас за внимание. У микрофона был протоиерей Владимир Хулап, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской православной духовной академии.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
2: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слово в неделю о Самарянине.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Други наши, вот уже и приполовился праздник Святой Пасхи и склонился теперь к своему отданию. А Церковь Христова, детоводительница наша ко спасению, снисходя к немощи ослабевших душ наших, снова зовет нас на источник живой воды к Слову Божию, кое только и может оживотворять нашу душу, дух и тело. Вот и сегодня, как всякое воскресенье, мы с вами заглядываем в неизмеримую бездонную глубину этого кладезя, чтобы каждому черпать из него по своей силе и возможности воду жизни. Мы слышали сегодня Святое Евангелие, повествующее о беседе Христа Спасителя с самарянкой Фатинией у древнего кладезя, ископанного в пустыне еще праотцем Иаковом. Нет необходимости повторять снова сюжет евангельского повествования. Но, вглядываясь умом в глубину случившегося у источника Иаковля события, мы с трепетом видим, что и по сей день, и в наше время продолжают действовать эти источники жизни. Сколько путников прошли сквозь пустыню и пересохшими губами приникали к источнику, чтобы идти дальше до следующего источника. Сколько раз в день возвращалась самарянина на кладезь сей, чтобы утолить потребность в воде свою и своих близких. Пил из него сам праотец Иаков, пили его дети и его скот, черпали из кладезя, поддерживая жизнь его потомки и потомки его потомков. Но он и тогда, и теперь не мог утолить постоянные жажды, приходящих к нему, ибо всяк пияй от воды сия в жажде цепаки, по слову Спасителя. Но это единственная встреча Христа и самарянки для жены грешницы и для всего мира оборачивается встречей с живым Богом, ибо здесь, у кладези жизни временной, впервые забил для мира неведомый доселе источник жизни вечной. Здесь Христос впервые открывает собой новый неисчерпаемый кладезь живой воды, текущей в жизнь вечную. И не иссякнет источник сей, и не оскудеет, ибо не человеческим тщанием изрыт он, и ничто человеческое не может замутить его кристальной чистоты и отравить его живительных свойств. И источник этот на земле — Церковь Божия святая, а живая вода его — это сила Божьей благодати, прощающая, просвещающая и освящающая всего человека, приникающего к Нему. И будем, други наши, говорить сегодня об этом главном, ведь впервые в этой встрече, в начале своего общественного служения, Христос исповедовал Себя открыто Мессией, Спасителем мира. «Ас есмь спас миру Христос». Христос, Бог и человек, пришел в мир взыскать и спасти погибшее. И первое семя евангельского слова он сеет среди народа, не принадлежавшего по своим верованиям ни к иудеям, хотя ожидавшим пришествия Мессии, ни к язычникам. Не пред злобствующими иудеями открывает себя Христос, а перед незнавшей истины, но незлобивую женщиной. Самаряне не знали истинного Бога, но вера их была живой, хотя и неумелый, и неосознанный. А вопрос, где и как поклоняться Богу, жил даже и в сердце простой женщины-самарянки. Иудеи-самаряне не общались друг с другом, живя в близком соседстве. Но для Христа Спасителя, для учения Его, дарованного земле, нет ни эллина, ни иудея, нет ни раба, ни свободного, но есть человек, к сердцу которого обращена Его любовь. И любовь Христова так очевидна, что покоряет вопреки вековой вражде их племен. «Жена, веру ми и ми, яко грядет час, и ныне есть, егда истинные поклонницы поклонятся Отцу Духом истинную», получает она ответ Христа. «Отныне не в Иерусалиме, где поклонялись иудеи, и не на горе Горизин, где собирались молиться самаряне, и не в Афинах, где стоял жертвенник неведомому Богу, но везде, где есть живое человеческое сердце, томящееся духовной жаждой, жаждущее истины, жаждущее Бога, оно встретит Бога и поклонится Ему в духе и истине. И жажду Духа не утолит ни один из земных источников, но только живая вода проповеди учения Христова и вера в Него, как в Искупителя мира. И жена поверила. И тотчас вера ее стала источником воды живой и для других. Оставив все свои житейские попечения, забыв, почерпала свою нужду в воде, она понесла живое свидетельство явленного ей чуда в город, и жители его вышли к источнику живой воды, ко Христу. И тоже встретили живого Бога и уверовали, а жене говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, яко сей есть воистину спас мира Христос». Свидетельство же самарянки о Боге распростерлось в ней до святости. Она приняла мученическую кончину за свою проповедь Христа, быв брошенной в колодезь. А спас миру Христос и вчера, и днесь, и вовеки той же. Но почему этот древний по времени источник жизни многими теперь остается забытый, а многими и отвергается? И слова Спасителя «Я есть путь и истина и жизнь» остаются неуслышанными, непонятыми, непринятыми. Христос и это объяснил в свое время иудеям. И его объяснение действенно во все времена. Они не могли веровать, потому что он истину говорил им. Но ложь обратилась для них в плоть и кровь их и сделала истину несовместимую с ними, несовместимую для них. Ложь. Не она ли и есть теперь для нас та страшная болезнь, что ставит нынешний мир на грань катастрофы? Не ложь ли вытесняет истину из жизни? И вокруг кладези жизни Церкви Божьей плодит многочисленные секты, ереси и разделения. И несоответствие слова и дела порождения все той же лжи убивает дух жизни в нас. Други наши, совсем не случайно сегодня встал вопрос о страшной болезни в человеке, о духе лжи, овладевшем им, отец которому – дьявол. Истинные же поклонницы поклонятся Отцу Духом и истинную. Истинные поклонницы поклоняются истине. Мы можем быть плохи, мы можем быть много грешнее жены самарянки, но мы не можем быть лживы, не должны быть лживы. Бог силен спасти каждого человека, но Он бессилен перед нашей ложью. Когда мы опутываем себя ею, лжем перед собой, перед людьми, лжем пред Богом, Христос может спасти кающегося грешника, но не может помочь мнимому праведнику, каким мы любим представлять себя. И вот теперь, когда бессильные духовные жажды люди, больные и отравленные мутью ядовитых безбожных учений, современные самаряне-язычники ищут истинную воду жизни, чтобы оживить умирающий дух и укрепить ослабевшее тело, каждому надо найти в себе правдивость и силу увидеть себя без прикрас и лжи. Видеть только, что Господь, истина, правда и жизнь, сможет откликнуться на нашу горькую правду и научить нас поклоняться Ему в духе и истине. Жажда истины. Вот первое условие, необходимое нам, чтобы, подобно самарянке, встретить в жизни живого Бога. И истина непостижимой святости Божией и Его милосердие поразит сердце наше, и в свете этой истины мы увидим и истину своего падения, истину своей греховности, и живое чувство горя приведет нас к источнику живой воды, и Божья благодать своей живительной силой восстановит нас от падения, доставит духовную свободу уму, освободит от оков греха. Други наши, мы живем ныне в такое уплотненное время, когда опыт духовного прозябания и возрастания в жизни человека совершается зримо, не растягиваясь на десятилетия. Но вот здесь, сейчас, оно, это прозябание, совершается с нами. Человек был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Сколько таких живых мертвецов пришли ныне с распутья жизни в церковь, вводимой единственным чувством – жаждой истины. И Господь творит чудо, выставляя мертвых к жизни. Вслед за жаждой истины, скоро, очень скоро, начинает в жаждущем появляться и познание истины, ибо Господь открывает себя жаждущему. Истина – это и есть сам Господь. «Аз есть путь и истина и жизнь», – говорит он о себе в Священном Писании. И сила Божия неминуемо является вместе с Богом нашу жизнь в таинствах Церкви, становясь в нас источником живой воды, текущей в жизнь вечную. Истина – это есть и Слово Божие, живое, всегда действенное, ведущее жаждущего путника по пути жизни. «Слово Твое есть истина», – свидетельствует Писание. Истина – это и Дух истины, Дух Святой, Дух Божий от Отца исходящий, Сыном же являемый. Дух Святой наставит нас на всякую правду. Вот три живоносные струи одного источника, источника жизни Духа. Но лишь вера во Христа дарует познание этой живоносной истины. А вот и еще последнее условие, без которого завянет росток ожившего Духа. Надо нам жить истиной каждую минуту. Надо ощущать свою жизнь постоянно в присутствии живого Бога. Вот Он здесь, со мной. Он видит мои поступки. Он предвосхищает чувства моего сердца. Он зрит движение моего ума. Господь мой и Бог мой, мой Господь. И неужели нас не убеждает везде присутствие Божьим тот очевидный факт, который история являет нам ныне? Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, свидетельствует Святое Писание. Сотворенное во мраке ночи обнародовано днем. Погребенное временем, 70-летняя новейшая история России, восстала очевидностью ныне содеянного. Тайна явилась, когда его не ждали, когда о нем забыли, явилась и объявила истину, и свет истины во тьме светится, и тьма его не объят. И истина Божия показала нам теперь в сонме святых, некогда поруганных и уничиженных, и оболганных, являя миру их правду. И тьма поглотила тех, кто восставал на истину, и память их погибла. Хочу привести вам еще один пример из жизни прошлого столетия, на первый взгляд и незначительный, но очень ярко показывающий, что значит и как ходить в жизни пред Богом. Барин, увлеченный молодостью, свежестью юной горничной, не добившись уговорами склонить ее к преступному деянию, решил использовать для этого свою силу и власть. И в момент, когда голубка была уже во власти этого коршуна, и неоткуда было ждать помощи, взор девушки упал на образ Спасителя, и сердце ее затрепетало к Богу, она воскликнула: «Барин, а он ведь смотрит!» И чудо! Преступные руки разжались и отпустили жертву, и покаянные слезы полились из глаз не знавших слез. У многих наших современников этот пример вызовет усмешку. Но, дорогие мои, а Бог-то ведь смотрит и на нас. И живой Бог ждет и нашего живого обращения к Нему. Но дар Божий, чудесная свобода человеческая, всегда ставит нас перед выбором. Через все события, все горести и радости идти или не идти к Божьей правде и любви, которой нет конца. Господь всегда с нами. Но мы-то не всегда идем к Богу. Вот почему всегда остается для нас реальная опасность, быв у колодезя жизни, остаться мертвыми, и у живой воды жаждущими, и у благодати без благодати. И нет, дорогие мои, для Бога почтения и жизни в Боге ни особого времени, ни особых обстоятельств. Но всегда и во всем подлинная жизнь в Боге состоит в том, чтобы наша забота о спасении озаряла светом правды каждый миг жизни. Насыщайтесь же, други наши, водою жизни. Подойдите ко Христу, источнику ее, подойдите в духе и истине. И источники живой воды потекут и через вас, к тем, кто еще не нашел живительного источника и истоевает жаждой в пустыне жизни. И словами архиепископа Херсонского Димитрия завершу я сегодняшнее наше хождение на источник живой воды, чтобы его боговдохновенные слова напечатлелись на скрижалях сердец ваших, став действительным руководством к жизни в духе и истине. Кто молится Богу духом? Тот, кто, произнося слова молитвы, произносит их не одними устами, а всей душою и сердцем. То, ограждая себе знаменем креста Господня, взирает духом на самого распятого на кресте. Кто, преклоняя голову свою, преклоняет пред Богом и сердце, и душу свою. Кто, повергаясь на землю, всего себя повергает в руцы Божии в глубочайшем смирении и сокрушении сердца с полной преданностью воли Божией. Кто молится Богу истинною, тот, у кого душа и сердце оживлены верой и любовью, оживлены мыслями, чувствами, надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы святых. Кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих вне храма. Кто, служа Богу участием в богослужении церковном, служит Ему и самою жизнью, и делами своими. Кто, прося у Бога хлеба насущного, сам разделяет его с другими неимущими и тем более не отнимает его у других. Кто, прося у Господа прощения грехов своих, и сам прощает от всего сердца всякому согрешающему пред Ним. Кто, молясь об избавлении от искушений и наветов лукавого, и сам не поставляет брату своему поводов к притыканию и соблазну. Кто, произнося в молитве священнейшие слова «Да будет воля Твоя», искренне готов исполнить и претерпеть все, что повелевает сия святейшая воля. Претерпеть все по воле Божией и во славу Пресвятого имени Его до креста, до смерти. Таковых-то ищет Отец Бог, поклоняющихся Ему. Господи, жаждущую душу мою благочестие напой водами, воистину воскресе Христос. Аминь.
1: Слово в неделю о Самарянине архимандрита Иоанна Крестьянкина читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В 2026 году в издательстве «Азбука» вышла книга «Обо мне не беспокойся» из переписки Василия Гроссмана. Предлагаю вашему вниманию репортаж, который познакомит с презентацией этой книги. Рассказывает редактор-составитель Юлия Волохова.
1: Он видит арест и гибель первых своих друзей, которые были близки ему. Он видит, как в жерновах репрессии, да, погибает его. Он тогда не знает еще, да, что был расстрелян его дядя, у которого он в детстве очень много лет провел вместе со своей матерью. На его глазах, да, была арестована его двоюродная сестра, которая провела в лагерях несколько лет до конца 30-х годов. В 39-м году она была освобождена, жила за 101-м километром, да, была ограничена в правах. Все это Гроссман увидел, и мы видим вот этот сложный путь взросления, а потом приходит война. Да, и Гроссман в качестве военного корреспондента «Красной звезды» вместе с советской армией шаг за шагом проходит все, ну, он становится свидетелем самых главных военных сражений Великой Отечественной войны, и он с советскими войсками доходит до Берлина. Все это время он пишет военные блокноты, делает записки, он пишет очерки, их публикует, и мы видим, как человека меняет опыт войны. В этот блок писем включено очень много писем военного периода. Да, прежде переписка Гроссмана с отцом была основным, как бы, источником, который позволял реконструировать, да, вот события этого периода. Теперь у нас есть гораздо больше документов, которые говорят о том, как Гроссман переживает, проживает войну. Важно, что эта коллекция охватывает более 25 лет жизни писателя, и она содержит много ранее неизвестной, малоизвестной информации о жизни Гроссмана, о его семье и о его ближайшем окружении. Ну, например, письма 50-х-60-х годов подтверждают тесную дружбу Гроссмана с Семеном Липкиным, но также из этой переписки мы узнаем, что ему были близки многие другие люди, о которых крайне мало говорили прежде. Письма Гроссмана к Екатерине Заболоцкой, о существовании которых до недавнего времени не было известно ничего, да, только несколько человек знали о существовании этих писем. Материалы из личного архива Екатерины Заболоцкой хранились у ее невестки. Екатерина Заболоцкая – это последняя любовь Гроссмана. Гроссман крайне мало говорит о самом себе. Он очень озабочен своим собеседником, он уделяет очень много внимания своему адресату. А вот письма Гроссмана к Заболоцкой, они отличаются от всех других, потому что в них Гроссман очень много говорит о себе, о своих переживаниях, о своих терзаниях, о самом себе. Один из самых важных, да, сюжетов – это то, что он сообщает Заболоцкой о своей работе над романом «Жизнь и судьба», и затем о своих переживаниях после того, как он отдал рукопись романа в редакцию журнала, после которого в течение долгих месяцев он ожидал, он находился в мучительном ожидании, в непонимании о том, будет ли этот роман опубликован. И в конце концов, да, как многим из вас известно, эта история закончилась. В русской литературе, мне кажется, не было подобного сюжета. То есть мы знаем истории, когда арестовывали писателей, а эта история, когда был арестован роман. Мы видим, да, что происходит внутри Гроссмана, как он это переживает. И в этой коллекции, да, на обложке этой книги вы видите сухие ветки. Екатерина Заболоцкая, да, сохранила перед тем, как отдавать роман в редакцию, Гроссман собрал букет веток и отдал их Заболоцкой со словами, что он хотел бы, чтобы она их сохранила. Когда я увидела эти ветки, я подумала, что это удивительный, библейский, абсолютно какой-то универсальный сюжет, который позволяет понять, что когда он нес эту рукопись, он это делал не из каких-то прагматических соображений. Да, он это делал, потому что он не мог этого не сделать, и он это делал для будущего. Да, понимая, что вслед за этим Его ожидают страдания. Да, он будет страдать. Это такой для него крестный путь, который он должен пройти, потому что он не пройти его не может. Эти письма, очень многие из них написаны из Армении во время путешествия Гроссмана. Вскоре после ареста Романа он едет в поездку в Армению, где занимается литературной обработкой подстрочного перевода с армянского языка Романа Радченко-Чара «Дети большого дома». Он соглашается на эту работу, потому что после ареста Романа он оказывается в крайне стесненных материальных обстоятельствах, ему нужно обеспечивать семью. Он никогда прежде не занимался переводами. А в этих письмах мы видим, насколько это мучительный для него процесс. И он говорит, что он бы предпочел никогда больше не выполнять такую работу. В некоторых случаях были такие сюжеты, когда окончание письма, которое хранится в Российском государственном архиве, мы обнаруживали в семейном архиве. Прежде эти письма не датировались никак, и исследователи выносили гипотезы. Большой блок с фотографиями, который включен в книгу «Вклейка». В ней впервые вы можете увидеть многие фотографии, которые прежде не публиковались. Они хранятся в семейном архиве. Некоторые из них были обнаружены на фотопленках, которые не были проявлены. Одна из самых моих любимых фотографий – это фотография спящего Гроссмана в «Березках». Когда эта пленка была найдена, и я ее отдала в проявлять, мне отдали черные кадры, и на компьютере я когда открыла, я подумала, боже, какая бессмысленная работа была проведена. А потом я стала настраивать яркость, контрастность, и эта фотография просто из какого-то небытия проявилась. Гроссмана, который в покое лежит, спит на раскладушке на своей даче среди берез. И вот такие, например, уникальные кадры тоже включены в эту книгу. А самые последние фотографии, которые тоже прежде не были доступны, это последняя весна Гроссмана, самые последние сохранившиеся его фотографии во дворе дома на Беговой.
0: Редакторы и составители книги предложили высказаться людям, им близким, оказавшим на них влияние, которые и стали первыми ее читателями. Говорит учитель, преподаватель русской литературы Елена Исаковна Викторова.
2: Когда мы начинаем читать эти письма, мы знаем, что вообще-то вот этот мальчик, который оправдывается перед батькой, как он его называет порой, за то, что не сдает зачет, за то, что оттягивает сдачу зачета, что так потратил деньги, которые отец прислал, или эдак, что столько выпил или не столько выпил, что вообще-то он потом напишет жизнь и судьбу. А еще он напишет «Все течет». Те книги, про которые он сам говорит, и принципы вот тут абсолютно четко заявлены им, когда он говорит, что тут искусство вообще-то ни при чем. И что есть такой категорический императив, что здесь искусство, когда мы говорим о войне, когда мы говорим о том, что пережила эта страна, за, ну, при Гроссмане не 70 лет, а при нас с вами 70 лет, что тут искусство ни при чем. Вот все то, что проходит лейтмотивом через роман «Жизнь и судьба», вот эти два явления, две важнейшие составляющие человеческой жизни – свобода и человечность, или та бессмысленная доброта, которая выше справедливости и выше всего на свете. Потому что здесь, в этих письмах, да, частная жизнь человека, то, что Толстой говорил, настоящая жизнь людей с их заботами любви, здоровья, службы, дружбы. Да, и вот здесь это все есть. И совершенно потрясающее, мне кажется, название у книги «Обо мне не беспокойся», потому что именно забота о тех, кому он пишет, ну, все время становится каким-то таким основным содержанием. Вот это первая часть книги, письма к отцу. На самом деле, мне кажется, наиболее, между прочим, интересными. Даже как странным образом напоминают капитанскую дочку, да, потому что вначале вот такой вот Петруш-недоросль, который приклеивает, да, эту самую мочалку к мысу Доброй Надежды, да, и мечтает, конечно, служить в Петербурге, чтобы пить и гулять, а вовсе не в этой Белогорской крепости. И с самого начала у этого Петруши Гринёва, у этого мальчика еще Васи, да, его еще никто не называет Василием Семеновичем. Те же мотивы, те же желания, и на самом деле тоже абсолютно бесконечное уважение и доверие к отцу. Это отношение вообще-то сына и отца, отца и сына, которые проходят через весь этот корпус писем. И вот как к капитанской дочке, да, там другой хронотоп, естественно, вот как предельно сжато это время, этот пугачевский, так сказать, год, когда Петруша Гринёв из этого мальчика, который переводит в ежовых рукавицах, объясняет, что перевести надо как поласковее, до того не мальчика, но мужа, который после того, как стоял под виселицей, помните, пугачевские ребята ему уже петлю на шею накидывали со словами «Небось, барин». И через несколько часов после этого его устами Пушкин говорит о том, что есть мужество и мужество. Да? И вот об этом ведь и в «Жизни и судьбе» тоже, о том, что есть мужество и мужество. Мужество во время Сталинградской битвы перед лицом врага и мужество, когда нельзя, и когда так страшно, и когда человек подписывает письмо, которое подписывать нельзя. И это устами Петруши Гринёва сказано, что то, на что я был готов, на площади, да, в первом пылу негодования, в глазах всего народа теперь казалось мне дерзостью непростительной. И все-таки Петруша Гринёв преодолевает. И, наконец, как он пишет, чувство, не помню, долго, забыл какое слово, преобладало во мне над слабостью человеческой. И он говорит: «Пугачёву тебе служить не могу». И именно в уста этого мальчика, который когда-то казался таким Митрофаном, именно в его уста Пушкин вкладывает фразу, ну, фразу века, да, фразу, которая на несколько веков работает. «Не дай Бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». И вот это «не дай Бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный», и вот это война глазами человека, в первую очередь человека, человека теряющего, человека любящего, человека страдающего. Это как пушкинское «не дай Бог», да? Это с той же силой, с той же мощью сказано. И то человеческое, что есть в этих письмах, да, вот это заботы жизни, царской службы и первой разгульной дружбы, и какие камушки ты там нашла еще в этой листьей бухте, да, вот эти, про эти камушки, вся эта много писем к Ольге Михайловне и ее подробнейшие отчеты, какие камушки она нашла, и как здоровье собаки Джина, который оставлен в Москве во время войны, да, и На фоне этого вот эти трагедии, да, гибель сына Ольги Михайловны Миши. И то, что становится, опять же, ну, главным, может быть, событием романа «Жизнь и судьба», главным событием жизни Гроссмана – гибель матери. И завершается вот это вот этим письмом отца, в котором, да, как вот Юля сказала, вот столь такая трагедия жизни, да, такая и любовь, и покаяние, конечно, да, и, конечно, вот это покаяние, это я, пишет он, виноват в том, что мы расстались, это из-за меня, это я любил ее всю жизнь, это я хотел бы умереть рядом с ней. И это покаяние, конечно, это он кается. Как покаянием, собственно говоря, оказывается весь роман «Жизнь и судьба». И он, собственно, с этого и начинается, да, когда Людмила отъедет к умирающему сыну Толе, да, и вспоминает, сколько, ну, всего злого она в жизни, кому она не улыбнулась, про кого она не подумала, кого она осудила, кому она не подала. Как она обидела мать, как она обидела того, другого. Она вспоминает все, что она сделала дурного. А потом сразу будет письмо матери, ну, которое играет в книге, может быть, главную роль. Письмо матери из гетто, которое она пишет Виктору Штруму. Окончается роман тем, что он подписывает письмо, которое не надо подписывать, в котором отрицаются гнусные инсинуации Запада по поводу того, что в Советском Союзе проводятся репрессии. И когда он это все-таки делает, потом вот этот внутренний крик «мама, мама»,

0: Ничего, мы даже его сборничек напечатаем. Ну да, ему не нравится переводить, понимаешь, и работать с подсрочником. Но смотрите, он же сидит в доме отдыха, его очень вкусно кормят. Он не мылит петлю в Елабуге, он не сходит с ума в Сочане. С ним все так по-хорошему. И вот это по-хорошему как будто бы душит и убивает роман. Но роман останется. Он все равно дописывает, все течет, в котором, на мой вкус, происходит такой окончательный расчет со всей этой государственной тоталитарной системой. Окончательный расчет. Он его производит в начале 60-х годов, когда еще мысли про, там, не знаю, ленинские, как это, нормы, или как это говорилось, я забыла слово, иллюзии. Никаких ленинских норм, нам абсолютно безразлично, пишет Гроссман. И я помню, как это произвело впечатление на меня в начале 70-х годов, что вообще-то неважно, там говорит он «здравствуйте», «доброе утро», или там чистит зубы по утрам или нет. И все его эти добренькие качества, про которые так много писали, а важно, что он сделал в этой стране. Как Пушкин говорил, простим ему неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей. Нет, не взял Париж, нет, не основал лицей. И неправое гонение мы никому не простим.
1: Говорит культуролог, переводчик, библеист Анна Ильинична Шмайна-Великанова.
2: Я помню Юлю, только начинающую эту работу. Я помню Юлин диплом, потрясающее открытие, которое она сделала. И как, так сказать, апофеоз всего этого, Юля рассказывает во время дипломной речи о том, что первое, что сделал Гроссман, придя с Красной Армией в Берлин, это пошел в магазин книжный и купил «Зайнунцайт» Хайдеггера. И в этот момент из комиссии раздается крик нашего коллеги-специалиста по философии религии. Это другой Гроссман. Гроссман не мог читать Хайдеггера по-немецки. Вот я бы сказала, что Юля открыла нам другого Гроссмана. Она открыла нам в этих чрезвычайно простых, на первый взгляд, да, и которые он сам, вот как сказала Елена Исаковна, не хотел считать искусством, текстах, глубокий символизм, ключи к, казалось бы, простому, на самом деле таинственным смыслам, о которых мы не подозревали. Ну и, конечно, все слышали, но еще я хотел бы сказать, что мне кажется, что сделанное Еленой Исаковной сопоставление Гроссмана не с автором, а с героем «Капитанской дочки» объясняет нам бесконечно много в этих книгах и, в первую очередь, конечно, в книге «Переписки». Да, это как бы письма Петра Гринева к Марье Ивановне. И как читатель, прочтя как бы бегло эту большую книгу, я могу сказать, что это неинтересные письма. Что в них прежде всего бросается в глаза читателю? Толпа людей. Это пишет, ну, как бы мать из деревни сыну в армию. Такая замечательная женщина из библиотеки иностранной литературы показала мне письмо своей соседки, когда она жила на Дальнем Севере. И там значилось: «А у нас новостей мало. Берию разоблачили, и у Моисеевны медвежонок убежал». Вот это примерно оно. Вот вы открываете, положим, что вы не читали «Аппарата», не знаете этой гигантской работы. Что вы видите? Что случилось с Кларой, ближе неизвестной? Как болеет Феня, ближе неизвестная? Толпа никому неведомого народу идет на вас. И что вы видите? Что о них сообщаются такие ценные подробности. Кто из них болен? Кто здоров? Кто проходит обучение? А у кого муж ушел? И все это заставляет человека думать примерно: а мне какое дело? Я вовсе это говорю не в укор, я говорю о первом впечатлении. Да, вы берете письмо великого писателя. С кем вы его сопоставляете? Ну, например, Марина Ивановна.

0: она пишет. «Проза жизни», — пишет она своему корреспонденту. «Что вы имеете в виду и что имеет в виду Толстой, в смысле, Алексей Николаевич?» «Да вы так говорите. Проза жизни, я никогда ее не видела, ни кончика хвоста ее, потому что кругом беды, боги, духи, потому что все на вертящемся шаре, внутри которого огонь». И вы понимаете, да, вас трясет, когда вы читаете это письмо. Или, допустим, вы читаете письмо Пастернака к Стивену Спендеру. А я, говорит он, вижу всю действительность, как колебание волн при прохождении какого-то невещественного занавеса. Или я считаю, что царство письма, реализм, это отображение таинства Евхаристии в слове. Да, вот это гений говорит с вами со страниц своего частного письма. А тут что? Федя заболел, а Миша плохо написал контрольную. И постепенно, всматриваясь, вы поражаетесь тому, во-первых, какое количество этих людей, скольких людей он любит, помнит, заботится о них. В письмах, да, опять же, вспомним письма Пастернака. Борис Леонидович героически, или даже можно сильнее сказать, как святой, заботился о десятках людей, как писал Богатырев. «Когда я сидел в лагере, мне писали два человека, мать и Пастернак». Но если вы возьмете сами эти письма, от силы трех людей он упомянет, или никого, кроме себя. И правильно как бы делает с точки зрения художественной, потому что именно он нам интересен, а не Клара. Но складывается исключительно впечатляющая картина этой личности. Это человек, который себе не интересен. Великий писатель, который себе совершенно не важен, который не пишет, что ему пришло в голову, как он пережил это дуновение ветра, что он видел во сне. Очаровательный юмор, почти незаметный по своей необыкновенной скромности. Такой английский, что видишь, прямо как он с серьезным лицом это говорит. Нисколько он не красуется, не блещет остроумием, а чуть-чуть хочет повеселить адресата. О самом важном пишет очень кратко. «Работа продолжается. Новостей у меня нет». Это новости о романе, отданном в редакцию. Самым близким людям он пишет просто, что новостей нет. Не потому, что боится написать, а потому, что это его. Это не важно. При этом, конечно, я бы сказала, что немаловажно, что он очень трезво понимает, что их читают. Не те, кому следует. В частности, об Пастернаке сообщается как о муже Зинаиды Николаевны. Новости он пишет жене. И постепенно из этого чтения, у меня во всяком случае, складывается впечатление, что мы читаем письма праведника. Мы читаем письма человека, который живет вообще не для себя. Он только служит другим людям. Когда мы складываем все это количество заботы обо всех этих неизвестных родственниках, друзьях, домработницах и глубочайший интерес к состоянию их здоровья, к тому, взяла ли ты с собой зонтик, мы видим, что, в общем, это человек праведный, прозрачный для себя. И в этом есть некоторая тайна, потому что писатель не может быть для себя прозрачен. Писатель должен вникать в некий внутренний мир. Он не вникает в свой внутренний мир. И возникает противоречие, о котором, собственно, я и думаю. Несомненно, что ему чрезвычайно важен роман, важны и очерки, и небольшие рассказы, их публикация. о романе он даже составил дневник прохождения рукописи. Он соглашается на унизительную самоцензуру, он соглашается на редактуру всяких подонков, которые корежат его роман, чтобы это дошло до читателя. Значит, ему это очень важно. А что важно человеку, который сам себе не важен, как писателю? И вот, когда я об этом думаю, мне приходит в голову потрясающий текст «Памяти восстания», потому что там появляется герой и автор рядом с этим героем, у которого есть определение – это свидетель. Свидетель должен свидетельствовать. Это для него важнее всего. И ему не важен он. И одновременно больше всего на свете важно дойти и свидетельствовать. Я думаю, многим пришлось видеть документальный фильм о процессе Эйхмана. Самое ужасное, его деталь находится за кадрами. Это то, что многие... Ни один, ни два человека, многие покончили с собой после процесса. Они свидетельствовали, они не стали бы жить после того, что они перенесли, после того, как они видели, как на их глазах убили их детей, например. Но они должны были жить, чтобы свидетельствовать. Их жизнь была равна свидетельству. И вот, читая эти письма, я думаю о том, что его творчество Гроссмана равно было свидетельству.
1: Сегодня наша программа была посвящена первой значительной публикации эпистолярного наследия писателя Василия Семеновича Гроссмана. Книга вышла в издательстве «Азбука» под названием «Обо мне не беспокойся» из переписки Василия Гроссмана. Большинство писем печатаются впервые. Книга составлена Юлией Волоховой и Анной Красниковой, специалистами по биографии и творчеству Гроссмана. Она включает письма к отцу, переписку с Ольгой Губер и Екатериной Заболоцкой. Эти три корреспондента входили в число самых близких людей Василия Гроссмана. Мы видим, как происходит становление Гроссмана-писателя, как пеняет его война, как он создает свои военные романы и какие препоны встречает на пути к их изданию. И как тяжело проживает свои последние годы. Репортаж о презентации книги подготовила Марина Лобанова.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84. 0,68. Возрастное ограничение 6+.
3: Десятого мая – день памяти Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

«Перечитывая заново». Сегодня в нашей программе прозвучат фрагменты статьи Виталия Каплана, посвященные роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».

Виталий Каплан, «Господа Головлёвы». Версия прочтения одного из самых жестких русских романов. Я люблю перечитывать классику, читанную когда-то очень давно, в детстве или в юности. Среди недавно перечитанного – роман Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Он не входит в школьную программу, но раньше, в 70-е и 80-е годы прошлого века, его вносили в рекомендательные списки внеклассного чтения. Мне, старшекласснику, он тогда показался невероятно скучным. Пробежал я его по диагонали, забыл мгновенно и почти 40 лет не вспоминал. А сейчас вот перечитал и вижу, что это мощнейшая проза, что психологической и духовной глубины в «Господах Головлёвых» ничуть не меньше, чем у Гоголя и Достоевского. Мне даже показалось, что здесь, у Салтыкова-Щедрина, звучит явная перекличка с обоими столпами. Делясь своими впечатлениями с коллегами, я обронил фразу «Не ту книгу мертвыми душами назвали». Ниже постараюсь объяснить, почему. Напомню только, что я не пытаюсь подменить собой школьного учителя литературы, не даю литературоведческий анализ, я просто делюсь своими субъективными впечатлениями и ассоциациями. Тем, кто хотел бы основательно ознакомиться с жизнью и творчеством Салтыкова-Щедрина, можно лишь посоветовать серьезную литературу. Поскольку роман, прямо скажем, на мой взгляд, мало кто читал, а читавшие успели забыть, я напомню, о чем там вообще речь. Действие разворачивается на закате эпохи крепостного права и в первые годы после его отмены. Помещица Арина Петровна Головлёва, властная, энергичная и практичная, помыкает своими домашними, мужем и детьми. Сейчас бы ее назвали «бизнес-вумен» или «эффективным менеджером». Управляя имением вместо бездарного и ничтожного супруга, она сколотила огромное состояние. У Арины Петровны четверо детей, всех она тиранила, и у всех судьба сложилась трагически. Дочь Анна против материнской воли выскочила замуж, родила двух близняшек, Анненьку и Любеньку, после чего муж ее бросил, а сама она скоропостижно скончалась. Бабушка взяла себе сироток, но держала в черном теле, не проявляла ни малейшей любви. При первой же возможности сплавила их в пансион, а девушки, выпустившись, не стали возвращаться в родовое гнездо, а подались в провинциальные актрисы. Еще хуже вышло со старшим сыном Арины Петровны, Степаном, которого та звала Степка-балбес. Мальчик рос веселым и озорным, раздражал своим поведением мать. Когда вырос, та попыталась пристроить его мелким чиновником, но Степка оказался никакой работе органически не способен. Тогда щедрая мать купила ему дом в Москве и выставила вон, вот тебе кусок, живи как знаешь. Степка же знал только, как пить и играть в карты. В итоге наделал долгов, дома лишился и вернулся в Головлёва к матери. И та держала его, по сути, в заточении, впроголодь. Степан Владимирович тайно начал выпивать, сходить с ума и вскоре помер то ли от алкоголизма, то ли от астмы, в полной заброшенности, одиночестве и тоске. Второй сын, Павел, оказался совершенно никаким человеком, глупым, безвольным и ко всему равнодушным. Внешне жизнь его вроде бы удалась, во всяком случае он поступил на военную службу и как-то тянул лямку, пока не вышел в отставку. Тогда мать выделила и ему кусок, имение Дубровина, где Павел Владимирович потихоньку спивался. И умер тоже то ли от астмы, то ли от алкоголизма. Но самый интересный третий сын, Порфирий, которого еще в детстве с легкой руки старшего брата Степана прозвали Иудушкой и Кровопивушкой. Именно он, Порфирий Владимирович, главный герой романа. Он оказался самым удачливым из всех Головлёвых. С раннего детства интуитивный манипулятор, умеющий каждому подобрать ключик. Иудушка стал чиновником, сделал некоторую карьеру в столице, а потом вышел в отставку и поселился в усадьбе Головлёва. Меж тем Арина Петровна заметно сдала, выделив Иудушке кусок, то есть главное имение рода Головлёва, когда тот еще служил в каком-то департаменте, она вложила в развитие хозяйства свои собственные средства. А потом Иудушка так достала ее безумными требованиями отчитываться за каждую мелочь, что она обиделась и уехала жить к сыну Павлу в Дубровино, где фактически оказалась на положении приживалки. Когда Павел умер, Иудушка тут же подал на наследство и получил все.
Тогда Арина Петровна сбежала в имение Погорелка, принадлежащее ее внучкам-актрисам. Там-то она и померла, и смерть ее была нелегкой. Надо сказать, у рано овдовевшего Иудушки было двое сыновей – Володя и Петя. Папаша их лупил чуть ли не до совершеннолетия, а когда те уехали, напрочь о них забыл, посылая, правда, кое-какие деньги. Но сын Володя без отцовского благословения женился, и Иудушка полностью лишил его содержания. И в итоге Володя застрелился. Позднее младший сын, Петя, офицер, проиграл казенные деньги и бросился к отцу, прося помощи. Отец демонстративно отказал. В итоге Петя пошел под суд, был приговорен к ссылке и умер от болезни по пути в Сибирь. Что касается внучек актрис, то они попали в скверную историю, стали содержанками, лишились всего. Любенька покончила с собой. Анненька начала стремительно спиваться, тяжело заболела и на последние деньги добралась до Головлёва, где поселилась у милого дядюшки Порфирия. Пить они стали вместе. А финал таков. Как-то раз, заметим, в ночь на Страстную пятницу, Иудушку, что называется, перемкнуло. Он ужаснулся себе, понял, что жизнь кончена, и побежал пешком в одном халате на могилу матери, в Погорелку, просить у нее прощения. На другой день нашли его закоченевший труп. Осталась из Головлёвых только Анненька, да и то умирающая. Вот, собственно, и весь сюжет. Теперь поговорим о главном. При чтении «Господ Головлёвых» я постоянно вспоминал мертвые души Гоголя. Сходство не сюжетное, а смысловое, очень заметно. Прежде всего, сам замысел – показать, как страсти убивают человеческую душу, превращают в ходячего мертвеца. Вот, к примеру, что Гоголь говорит о самом отвратительном своем герое – Плюшкине. «И сам он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве». А Салтыков-Щедрин то же самое называет «умертвиями». Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали умертвия. Конец цитаты. По контексту под умертвиями тут понимается гибель живых человеческих душ. Гоголь взял основные страсти, основные пороки, присущие искаженной грехом человеческой природе, и олицетворил их в образе помещиков – Коробочки, Манилова, Собакевича, Плюшкина, Ноздрева. И, конечно же, Чичикова, который, впрочем, сложнее, многомернее этих персонажей. Это такой, что ли, подход художника-иллюстратора. Есть идея, которую надо изобразить, и под нее подбирается фактура, рисуется герой с нужными качествами. Салтыков-Щедрин, как мне кажется, применил другой метод, куда более жесткий. Он тут не столько иллюстратор, сколько патологоанатом. Он берет мертвые души живых героев и делает вскрытие. Показывает, откуда что взялось, когда, как и по какой причине вот в этом человеке завелась гниль, как она развивалась, как сжирала еще до поры до времени здоровые части души. При этом манера Щедрина гораздо реалистичнее и психологичнее гоголевской. Зато у Гоголя явно сильнее язык, он более поэтичен. Мертвые души можно многократно перечитывать ради одного только языка, чего не скажешь о господах Головлёвых. Еще одно различие. Гоголь все-таки пишет прежде всего об общечеловеческих вещах, о страстях, присущих всем людям во все времена, поэтому его не слишком волнует социальная тема. Причины умирания душ он видит вовсе не в политике с экономикой. Да, он в своей поэме ее коснулся, и коррупцию показал, и некомпетентность местных властей, и нравственную гниль крепостного строя. Но все это у него второстепенное. Это дается по касательной, как необходимый элемент общей картины, без которого она превратилась бы в сухую схему. Иначе у Щедрина. Для него как раз социальная подоплека гоголевских умертвий весьма значима. Все эти умертвия, с его точки зрения, потому как раз и происходили, что помещики в массе своей вели паразитический образ жизни, не трудились сами и не приучали к труду детей. Вот какой диагноз он ставит – праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Эффективная бизнес-вумен Арина Петровна как раз исключение, о чем сам автор говорит. Головлёвская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Головлёвых губит праздность.
Праздность же имеет причиной крепостное право, дававшее значительному числу дворян возможность не работать ни руками, ни головой. Между прочим, эта вполне очевидная мысль вполне соотносится со словами апостола Павла. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 33. И тут есть о чем поговорить уже безотносительно к литературе. В церковной среде часто встречается мнение, что христианин должен быть абсолютно безразличен к социальной проблематике, что все это лишь суета, отвлекающая от спасения души. Из того, что при любом строе, при любой власти можно жить по Евангелию, делается вывод – не надо вообще задумываться об окружающей жизни. Конечно, это крайность, игнорирующая указанный апостолом Павлом факт. Социум влияет на нравственность и на духовную жизнь. Игнорировать это влияние глупо. Столь же глупо, как и противоположная крайность – политический активизм, видящий в переустройстве общества путь, если не к краю земному, то хотя бы к оптимальным для большинства условиям духовной жизни. То есть, если мы поборем тот или иной кровавый режим и дадим власть правильным людям с правильными идеями, тут-то духовность и заколосится. Салтыков-Щедрин, по-моему, удерживается от обеих крайностей. Да, он показывает, как социальные обстоятельства способствовали умертвиям. Но сами-то умертвия не были запрограммированы. Они все равно следствие свободного человеческого выбора. Ровно в той же среде, в тех же внешних обстоятельствах были и другие люди. Не вся же Россия состояла из степок-балбесов, пашек-пьяниц и иудушек-кровопивушек. Да, непосредственно в романе они, эти другие люди, не показаны, вынесены за скобки, как, кстати, и у Гоголя в первом томе «Мертвых душ». Но их существование молчаливо подразумевается. Это роман о том, какие бывают болезни, что им способствует и как они развиваются, а не о том, что все подряд больны, причем в равной мере. Переходим к самому интересному и, на мой взгляд, самому актуальному в этом романе – к теме лицемерия. Обличать лицемерие – это, что называется, ломиться в открытую дверь. Мол, лицемерие – это плохо, посмотрите на Иудушку Головлева. Содрогнитесь и не будьте такими. Нет, конечно, задача Салтыкова-Щедрина гораздо серьезнее. Он не столько дает нравственную оценку этому пороку, который очевидно, сколько пытается разобраться в его разновидностях и, главное, в его происхождении. Вот лицемер Порфирий Владимирович. Лицемер, о котором автор говорит. «Тем не менее, лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию», и которого он же чуть позже характеризует иначе. «И так Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов». В чем выражается Иудушкино лицемерие? В том, что он любое свое действие, чаще всего эгоистическое, а то и явно мерзкое, обосновывает и перед окружающими, перед самим собой, множеством отсылок к Священному Писанию, отцам Церкви, расхожими афоризмами, пословицами, прибаутками, то есть множеством слов, которые маскируют его истинные мотивы. Причем сами по себе эти его высказывания, взятые в отрыве от обстоятельств места, времени и образа действия, выглядят с христианской точки зрения совершенно правильными. Вот типичный пример. Цитирую. «У Иова, мой друг, Бог и все взял. Да он не роптал, а только сказал. Бог дал, Бог и взял. Твори, Господи, волю свою. Так-то, брат». Это Иудушка говорит сыну Пете, отказавшись дать ему денег на оплату карточного долга и тем самым обрекая на судебное преследование, болезнь и смерть на пути в сибирскую ссылку. Или, цитируем, «Вот и слава Богу! Одного Володьку Бог взял, другого дал. Вот оно, Бог-то! В одном месте теряешь, думаешь, что и не найдешь, ан Бог-то возьмет, да в другом месте старицей вознаградит». Это Иудушка говорит, когда его экономка Евпраксеюшка, которую он принуждал к сожительству, родила от Иудушки мальчика. Мальчика назвали Володей, и по распоряжению отца на другой же день увезли в какое-то село, отдав какую-то крестьянскую семью на воспитание. А одного Володьку Бог взял, это о старшем сыне Володе, который покончил с собой, оставшись без папиной финансовой поддержки. И таких примеров по тексту рассыпано множество. Но вот что важно.
Салтыков-Щедрин вовсе не считает своего героя типичным традиционным лицемером. Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. И Салтыков-Щедрин поясняет свою мысль, многословно развивая, так сказать, типологию лицемерия. Если же несколько страниц этих рассуждений выразить кратко, получится вот что. Бывает лицемерие как дань общественным условностям. Люди говорят то, во что не особо верят, но делают вид, будто все оно так и есть на самом деле, а цель своей лжи видят в общественном благе. Мол, если мы все дружно будем притворяться, будто жизнь вот такая, то она действительно станет такой, ну или, по крайней мере, не обратится в хаос. Ради стабильности социума, ради поддержания существующих порядков можно и нужно лгать, иначе и тебе лично, и вообще всем окружающим станет только хуже. Вот с такой же мотивацией в советское время многие люди ходили на праздничные демонстрации, произносили торжественные речи на собраниях, клеймили забугорных врагов и славили родную партию. И не потому, что фанатично в это все верили, и не потому, что отличались патологической лживостью, а просто будучи уверенными, что так надо, что все эти ритуальные слова и действия стабилизируют миропорядок, цементируют окружающую реальность, скудную, скучную, но все-таки не адский ад. Интересно, что Салтыков-Щедрин подобное лицемерие не слишком-то и осуждает, даже отмечает некоторую его пользу. Но у Иудушки Головлева совсем иной формат лицемерия. Никаких мыслей об общественном благе, о поддержании социальных основ у него нет и не было. Он суесловит, врет окружающим и самому себе, врет, казалось бы, чисто из любви к искусству. Более того, он так увлекается своим враньем, что сам же начинает в него верить. Вот, например, он вспоминает, как умерла мать, цитируем. «И как ведь скончалась-то? Именно только праведники такой кончины удостоиваются». Лгал он самому себе, сам, впрочем, не понимая, лжет он или говорит правду. «Без болезни, без смуты, так? Вздохнула, смотрим, а ее уж и нет. Ах, маменька, маменька, и улыбочка на лице, и румянчик, и ручка сложена, как будто благословить хочет, и глазки закрыла». Реальные обстоятельства смерти Арины Петровны, конечно, были совсем иными. Причем Порфирий наблюдал это лично, но предпочел забыть, заместив в своем сознании благолепной картинкой. И вот тут возникает самый главный вопрос. Так зачем же он врет? Зачем пустословит? Зачем ему эта завеса благочестивых банальностей? Между прочим, особой практической выгоды он от этого не имеет. Он скуп, жаден, да, несомненно. Но лицемерие вовсе не помогает ему приумножить свое благосостояние. Более того, хозяйство в Головлеве постепенно приходит в упадок, потому что Иудушка, тратящий массу времени на свои фантазии, перестает контролировать реальное положение дел. Зато он часами сидит и вычисляет, какую выгоду получил бы, если бы у всех соседей сдохли коровы, или вот такой важнейший вопрос его мучит. Сколько было бы у него теперь денег, если б маменька Арина Петровна, подаренная ему при рождении дедушкой Петром Ивановичем на зубок 100 рублей ассигнациями, не присвоила себе, а положила бы вкладом в ломбард на имя малолетнего Порфирия? Выходит, однако, немного, всего 800 рублей ассигнациями. Я уже не говорю о том, что именно благодаря своему лицемерию он под конец жизни остается в глухом одиночестве. Вокруг есть люди, прислуга, но ни с кем из них у него нет душевной близости, и сам он никому из них не нужен, не дорог. Так зачем? Зачем ему это бесполезное во всех смыслах суесловие? Зачем эта показная набожность, многочасовые молитвенные бдения? У меня есть ответ на этот вопрос. Естественно, ответ субъективный. Возможно, Михаил Евграфович имел в виду совсем другое. Так вот, Порфирий Владимирович Головлев – глубоко несчастный человек, недополучивший в детстве родительской любви. Арине Петровне было не до детей, она занималась хозяйством. Папенька Владимир Михайлович тоже детьми нисколько не интересовался. Среди дворовых людей тоже, видимо, не нашлось для маленького Порфишки какой-нибудь Арины Родионовны. И вот рос мальчик, которого никто не любил. Не он один. Со всеми головлевскими детьми вышла та же история. Каждому нехватка любви искалечила жизнь, но каждому по-своему.
А что происходит с неглупым человеком, испытывающим нехватку любви? Он ощущает свою беззащитность перед жизнью. Он видит различные опасности, мысленно примеривает их на себя. И это получается у него ярко, поскольку у Порфирия неплохо развито воображение. И тогда естественным образом психика начинает выстраивать защиту от этой самой свинцовой тяжести бытия. Все эти пословицы и поговорки, превратно усвоенные истины православного вероучения, цитаты из Библии и из отцов церкви, четкий ритм молитвословий, а далее и праздные фантазии, вытесняющие из памяти реальность, это не что иное, как психологическая защита, броня, отделяющая Порфирия Иудушку от страшного, сложного, опасного настоящего мира. Внутри скафандра, пусть и затхлый, но уютный, простой и безопасный мир. Мир, в котором у него все хорошо, где все ему понятно, где никто его не обидит. И, между прочим, до поры до времени эта психологическая защита работала. Действительно, Иудушка был непрошибаем, действительно добивался своих шкурных целей, а главное, не испытывал душевной боли даже в самых печальных обстоятельствах. Но потом скафандр треснул. Трудно из текста сделать однозначный вывод, что на это повлияло. Косвенно и смерть матери, причем к особому огорчению Иудушки, не своевременная, поскольку та должна была разрешить крайне неприятную историю с беременностью экономки Евпроксеюшки. Затем рождение ребенка и немедленное избавление от него, потом бунт Евпроксеюшки. Но главную роль, по всей видимости, сыграл приезд племянницы Анненьки, которая поделилась своим алкоголизмом с дядюшкой, став его собутыльницей. И вот что интересно, скафандр Иудушки начал трескаться от того, что в кои-то веки рядом оказались люди, которые стали говорить ему неприятную правду о его бессмысленной жизни, о загубленных им близких, о его постоянном вранье. Причем тут даже не важна их мотивация. Важно, что Иудушка их все-таки услышал. Сперва он увидел себя, больного, одинокого старика, никому не нужного, накопившего богатство, от которого никому никакой радости, которое с собой в могилу не заберешь. А что будет за гробом, его реально беспокоит. Нельзя же сказать, будто Иудушка лишь притворялся, что верит в Бога. Нет, это была вполне искренняя вера, только по сути своей совершенно языческая. Цитируем. «Но он молился не потому, что любил Бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, а потому что боялся черта и надеялся, что Бог избавит его от лукавого». Конец цитаты. Кризис случился на Страстной Седмице, вечером Великого Четверга, когда читаются 12 отрывков из Евангелия, повествующих о страданиях и крестной смерти Спасителя. Цитирую. «Со своей стороны и Порфирий Владимирович с не меньшей аккуратностью с молодых ногтей чтил святые дни, но чтил исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклонник». Каждогодно, накануне Великой Пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стукался лбом в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных Евангелий и все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Анненька разбудила в нем сознание умертвий, он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над истиной. Конец цитаты. Далее события развиваются стремительно. Приведу пространную цитату из текста. «Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилось то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом. А что именно, в массе невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемую завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить». Если бы еще оно взаправду раздавило, это было бы самое лучшее. Но ведь он живуч, пожалуй, и выползет. Нет, ждать развязки от естественного хода вещей слишком гадательно. Надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильную смутою. Есть такая развязка, есть.
он уже с месяц приглядывается к ней и теперь, кажется, не променит». Конец цитаты. Речь не о самоубийстве, как, наверное, кто-то подумает. Иудушка осознал, что нуждается в прощении со стороны Бога, который, как впервые в жизни осознал Порфирий, реально простил всех. Цитируем. «Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота. Всех простил», — вслух говорил он сам с собою. «Не только тех, которые тогда напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые после, вот теперь и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью. Ужасно! Ах, это ужасно!» Конец цитаты. Но если он нуждается в прощении Бога, то тем самым нуждается и в прощении близких, перед которыми тяжело виноват, и живыми, и мертвыми. Вот он подбегает к племяннице Анненьке. Цитируем. «И вдруг, остановившись перед ней, спросил, «А ты простила?» Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла. «Надо меня простить», — продолжал он, — «за всех, и за себя, и за тех, которых уж нет. Что такое сделалось?» — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом. «Где все?» — конец цитаты. И далее у него возникает безумная, нелогичная идея бежать на кладбище, где похоронена мать Арина Петровна, упасть на могилу и просить у нее прощения. Цитирую. «Порфирий Владимирович некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом Искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился». Конец цитаты. И вот он бежит на кладбище, расположенное в нескольких верстах от Головлёва, бежит ночью в одном халате, а, между прочим, стоят мартовские морозы, метет метель. Но обо всем этом он не думает. Ему важно попросить у матери прощения не когда-нибудь потом, а вот прямо сейчас. Этим и закончилась его жизнь. Сбился с дороги, упал, замерз. Этим и закончился роман Салтыкова-Щедрина. Финал выглядит печальным. Действительно, а что толку от такого позднего, бесплодного раскаяния? Ведь ничего уже не исправить, прошлого не изменить. И душа Порфирия Владимировича не обновилась чудесным образом. Всего лишь лопнул скафандр, а то, что он защищал, осталось прежним. Скрюченная нелюбовью душа не выпрямилась. Этим и отличается раскаяние от покаяния. Раскаяние значит увидеть себя подлинного, увидеть и ужаснуться. И застыть в этом ужасе навсегда. Покаяние же, увидев свой грех и ужаснувшись, сделать следующий шаг – воззвать к Богу, способному вылечить искалеченную грехом душу, и далее жить уже по-новому, стараясь максимально загладить свою вину перед людьми, Богом и самим собой. Раскаяние у Иудушки случилось. А вот случилось ли покаяние? И это вопрос, на который автор никакого четкого ответа не дает. А может ли дать? Хочется верить, что Иудушкин порыв, бегство в метели, что-то все же сдвинуло в его душе. Хочется верить, что в последние минуты жизни ему открылось нечто, и некий шанс спастись ему, бредущему по ночной дороге, все же был дан, и он сумел им воспользоваться. Гарантий, конечно, никаких. Но, приглядываясь к своему внутреннему скафандру, я надеюсь, что у вымышленного Порфирия Головлёва, литературного героя, получилось. Может, получится и у меня, и у вас тоже.

перечитывая заново. Сегодня в нашей программе прозвучали фрагменты статьи Виталия Каплана, посвященной роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Читал Чеслав Саманович.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент рассказа Салтыкова-Щедрина «Христос воскресе». Читает Иван Николаев.
2: Скажите мне, отчего в эту ночь воздух всегда так тепел и тих? Отчего в небе горят миллионы звезд, природа одевается радостью? Отчего сердце у меня словно соднит от полноты нахлынувшего вдруг веселья? Отчего кровь приливает к горлу, и я чувствую, что меня как будто уносит какой-то невидимой волной? «Христос воскрес!» — звучат колокола, вдруг загудевшие во всех углах города. «Христос воскрес!» — журчат ручьи, бегущие с горы во враги. «Христос воскрес!» — говорят шпили церквей, внезапно одевшиеся огнями. «Христос воскрес!» — приветливо шепчут вечные огни, горящие в глубоком темном небе. «Христос воскрес!» — откликается мне давно минувшее мое прошлое. Я еще вчера явственно слышал, как жаворонок, только что прилетевший с юга, бойко и сладко пропел мне эту славную весть, от которой сердце мое всегда билось какой-то чуткою надеждой. Я еще вчера видел, как добрая купчиха Пелагея Ивановна хлопотала и возилась, изготовляя несчетное множество куличей и пасх, окрашивая сотни яиц и запекая в тесте десятки окороков. «Куда вам такое множество куличей, Пелагея Ивановна?» — спросил я ее. «И, батюшка, все и зайдет для несчастненьких», — отвечала она, набожно осеняя себя крестным знамением. «Ужасно люблю я Пелагею Ивановну. Это именно почтеннейшая женщина. Несчастненькими она называет арестантов и, кажется, всю жизнь свою посвятила на то, чтобы как-нибудь усладить тесноту и суровость их заключения. Она не спрашивает, кто этот арестант, которому рука ее подает милостыню Христовым именем, разбойник ли он, вор или просто прикосновенный. В глазах ее все они просто несчастненькие. И вот каждый воскресный день отправляются из ее дома целые связки калачей, пуды говядины или рыбы, и несчастненькие благословляют имя Пелагеи Ивановны, зовут ее матушкой и кормилицей. И я того мнения, что если кто-нибудь на сём свете заслужил Царствие Небесное, то, конечно, Пелагея Ивановна больше всех. Еще вчера с вечера я чувствовал, что в городе делалось что-то необычайное. В половине двенадцатого во всех окнах забегали огни, и вслед за тем потянулся по всем улицам народ. Застучали разнородные экипажи крутогорской аристократии. Я тоже с каким-то особенным, давно непривычным мне чувством радости выслушал утреннюю и вышел из церкви, вынося с собой безотчетные и светлые чувства дружелюбия, милосердия и снисхождения. «Христос воскрес!» — думал я. «Он воскрес для всех! Большие и малые, иудеи и эллины, пришедшие рано и пришедшие поздно, мудрые и юродивые, богатые и нищие, все мы равны перед Его воскресением. Перед всеми нами стоит трапеза, которую приготовила победа над смертью. Недаром существует в народе поверие, что душа грешника, умершего в светлый праздник, очищается от грехов и уносится в райские обители. Может ли быть допущена идея о смерти в тот день, когда все говорит о жизни, все привязывает к ней? Я люблю эти народные поверья, потому что в них, кроме поэтического чувства, всегда разлито много светлой, успокаивающей любви. Не знаю почему, но когда я взгляну на толпы трудящихся, снискивающих в поте лица хлеб свой, мне всегда приходит на мысль, как бы славно было умереть в этот великий день. Для всех воскрес Христос. Он воскрес и для тебя, мрачный и угрюмый взяточник, для тебя, которого зачерствевшее сердце перестало биться для всех радостей и наслаждений жизни, кроме наслаждения, приобретения и неправды. В этот великий день и твоя душа освобождается от тяготивших над нею нечистых помыслов, и ты делаешься добрый и милостив, и ты простираешь объятия, чтобы заключить в них брата своего. Он воскрес и для вас, бедные заключенники, неузнанные странники моря житейского. Христос, сходивший в ад, сошел и в ваши сердца и очистил их в горниле любви своей. Нет татей, нет душегубов, нет прелюбодеев. Все мы — братья. Все мы невинны и чисты перед глазом любви. Любви все прощающей, все искупляющей. Обнимем же друг друга и всем существом своим возгласим: «Други, братья, воскрес Христос!» Он воскрес и для тебя, бедный труженик, кроткая жертва свирепой бюрократии. Добрый начальник Сергей Александрович велел выдать всем чиновникам пособие из остаточков на праздник. И вот является у тебя на столе румяный кулич, и рядом с ним красуется добрая четверть телятины. Невелик твой угол, не веселит ничего взора твое убожество, но в этот день и твоя бедная комната вымыта и прибрана по-праздничному. Дети одеты в чистеньких ситцевых рубашонках, а жена гордо расхаживает в до невозможности нахрахмаленной юбке. Дети твои беспрестанно подходят и к румяному куличу, и к заманчивой телятине. Они ждут и не дождутся, когда все эти великолепные вещи сделаются их достоянием. Но ты ласково сдерживаешь их нетерпение. Ты знаешь, что в этот день придут к тебе разговеться такие же труженики, как и ты сам, не получившие, быть может, на свою долю ничего из остаточков. Сердце твое в этот день для всех растворяется. Ты любишь и тоскуешь только о том, что не можешь всех насытить, всех напитать во имя Христа Искупителя. Он воскрес и для тебя, серый армяк. Он сугубо воскрес для тебя, потому что ты, целый год обливая потом кормилицу землю, славил имя Его. Потому что ты целый год трудился, ждал и все время думал: «Вот придет светлое воскресенье, и я отдохну под святою сенью Его». И ты отдохнешь. Потому что в поле бегут еще веселые ручьи, потому что земля-матушка только что первый пар дала, и ничего еще не вызывает в поле ни твоей сохи, ни твоего упорного труда. Для всех воскрес Христос. Все мы, большие и малые, богатые и убогие, иудеи и эллины, все мы встанем и от полноты душевной обнимем друг друга.

0: в исполнении детского хора «Горчичное зернышко» князь Владимирского собора прозвучали пасхальные песнопения.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро «Площадь Восстания». Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Пятико
1: и Александр Крупин.
0: Сегодня вторая передача, в которой мы пробуем новый формат наш, поэтому выходим в эфир раньше. Я надеюсь, что радиослушатели уже перестроились и присоединились к эфиру, потому что обычно нас слушали с 6 часов, сейчас с 5:15, да? И вот мы решили поделить наши эфиры. Первая часть — это календарная рубрика, такая большая, объемная, где мы можем себе позволить немного подольше поговорить о тех людях, о которых нам хочется поговорить, Саша, и о писателях, поэтах, и не только.

0: готовы попытаться ответить на вопрос. Но сначала мы, как обычно, начнем с календарной части. Ну, у нас будет две календарных таких подрубрики сегодня, потому что мы о двух выдающихся личностях будем говорить в связи с юбилеями.
1: Юбилеями, конечно.
0: Да, юбилеями. Ну вот начнем. Начинаем.

0: 6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд, или Фрейд, как кто-то привык произносить, 90 лет.
1: 170
0: лет, да, 170 лет со дня рождения. Соответственно, мы никогда не говорили про Фрейда, и когда Саша предложил поговорить в нашей передаче, я задумалась, у нас передача в основном связана с литературой, с русским языком, да, с историей, музыкой, но, как оказалось, и Фрейд ведь связан с этим, а как?
1: Конечно, Фрейд, на самом деле, многие наши православные братья как-то с подозрением относятся к Фрейду, к некоторым его идеям, да, так он. Но как бы то ни было, влияние Фрейда на вообще на человечество в 20 веке просто даже, наверное, трудно с кем-то сравнить с другим, да, но, может быть, с Карлом Марксом, но Карл Маркс как бы раньше умер.
0: В 20-м и продолжает же влияние в 21-м.
1: Конечно, но это все сюда, и причем оно влияет как и на науку, как и на психологию, как и на социальный вопрос, как на общество, так и на культуру, да, и, конечно, совершенно другим было бы искусство 20 века, культура 20 века, да, вообще все, если бы не Фрейд.
0: Да.
1: Ну, надо понимать, что Фрейд как бы он не свалился с Луны откуда-то, да, то есть вот не было, раз появился Фрейд, все изменилось.
0: Да.
1: Конечно, вот у него были предшественники, он на что-то опирался, у него были абсолютно последователи, которые о многом, так сказать, были не согласны с ним. Но то, что сделал Фрейд, это очень большой как бы шаг в понимании человека. Ну, может быть, подробнее потом еще поговорим.
0: Подробнее поговорим, но все равно я хотела начать. Наверное, вот Саша упомянул, что он появился не просто так, но я еще хотела про саму эпоху поговорить все-таки в начале. Да? Мы упомянули год его рождения, 1856 год, середина 19 века. В общем-то, вся его жизнь приходится на несколько таких вот переломных периодов. И в целом, еще до его рождения очень многое произошло в науке, в технологиях и так далее. Например, вот что появляется. То есть это вообще эпоха была открытий разных, научных открытий. То есть до рождения Фрейда появляется телеграф, например. Да, ну, еще до рождения его, который тоже, ведь это же очень повлияло потом на его научные теории. Потом постепенно лошади, то есть этот вот двигатель открывается, да, появляются уже...
1: Внутреннего сгорания.
0: Да, двигатель внутреннего сгорания, то есть появляются такие вот подобия там автомобилей, ну, и появляется железная дорога, наконец. И вот, собственно, при Фрейде уже появляется еще и телефон. И Фрейд, кстати, один из первых, кто установил телефон у себя дома. И это тоже очень ведь важно для его открытия. Он даже потом прямые аналогии вообще проводил между своими теориями и посредством тем, как развивается коммуникация посредством телефона. Согласен, Саша, что это,
1: конечно,
0: связанная,
1: да,
0: вещь?
1: Но я бы хотел сказать еще с другой стороны, что середина 19 века – это такая эпоха торжества позитивизма. То есть казалось, что вот наука, она все способна все что угодно открыть, все понятно, вот еще чуть-чуть, и все законы природы будут открыты, там физика, математика, все вроде как бы уже вот, и вот как бы все, что мы видим глазами, это оно вот так вот оно и есть, да, сейчас мы все это дооткроем, и все. На самом деле Фрейд сделал вот именно его как бы революция заключалась в том, что не все, что мы видим, как бы не все, что мы видим, исчерпывает существующее. Многое
0: конечно
1: из того, что... Но это, кстати, религиозный, на самом деле,

0: То есть религия утверждает, что не все, что мы видим, существует только... Не все, что мы видим, существует. Существует то, чего мы не видим, да, невидимый мир. И Фрейд тоже, он с другой точки зрения, конечно, но он тоже показал, что вот все, что мы видим, это только какая-то поверхность, а в глубине там такие вещи творятся, да, о которых вообще страшно подумать.
1: Безусловно.
0: Да?
1: Вот так это... вот, это тоже ведь связано напрямую с этими открытиями, да, это же какие-то невидимые там импульсы, которые мы ощущаем в коммуникациях наших, то есть изменяется понятие пространства, времени, и в принципе время убыстряется. Вот это вот тоже очень важно. И еще я сказала, что он не так уж и далек там от поэзии, от писания, писательство, то есть он даже сам сравнивал науку с поэзией во многом, и надо сказать, что импульс пойти Фрейду учиться на медицинский факультет, мы об этом будем говорить, немного биографии коснемся, дал именно поэт и...
0: Гёте?
1: Да, да, научный деятель – это Гёте, потому что когда Фрейд учился в гимназии, к ним пришел лектор, и вот им рассказывали о Гёте, и после этой лекции Фрейд уже не сомневался, куда нужно идти. Для него Гёте – это, конечно, был мощнейший какой-то стимул, потому что это был, с одной стороны, поэт, с другой стороны, великий ученый, и вот эта вот тема Фауста, да, как тоже открывателя, первооткрывателя и исследователя, и человека, стремящегося к познанию, вот этот образ Фауста тоже вдохновлял Фрейда.
0: Ну, тут нужно еще, конечно, добавить, что в силу своей еврейской национальности у Фрейда не было особых возможностей куда-то еще пойти, кроме как в промышленность, в бизнес, его отец занимался мелким бизнесом, или в юриспруденцию, или в медицину.
1: Ну, это правда. То это есть, правда. Как бы, но медицину он все равно выбирает не случайно.
0: Хотя и медицина ему сама по себе не особенно-то и нравилась, как таковая.
1: Правда. Ну, давай немножко тогда уже коснулись биографии, поговорим. Да, родился он в Моравии, ну, это часть Чехии сейчас, да. У него, у Фрейда было много братьев и сестер, там две сестры, пять братьев было. И, кстати, интересно, что он очень был близок с братом Александром, а этот брат Александр впоследствии он очень глубоко занимался именно железными дорогами и издал целую книгу, посвященную железным дорогам, поэтому вот все-таки такое еще влияние было непосредственно исходящее от брата. И отец его, Яков Фрейд, он сначала неплохо заработал, он продавал ткани, но наступил экономический кризис в 1859 году, очень сильно упали доходы семьи, и сам Фрейд об истории семьи писал: «Я родился 6 мая 1856 года в Моравии, в маленьком городке нынешней Чехословакии. Моими родителями были евреи, и сам я остаюсь евреем. О моих предках с отцовской стороны я знаю, что они некогда обитали в рейнских землях, в Кёльне. В связи с очередным преследованием евреев в XIV или XV веке семейство перебралось на восток, и на протяжении XIX века оно переместилось из Литвы через Галицию в немецкоязычные страны». Страны, в Австрию, то есть вот такое...
0: Ну да, Моравия была частью Австро-Венгерской империи.
1: Да, и семья переезжает в Лейпциг, потому что в Фрайберге было не заработать, я упомянула, что экономический кризис был, а из Лейпцига уже в Вену они переезжают. Ну вот в Вене, кстати, Фрейд так оседает, он потом еще там на какое-то время уезжает в Париж обучаться, но вообще он предан был Вене, он даже вот есть адрес, там музей его есть сейчас, если я не ошибаюсь, он 50 лет жил там.
0: Ну, вообще, как бы имя, город Вена, вот это тоже отдельная совершенно тема, конечно, огромная, как Вена в 19 веке, это вообще был центр вообще всего-всего, что только может быть
1: абсолютно
0: в культуре. И, конечно, имя Фрейда, оно вот очень связано, как венский психиатр, да, то есть это как бы вот уже само собой разумеется, как связано между собой.
1: Да-да-да, ну вот вот сначала по приезде в Вену все-таки бедствовала семья, все-таки не прибавлялось денег, и такой район еще был очень бедный, где сначала жили фрейды, и соседями их были беженцы, и нищие, цыгане, но вскоре уже поприличнее место находит отец фрейда. И что, значит, конечно, семья старалась дать маленькому, как его называли, Зигги, лучшее образование, домашнее обучение, и любовь к литературе, кстати, ему тоже привели именно дома. Но интересно, что вот так оберегали его, как это сказать, условия, в которых обучался Фрейд, что даже, например, вот семья бедствовала, но достали керосиновую лампу, она была только у Зигмунда.
0: Все остальные дети при свечах учили.
1: Ну, в общем...
0: То есть он был, конечно, самым подталантливым из всей семьи.
1: Да, отдельная комната была, вот эта керосиновая лампа, и там всем остальным детям наказывалось строго не шуметь, не заниматься даже музыкой, и вот это, в этой полной тишине он зачитывался, и философами зачитывался, Кантом, Гегелем, Ницше, Шопенгауэром. Ну, в общем, он поступает в гимназию, заканчивает ее в 17 лет. И, как Саша отметил, да, у него был небольшой выбор заняться коммерцией, юриспруденцией, медициной, но выбирает он медицину, в том числе и благодаря Гёте. Ну, поступает на медицинский факультет Венского университета. Еще, так сказать, очень важно подчеркнуть, что Фрейд не был строгим приверженцем одной науки. То есть он увлекся все-таки медициной, но сбегал с лекции на лекции философии. То есть и философия для него была важна. И вот это его страсть вот к таким переменам, переключениям, она потом сказалась и на его теориях тоже, потому что все-таки он постоянно, он как бы обнулял все придуманное им и шагал вновь, и поэтому его система развивалась. Это вот тоже очень важное качество.
0: Да, но его теория, как бы, она не чисто, как говорится, относится к одной науке, это как бы комплекс, симбиоз разных наук, и социологии, и психологии, и там политики, и чего угодно, да, истории, да, да, культуры, религии, в общем.
1: Да. Вот интересно, что когда в Венском университете учился Фрейд, его очень привлекали и увлекали лекции физиолога, психолога Эрнста фон Брюкке, но вот этот же ученый его потом отговорил от занятий теоретической медицины. Он писал ему, что молодой человек, вы выбрали путь, ведущий в никуда, на кафедре психологии в ближайшие 20 лет вакансии не предвидится, у вас недостаточно средств к существованию, я не вижу иного решения, уходите из института и начинайте практиковать медицину. И да, вот это тоже очень важно, что он как практик развивался, Зигмунд Фрейд. Что сказать еще, что он выбирается из безденежья, и во многом к этому его подтолкнула любовь, он влюбляется в такую вот, ну, тоже она была еврейка из такой обеспеченной, приличной семьи, Марта Бернайс. И вот чтобы на ней жениться, Фрейду нужны были деньги, он пошел работать в Венскую городскую больницу, и там занимался и хирургией, и неврологией, и работал много над методом лечения детей с параличом, над диагностикой.
0: Кстати, термин «детский церебральный паралич» – это, в общем-то, принадлежит Фрейду.
1: Да. Ну, а вскоре... Даже не вскоре, в какое-то время он поработал, конечно, как практик, но потом переходит в психиатрическое отделение, то есть вот психиатрией занимался. И Фрейд начинает писать статьи различные, начинает уже делать свои первые открытия, но очень сложная у него, вообще такая подвижная психика у него всегда была, очень сложный характер, и он часто страдал депрессиями, то есть вот выбираясь из этого, он снова и снова пытался двигаться. А вскоре выигрывает среди молодых врачей конкурс, и, как я сказала вот про Париж, да, он уехал в Париж на стажировку. Там был такой знаменитый невропатолог Жан Шарко, и он делится, даже сохранилось его письмо со своей будущей женой, такой вот радостью. «Маленькая принцесса», пишет он, «моя маленькая принцесса, как это прекрасно! Я приеду с деньгами, я отправлюсь в Париж, стану великим ученым, вернусь в Вену с большим, просто огромным ореолом над головой. Мы тотчас же поженимся, и я вылечу всех неизлечимых нервнобольных».
0: Кроме последнего, в общем-то, все сбылось. Всех, конечно, он не вылечил.
1: Да, ну, он действительно поехал в Париж, во Францию, он вернулся в Вену, там практиковал медицинский гипноз.
0: Да, но там дело в том, что как Шарко и еще Бернхейм такой был в то время в Париже, они как бы вот впервые как бы научный гипноз. То есть он был потрясен тем, как опыты над гипнозом и как люди раскрываются под воздействием гипноза, там, и он это как бы очень стал практиковать в своей практике из психиатрической с помощью гипноза, там, пытаться из людей извлечь вот то, что они, о чем они не могут сказать в реальной жизни, там стесняются или забывают.
1: Как-то. Да, да. Но вот потом он, кстати, отошел от этой практики гипноза, но осталось вот то, что пациенты ложились на кушетку, это из этой практики осталось. Так и вошло. И ну, до сих пор еще, наверное, это актуально, да, живет.
0: Не знаю.
1: Добился руки своей будущей жены Марты Бернайс. У них родилось шестеро детей, и, в общем-то, дом их стал привлекать разных ученых, единомышленников, друзей. То есть вот такой расцвет на начало 20 века их семьи и деятельности Фрейда приходится. И даже кружок такой появился, неформальное психологическое общество по средам до 8-го года 20 века. Этот кружок просуществовал. Но потом Первая мировая война начинается, и уже проблемы в экономике Вены появляются, меньше и меньше пациентов приходит к Фрейду, и он занимается разработкой теории, пишет разные статьи. Ну и такой еще печальный факт, все мы знаем об этом, да, что обнаружили рак гортани у Фрейда, да, в 23-м году, ну, опухоль нёба, да, и даже ему делают очень большое количество операций, 32 операции он переживает, даже часть челюсти ему удаляют, и на конференциях уже вот в какие-то поздние годы тексты его зачитывала его дочка Анна, то есть он уже сам не мог, в общем-то, читать и говорить. Но в 30-м году Фрейд получил премию Гёте за вклад в науку и литературу. Так что вот он все-таки стремился к своему такому ориентиру и получил даже премию Гёте. Ну, а, конечно, мы понимаем, какое время было, да, если он в 30-х годах получил премию, уже потом пришел Гитлер к власти, и работы Фрейда уничтожались, потому что он был еврей, да, и начались гонения на евреев, многое уничтожилось. В 1938 году Фрейд с женой и дочерью Анной уезжает из Вены в Англию, ну а его четырех сестер не выпустили, и они уже погибли в концлагере.
0: Да, его тоже выпустили с большим трудом, там за него очень большие люди хлопотали, чтобы его выпустили.
1: Да, ну вот это все усиливало и состояние Фрейда, и психологическая депрессия его, и здоровье его тоже ухудшалось. Ну и конец его такой печальный был. У него была договоренность с доктором Максом Шуром, который вколол ему
0: морфий,
1: да, смертельную дозу. Такое было желание.
0: Эвтаназия, короче.
1: У Зигмунда Фрейда. Ну что же, я еще думаю, все равно мы пару слов-то скажем о том, что же он придумал.
0: Самое главное, это что же биография, это биография, зачем нам ее знать-то, собственно, если мы не понимаем. Да, что же он придумал?
1: Какие вообще, наверное, самое то, что бросается в глаза, и чем мы помним всегда Фрейда, да, это теория бессознательного. Да, это оно, я и сверхя. То есть оно — это совсем бессознательные инстинкты, которые нами руководят. Я — это сознательная часть, которая контролирует, да, это подконтрольная нам область. И сверхя — это область уже таких вот нематериальных...
0: Ну, я бы так немножко по-другому бы это охарактеризовал. Оно — это бессознательное – это не только инстинкты, это то, что вытеснено. То есть есть такой термин «вытеснение». Вот, допустим, какие-то детские страхи, обиды, сексуальные девиации, которые вот особенно с детства идут, они, как бы человек их не помнит, и они вытесняются в область бессознательного. То есть, и вот эта область бессознательного, она, с точки зрения Фрейда, я как бы это его теорию рассказываю, да, а не какую-то общепринятую. И вот эта область бессознательного, она так или иначе влияет на человека. То есть, может быть, и влияет она так, что он этого не знает, но его поступки, которые он совершает, они во многом диктуются не какими-то чисто материальными вот понятиями, которые вот как я, да, то есть вот это его собственная личность, да, а именно вот огромным таким пластом бессознательного, который живет в этом человеке, живет в его душе, скажем так, и влияет на его я. А сверх-я – это как бы некие общественные законы, порядки, то, что диктует вот, ну, как мораль общественная, да, которая сверху тоже влияет на человека. Вот такая как бы трехслойная структура.
1: Да, ну, в общем, там, наверное, об одном и том,
0: том же говорим, но, да, разными вещами, словами.
1: Да, и поэтому вот сейчас все практики психологов же, они тоже, мне кажется, на этой структуре-то во многом основаны. Особенно оно, да, особенно конечно, вот эти вытесненные
0: то есть
1: какие-то...
0: Проблема с точки зрения Фрейда заключалась в том, что нужно, чтобы эти вытесненные все аффекты, в основном детские, да, человек вытащил из бессознательного в сознание. И тогда они как бы сами собой и разрешатся. То есть они, пока они там влияют как-то так на человека, вот это все психические там состояния, болезни психические, истерии, да, неврозы, все это вот с точки зрения Фрейда вот этим вот обусловлено. И вот его задача психоанализа заключалась в том, чтобы из этого бессознательного вытащить. То есть сначала он для этого пользовался гипнозом, потом он понял, что гипноз ничего тут, в общем-то, не дает, а просто, чтобы человек вот как бы на какую-то тему он рассуждал. Вот он дает ему какую-то тему, человек рассуждает на какую-то тему, что-то вспоминает, что-то рассказывает, и постепенно, когда он как бы расслабляется, да, он, и у него там приходит, вот он в конечном счете приходит именно к тому, что ему вот мешает жить вот в этом подсознательном с точки зрения Фрейда. И таким образом как бы вот и снимается эта проблематика. Но, конечно, не только это мы знаем о Фрейде, кроме вот теории бессознательного, которая... На самом деле, Фрейд очень много дал науке тем, что он, тем, что он поставил определенные вопросы. То есть вот те вопросы, которые он ставил, они абсолютно точные, правильные, своевременные и нужные. И вот то, что он их поставил, это его огромная заслуга, потому что до него, в общем-то, не было такой системного подхода к бессознательному. Да? Но те ответы, которые давал Фрейд, они иногда, то есть почти всегда, были очень-очень случайными и неправильными. И многие его за это критиковали, многие называли шарлатанством то, что он, сказать, пишет в своих книгах, или там, например, ну, первое, конечно, Эдипов комплекс.
1: Да, Эдипов знаменитый. Комплекс,
0: то есть, с вот точки зрения, а главную, так сказать, вот отрицательное влияние на человека оказывает Эдипов комплекс. Это связано с мифом о царе Эдипе, да, который убил своего отца и женился на своей матери, да. То есть вот именно стремление к сексуальное влечение к матери и ненависть из-за этого к отцу, ревность к отцу, причем это на возрасте там 4-5 лет, это не то, что взрослый человек. Как бы вот оно, главное он выявил, что это оказывает главное влияние на человеческую, так сказать, жизнь, его вот, занимает основное место в подсознании. Но потом сразу возникают вопросы. А, допустим, женщина. как у нее какой эдипов комплекс.
1: Да. Вот, вот.
0: Ладно, тогда говорит, нет, у женщины не может быть эдипового комплекса, у нее тут аналогичный комплекс Электры придумывает Фрейд, то есть именно ревность к матери и влечение к отцу. То есть, хорошо, а если, допустим, ребенок живет без отца? Ну вот бывает мать-одиночка, да, вот как тогда, какой тогда у него, и почему тогда его психология то столь же подвержена всякого рода девиациям и неврозам, если у него вообще никогда отца не было, он и знать не знает об этом отце. То есть все это как бы несколько, скажем так, притянуто за уши.
1: Да, но интересно, что сами категории, которые проставляет Фрейд, они являются катализаторами последующей
0: конечно,
1: научной мысли. Поэтому
0: это
1: вот
0: другой вопрос. Это другой вопрос. Я сказал, что главное, что он поставил
1: вопросы.
0: Главное,
1: что он поставил,
0: конечно.
1: Да, и вот
0: я, честно говоря, вот когда я интересовался фрейдизмом еще в юности, ну, у нас в Советском Союзе не было, конечно, изданий его книг, были там, допустим, какие-то критикующие его книги с критикой фрейдизма. Я тоже покупал, читал, интересовался. А потом, когда вот уже началась перестройка, вышла такая толстая книга, она у меня до сих пор есть, «Введение в психоанализ». Mm-hmm. Такая, один из главных трудов Фрейда. И вот я читал, понимаешь, как бы, и вот как бы, я человек совершенно далекий, в общем-то, по своему образованию, там, ну, я не психолог и не могу судить, конечно, глубоко об этих вопросах. Но вот некоторые выводы, которые он делал, они вот были совершенно как бы вот просто от фонаря. Вот это, а почему-то потом появляется вот это. Uh-huh. А почему оно появляется, в чем доказательство этого его появления? Ну, типа, это как бы его опыт психиатра.
1: Он осмысляет
0: таким образом. А почему он таким? Это же не наука, понимаешь? Почему он таким? То есть в науке же должно быть как бы эксперимент и результат. А потом другой исследователь этот эксперимент повторяет, получает тот же самый результат.
1: Потому что
0: тогда
1: это не совсем наука. То есть это особенная наука. Это наука, но особенная.
0: Не совсем наука, конечно. Или, допустим, «Толкование сновидений». У меня была такая книга «Толкование сновидений». Страшно интересная книга. Ну, тоже вот, ну, знаешь, вот пишут, допустим, если вы видите поезда, это, так сказать, это значит признак, что вы страха смерти, к примеру. Mm-hmm. Почему? Mm-hmm. Вот как можно определить, что это так?
1: Ну, я думаю, что во времена Фрейда, так, кстати, то, что мы сказали про поезда, это очень обострило катастрофичность, чувство катастрофичности у людей. Вот, ну, я думаю, что это
0: привязано
1: очень...
0: Так можно, как вот цыганка, она тебе рассказывает твои сны, понимаешь?
1: Это конечно.
0: То же самое. То есть во многом как бы вот все эти, сказать, подходы Фрейда, они, конечно, не выдержали испытания временем. Это правда.
1: Но категории он нащупал совершенно
0: абсолютно,
1: точно.
0: Да. И, конечно, его ученики, причем ученики его, как правило, через какое-то время с ним рассоривались, да, и уходили, так сказать, занимались своей наукой. Там,
1: да.
0: Адлер, к примеру. Да.
1: Но он еще и тяжелый человек был очень.
0: Ну, и они были непростые. Или Юнг, да, например, там, который... Он искал там как бы в коллективном бессознательном, то есть он ввел категорию...
1: Коллективного
0: бессознательного. Да, если у Фрейда был психоанализ, то у Юнга стала аналитическая психология. Понимаешь? Это психоанализ, это аналитическая психология. По сути дела, то же самое по смыслу. Но вот он искал там коллективное бессознательное, Юнг был верующий человек, он как бы немножко другими руководствовался, как бы, в принципе. Но сейчас мы про Юнга не говорим, это другая совершенно отдельная большая тема.
1: Да.
0: Но и вот влияние Фрейда, оно все равно оказалось очень большим и на психологию, но на психологию она как бы вот именно тем, что он поставил некие вопросы и дал на них не всегда правильные ответы, но другие исследователи, они стремятся к тому, чтобы дать правильные ответы.
1: Да.
0: Ну, все равно, конечно, не дают их до сих пор. И всегда есть такое чувство, ну, что...
1: конечно, разбираться можно бесконечно.
0: Ну, нет, но есть какие-то определенные понятия, конечно, которые как бы человек, да, знает с психологии бессознательного. Некоторые вещи абсолютно очевидные стали со временем, поэтому они им пользуются. Но все эти трактовки, они всегда имеют не сколько научный, сколько некий такой художественный характер. И надо к этому относиться очень аккуратно.
1: Ну да, не случайно мы сказали и про поэзию.
0: Да, то есть да. Это некое такое вот творческий подход.
1: Творческий, да. Говоря, кстати, про творчество, вот великий современник тоже у Фрейда был, Арнольд. Я прошу прощения, Шонберг, да?
0: Шонберг, конечно,
1: да,
0: композитор.
1: Да, и это же тоже, это венская школа, да, музыкальная. Да, да. Получается, Шонберг сделал фактически то же, что и Фрейд в психоанализе. Их вообще многие сопоставляют очень, потому что вот эта выраженность бессознательного в музыке у Шонберга это очень чувствуется. Тоже такой вот отказ от привычных структур тоже, да, вот это вот разрушение представления о целостности человека, а у Шонберга, это у Фрейда, да, а у Шонберга атональность тоже вот...
0: Кстати, да, Шонберг это тоже, мы, по-моему, никогда о нем не разговаривали.
1: Не разговаривали, вот это тоже очень интересно, да, потому что вот тоже как своего рода исследование души.
0: Это вот все как бы вот это момент переходный, вот где-то от в конце 19-го, начала 20 века, когда вдруг все стало резко изменяться, да, то есть как бы простые вопросы вдруг оказались сложными. Это, я не знаю, с чем это связано, какой-то, ну, бывает такой вот момент в истории, да, как вот было когда-то там осевое время, как вдруг во всех странах появились там какие-то религиозные идеи, вдруг в какой-то момент. Наконец 19-го, начало 20 века оно все изменило.
1: Но даже с середины 19-го это вот несколько таких вот десятилетий, ну, очень продуктивных, очень меняющих все человечество. И Фрейд в этой струи.
0: И вот, допустим, Достоевский, к примеру. Да, вот очень, очень многие вещи, о которых мы говорим о психологии, то есть Достоевский тоже вторая половина 19 века, он же тоже как бы их не научным образом, а именно чисто интуитивным, художественным путем. Ведь и Фрейд обращался к Достоевскому, да, ведь, и он многое тоже, вот именно то, что в человеке не все так просто, как, допустим, как говорил Чернышевский, там, что это разумный эгоизм, да, там все человек, все, что человек действует, делает, это с точки зрения разумного эгоизма. И Достоевский показывает, что а вот человек делает не так, как ему выгодно, а как раз наоборот, как ему невыгодно, потому что почему? Не знаю. Но вот таков человек, да, так Достоевский не знал, конечно, в теории Фрейда, да, но вот человек из подполья, да, записка из подполья, к примеру, или, допустим, опирался в своей теории Эдипова комплекса не только на миф о Эдипе и трагедию Софокла, да, но и на братьев Карамазовых.
1: Да.
0: То есть вот соотношение сына и отца, да. Он говорит, вот посмотрите, вот отношение сына и отца в «Гамлете», в «Царе Эдипе» и в «Братьях Карамазовых» – это три таких грандиознейших шедевра мировой литературы, и все они вот касаются вот этой вот темы. Ведь это же, наверное, неспроста, говорит Фрейд, да? И на этом строит свою какую-то там очередную теорию.
1: Да, ну вот все-таки они и во многом мыслили в унисон, и вот это вот распадение человеческой личности.
0: Да, вот допустим, когда мы читаем в «Бесах» вот эту главу, вырезанную цензуры о поездке Ставрогина к старцу Тихону, да?
1: За всеми.
0: Вот... За всеми? Ну, неважно.
1: Да.
0: Нет, не за всеми.
1: Да?
0: «Бесы». Зосима – это братья Карамазовы.
1: А, бесы. Да, да, да.
0: Угу. Ставрогин едет к старцу Тихону, и он там рассказывает ему эту историю о том, как он там совратил малолетнюю, там вот это все. И он, этот старец Тихон, это же как бы православный священник, он ему показывает, как это сам получает удовольствие от того, что он сам себя как бы распинает, унижает, да, то есть вот именно вот вся эта вот подсознательная, то, что в человеке стоит, творится, он как бы все это вот видит Достоевский.
1: Да, да, да. И ну, даже если взять вот образ самого светлого, если братья Карамазовы взять, да, вот Алёша.
0: Тоже там.
1: Это тоже, да, что сам о себе он говорит, что неизвестно, да, что в нем что у него внутри. То есть, получается, подвергает сомнению даже самые какие-то высшие духовные проявления человека, что человек там биполярен, что множество в нем разных инстинктов, мыслей. И это, конечно, объединяет и Достоевского.
0: Я думаю, что Достоевский сильно повлиял на самом деле на Фрейда.
1: Это правда. Это правда. Ну вот.
0: Я думаю, что у нас сегодня, наверное, не получится еще об одном человеке поговорить. Нам надо в 6 часов заканчивать, да?
1: Так.
0: Тогда мы, может быть, отложим его на следующую передачу, а сейчас сделаем, как сказать, викторину.
1: Викторину обязательно сделаем. И надеюсь, что работает наш телефон, да, сегодня. Поэтому немного от таких вот научных, литературных, возвышенных тем переключимся на материальные вещи, да, и проведем нашу викторину.

0: я готова задать вопрос радиослушателям. Саша, напоминаю условия викторины.
1: Я уже сам их почти не помню. Вот да, так давно вспомним. Мы не проводили викторину. Надо отвечать правильно на вопрос Маши, который она задает. Как только будете готовы ответить на вопрос, сразу звоните по телефону 328-29-32. Давайте правильный ответ и представляйтесь по имени и отчеству. После этого в течение наступающей недели можно приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск, которые у нас выставлены на ресепшн и издаются радио «Град Петров».
0: Да, я хочу задать вопрос, как уже озвучила, он кулинарный в чем-то. Это не полноценное блюдо, но...
1: Неполноценное блюдо?
0: Да, неполноценное блюдо, но это съедобное, это то, что употребляют с блюдами с определенными. И мы знаем это... Как мы знаем, на сегодняшний день вот это готовит из определенных продуктов, определенных, да? Ну, значит, не из тех, из которых готовили раньше. Раньше это вообще слово, это из китайского языка пришло. А ты уже что угадал?
1: Нет, из китайского языка, я удивился.
0: Ну да, да, скорее всего, из китайского, этимологи так говорят нам. Дословно переводится как рассол засоленной рыбы, ну, рыбный рассол. Или еще там немного как бы играют с корнями маринованная рыба, либо рыбный рассол, либо маринованная рыба. И это слово появилось в 17 веке в английском языке. И первоначально обозначало вот нечто, ну, вот то, что мы сейчас угадываем, на основе морепродуктов. А вот с 19 века уже стало использоваться в современном значении из тех продуктов, из которых изготавливают вот сейчас, на сегодняшний момент. Совсем не из рыбы.
1: Вообще из рыбы не делают, да?
0: Нет, из рыбы... Ну, я не знаю такого из рыбы. Вот это слово, которое мы угадываем, рыбного нет. Мы да? С определенными с другими продуктами вообще делали это из анчоусов, из грецких орехов, из грибов, из фасоли. Но сейчас это... Да, Саша уже угадал, и я слышу, у нас и звонок есть.
1: Да, слушаем вас.
2: Добрый день, подскажите, пожалуйста, это не кетчуп случайно?
0: Да, это кетчуп.
1: А как ваше имя, отчество?
2: А, Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна.
0: Да, действительно, это кетчуп. Как, Саша, ты тоже угадал так быстро? Почему? Потому что из китайского или именно то, что я описывала?
1: Нет, китайский здесь как-то никак не пристроить. Я знаю, что по-китайски рыба будет юй. То есть,
0: я не знаю, как по-китайски.
1: То есть никак...
0: Это,
1: мне кажется, мы когда-то об этом разговаривали
0: вот, нет,
1: в нашей передаче.
0: Нет, я не помню. Потому что но это диалекты, это разные диалекты, там
1: да,
0: у китайского тоже есть.
1: Там
0: поэтому
1: тоже
0: то, что ты знаешь из классического,
1: конечно,
0: да, это можно
1: не обязательно
0: забыть.
1: Может быть. Это, допустим, если в Англию попало, то это, по всей видимости, из Южного Китая, из Гуандуна.
0: Амойский диалект, кантонский диалект.
1: Кантонский, кантон. Гуандун – это кантон, да.
0: Да, вот этот рыбный mm-hmm. такой рассол. Ну вот рыба исчезает постепенно, то есть рыбный соус сначала в грибной превращается, потом уже из грецких орехов и даже, говорят, из соленых лимонов делали когда-то. Я такого не знаю рецепта.
1: Кстати, я ел буквально на днях квашеные лимоны, да.
0: Квашеные лимоны.
1: Да. Вот это у нас еще есть время вообще?
0: Ну, у нас еще 4 минуты до конца.
1: А потом у нас...
0: И у нас
1: потом у нас
0: перерыв.
1: Еще там у нас еще 4 минуты какие-то были, да? То есть минут 8 у нас есть, да, еще? Нет?
0: Нет, у нас 4 минуты. У нас 4 минуты до перерыва. Я хочу просто еще закончить про кетчуп, сказать, что из помидоров-то рецепт появился впервые в 19 веке, в 1812 году. Назывался он кетсап из яблок любви.
1: Кетсап. Что такое яблоки любви?
0: Ну вот помидоры.
1: Пом-дамур.
0: Это же
1: пом-дамур,
0: тоже яблоки, да, мы об этом когда-то говорили. Так что действительно много вариаций очень было создано из разных компонентов, но победили именно томаты. которых мы сейчас и употребляем. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас новый формат. И вторая часть нашей программы – это театральная часть. Обычно я приглашаю на нее разных гостей, режиссеров, актеров. Мы разговариваем о спектаклях и о фестивалях. Но в этот раз мы проведем вторую часть вместе с Сашей. Будем говорить о Саше, о том, как мы думали, какую тему выбрать, но все-таки Саша тоже связан в прошлом с театром, и мы коснемся этого. Но сначала мы сделаем небольшой перерыв, но этот перерыв тоже в какой-то степени театральный, как и в прошлый раз. Я говорила, что с актрисой Ириной Терешенковой, это актриса, которая в Ленсовета театре сейчас работает и живет в Доме ветеранов сцены имени Марии Гавриловны Савиной, мы записываем цикл рассказов Саши Черного, и в прошлый раз прозвучал рассказ «Пасхальный визит», потому что сейчас вот пасхальные еще дни идут, а в этот раз это не пасхальная тема по сюжету, но по настроению тоже. Это детский рассказ, но он еще очень мечтательный и философский, называется «Тихая девочка». Вот я предлагаю его послушать.
1: Минут через 20 мы опять встретимся здесь в студии и начнем разговор
0: о театре.
1: О театре, да.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: В исполнении хора Богоявленского кафедрального собора города Костромы прозвучал тропарь Пасхи архиепископа Никанора. Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся со всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое осознаю, и грех мой предо мною есть выну, тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка, человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззакониями нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очи са и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей оскверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, Веру ей вовмя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки. Ащуба вера, я живтя, спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо от дел отнюдь оправдающих мя. Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная. Да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты боися, Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки пора.

и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых освободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Ангел вопияше благодатней, чистая

людие, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 30-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 12 главы.
1: В те дни Петр, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «То ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место.
0: Послушайте 32-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к нему иудеям: «Если бы Бог был отец ваш,

0: вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение является отрывком из диалога между Христом и иудеями. Смысл диалога в следующем. Иудеи ошибочно полагали, что их происхождение от Авраама дает им право называть себя детьми Божиими. Они считали, что вера Авраама, его особое отношение с Богом, его праведность такова, что ее достаточно не только для самого Авраама, но и для всех его потомков, вне зависимости от того, что из себя эти потомки представляют. Вот христианский писатель II века, святой Иустин Мученик, в беседе с иудеем Трифоном об иудаизме услышал от него такое умозаключение. Иудей Трифон говорит, «Вечное царство будет дано тем, кто является семенем Авраама по плоти, даже если они были грешниками, неверующими и противниками Богу». Конец цитаты. То есть, даже если человек враждовал против Бога, но если он иудей, то Бог все равно дарует ему свое вечное царство, только лишь в силу его происхождения от Авраама. Так считали иудеи. Христос опровергает их мнение. Он говорит, что если бы вы были дети Авраама, то и дела Авраамова делали бы. Так как не физическое родство делает человека потомком Авраама, а подражание Аврааму в его незыблемой вере, в его надежде на Бога. Физическое родство в деле спасения не так уж важно, потому что, как говорит Христос в другом месте Евангелия, что Бог может и из камней воздвигнуть потомков Аврааму. Сказанное иудеям относится, в общем-то, и к нам. Мы не можем не в религиозном, не в политическом отношении жить достижениями прошлого, достижениями наших предков. Ну, допустим, мы достигнем каких-либо успехов в жизни нашей страны не тогда, когда будем рассуждать о великой России прошлого, а когда своим трудом и жизнью будем подражать тем, кто ее сделал великой. А свое сыновство Богу мы можем проявить только исполнением Его воли и больше ничем. На что, кстати, и указал Христос иудеям. Он говорит им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол». И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Да, дьявол есть ложь и отец лжи. И именно во лжи, в обмане и заключается вся его дьявольская сила. Вот все его остальные способности воздействия на людей, они были разрушены воскресением Христовым. Дьявол побеждает нас исключительно хитростью. А хитрость заключается вот в чем. Дьявол не может нас силой заставить совершать грех. Ну, тогда бы теряла просто всякий смысл идея суда Божия. За что же нас-то осудить, если мы всего лишь игрушки в руках темной силы? Свобода выбора у нас существует всегда. Поступить так или иначе, совершить грех или отказаться от него. И все-таки часто мы выбираем грех. Почему? Но ведь грех — это скорбь, это переживание, это болезнь, это в конце концов смерть. И тем не менее мы иногда совершенно добровольно и осознанно выбираем для себя именно этот путь. Почему? Да потому что вся деятельность отца лжи в истории и заключается как раз в том, чтобы представить грех привлекательным для человека, чтобы лишить грех образа страдания, болезни и смерти, чтобы не отвращение к греху, не ненависть к греху, а тяготение к греху сопровождало человеческую жизнь. И на протяжении всей истории идет этот великий обман людей, которым грех представляется в светлых одеждах. Но ведь если бы совершение греха всегда сопровождалось видимой, отвратительной картиной, то люди бы его никогда не совершали. Но нас манит грех, потому что дьявол – обманщик. Он подает нам отраву в красивой упаковке, и мы принимаем ее. Сегодня на пропаганду греха работает огромная индустрия рекламы, которая утверждает грех и человеческий порок чуть ли не как правду жизни. С экрана телевизора грех рисует привлекательным и желанным. Он как будто лишен образа страдания и смерти. Это обман. Те, кто это делают, кто развращает, конечно, в первую очередь молодое, неокрепшее духовно и умственно, не сформировавшиеся физические поколения, они творят дела отца лжи, дьявола. А нам надо помнить, что все самое дурное, все, что калечит жизнь людей, все, что делает нас несчастными, связано с грехом. Со святостью не связана ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но надо обладать чистым сердцем, чтобы распознать грех, увидеть его сущность, осудить его и с помощью Божией отринуть его. И творить дела и заповеди того, к кому мы каждый день обращаемся в молитвы со словами «Отец наш». Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: В исполнении хора Свято-Покровского монастыря в Бюссианот прозвучал тропарь Святой Пасхи греческого распева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
0: «11 мая 28 апреля по старому стилю в православной церкви вспоминается множество мучеников первых веков. Сегодня совершается память апостолов от 70, учеников апостола Павла Иосона и Сосипатра, также девы Киркиры и иных с ними пострадавших. В этот день совершается память мучеников Сатарния, Иакисхола, Фавстиана, Иануария, Марсалии, Ефрасия, Мамия, Мурина, Зенона, Евсевия, Неона и Виталия. Все эти мученики пострадали в первом веке. В этот день в третьем веке претерпели мученическую кончину за Христа святые братья Дада, Максим и Квинтилиан. 10 мая Русская Православная Церковь прославляет великого святого, жившего в XII веке, святителя Кирилла, епископа Туровского, еще при жизни названного русским Златоустом. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется мученица Анна Шашкина. Анна Васильевна Шашкина родилась в крестьянской семье в Ярославской губернии. Образование получила в сельской школе. Она любила бывать в Павло-Обнорском монастыре и была духовной дочерью архимандрита Никона Чулкова. После закрытия монастыря Анна Васильевна в своей деревне проводила запись члена Тихоновской общины Успенской кладбищенской церкви города Пошехонье. В 1937 году ее обвинили в активной контрреволюционной агитации и участии в коллективном чтении книги Нилуса. Наследствие виновной себя в антигосударственной деятельности Анна Васильевна не признала. Ее приговорили к 5 годам лагерей. Через 2 года в лагере она скончалась. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие апостолов от 70 Иосона и Сосипатра. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Апостол Иосон происходил из Тарса, это город в Малой Азии. Он был первым христианином в городе. Апостол Сосипатр был родом из Ахаии. Оба они стали учениками апостола Павла, который даже назвал их своими сродниками. Святой Иосон был поставлен епископом в родном городе Тарсе, а святой Сосипатр в Иконии. С евангельской проповедью они отправились на запад и в 63-м году достигли острова Киркиры в Ионическом море близ Греции. Там они построили церковь во имя первомученика Стефана и многих крестили. Правитель острова, узнав об этом, заключил их в темницу, где сидели 7 разбойников. Апостолы обратили их ко Христу. За исповедание Христа 7 узников мученически скончались в котле с растопленной смолой, серой и воском. Тюремный сторож, видя их мученический подвиг, объявил себя христианином. За это ему отрубили левую руку, потом обе ноги, а затем голову. Апостолов Иосона и Сосипатра правитель приказал бить кнутом и снова заключить в тюрьму. Тогда дочь правителя, девица Киркира, узнав, как мученики страдают за Христа, объявила себя христианкой и раздала все свои украшения нищим. Взбешенный правитель пытался уговорить дочь отречься от Христа, но святая Киркира твердо стояла и против уговоров, и против угроз. Тогда озлобленный отец придумал ужасное наказание дочери. Он приказал поместить ее в отдельной темнице и впустить к ней разбойника и блудника Мурина, чтобы тот обесчестил невесту Христову. Но когда разбойник подошел к двери тюрьмы, на него напал медведь. Святая Киркира услышала шум и именем Христовым отогнала зверя, а затем молитвой исцелила раны Мурина. После этого святая Киркира просветила его христовой верой. Святой Мурин объявил себя христианином и тут же был казнен. Правитель приказал поджечь тюрьму, но святая девица осталась жива. Тогда, по приказу злобствующего отца, она была повешена на дерево, удушена едким дымом и расстреляна стрелами. После ее кончины правитель решил казнить всех христиан на острове Киркире. Мученики Зенон, Евсевий, Неон и Виталий, просвещенные апостолами Иоасоном и Сосипатром, были сожжены. Жители Киркири, спасаясь от гонения, переправились на соседний остров. Правитель с отрядом воинов поплыл туда, но был поглощен волнами. Сменивший его правитель приказал бросить апостолов Иоасона и Сосипатра в котел с кипящей смолой, но когда увидел их невредимыми, со слезами воскликнул: «Боже Иоасонов и Сосипатров, помилуй мя!» Освобожденные апостолы крестили правителя и дали ему имя Севастиан. С его помощью апостолы Иоасон и Сосипатр построили на острове несколько церквей и, дожив там до глубокой старости, своей горячей проповедью приумножили стадо Христово.

0: Наш церковный календарь завершается житием святителя Кирилла, епископа Туровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Кирилл родился в 30-х годах XII века в городе Турове на реке Припяти у богатых родителей. С малых лет святой Кирилл с усердием читал священные книги и достиг глубокого понимания их. Он учился не только у русских, но и у греков. В зрелом возрасте святой Кирилл отказался от наследства и принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре. Он много подвязался в посте и молитве и учил других иноков полному послушанию игумену. Сохранились три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых – сказание о чернорисском чине от Ветхого Закона и от Новака, может быть отнесено ко времени пребывания его в монастыре. Через некоторое время святой Кирилл удалился в затвор на столб, где еще более усилил свои подвиги. Многие обращались к нему за советом в духовной жизни. Святость и высокая просвещенность святого Кирилла обратила на него всеобщее внимание, и его избрали на Туровскую кафедру. В 1169 году святитель Кирилл принимал участие в соборе, осудившем епископа Феодора, который занял Владимиро-Суздальскую кафедру и пытался отделиться от Киевской митрополии. Святитель Кирилл обличил ересь Феодора и составил много посланий к святому князю Андрею Боголюбскому, в которых поучал его и наставлял по поводу церковных нестроений в Ростовской земле. По любви к уединению святитель Кирилл оставил кафедру и полностью посвятил себя писанию духовных сочинений. Он составил поучительные слова на весь годичный круг господских праздников, но не все они сохранились. Поучения святителя Кирилла помещались в сборниках наряду с древними святоотеческими творениями. Как богослов святитель Кирилл Туровский свою задачу усматривал в том, чтобы вскрыть истинный, сокровенный смысл того или иного текста Священного Писания. Скончался святитель Кирилл 28 апреля по старому стилю, около 1183 года. От современников он получил именование русского Златоуста. Сам святитель о себе смиренно говорил: «Я не жнец, а собираю колосья, я не художник в книжных делах». Однако он всегда сознавал высоту святительского служения, на которое поставил его Господь, и говорил об этом так: «Я возвещаю вам слово Господа, читаю вам грамоту Христову, я раздаю слова Божии, которые лучше золота и дорогих каменьев, более сладкий, чем мед, и вы лишаетесь их, не приходя в церковь, но вас, приходящих, хвалю и благословляю».

0: Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Смиренная блудница. Священник Сергей Гоньковский. Проповедь в неделю пятую по Пасхе о Самаряныне.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это утверждение нашего Спасителя, каким бы знакомым и привычным оно нам не казалось, на самом деле камень преткновения и соблазна. Царство Божие оказывается удел побежденных, а не победителей. Небесные обители Отца нашего уготованы проигравшим гонку здесь, на земле. Первым в рай входит бандит и убийца. Первый узнает о том, что Иисус — Мессия, что Он — Сын Божий, непотребная женщина, блудница самарянская. Где здравый смысл? Где логика? Где справедливость человеческая? В одном старом фильме, который был снят еще в те времена, когда о церкви нельзя было говорить открыто ничего хорошего, а можно было только обличать мракобесие и алчность ее служителей, один герой спрашивает другого, таинственно сокровенно изображающего священника: «Хороших у вас пропускают, а плохим отрывают головы?» «Не знаю, не уверен», — печально отвечает ему носящий странную кличку «Сталкер». «Мне-то кажется, что пропускают тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Неплохих или хороших, а несчастных. Несчастные те, у которых нет части в этой жизни. Несчастные — изгои, потому что их поведение, их жизнь греховны. Казалось бы, если они чего и достойны, так в первую очередь осуждение проклятий. Однако Христос, Спаситель, как бы в насмешку над человеческими представлениями о справедливости, ест и пьет с мытарями и грешниками. Говорит алчному сборщику налогов: «Сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И величайшую тайну о себе доверяет блуднице. «Я — Мессия», — говорит он ей. Так что логика Евангелия совсем иная, чем логика нашей повседневной жизни. И тот, кто пришел в церковь, должен забыть о справедливости, потому что вместо закона «око за око и зуб за зуб» действует совсем иное правило. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Но, разумеется, для того, чтобы Бог удостоил самого последнего грешника своим посещением, чтобы он открылся мне, такому, как я есть, необходима весьма важная вещь — мое согласие с ним, с моим Богом. Если я согласен с тем, что болен грехом, и ищу способов исцелиться от греха, Бог мне поможет. Потому что, по его собственному слову, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. А если же я убежден, что исцеляться мне ни от какого греха не нужно, просто потому что у меня их грехов нет, тогда даже Бог помочь не сможет, потому что человек свободен, и эта Богом данная свобода ненарушима. Бог не может спасти нас против нашей воли. Бог не может простить нам грех, если мы не просим о прощении. Бог не может напоить нас водой вечной жизни, если мы стиснули зубы. Как и в быту, для того, чтобы напиться воды, необходимо совершить хоть малую, но работу. Так и в духовной жизни, для того, чтобы причаститься воды живой, воды вечной жизни, нужно совершить работу покаяния. Так, как это сделала грешная женщина из самарийского города Сихарь. В этом евангельском эпизоде мы, современные люди, вслед за самарянкой изумляемся чуду прозорливости Спасителя. Нам, как и ей, кажется, что самое удивительное в этой истории то, что Господь все знает о неправедной жизни жительницы Сихаря. Хотя на самом деле нас должно было бы ошеломить совсем другое. Удивительное, непостижимое смирение той, с которой Бог говорил у колодца Иакова. Для того, чтобы понять, как велико, как неожиданно и потому чудесно смирение самарянки, Достаточно просто представить себе, как любой из наших знакомых или друзей упрекнет каждого из нас в нашем действительном грехе, в нашей постыдной страсти, которую, как ни скрывай, все равно не скрыть. Разве не всколыхнется наша душа от обиды и негодования на обличителя? Разве не отыщем мы тут же десяток извиняющих нас обстоятельств? Разве не захлестнет нас горячей волной обида на что? На правду. А что же самарянка? Она оскорбилась, обиделась, стала оправдываться. Или, может быть, как мы это часто делаем, сказала со злостью: «Не твое дело моих мужей считать». Нет, эта добрая женщина в ответ на обличение в блуддеянии обрадовалась. Она бросила свой водонос, она забыла, зачем пришла из города к колодцу. Она побежала обратно в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Вы подумайте, ни ложного стыда, ни уязвленной гордости, одна радость. Так истинное покаяние рождает радость. Так искреннее желание новой жизни делает человека легким, летящим, обретшим крылья. Чему же радуется эта женщина? Что делает ее такой счастливой? Я думаю только одно — решимость жить по-новому. И обратите внимание, ей ведь совсем не стыдно. Ей нечего стыдиться, потому что прошлая жизнь со всеми этими бесконечными мужьями, со всем этим угаром блуда позади — и навсегда позади. Разве это не чудо? Разве это не радость? Каждый день Церковь дает нам возможность пережить радость покаяния и обновления. И только от нас зависит, воспользуемся ли мы этой удивительной возможностью. Переживем ли мы вновь и вновь чудо обновления, как пережила его женщина из города Сихарь. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Сергия Ганьковского в пятую неделю по Пасхе о самарянине. Читал Георгий Корольчук.
2: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страница книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Пятико
1: и Александр Крупинин.
0: Сегодня вторая передача, в которой мы пробуем новый формат наш, поэтому выходим в эфир раньше. Я надеюсь, что радиослушатели уже перестроились и присоединились к эфиру, потому что обычно нас слушали с 6 часов, сейчас с 5:15, да? И вот мы решили поделить наши эфиры. Первая часть — это календарная рубрика, такая большая, объемная, где мы можем себе позволить немного подольше поговорить о тех людях, о которых нам хочется поговорить, Саша, и о писателях, поэтах, и не только, об ученых, вот сегодня один из них.
1: Да, или кроме календарной рубрики туда входит и викторина, да. И могут появляться какие-то другие рубрики, кулинарная, например, рубрика.
0: А сегодня будет она?
1: Ну, сегодня ее, может быть, не будет, потому что вряд ли мы успеем, у нас сегодня большая программа.
0: Да, но вопрос у меня по-прежнему с прошлой еще передачи связан с кулинарной рубрикой «Кулинарные вопросы». В прошлый раз мы не успели его озвучить, потому что не работал телефон. Надеюсь, что сегодня телефон работает, и радиослушатели готовы попытаться ответить на вопрос. Но сначала мы, как обычно, начнем с календарной части. Ну, у нас будет две календарных таких подрубрики сегодня, потому что мы о двух выдающихся личностях будем говорить в связи с юбилеями.
1: Юбилеями, конечно.
0: Да, юбилеями. Ну вот начнем. Начинаем.

0: 6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд, или Фрейд, как кто-то привык произносить, 90 лет. 170 лет, да, 170 лет со дня рождения. Соответственно, мы никогда не говорили про Фрейда, и когда Саша предложил поговорить в нашей передаче, я задумалась. У нас передача в основном связана с литературой, с русским языком, да, с историей, музыкой, но как оказалось, и Фрейд ведь связан с этим, а как?
1: Конечно, Фрейд, на самом деле, многие наши православные братья как-то с подозрением относятся к Фрейду, к некоторым его идеям, да, и так он. Но как бы то ни было, влияние Фрейда на вообще на человечество в 20 веке просто даже, наверное, трудно с кем-то сравнить с другим, да, но, может быть, с Карлом Марксом, но Карл Маркс как бы раньше умер.
0: В 20-м и продолжает же влияние в 21-м.
1: Конечно, но это все сюда, и причем оно влияет как и на науку, как и на психологию, как и на социальный вопрос, как на общество, так и на культуру, да, и, конечно, совершенно другим было бы искусство 20 века, культура 20 века, да, вообще все, если бы не Фрейд.
0: Да.
1: Ну, надо понимать, что Фрейд как бы он не свалился с Луны откуда-то, да, то есть вот не было, раз появился Фрейд, все изменилось.
0: Да.
1: Конечно, вот. У него были предшественники, он на что-то опирался, у него были Абсолютно. Последователи, которые о многом, и, так сказать, были не согласны с ним, но то, что сделал Фрейд, это очень большой как бы шаг в понимании человека. Ну, может быть, подробнее потом еще поговорим.
0: Подробнее поговорим, но все равно я хотела начать. Наверное, вот Саша упомянул, что он появился не просто так, но я еще хотела про саму эпоху поговорить все-таки в начале. Да? Мы упомянули год его рождения, 1856 год, середина 19 века. В общем-то, вся его жизнь приходится на несколько таких вот переломных периодов. И в целом, еще до его рождения очень многое произошло в науке, в технологиях и так далее. Например, вот что появляется. То есть это вообще эпоха была открытий разных, научных открытий. То есть до рождения Фрейда появляется телеграф, например, да, ну, еще до рождения его, который тоже, ведь это же очень повлияло потом на его научные теории, потом постепенно лошади, то есть этот вот двигатель открывается, да, появляется уже...
1: Внутреннего сгорания.
0: Да, двигатель внутреннего сгорания, то есть появляются такие вот подобия там автомобилей, ну, и появляется железная дорога, наконец. И вот, собственно, при Фрейде уже появляется еще и телефон. И Фрейд, кстати, один из первых, кто установил телефон у себя дома. И это тоже очень ведь важно для его открытия. Он даже потом прямые аналогии вообще проводил между своими теориями и посредством тем, как развивается коммуникация посредством телефона. Согласен, Саша, что это связанная
1: да.
0: вещь?
1: Но я бы хотел сказать еще с другой стороны, что середина 19 века – это такая эпоха торжества позитивизма. То есть казалось, что вот наука, она все способна все что угодно открыть, все понятно, вот еще чуть-чуть, и все законы природы будут открыты. Там физика, математика, все вроде как бы уже вот. И вот как бы все, что мы видим глазами, это оно вот так вот оно и есть. Да? Сейчас мы все это дооткроем, и все. На самом деле, Фрейд сделал вот именно его как бы революция заключалась в том, что не все, что мы видим, как бы не все, что мы видим, исчерпывает существующее. Многое
0: Конечно.
1: Из того, что. Но это, кстати, религиозный на самом деле вопрос. То есть и религия утверждает, что не все, что мы видим, существует только не все, что мы видим, существует то, чего мы не видим, да, невидимый мир. И Фрейд тоже, он с другой точки зрения, конечно, но он тоже показал, что вот все, что мы видим, это только какая-то поверхность, А в глубине там такие вещи творятся, о которых
0: Да,
1: вообще страшно подумать, да?
0: безусловно.
1: Вот
0: Так
1: это...
0: вот, это тоже ведь связано напрямую с этими открытиями, да, это же какие-то невидимые там импульсы, которые мы ощущаем в коммуникациях наших, то есть изменяется понятие пространства, времени, и в принципе время убыстряется. Вот это вот тоже очень важно. И еще я сказала, что он не так уж и далек там от поэзии, от писательства, то есть он даже сам сравнивал науку с поэзией во многом, и надо сказать, что импульс пойти Фрейду учиться на медицинский факультет, мы об этом будем говорить, немного биографии коснемся, дал именно поэт и...
1: Гёте?
0: Да, научный деятель – это Гёте, потому что когда Фрейд учился в гимназии, к ним пришел лектор, и вот им рассказывали о Гёте, и после этой лекции Фрейд уже не сомневался, куда нужно идти. Для него Гёте – это, конечно, был мощнейший какой-то стимул, потому что это был, с одной стороны, поэт, с другой стороны, великий ученый, и вот эта вот тема Фауста, да, как тоже открыл открывателя, первооткрывателя и исследователя, и человека, стремящегося к познанию, вот этот образ Фауста тоже вдохновлял Фрейда.
1: Ну, тут нужно еще, конечно, добавить, что в силу своей еврейской национальности у Фрейда не было особых возможностей куда-то еще пойти, кроме как в промышленность, в бизнес, его отец занимался мелким бизнесом, или в юриспруденцию, или в медицину.
0: Ну, это правда,
1: то
0: это
1: есть,
0: правда.
1: Как бы,
0: но
1: выбор,
0: медицину
1: выбор,
0: он все равно выбирает не случайно.
1: Хотя и медицина ему сама по себе не особенно-то и нравилась, как таковая.
0: Правда. Ну, давай немножко тогда уже коснулись биографии, поговорим. Да, родился он в Моравии, ну, это часть Чехии сейчас, да. У него, у Фрейда было много братьев и сестер, там две сестры, пять братьев было. И, кстати, интересно, что он очень был близок с братом Александром, а этот брат Александр впоследствии, он очень глубоко занимался именно железными дорогами и издал целую книгу, посвященную железным дорогам, поэтому вот все-таки такое еще влияние было непосредственно исходящее от брата. И отец его, Яков Фрейд, он сначала неплохо зарабатывал, он продавал ткани, но наступил экономический кризис в 1859 году, очень сильно упали доходы семьи, и сам Фрейд об истории семьи писал: «Я родился 6 мая 1856 года в Моравии, в маленьком городке нынешней Чехословакии. Моими родителями были евреи, и сам я остаюсь евреем. О моих предках с отцовской стороны я знаю, что они некогда обитали в рейнских землях, в Кёльне, в связи с очередным преследованием евреев. В XIV или XV веке семейство перебралось на восток, и на протяжении XIX века оно переместилось из Литвы через Галицию в немецкоязычные страны, в Австрию». То есть вот такое...
1: Ну да, Моравия была частью Австро-Венгерской империи.
0: Да, и семья переезжает в Лейпциг, потому что в Фрайберге было не заработать. Я упомянула, что экономический кризис был, а из Лейпцига уже в Вену они переезжают. Ну вот в Вене, кстати, Фрейд так оседает. Он потом еще там на какое-то время уезжает в Париж обучаться, но вообще он предан был Вене, он даже вот есть адрес, там музей его есть сейчас, если я не ошибаюсь, он 50 лет жил там.
1: Ну, вообще, как бы имя, город Вена, вот это тоже отдельная совершенно тема, конечно, огромная, как Вена в 19 веке, это вообще был центр вообще всего-всего, что только может быть
0: абсолютно
1: в культуре. И, конечно, имя Фрейда, оно вот очень связано, как венский психиатр, да, то есть это как бы вот уже само собой разумеется, как связано между собой.
0: Да-да-да. Ну вот сначала по приезде в Вену все-таки бедствовала семья, все-таки не прибавлялось денег, и такой район еще был очень бедный, где сначала жили Фрейда, и соседями их были и беженцы, и нищие, цыгане, но вскоре уже поприличнее место находит отец Фрейда. И что, значит, конечно, семья старалась дать маленькому, как его называли, Зигги, лучшее образование, домашнее обучение и любовь к литературе, кстати, ему тоже привели именно дома. Но интересно, что вот так оберегали его, как это сказать, условия, в которых обучался Фрейд, что даже, например, вот семья бедствовала, но достали керосиновую лампу, она была только у Зигмунда.
1: Все остальные дети при свечах учили.
0: Ну, в общем...
1: То есть он был, конечно, самым подталантливым из всей семьи.
0: Да, отдельная комната была, вот эта керосиновая лампа, и там всем остальным детям наказывалось строго не шуметь, не заниматься даже музыкой, и вот это, в этой полной тишине он зачитывался, и философами зачитывался, Кантом, Гегелем, Ницше, Шопенгауэром. В общем, он поступает в гимназию, заканчивает ее в 17 лет. И, как Саша отметил, да, у него был небольшой выбор заняться коммерцией, юриспруденцией, медициной, но выбирает он медицину, в том числе и благодаря Гёте. Ну, поступает на медицинский факультет Венского университета. Еще, так сказать, очень важно подчеркнуть, что Фрейд не был строгим приверженцем одной науки. То есть он увлекся все-таки медициной, но сбегал с лекции на лекции философии. То есть и философия для него была важна. И вот это его страсть вот к таким переменам, переключениям, она потом сказалась и на его теориях тоже, потому что все-таки он постоянно, он как бы обнулял все придуманное им и шагал вновь, и поэтому его система развивалась. Это вот тоже очень важное качество.
1: Да, но его теория как бы она не чисто, как говорится, относится к одной науке, это как бы комплекс, симбиоз разных наук, и социологии, и психологии, и там политики, и чего угодно, да, истории, да, да, культуры, религии, в общем.
0: Да. Вот интересно, что когда в Венском университете учился Фрейд, его очень привлекали и увлекали лекции физиолога, психолога Эрнста фон Брюкке, но вот этот же ученый его потом отговорил от занятий теоретической медицины. Он писал ему, что молодой человек, вы выбрали путь, ведущий в никуда, на кафедре психологии в ближайшие 20 лет вакансии не предвидится, у вас недостаточно средств к существованию, я не вижу иного решения, уходите из института и начинайте практиковать медицину. И да, вот это тоже очень важно, что он как практик развивался, Зигмунд Фрейд. Что сказать еще, что он выбирается из безденежья, и во многом к этому его подтолкнула любовь, он влюбляется в такую вот, ну, тоже она была еврейка из такой обеспеченной, приличной семьи, Марта Бернайс. И вот чтобы на ней жениться, Фрейду нужны были деньги, он пошел работать в Венскую городскую больницу, и там занимался и хирургией, и неврологией, и работал много над методом лечения детей с параличом, над диагностикой.
1: Кстати, термин «детский церебральный паралич» – это, в общем-то, принадлежит Фрейду.
0: Да, ну, а вскоре... Даже не вскоре, в какое-то время он поработал, конечно, как практик, но потом переходит в психиатрическое отделение, то есть в психиатрии занимался. И Фрейд начинает писать статьи различные, начинает уже делать свои первые открытия, но очень сложный у него, вообще такая подвижная психика у него всегда была, очень сложный характер, и он часто страдал депрессиями, то есть вот выбираясь из этого, он снова и снова пытался двигаться. А вскоре выигрывает среди молодых врачей конкурс, и, как я сказала вот про Париж, да, он уехал в Париж на стажировку. Там был такой знаменитый невропатолог Жан Шарко, и он делится, даже сохранилось его письмо со своей будущей женой, такой вот радостью. «Маленькая принцесса», пишет он, «моя маленькая принцесса, как это прекрасно! Я приеду с деньгами, я отправлюсь в Париж, стану великим ученым, вернусь в Вену с большим, просто огромным ореолом над головой. Мы тотчас же поженимся, и я вылечу всех неизлечимых нервнобольных».
1: Ну, кроме последнего, в общем-то, все сбылось. Всех, конечно, он не вылечил.
0: Да, ну, он действительно поехал в Париж, во Францию, он вернулся в Вену, там практиковал медицинский гипноз.
1: Да, но там дело в том, что это как Шарко и еще Бернхейм такой был в то время в Париже, они как бы

0: живет.
1: Не знаю.
0: Да. Добился руки своей будущей жены Марты Бернайс. У них родилось шестеро детей, и, в общем-то, дом их стал привлекать разных ученых, единомышленников, друзей. То есть вот такой расцвет на начало 20 века их семьи и деятельности Фрейда приходится. И даже кружок такой появился, неформальное психологическое общество по средам до 8 года 20 века. Этот кружок просуществовал. Но потом Первая мировая война начинается, и уже проблемы в экономике Вены появляются, меньше и меньше пациентов приходит к Фрейду, и он занимается разработкой теории, пишет разные статьи. Ну и такой еще печальный факт, все мы знаем об этом, да, что обнаружили рак гортани у Фрейда, да, в 23-м году, ну, опухоль нёба, да, и даже ему делают очень большое количество операций, 32 операции он переживает, даже часть челюсти ему удаляют, и на конференциях уже вот в какие-то поздние годы тексты его зачитывала его дочка Анна, то есть он уже сам не мог, в общем-то, читать и говорить, но в 30-м году Фрейд получил премию Гёте за вклад в науку и литературу, так что вот он все-таки стремился к своему такому ориентиру и получил даже премию Гёте. Ну, а, конечно, мы понимаем, какое время было, да, если он в 30-х годах получил премию, уже потом пришел Гитлер к власти, и работы Фрейда уничтожались, потому что он был еврей, да, и начались гонения на евреев, многое уничтожилось. В 1938 году Фрейд с женой и дочерью Анной уезжает из Вены в Англию, ну а его четырех сестер не выпустили, и они уже погибли в концлагере.
1: Да, его тоже выпустили с большим-большим трудом, там за него очень большие люди хлопотали, чтобы его выпустили.
0: Да, ну вот это все усиливало и состояние Фрейда, и психологическая депрессия его, и здоровье его тоже ухудшалось. Ну и конец его такой печальный был. У него была договоренность с доктором Максом Шуром, который вколол ему
1: морфий,
0: да, смертельную дозу. Вот такое было желание.
1: Эвтаназия, короче.
0: У Зигмунда Фрейда. Ну что же, я еще думаю, все равно мы пару слов-то скажем о том, что же он придумал. Так,
1: самое главное, это что же биография, это биография, зачем нам ее знать-то, собственно, если мы не понимаем. Да, что же он придумал?
0: Какие вообще, наверное, самое то, что бросается в глаза, и чем мы помним всегда Фрейда, да, это теория бессознательного, да, это оно, я и сверхя. То есть оно — это совсем бессознательные инстинкты, которые нами руководят. Я — это сознательная часть, которая контролирует, да, это подконтрольная нам область. И сверхя — это область уже таких вот нематериальных.
1: Ну, я бы так немножко по-другому бы это охарактеризовал. Оно это бессознательное, это не только инстинкты, это то, что вытеснено. То есть есть такой термин вытеснение. Вот, допустим, какие-то детские страхи, обиды, сексуальные девиации, которые вот особенно с детства идут, они, как бы человек их не помнит, и они вытесняются в область бессознательного. То есть, и вот эта область бессознательного, она, с точки зрения Фрейда, я как бы это его теорию рассказываю, да, а не какую-то общепринятую. И вот эта область бессознательного, она так или иначе влияет на человека. То есть, может быть, и влияет она так, что он этого не знает, но его поступки, которые он совершает, они во многом диктуются не какими-то чисто материальными вот понятиями, которые вот как я, да, то есть вот это его собственная личность, да, а именно вот огромным таким пластом бессознательного, который живет в этом человеке, живет в его душе, скажем так, и влияет на его я. А сверхя – это как бы некие общественные законы, порядки, то, что диктует вот, ну, как мораль общественная, да,

0: которая сверху тоже влияет на человека. Вот такая как бы трехслойная структура.
1: Да, но в общем там, наверное, об одном и том же говорим, но, разными какими-то
0: словами.
1: Да, и поэтому вот сейчас все практики психологов же, они тоже, мне кажется, на этой структуре это во многом основано. Особенно оно, да, особенно
0: конечно.
1: Вот эти вытесненные какие-то...
0: Проблема с точки зрения Фрейда заключалась в том, что нужно, чтобы эти вытесненные все аффекты, в основном детские, да, человек вытащил из бессознательного в сознание. И тогда они как бы сами собой и разрешатся. То есть они, пока они там влияют как-то так на человека, вот это все психические там состояния, болезни психические, истерии, да, неврозы, все это вот с точки зрения Фрейда вот этим вот обусловлено. И вот его задача психоанализа заключалась в том, чтобы из этого бессознательного вытащить. То есть сначала он для этого пользовался гипнозом, потом он понял, что гипноз ничего тут, в общем-то, не дает, а просто чтобы человек вот как бы на какую-то тему он рассуждал. Вот он дает ему какую-то тему, человек рассуждает на какую-то тему, что-то вспоминает, что-то рассказывает, и постепенно, когда он как бы расслабляется, да, он, и у него там приходит, вот он в конечном счете приходит именно к тому, что ему вот мешает жить вот в этом подсознательном с точки зрения Фрейда. И таким образом как бы вот и снимается эта проблематика. Но, конечно, не только это мы знаем о Фрейде, кроме вот теории бессознательного, которая... На самом деле, Фрейд очень много дал науке тем, что он... Тем, что он поставил определенные вопросы. То есть вот те вопросы, которые он ставил, они абсолютно точные, правильные, своевременные и нужные. И вот то, что он их поставил, это его огромная заслуга, потому что до него, в общем-то, не было такого системного подхода к бессознательному. Да? Но те ответы, которые давал Фрейд, они иногда, то есть почти всегда, были очень-очень случайными и неправильными. И многие его за это критиковали, многие называли шарлатанством то, что он, сказать, пишет в своих книгах, или там, например, ну, первое, конечно, Эдипов комплекс. Да,
1: Эдипов знаменитый.
0: Комплекс, то есть, с вот точки зрения, а главную, так сказать, вот отрицательное влияние на человека оказывает Эдипов комплекс. Это связано с мифом о царе Эдипе, да, который убил своего отца, и женился на своей матери, да. То есть вот именно стремление сексуальное влечение к матери и ненависть из-за этого к отцу, ревность к отцу, причем это на возрасте там 4-5 лет, это не то, что взрослый человек. Как бы вот оно, главное он выявил, что это оказывает главное влияние на человеческую, так сказать, жизнь, его вот, занимает основное место в подсознании. Но потом сразу возникают вопросы. А, допустим, женщина, как у нее какой Эдипов комплекс?
1: Да. Вот,
0: ладно, тогда говорит, нет, у женщины не может быть Эдипового комплекса, у нее тут аналогичный комплекс Электры, придумывает Фрейд. То есть именно ревность к матери и влечение к отцу. То есть, хорошо, а если, допустим, ребенок живет без отца? Ну, вот бывает мать-одиночка, да, вот как тогда, какой тогда у него, и почему тогда его психология то столь же подвержена всякого рода девиациям и неврозам, если у него вообще никогда отца не было, он и знать не знает об этом отце. То есть все это как бы несколько, скажем так, притянуто за уши.
1: Да, но интересно, что сами категории, которые проставляет Фрейд, они являются катализаторами последующей научной мысли. Поэтому
0: это
1: вот
0: другой
1: чем,
0: вопрос. Это другой вопрос. Я сказал, что главное, что он поставил
1: главное,
0: вопросы.
1: Главное, что он поставил,
0: конечно.
1: Да, и вот
0: я, честно говоря, вот когда я интересовался фрейдизмом еще в юности, ну, у нас в Советском Союзе не было, конечно, изданий его книг, были там, допустим, какие-то... критикующие его книги с критикой фрейдизма. Я тоже покупал, читал, интересовался. А потом, когда вот уже началась перестройка, вышла такая толстая книга, она у меня до сих пор есть, «Введение в психоанализ». Один из главных трудов Фрейда. И вот я читал, понимаешь, как бы, и вот Как бы, я человек совершенно далекий, в общем-то, по своему образованию, там, ну, я не психолог и не могу судить, конечно, глубоко об этих вопросах. Но вот некоторые выводы, которые он делал, они вот были совершенно как бы вот просто от фонаря. Вот это, а почему-то потом появляется вот это. А почему оно появляется, в чем доказательство этого его появления? Ну, типа, это как бы его опыт. Психиатра.
1: Ну, осмыслить, да.
0: Он осмысляет таким образом. А почему он таким? Это же не наука, понимаешь? Почему он таким? То есть в науке же должно быть как бы эксперимент и результат. А потом другой исследователь этот эксперимент повторяет, получает тот же самый результат.
1: Потому что тогда... это не совсем наука. То есть это особенная, особенная наука. Это наука, но
0: не совсем наука, конечно. Или, допустим, «Толкование сновидений». У меня была такая книга «Толкование сновидений». Страшная, интересная книга. Ну, тоже, вот, ну, понимаешь, вот пишут, допустим, если вы видите поезда, это, так сказать, это значит признак, что вы страха смерти, к примеру. Почему? Вот как можно определить, что это так?
1: Ну, я думаю, что во времена Фрейда, так, кстати, то, что мы сказали про поезда, это очень обострило катастрофичность, чувство катастрофичности у людей. Вот, ну, я думаю, что это
0: привязано
1: очень...
0: Так можно, понимаешь, так ведь можно, как вот цыганка, она тебе рассказывает твои сны, понимаешь?
1: Это, конечно.
0: Что, тоже, это
1: конечно.
0: То же самое. То есть во многом как бы вот все эти, так сказать, подходы Фрейда, они, конечно, не выдержали испытания временем. Это правда.
1: Но категории он нащупал совершенно
0: абсолютно
1: точно.
0: Да. И, конечно, его ученики, причем ученики его, как правило, через какое-то время с ним рассоривались, да, и уходили, так сказать, занимались своей наукой. Там,
1: да.
0: Адлер, к примеру.
1: Да.
0: Да,
1: но он еще и тяжелый человек был очень.
0: Ну, и они были непростые. Или Юнг, да, например, там, который... Он искал там как бы в коллективном бессознательном, то есть он ввел категорию...
1: Коллективного
0: бессознательного. Да, если у Фрейда был психоанализ, то у Юнга стала аналитическая психология. Понимаешь? Это психоанализ, это аналитическая психология. По сути дела, то же самое по смыслу. Но вот он искал там коллективное бессознательное, он был... Юнг был верующий человек, он как бы немножко другими руководствовался, как бы, в принципе. Но сейчас мы про Юнга не говорим, это другая совершенно отдельная большая тема.
1: Да.
0: Но и вот влияние Фрейда, оно все равно оказалось очень большим и на психологию, но на психологию она как бы вот именно тем, что он поставил некие вопросы и дал на них не всегда правильные ответы, но другие исследователи, они стремятся к тому, чтобы дать правильные ответы.
1: Да.
0: Все равно, конечно, не дают их до сих пор. И всегда есть такое чувство, что...
1: Конечно, разбираться можно бесконечно в
0: человеке. Есть какие-то определенные понятия, конечно, которые как бы человек там знает с психологии бессознательного. Некоторые вещи абсолютно очевидные стали со временем, поэтому они им пользуются. Но все эти трактовки, они всегда имеют не только, не сколько научный, сколько некий такой художественный характер. И надо к этому относиться очень аккуратно.
1: Ну да, не случайно мы сказали и про поэзию.
0: Да, то есть это некое такое вот творческий подход.
1: Творческий, да. Говоря, кстати, про творчество, вот великий современник тоже у Фрейда был, Арнольд. Я прошу прощения, Шонберг, да?
0: Шонберг, конечно,
1: да,
0: композитор.
1: Да, и это же тоже, это венская школа,
0: да,
1: музыкальная.
0: Да, да.
1: Получается, Шонберг сделал фактически то же, что и Фрейд в психоанализе. В основ... Ну, можно, их вообще многие сопоставляют очень, потому что вот эта выраженность бессознательного в музыке у Шонберга-то очень чувствуется. Тоже такой вот отказ от привычных структур тоже, да, вот это вот разрушение представления о целостности человека, а у Шонберга, это у Фрейда, да, а у Шонберга атональность тоже вот...
0: Кстати, да, Шонберг это тоже, мы, по-моему, никогда о нем не разговаривали с тобой.
1: Не разговаривали, вот это тоже это очень интересно, да, потому
0: интересная.
1: Что вот тоже как своего рода исследование
0: Но
1: души.
0: Это вот все как бы вот это момент переходный вот где-то
1: да.
0: от конца 19-го, начала 20 века, когда вдруг все стало резко изменяться,
1: да,
0: то есть как бы простые вопросы вдруг оказались сложными. Это, я не знаю, с чем это связано. Какой-то, ну, бывает такой вот момент в истории, да, как вот было когда-то там осевое время, как вдруг во всех странах появились там какие-то религиозные идеи вдруг в какой-то момент.
1: О,
0: вот,
1: да.
0: Вот наконец 19-го, начало 20 века, оно все изменило.
1: Но даже с середины 19-го это вот несколько таких вот десятилетий, ну, очень, да, продуктивных, да, да, очень меняющих все человечество.
0: Да, да, да, да.
1: И Фрейд,
0: да,
1: в этой струи.
0: И вот, допустим, Достоевский, к примеру. Да, вот очень, очень многие вещи, которые, о которых мы говорим о психологии, то есть Достоевский тоже вторая половина 20-го века, 19-го века, он же тоже как бы их не научным образом, а именно чисто интуитивным, художественным путем. Ведь и Фрейд обращался к Достоевскому, да, ведь, и он многое тоже, вот именно то, что в человеке не все так просто, как, допустим, как говорил Чернышевский, там, что это разумный эгоизм, да, там все человек, все, что человек действует, делает, это с точки зрения разумного эгоизма. И Достоевский показывает, что а вот человек делает не так, как ему выгодно, а как раз наоборот, как ему невыгодно, потому что почему? Не знаю. Но вот таков человек, да, так Достоевский не знал, конечно, в теории Фрейда, да, но вот человек из подполья, да, записки из подполья, к примеру, или, допустим, опирался в своей теории Эдипова комплекса не только на миф о Эдипе и трагедию Софокла, да, но и на братьев Карамазовых.
1: Да. Где,
0: то есть вот соотношение сына и отца, да. Он говорит, вот посмотрите, вот отношение сына и отца в «Гамлете», в «Царе Эдипе» и в «Братьях Карамазовых» — это три таких грандиознейших шедевра мировой литературы, и все они вот касаются вот этой вот темы. Ведь это же, наверное, неспроста, говорит Фрейд, да? И на этом строит свою какую-то там очередную теорию.
1: Да, ну вот все-таки они и во многом мыслили в унисон, и вот это, ну, вот распадение человеческой личности.
0: Да, вот, допустим, когда мы читаем в «Бесах» вот эту главу, вырезанную цензурой, о поездке Ставрогина к старцу Тихону, да?
1: За семи.
0: За семи? Ну, неважно.
1: Да.
0: Нет, не за семи.
1: Да?
0: «Бесы». Зосима — это братья Карамазовы.
1: А, бесы.
0: Угу. Ставрогин едет к старцу Тихону, и он там рассказывает ему эту историю о том, как он там совратил малолетнюю, там вот это все. И он, этот старец Тихон, это же как бы православный священник, он ему показывает, как это сам получает удовольствие от того, что он сам себя как бы распинает, унижает, да, то есть вот, вот именно вот вся эта вот подсознательная, то, что в человеке стоит, творится, он как бы все это вот видит, Достоевский.
1: Да, да, да. И, ну, даже если взять вот образ самого светлого, если братья Карамазовы взять, да, вот Алёша.
0: Да, тоже там.
1: Это тоже, да, что сам о себе он говорит, что неизвестно, да, что в нем, что, да, у, да, него, да, внутри. То есть, получается, подвергает сомнению даже самые какие-то высшие духовные проявления человека, что человек там биполярен, что множество в нем разных инстинктов, мыслей. И это, конечно, объединяет и Достоевского.
0: Я думаю, что Достоевский сильно повлиял, на самом деле, на Фрейда.
1: Это правда. Это правда. Ну вот.
0: Я думаю, что у нас сегодня, наверное, не получится еще об одном человеке поговорить. Нам надо в 6 часов заканчивать, да?
1: Так.
0: Тогда мы, может быть, отложим его на следующую передачу, а сейчас сделаем, как сказать, викторину.
1: Викторину обязательно сделаем. И надеюсь, что работает наш телефон, да, сегодня. Поэтому немного от таких вот научных, литературных, возвышенных тем переключимся на материальные вещи, да, и проведем нашу викторину.

0: я готова задать вопрос радиослушателям. Саша, напоминаю условия викторины.
1: Ух, я уже сам их почти не помню. Ну, вот так давай, давно вспомним. Мы не проводили викторину. Надо отвечать правильно на вопрос Маши, который она задает. Как только будете готовы ответить на вопрос, сразу звоните по телефону 328-29-32. Давайте правильный ответ и представляйтесь по имени-отчеству. После этого в течение наступающей недели можно приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск, который у нас выставлен на ресепшн, и издаются радио «Град Петров».
0: Да, я хочу задать вопрос, как уже озвучила, он кулинарный в чем-то. Это не полноценное блюдо, но...
1: Неполноценное блюдо?
0: Да, неполноценное блюдо, но это съедобное, это то, что употребляют с блюдами, с определенными. И мы знаем это... как мы знаем на сегодняшний день, вот это готовят из определенных продуктов, определенных, да? Значит, не из тех, из которых готовили раньше. Раньше это вообще слово, это из китайского языка пришло. А ты уже что угадал?
1: Нет,
0: ты
1: знаешь, из китайского языка, я удивился.
0: Ну да, да, скорее всего, из китайского, этимологи так говорят нам. Дословно переводится как рассол засоленной рыбы, ну, рыбный рассол. Или еще там немного как бы играют с корнями маринованная рыба, либо рыбный рассол, либо маринованная рыба. И это слово появилось в 17 веке в английском языке и первоначально обозначало вот нечто, ну вот то, что мы сейчас угадываем, на основе морепродуктов. А вот с 19 века уже стало использоваться в современном значении из тех продуктов, из которых изготавливают вот сейчас, на сегодняшний момент. Совсем не из рыбы.
1: Вообще из рыбы не делают, да?
0: Нет, из рыбы... Ну, я не знаю такого из рыбы. Вот это слово, которое мы угадываем, рыбного нет. Мы да? С определенными, с другими продуктами ассоциируем. Вообще делали это из анчоусов, из грецких орехов, из грибов... из фасоли, но сейчас это... Да, Саша уже угадал, и я слышу, у нас и звонок есть.
1: Да, слушаем вас.
2: Добрый день, подскажите, пожалуйста, это не кетчуп случайно?
0: Да, это кетчуп.
1: А как ваше имя, отчество?
2: А, Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна.
0: Да, действительно, это кетчуп. Как, Саша, ты тоже угадал так быстро? Почему? Потому что из китайского или именно то, что я описывала?
1: Нет, китайский здесь как-то никак не пристроить. Я знаю, что по-китайски рыба будет юй. То есть...
0: Я не знаю, как по-китайски.
1: То есть никак...
0: Это какие-то диалекты.
1: Мне кажется, мы когда-то об этом разговаривали в нашей передаче. Потому что вряд ли...
0: Но это диалекты, это разные диалекты, там у китайского тоже есть. Поэтому то, что ты знаешь из классического, да,
1: это
0: можно забыть.
1: Конечно, это не обязательно может быть. Это, допустим, если в Англию попало, то это, по всей видимости, из Южного Китая, из Гуандуна.
0: Амойский диалект, кантонский диалект.
1: Кантонский кантон. Гуандун – это кантон, да.
0: Да, вот этот рыбный такой рассол. Ну вот рыба исчезает постепенно, то есть рыбный соус сначала в грибной превращается, потом уже из грецких орехов и даже, говорят, из соленых лимонов делали когда-то. Я такого не знаю рецепта.
1: Кстати, я ел буквально на днях квашеные лимоны, да.
0: Квашеные лимоны.
1: Вот да. У нас еще есть время вообще?
0: У нас еще 4 минуты до конца.
1: А потом у нас...
0: И у нас
1: потом у нас
0: перерыв.
1: Еще там у нас еще 4 минуты какие-то были, да? То есть минут 8 у нас есть, да, еще? Нет?
0: Нет, у нас 4 минуты. У нас 4 минуты до перерыва. Я хочу просто еще закончить про кетчуп, сказать, что из помидоров-то рецепт появился впервые в 19 веке, в 1812 году. Назывался он кетсап из яблок любви.
1: Кетсап. А что такое яблоки любви?
0: Ну вот помидоры.
1: Пом-дамур.
0: Это же тоже яблоки, да, мы об этом когда-то говорили. Так что действительно много вариаций очень было создано из разных компонентов, но победили именно томаты. которых мы сейчас и употребляем. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас новый формат. И вторая часть нашей программы – это театральная часть. Обычно я приглашаю на нее разных гостей, режиссеров, актеров. Мы разговариваем о спектаклях и о фестивалях. Но в этот раз мы проведем вторую часть вместе с Сашей. Будем говорить о Саше, о том, как
1: он относится...
0: Да-да-да, потому что мы думали, какую тему выбрать, но все-таки Саша тоже связан в прошлом с театром, и мы коснемся этого. Но сначала мы сделаем небольшой перерыв, но этот перерыв тоже в какой-то степени театральный, как и в прошлый раз. Я говорила, что с актрисой Ириной Терешенковой, это актриса, которая в Ленсовета театре сейчас работает и живет в Доме ветеранов сцены имени Марии Гавриловны Савиной, мы записываем цикл рассказов Саши Черного, и в прошлый раз прозвучал рассказ «Пасхальный визит», потому что сейчас вот пасхальные еще дни идут, а в этот раз это не пасхальная тема по сюжету, но по настроению тоже. Это детский рассказ, но он еще очень мечтательный и философский, называется «Тихая девочка». Вот я предлагаю его послушать.
1: А минут через 20 мы опять встретимся здесь в студии и начнем разговор
0: о театре.
1: О театре, да.
3: В эфире радио «Град Петров», рассказ Саши Черного «Тихая девочка», читает Ирина Терешенкова.

Тосю будить не надо. Просыпается она вместе с цикадами и петухами. Их ведь тоже никто не будет. Проснется и тихо лежит рядом с матерью, выпростав голые ручки из-под легкого одеяла. В оконце качается мохнатая сосновая ветка. Порой присядет на ветку острохвостая сорока. В самую рань, когда люди еще спят, она всегда вокруг дома хлопочет. Птица старается удержаться на пляшущей ветке, смешно кланяется клювом, боком топочет крыло и перебирает цепкими лапками шух и слетает на край окна к веранде. Тося слушает. Со стола что-то со звоном летит на пол. Вчера исчезла новая алюминиевая ложка. Должно быть, сорока добирается до вилки. А в кустах над домом взволнованно бормочет другая, подает первый сигнал. Сквозь успокоившиеся сосновые иглы радостно разливается желто-румяный солнечный леденец. Если закрыть глаза и быстро снова открыть, кажется, что это не оконце, а подводный коралловый грот, из которого и выплывать не хочется. В дверь тихонько скребется соседский бульдожка. Тося его голос знает, умоляет, просит, захлебывается, будто горло борной кислотой полощет. Но впустить его нельзя. Плюхнется на одеяло, разбудит маму, разобьет стакан с водой на столике у изголовья. Он ведь любит от всего сердца. Что ж ему со стаканами церемониться? «Уйди!» — шепчет девочка, беззвучно шевеля губами. «Уйди, мушка! Я еще не проснулась, а мама спит!» Беззвучный шепот через дверь доходит до четкого собачьего уха. Мушка разочарованно опускает нос, поднимает переднюю лапу, будто защищаясь от обиды, и, виляя задом, плетется к помойной яме за сосной. Тося прислонилась к стенке, подобрала под себя ножки и боком, томная, как котенок в теплых стружках, зарылась опять в подушки. Что ж, если никто не хочет вставать, стоит ли растирать глаза и бодриться? Второй утренний сон все равно ведь сильнее. Кто знает, о чем думает маленькая девочка, когда она утром пьет на веранде какао? Быть может, ни о чем. А быть может, над светло-коричневым озером в чашке носится в купальных штанишках лебеденок. После какао она свободна до самого обеда. Далеко уходить нельзя, но и вокруг дачи, когда ходишь на ниточке-невидимке, немало забавного. Любит она шум, но не тот, что поднимает люди, когда спорят на веранде восемь голосов сразу или ссорятся, перебрасываясь картами, а когда шумят на свободе деревья, тростник, море. Сосна гудит на ветру гулко и широко, тряхнет зеленой гривой, залопочет и опять низко-низко зашипит, будто парус по можжевельнику тащит. Тростинки внизу ручья посвистывают, словно ласточки на лету, пищат, просят ветер, чтобы не трепал их, не заставлял к
кланяться до земли. А сквозь зеленые лесные голоса вдруг бух-бух-бух. Это море шлепнулось о песок, обрушило толстую волну и отходит.

мимо скрипа, шорохов, и как собачка начинает кружить среди камней и кустов, ищет тишины. Есть такие складки на складе холма со старыми пнями, куда ветер не добирается. Маленькой девочке немного и нужно притаиться в ямке из-под вывороченной сосновой пятки. И точно на бесшумном острове поселилась. Вдали перекатывается гул, цикады где-то в вышине глухо точат свои ножницы. Лохматые ветки не шелохнутся. А если повесить перед глазами на колючем шиповнике синий фартучек и глубже усесться в ямку, вот у тебя и свой лесной домик. Так тихо сидит Туся, что ящерица доползает с камня на камень до ее оранжевой туфельки и недоуменно поднимает острый носик. Живая девочка или цветок какой-нибудь невиданный? Но когда издали позовут козье молоко пить, ясно, что девочка самая настоящая. Встряхнется, погладит теплый камень и, раздвинув камыши, пойдет ровными ножками на призывной голос. Молоко теплое и так вкусно пахнет тмином и шерстяным шарфом. Первую половину чашки Туся выпивает как следует, а потом начинает медленно сосать сквозь зубы. Молоко пузырится. Туся мотает головой и пофыркивает. Она уже не Туся, она козленок. Так легче и приятнее допить вторую половину чашки. Взрослые купальщики сидят на песке в темных очках. Все они, и мужчины, и женщины, стали немножко похожи на бабу-ягу. Скрестили поповучьи лапы, пересыпают из горсти в горсть песок, разговаривают. Но Тосе очков не нужно. Чем ярче переливается в воде перламутровая чешуя, тем ей веселее и уютнее. Складывает сгоревшие ручки, тихо восхищается и не насмотрится. Вон голубая дорожка протянулась к мысу, чистая и ясная, а по бокам танцуют солнечные пчелки и золотые иклы. Из-за скал выплывает кораблик, белыми наволочками вздулись паруса. Ни одного человека, на Тосю никто не смотрит. Она поднимает на камышинке свою оранжевую туфельку. Это привет. И ясно видит, только она одна и видит, как поваренок, негритянский мальчишка, ей в ответ машет связкой бананов. Плывем в Корсику. Будь здорова. На обед баранина с рисом и кисель. Как у них там должно быть хорошо на плавучей даче с прохладными парусами. Поваренок молча чистит медную кастрюлю. Тося обмахивает его пальмовым веером, чтобы ему было прохладнее. А корабельный барбос добродушно посматривает на новую пассажирку. Прилежно ищет на животе морскую блоху. Паруса растаяли, затонули в молоке далеких облаков. Тося, купаться!
Что же ты сидишь, как принцесса? Да разве принцесса станет сидеть одна без свиты, на старом полотенце, обхватив пальцем острые колени и думать о каком-то поваренке? Но Туся не возражает. Слова каждый день меняются, то она дичок, то недотрога, то принцесса. Пусть она послушно идет в море.

0: выше, до бедер, до края трусиков. Тося ласково гладит воду, обливает себе плечики светлым морским стеклярусом, становится на коленки и делает вид, будто плавает. Чудесно! Солнце припекло насквозь резиновую шапочку, но коленки дрожат. Надо выходить. Маленькая-маленькая, сидит Тося в белом волосатом халатике на песке под большой соломенной шляпой, словно тихий суслик, и отогревается. Слизнула с губы горько-соленую морскую каплю, вздохнула. О чем?
1: Очень уж хорошо. Вот и вздохнула.
0: Надвинула шляпу на самую пуговку носик и сквозь гнезда плетенья смотрит в каждой сквозной дырочке крохотная панорама, клочок неба и моря, а сбоку сосновая лапа, будто японская картинка. В стороне визжат голоногие дети. Тося поворачивает голову, смешные. Толкают друг дружку, обливает из ведерка и заливаются. Но Тося к ним не идет. Ей и так весело смотреть на них, а толкаться и визжать она не умеет. Она встает из своего халатика, он лепестком оседает на песок и смуглая, как орешек. Идет по голубым песчаным волнам дюн мимо яркой гигантской сосны туда, где в море впадает темным рукавом речушка, вся в камышах, сонная и застывшая. Если стоять тихо, увидишь, как в темной воде, извиваясь серыми жгутами, скользят ужи. Немножко страшно. Тося морщит лобик, поворачивается к берегу. Дети угомонились, лежат кружком на песке, греют спинки. На сосновой коре горит светлая смолистая капля. Большой черный муравей приклеился и никак не может вытащить из смолы лапки. Хорошо, что его увидела маленькая чужая девочка, а то так бы и пропал. Тося, домой! Тося, домой! Она слушает, ветер принес ее имя, но она еще не Тося, а так, лесной гномик, что ли.
1: В самом деле, домой, домой. Ведь пора обедать.
0: Вечером взрослые играют в карты. Тося сидит на своей табуреточке. Бульдожка тихо-тихо лижет ей коленку. Ему ничего не надо, ни сахара, ни бисквита. Просто любит и больше ничего. Тося перебирает ласковыми пальцами теплое собачье ушко и смотрит на звезды. В детской книжке много раз рассматривала она карты звездного неба. Все карты 4. Звездное небо весной, летом, осенью, зимой, по черному фону. Все созвездия разлеглись в фигурках, обведенных белой полоской. Над головой забияка Геркулес. На юге похоже на лангусту скорпион, на севере толстая большая медведица, на востоке летящий лебедь, на западе лысый старик Арктур погоняет собак. Но без карты и в настоящем небе ни одного созвездия, кроме большой медведицы, не узнать. Звезды искрятся, роятся, сливаются, прищуришь глаза, за большими
1: мигают малые, за ними еще поменьше, как пылинки толченого стекла. Веранда улетела в небо, Тося на ней одна, ни гостей, ни бабушки, ни мамы. Чуть-чуть долетают с земли далекие голоса, только теплая бульдожка под ногами. И вдруг с земли знакомый голос: «Тосик, спать!» Девочка очнулась, прощается, целуется, уходит. Она не знает, что она сегодня увидит во сне. Девочка старательно полощет зубки и прислушивается. Сверчок опять чирикнул за комодом. Значит, поселился совсем, перебрался из леса на дачу. Бабушка говорит, что это к счастью.
0: И никто не знает, никто об этом не думает, что на всем южном лукоморье, где стоит дачка, маленькая, тихо спящая девочка Тося, самое совершенное Божье создание. Даже Тосина мама этого не знает. И только бульдожка, глупый собачий уволень, смутно догадывается. Бродит под оконцем за верандой, смотрит на неподвижную белую кисть.

0: Прозвучал рассказ Саши Черного «Тихая девочка». Читала Ирина Терешенкова.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре». И сегодня мой собеседник Александр Крупинин, с которым мы решили поговорить о любительском театральном движении 70-х годов XX века. Вот такая глобальная совершенно тема, неотделимая от переходных эпох, от широкого исторического контекста. И поговорить мы решили не просто так, а потому что, как я упомянула уже в программе «За двумя зайцами», Саша связан как раз с театральным движением тех годов, как студент, обучавшийся на экономическом факультете, но мы поймем это, рассуждая о теории, о развитии театрального любительского дела, что это такая волна была мощная, что она захватила совершенно разные сферы и студентов разных вузов, институтов,
2: да, университетов,
1: не только студентов, да. Вообще тема любительского движения нам очень близка. Я тоже занимаюсь любительской театральной студии. Вообще любительский театр существовал очень с давних времен, да, но мы сколько говорили и о Станиславском, что и он тоже начинал как любитель, и он-то был вообще сыном золотопромышленника и занимался совершенно другими делами, но в свободное время участвовал вот в спектаклях, и все это перерастало в профессиональный театр, и зачастую любительский театр по своему уровню, в общем-то, даже и не отличался от профессионального театра, и более того, волна любительского движения — это волна такого необычайного энтузиазма, который провоцировал вот этот вот подъем энергетики, энергии, что воплощалось потом в театральные школы. Соответственно, почему мы решили 70-е именно годы взять, это...
2: Потому что мы имеем об этом информацию.
1: Мы имеем об этом информацию, да. Саша обучался в эти годы и примкнул вот к такому движению. Но мы перед началом программы рассуждали о том, чем движение 60-х, например, в 60-е годы тоже ведь огромное количество... Мы говорим сейчас, наверное, о Петербурге только, да, о Ленинграде.
2: Ну да, конечно.
1: Потому что он все-таки нам ближе, и мощный расцвет любительского движения и театрального движения в целом пришелся на 60-е годы. Это совершенно понятно, потому что была эпоха оттепели, да, которая позволила расцветать, в общем-то.
2: Вот насчет движения театрального в 60-е годы я мало что могу сказать. Мне кажется, что в 60-е годы очень сильное было движение, например, клубов самодеятельной песни. Вот люди с гитарами, вот это бардовское движение очень было популярно в 60-е годы. Поездки куда-нибудь в походы, вот это горнолыжные там всякие. Вот это вот все было очень популярно в 60-е годы. В конце 60-х годов, и да, это была такая эпоха оттепели, и в 60-х годах вот как бы еще существовало такое чувство, что все еще может быть хорошо, все еще даже наверняка будет хорошо, что вот эти все мрачные сталинские годы закончились.
1: Не все еще, а что наоборот такое.
2: Да. Дело в том, что сначала как бы вот эта революция, был такой подъем, что вот будет там какой-то новый мир, потом вот эти вот страшные сталинские годы, да, и шестидесятники, они были уверены, что ну вот это была какая-то ошибка. Да, вот это вот все так сложилось, это разовое явление, неправильность. А вот сейчас мы это преодолеем и снова по ленинскому пути пойдем, и будет у нас прекрасное светлое будущее. И, в общем-то, вера в это была в народе. И вот, ну, я имею, конечно, я говорю об интеллигентской сфере, которая занималась искусством там и так далее, что будет, что. И вот как бы. Общество, оно, по сути дела, было во многом едино. То есть государство, которое там вот развенчивало культ личности, да, там звало к новым высотам, там, и общество, все это было такое вот единое и такое довольно светлое ощущение того, что грядущее, в общем-то, Возможно.
1: Да-да-да. Ну и поэтому это повлияло, в частности, на репертуар постановок. Во-первых, на количество, что вот увеличилось количество вот этих вот студий. Их там чуть ли не 400 было, то есть вот именно количественное...
2: В 60-е годы?
1: В 60-е годы, да. Количественное увеличение, вот оно прям спровоцировано было эпохой. И репертуар, да, повлияло. То есть это много таких реалистических пьес, да, где
2: типа
1: ирония...
2: Роза в поисках радости какие-нибудь, вот такие.
1: Да, но это, да, но это и влияние Островского здесь было сильное. Это вот такое вот обличение старых порядков каких-то.
2: Да,
1: вот
2: перо.
1: Эта тема тоже такая вот да. повлияла. Да, действительно.
2: А вот где-то в конце 60-х годов случился такой поворот, как бы. Вот изменилась общественная такая атмосфера общественная. Люди поняли, что, ну, ничего хорошего здесь, в этом государстве не будет. То есть, я не знаю, насколько они, может быть, себе сознательно об этом не говорили, но такое ощущение того, что, в общем-то, все, что там делается, это все плохо, никогда ничего хорошего не получится, и произошло такое разделение. То есть, как бы общественная, государственная жизнь, да, там доклады какие-то, все это читалось. Там съезды, там лекции, все это проходило, а жизнь культурной среды она была совершенно от этого отделена. То есть как бы одна.
1: Ну то есть не в унисон, ты хочешь сказать? Сначала это все было одним направлением.
2: В
1: 70-е
2: годы это было да.
1: Вместе с жизнью.
2: Да. Mm-hmm. Потому что была вера в светлое будущее. В 70-е годы вдруг резко изменилось. Уже веры в светлое будущее в нашем поколении не было никакой. То есть никто всерьез вот это всю эту, так сказать, политическую муру к этому вообще не относился всерьез. Это было как некие ритуальные такие действия, там надо обязательно, допустим, начать свою речь, выступление там, с какого-нибудь съезда партии, там, дать какую-нибудь цитату из Брежнева.
1: Угу.
2: Но это все было да, в научных работах, где угодно. А никто к этому всерьез не относился. И те, кто это проводил, тоже к этому всерьез не относились. Никто к этому всерьез не относился. То есть это была некая такая вот пьеса, которую вот разыгрывали люди, потому что это было необходимо. А жизнь-то все равно идет, да, люди-то живут, да, им нужно как-то жить. И вот возникло такое движение, как бы параллельное совершенно общественной жизни, огромное количество всякого рода самодеятельных студий, театров. Причем, что было удивительно, что, казалось бы, вот такая идеологический пресс, но, по сути дела, никто всерьез на это не обращал внимания. То есть можно было там ставить все, что угодно, по сути дела. Ну, конечно, собирать людей и собирать деньги надо все-таки было на залитованные пьесы. То есть незалитованную пьесу это было опасно. Но если в частном порядке, то можно было и незалитованные пьесы ставить, можно было и там какие-то типа вечера устраивать. Никто на это серьезно. Вот, допустим, я в институте в нашем был театр, да, там никто никогда выставили бы какие-то спектакли, никто никогда. Из начальства не приходил, не интересовался, что мы там делаем,
1: угу.
2: Что мы там репетируем. И вот такая была абсолютно свобода. Ну, не абсолютная, конечно. Нельзя было такую открытую антисоветчину гнать, конечно, нельзя было, да, там что-то высказываться. Ну, в принципе, как бы вот такого идеологического пресса удивительно, что никакого не
1: но
2: было.
1: Вот в какой-то степени это к 60-м годам тоже относится, это тоже огромное количество студий и тоже чувство свободы, но совершенно другого как бы порядка, да, то есть там оно было такое сознательное и в унисон со всей общественной там жизнью государственной, а в 70-х годах сознание уже начинает меняться, но свобода еще как бы и не утрачена, получается.
2: А свобода, она уже не утрачена не потому, что как бы еще не утрачена, а просто она это никого особо не... То есть надо было, чтобы все как бы нормально, вот когда было собрание, там все голосовали, там аплодировали, приходили, расходились, там политинформация, все это было. А что там за этим стоит? Кто там, где там вечером делает в каком-то там клубе? В общем-то, особо, ну, если там, конечно, не какие-то личные там дрязги, это все, конечно, могло сказаться, но в принципе, Да. Все это было завершено. Удивительно, что совершенно свободно.
1: И студии появлялись при университетах, да? Да. И, в принципе, как ты сказал, и в маленьких клубах тоже могли,
2: да,
1: такие,
2: то есть,
1: мини-театры.
2: Где угодно, где угодно. Все зависит от руководителя. То есть, если был руководитель, который имел возможность как бы своим личностью своей как бы привлечь людей, да, то тогда возникала какая-то студия, долго ли, коротко ли она существовала, потому что это все, конечно, было совершенно бесплатно, и энтузиазм человеческий, он не безграничен, конечно, и временами, то есть меняются людей жизнь, там кто-то уходит, кто-то рожает, кто-то там еще что-то, и расходятся, да, другие приходят, но в принципе, да, и вот это была такая интересная среда, то есть и никто даже вот, то есть никто никогда ни на какие политические темы, там, на какие-то общественные вообще не касался этого вопроса.
1: Угу. Отдавались творчеству.
2: Отдавались творчеству, это, конечно, очень плохо, с одной стороны, потому что в конечном счете это сыграло очень дурную роль, потому что люди как бы почувствовали, что, ну, там, как бы они там сами по себе, а мы сами по себе. То есть они как бы потеряли вот такую вот общественную такую жилку, как бы, да, семидесятники. Но, ну, что делать, значит, вот так.
1: Ну да, такая волна, такое такая движение. Волна, такая... А вот, например, мы сказали при университетах, там при клубах, а квартирники же там тоже какие-то могли быть театральные следы? Мне кажется, тоже...
2: Ну, квартирники скорее касались концертов.
1: Музыки.
2: Концертов, потому что, ну, тяжело как бы... То есть, вот, допустим, у нас была студия. Ну, давай я расскажу тогда, да, как...
1: Расскажи. Мне кажется, мы когда-то касались этой темы, но подробно об этом не говорили, поэтому расскажи, в каком университете, институте ты учился.
2: Тогда это называлось институтами.
1: Да.
2: Институт, я учился в финансово-экономическом институте. Я, когда пришел на первый курс, я до этого театром не занимался никогда. Ну, я как бы в детстве там в театры ходили, мы, конечно, там, да... Я жил там, с одной стороны, был театр Ленсовета, с другой стороны, был Малый драматический театр.
1: Ты на Владимирском
2: жил. Да. И ТЮЗ там тоже недалеко.
1: Ну, самое театральное место.
2: То есть, да, такое место, да, было довольно театральное, много ходили.
1: Большой драматический там тоже недалеко.
2: Большой. Ходили в детстве, конечно, водили меня в театр, все. Но как-то сам я театром особо никогда не приходилось. В школе у нас не было никакого театра, то есть негде было приложить свои таланты в этом деле. И вот я, когда пришел в институт учиться, у нас был такой со мной, мой однокурсник Марк Гиндин. Он был сыном известного ленинградского драматурга Михаила Гиндина. Uh-huh. Гиндин, Рябкин, вот это известное, там, да, сказать, они такие делали юмористические всякие, карнавальные там всякие, так сказать, постановки. И вот Марк Гиндин почему-то, я до сих пор понять не могу, почему он оказался в нашем финансово-экономическом институте, потому что вот меньше всего на свете его интересовала экономика и финансы. Он был полностью увлечен театром,

0: нас руководитель Виктор Владимирович Докучаев. Он был профессиональный режиссер. Он, например, поставил в Малом драматическом театре на Рубинштейна спектакль «Оглянись во гневе» Осборна. То есть, ну, профессиональный петербургский режиссер.
1: Он руководителем был студии при институте.
0: Ну, это, как сказал, студенческий театр, да. Еще там были режиссеры, помощники его, там Геннадий Голованов, например, тоже очень профессиональный человек. И вот, ну, начиналось это все со студии, то есть первое время там ходили мы там вечерами, то есть ходили мы вечерами там, ну, вот, может быть, 4 раза в неделю, наверное, это происходило. То есть фактически личной жизни никакой не было, и вот это была учеба и театр, больше ничего фактически не было. Ну, вот, значит, там это студия, значит, там, ну, как обычно учатся студии, да, там, этюды, там, сцен-речь, сцен-движение.
1: Все это было, у вас целый комплекс упражнений.
0: Все это было, да, упражнения.
1: Когда это успевали вы? После занятия оставались?
0: Ну, где-то часов 6:30, в 7 начиналось, и до 9, до 10, до 11, там. Сколько?
1: Вот так вот сравнивая с современными студиями, сейчас же, мне кажется, совсем другой, менее глубокий подход. И в основном там люди после работы, да, или там после учебы успевают только поставить сам спектакль.
0: А нет, вот... это неправильно. Да. Нужно, конечно, то есть нас готовили как бы, ну, полупрофессиональных актеров. То есть весь комплекс, там танцы, там из меня танцор, знаешь, как канатоходец, примерно.
1: А вот подготовили.
0: Да, вот это все. Потом нашему руководителю Виктору Владимировичу предложили возглавить театр, народный театр в Дворце культуры просвещения. Это на Мойке Юсуповский дворец. Вот в Юсуповском дворце, да. Это был там старинный народный театр с большой традицией, с большой историей. Но все это там было уже такое довольно замшелое. И вот мы пришли там молодые, там все. А ему там было, мне было там 18 лет, а ему, может быть, было 28. То есть вот
1: совсем молодой человек.
0: То есть нам казалось, что он уже такой взрослый-взрослый. А на самом-то деле совершенно молодой. Вот мы там какие-то свои спектакли стали ставить. Ну и там вообще там у нас были отдельно по сцен-движению. К нам приходил Кирилл Николаевич Черноземов, например, заведующий кафедрой сцен-движения института, театрального института. Да? Такие вот у нас были преподаватели. То есть там все было очень серьезно. И вот ставили мы там разные спектакли, побеждали на конкурсах. Ну, то есть Виктор Владимирович был человеком очень таким приверженцем классической системы Станиславского. То есть он не признавал никаких вот этих
1: вот штук. Я помню,
0: вот
1: мы как-то обсуждали, да, вообще то, что в 70-е годы было очень много экспериментальных постановок, и ты говорил, что, ну, ведь студенты все равно ходят и смотрят, да, что происходит в городе, но вы ходили исключительно на классические постановки, да, какие-то экспериментальные вещи вам
0: нет,
1: запрещали.
0: Почему? Никто нам не запрещал никуда ходить. Нет, почему? Нам говорили, что нам наоборот. Вот, допустим, когда мы ставили «Фантазии Фарятьева», нам не советовали ходить смотреть спектакль БДТ, который Юрский поставил.
1: Да.
0: Потому что, ну, чтобы не передирать, как бы, вот.
1: Ну, это всегда так, конечно,
0: да,
1: тот же самый
0: материал. А чтобы
1: материал
0: запрещать ходить нам какие-то спектакли, нет, такого я не помню. Там он ставил «Смерть Тарелкина», например, Докучаев ставил. Вот, мы побили победителем союзного конкурса.
1: А ты играл в этом спектакле?
0: Я еще только пришел, тогда не играл. Потом мы ставили «Женитьбу» Гоголя. Потом уже стали современные спектакли ставить. Вот «Фантазии Фарятьева» ставили, самый правдивый Григория Горина. Это вот то, что фильм про Мюнхгаузена, самый правдивый пьеса.
1: Да.
0: Это тот самый Мюнхгаузен, фильм был потом с Янковским.
1: Да, да, да.
0: Мы его ставили, и потом ставили мы по Булгакову.
1: Удивительно, что, мне кажется, репертуар современного театра сейчас во многом напоминает. Вот,
0: ну, так,
1: все
0: а что,
1: те же и
0: Розов,
1: а возвращается сейчас.
0: Ну а что, собственно, ты как бы это понятно. Сейчас очень сложно что-то современное поставить,
1: да,
0: в наших нынешних условиях.
1: Ну вот расскажи, в каких спектаклях участвовал ты? Помнишь ли свой первый, например, спектакль?
0: Так. Да, «Фантазии Фарятьева» у нас, как будто, когда я пришел, как раз вот он был в работе, и там, ну, там интересно было, допустим, вот у нас не было такого понятия премьерства, то есть у нас не было, что одни играют там главные роли, другие играют второстепенные, одни более талантливые, другие менее талантливые. Так, в общем-то, у нас не было.
1: Ну а как? Было несколько составов на один спектакль? Или...
0: Нет, не было столько народу.

0: Ну, просто на разные спектакли, допустим, вот в спектакле Фарятьева я играл главную роль, а, допустим, в спектакле самый правдивый, его уже ставили, когда мы были на «Мойке». Там была своя студия, когда мы пришли, там была своя студия.
1: В Юсуповском.
0: В Юсуповском, да. Там была свои люди были, часть из них осталась с нами. Там уже были такие взрослые люди, актеры, много лет, которые в этом театре, очень профессиональные. Там вот они играли главную роль, допустим, играл такой Ибрагимов, был потрясающий актер. Ну, совершенно как бы не профессиональный, но вот очень хороший актер. Он играл этого Мюнхгаузена, а я играл слугу Томаса. То есть у меня была такая роль, такая самая непритязательная. Ну и... Да, ну...
1: Вот, а ну, какие у тебя были ощущения, вот этот первый спектакль, как, так сказать... Работали вы над образом?
0: Очень. То есть мы, допустим, спектакль «Эти фантазии» мы ставили, наверное, года полтора.
1: Полтора года?
0: Да.
1: То есть, действительно, там, работа профессиональная.
0: Там было все очень профессионально. Там был художник, у нас был Феликс Михайлович Фельштинский такой. Известный брат известного Вениамина Фельштинского, да. Сейчас не знаю, где он, жив ли. Ну вот, и там были такие ширмы, там какие-то были движения на сцене, всяких декораций, то есть все было очень сложно, и все это было, все делалось на очень хорошем уровне. Вот, и потом, значит, вот этот театр, он был на верхнем этаже Дворца Просвещения, и там, ну, я не знаю, мест 60, наверное, в этом, очень маленький камерный зал, но он весь с ложами, там, как царская ложа.
1: Да, но это ложа. Сейчас, ведь
0: я он думаю,
1: же функционирует.
0: Никуда
1: да,
0: он не подевался с тех пор,
1: нет,
0: конечно.
1: Есть.
0: И вот в этом таком, среди всей этой бархата, золота.
1: То есть это все так же было там, да, как такой исторический театр?
0: Да. И вот мы там пытались что-то такое создать в этом, да.
1: А вот расскажи, был ли этот театр репертуарный? Потому что вот зачастую сейчас студии, как функционируют, ставится какой-то спектакль, дальше идет следующий, и они не повторяются.
0: Нет, это был театр репертуарный, причем там был старый репертуар, который, когда мы пришли, там он оставался много спектаклей, и мы так показывали их постепенно, и Докучаев их по одному снимал. Этот спектакль мы не будем больше показывать.
1: А, да.
0: И мы ставили новые спектакли, вот мы поставили 41-й по Лавреневу, например. Мы поставили вот самый правдивый, там «Ханский огонь» Булгакова поставили. То есть и это был репертуар, то есть там надо было каждую субботу, воскресенье должен был быть спектакль. Там афиша была.
1: По выходным.
0: По выходным. И каждую субботу, воскресенье был спектакль, приходила публика своя, которая там уже знала это об этом театре. Потом постепенно публика стала меняться, конечно, ну да.
1: А публика приходила, это не знакомые ваши были? Ну, понятно, что знакомые тоже
0: знакомые
1: приходили.
0: Незнакомые.
1: И незнакомые.
0: Нет, там была публика какая-то изначально, которая, когда мы туда пришли, в этот...
1: Люди, которые рядом жили.
0: Там ходили испокон веку в этот театр. То есть это как бы твоя публика была, в основном пожилые дамы. Такие
1: а вот вход был по билетам?
0: Бесплатный,
1: да?
0: Ну и надо сказать, что кроме нашего театра было масса очень хороших, интересных театров. И мы со многими сталкивались на всякого рода фестивалях, смотрах. Вот, ну, мы когда-то с тобой говорили о Малышицком, о Владимире Малышицком. Вот тогда был театр, театр Лииштовский, который, он такой как бы был в стиле театра на Таганке, такой открытый, такой диалог со зрителем, там совершенно другая тема была. Был театр «Суббота», например, Юрий Смирнов-Несвицкий его создал. Он до сих пор существует, театр «Суббота», я не знаю, но, конечно, уже совершенно другой, он сейчас профессиональный театр. Тогда это был любительский театр, и причем у них была совершенно другая, как бы, ну, как другой подход. Они как бы, наоборот, показывали, что это самодеятельный театр. Вот именно самодеятельность была возведена в ранг такой вот достоинства какого-то. Вот театр был такой вот, ну, совершенно как бы непрофессиональный, там какие-то люди. В общем, довольно интересно все это было смотреть.
1: То есть там подчеркивалась непрофессиональность?
0: Непрофессиональность, да. То есть и там какие-то они там... Ну вот, это было чем-то похоже на КВН какой-то. Вот такое что-то такое.
1: Очень интересно.
0: Да, очень интересно. Потом был, конечно, замечательный человек и лидер театральный Эрик Горошевский. Они тоже по разным сплощениям. Камчатком, у него был театр «Радуга», он как исходил из такой теории, вот типа Ежи Гротовского, вот такой театр они пытались сделать, как бы театр, как бы, который изнутри человека идет, да. И там уже все были, допустим, его Джордж Гуницкий, и вот все ребята из «Аквариума», вот там mm-hmm. они участвовали, они там, Сева Гакель, там, тоже исключительно интересный театр был.
1: Но там Гребенщиков, да, вот,
0: да, кажется, иностранный агент, да, да. Ну, был. Гребенщиков в меньшей степени, а Гуницкий, конечно, участвовал там серьезно. Потом театр был ДК Ленсовета, очень хороший профессиональный театр. Я там смотрел спектакль «Бегущие по волнам» по Грину. Но это, я тебе скажу, было потрясающе.
1: Но тоже любительский.
0: Потрясающе изначально. В плане того, насколько это было профессионально. То есть это было профессиональнее, чем 90% профессиональных театров. Угу. То есть когда ты смотришь спектакль профессионального театра, ты всегда видишь в нем вот такую вот любительщину, даже в БДТ. А там это было абсолютно профессионально. То есть, ну вот, прямо вот доведено до какой-то вот такой вот... Ну, комар носу не подточит нигде. Декорации потрясающие, в общем, актерская игра, все было. Все было просто с первой до последней ноты гениально.
1: А вообще, в чем такие коренные различия тогда народного театра, любительского, того, что мы называем любительским, и профессионального?
0: В 70-е годы?
1: Ну, например, в 70-е годы. Понятно, что люди, которые принимали участие в постановках, они где-то учились
0: и где-то получали денег,
1: но у них была профессия какая-то другая.
0: Билеты были бесплатные, как бы, то есть вход был бесплатный, денег брать за это было нельзя, и люди денег не получали, то есть все это основывалось. Ну, вот руководитель театра, если, допустим, театр был в нашем, допустим, институте, или там в ДК просвещения, или там в ДК Ленсовета, ну, руководитель получал зарплату, конечно.
1: Ну, конечно.
0: А все остальные люди, никто не получал никакой зарплаты, то есть все они приходили, и зрители тоже приходили бесплатно.
1: Да, ну и плюс еще где-то работали, либо студенты учились, либо, конечно, если это уже взрослые люди, то они работали,
0: конечно, они жить-то
1: не
0: актерами. Конечно.
1: Вот это. Значит, не имело отношения никакого к уровню этих спектаклей. Да.
0: Ну, на мой взгляд, ну, где-то имело, где-то не имело.
1: Да. Ну, понятно.
0: То есть это все по-разному было, но были, да, конечно, такие вот спектакли, выдающиеся совершенно.
1: А вот, Саш, ты сегодня, мы говорили про Фрейда, и ты упоминал про его связь с Достоевским. Я знаю, что ты тоже увлекался очень Достоевским, и даже... была постановка.
0: Не, ну это совершенно из другой оперы.
1: Из другой?
0: Абсолютно из другой оперы. Из другой эпохи, из другой оперы.
1: А, то есть про это мы сегодня не будем, да?
0: Говорить,
1: хорошо.
0: Да. Нет, это все не окончилось ничем хорошим, поэтому об этом говорить не стоит.
1: Но уже мы понимаем с радиослушателями, что все-таки театральная твоя судьба, она как бы не прервалась там на 70-х годах, да, потом это куда-то все равно выливалось.
0: Не могу сказать, что получилось у меня там что-то хорошее. Вот.
1: Тогда возвращаемся к 70-м годам, да. Что еще ставили? Вот ты несколько назвал каких-то вещей.
0: Я где-то на третьем курсе оттуда ушел из этого театра. Почему я ушел? Даже трудно объяснить, почему я оттуда ушел. Ну, наверное...
1: Из театра, не из института.
0: Из театра, да. Да, вот... Театр уже к институту не имел никакого отношения, он был на... Мойки, вот это в Исупском дворце, он к институту не имел никакого отношения. Но просто в какой-то момент я вдруг почувствовал, что что-то мне перестало хотеться туда ходить.
1: Вот интересно.
0: А если почему? Перестало хотеться, то какого
1: смысла добровольно
0: это продолжать? Потому что я никому ничего. Ну, в какой-то момент, когда я видел, что я могу там не испортить там спектакль, конечно, кому-то там, я как-то оттуда ушел. Что-то мне там стали меняться люди, как-то все изменилась там обстановка. В общем, как-то все это мне перестало нравиться. Очень, конечно, уже учеба слишком была серьезная, и очень много времени это занимало, и устал. Я думаю, уже там, когда выпускался спектакль, там бывало до часа ночи, там репетировали. а на утро надо в институт, да, и оттуда ехать надо на автобусе. Я жил тогда на Московском, по конце Московского проспекта, то есть еще где-то около часа надо добираться домой. И как-то я, видимо, что-то мне все это надоело, и я оттуда ушел. И вот потом Феликс Михайлович Фельштинский меня пригласил в свою студию, он свою студию создал. И еще мы там сделали спектакль «Эшелон», «Рощиный эшелон».
1: А студия это была при каком-то дворце культуры?
0: Это было какое-то училище на Гороховой улице, на улице Дзержинского. Там занимались как бы театральные художники. То есть в основном там были ребята, которые было среднее училище или техникум, где, который учил на театральных художников. Я сейчас уже не помню точно, как это называлось. Это где-то было на Гороховой улице. И вот там мы сделали спектакль «Эшелон» Рощина.
1: Так, ну вот расскажи об этом спектакле, вообще о методе. Там же другой подход, наверное, был в этой студии к постановкам.
0: Да, там подход был немножко другой. Там как бы в основном такой этюдный подход был. То есть... Ну, как вот собирались люди, вот ты играешь этого, и вот они начинали между собой там общаться, то есть вот как бы...
1: Как, фантазировать,
0: от этих,
1: да?
0: Персонажей, как бы они сами создавали диалоги какие-то там, ну, в своих образах.
1: Да-да-да.
0: Это вот тема была очень... проходила очень...
1: Сейчас, кстати, тоже очень,
0: очень
1: популярно.
0: Долго. У нас, у Докучаева ничего подобного не было. Угу. То есть там как бы вообще не было никакого такого периода, знаешь, как там... То есть прочитали пьесу и начали ее ставить с первой сцены. То есть никаких там не было.
1: Вот дневников этих... персонажа.
0: Нет, нет,
1: такого,
0: нет,
1: все, да?
0: Это, все, это, все это от лукавого, да.
1: А здесь нет.
0: А здесь вот это... Что-то тоже мне это все надоело ужасно. Дело надо делать, я не привык так время тратить.
1: Так это тоже дело.
0: На пустяки.
1: Да, это, кстати, вот если говорить о системе Станиславского, конечно, понимаешь, насколько широка она была, потому что и у него же этот этюдный метод был.
0: Особенно если представить себе, что играл я там глухонемого. И общение было
1: очень интересно.
0: Общение было у меня очень ограничено там при всем при том, да. Ну вот, ну сделано, потом мы что-то мы сыграли его. И все это где-то тоже оттуда ушел.
1: Угу.
0: Что-то мы поссорились на каких-то идейных основаниях.
1: Не то, что
0: поссорились, а разошлись, скажем так. Мы не поссорились, конечно, но разошлись.
1: Да, но смотри, ты, получается, подключался к разным движениям таким, да, испробовал разные методы какие-то.
0: Ну, очень много было всяких театров. Мы как бы общались все между собой, как бы часто встречались где-то в неформальной обстановке, в квартирах. Вот часто бывало вот как раз Марк Гиндин, ныне, к сожалению, покойный, он, допустим, целый вечер пел песню под гитару. Там Акуджава, Высоцкий частично, вот такой репертуар. Я вот Акуджаву для себя открыл от него в основном. И... Приходили ребята из других театров, то есть как бы вот там встречали какие-то праздники,
1: да.
0: Там вот, все это такое движение было, все друг друга знали, в общем-то. И такое было вот как бы хорошие
1: да.
0: Братские отношения между ними.
1: И вот интересно, что мы уже сказали там и про уровень, ну и про театр «Суббота» ты сказал, что сейчас он профессиональный, и это же была частая ситуация, когда любительский маленький театр, он становился профессиональным.
0: Не то чтобы это, конечно, была даже... очень частая ситуация, но бывали такие
1: бывали.
0: Случаи.
1: И даже то, что мы сказали про Малышицкого, все-таки да. Он истоков стоит молодежного театра на Фонтанке, в общем-то,
0: да,
1: не
0: да,
1: больше,
0: да,
1: не
0: да,
1: меньше.
0: Да, да, да,
1: да,
0: да, да.
1: Поэтому здесь вот такие очень мощные какие-то были основы, заложенные вот в этом во всем движении.
0: Ну вот как бы всегда существовал где-то вот этот мир вот любительского театра и мир профессионального театра, он тоже не был между собой как бы абсолютно разделен. То есть какие-то ребята, допустим, у нас вот был такой актер, вернее наш студент, наш Игорь Черносов, который ушел от нас, из нашего института, в ЛГИТМИК. и там стал актером профессиональным, допустим. Какие-то профессиональные актеры к нам приходили, которые, у которых не было театра, допустим, негде было им играть.
1: А, и они играли в любительских?
0: Ну, они не были там, конечно. Басилашвили с Юрским не приходили к нам играть в любительских.
1: Но Юрский, он тоже из студии при университете.
0: Нет, я имею в виду, когда уже они были тем, кем они были, они к нам, конечно, не приходили играть. Но вот парень был у нас, он играл в «Тюзе». У него там был один спектакль. Он играл там Ипполита Завалишина в спектакле про декабристов. У нас он играл там тоже, то есть приходили. И вот Олег Юрьев такой был, он играл в театре. У него было высшее образование театральное, он играл в Киеве, он из Киева приехал и играл в театре комедии. Например, я его видел на сцене в театре комедии потом. То есть вот, и, допустим, когда проходили экзамены в театральный институт, то представители вот этих театров, они часто там крутились около этой приемной комиссии. И когда люди не поступали куда-то в театр, театральный институт, они им говорили, вот у нас есть, допустим, театр при Дворце культуры Ленсовета, вот там вы там будете играть, и там подготовитесь, там будет хорошая подготовка.
1: Ну, кстати, да.
0: И через год там вы снова сможете. И вот таким образом набирались люди, которые как бы уже были где-то вот рядом с этим. Да?
1: Уже имели опыт, тренировались.
0: Да, да, да, да, да.
1: Что-то пытались.
0: То есть хорошие люди были, и, конечно, прекрасная эпоха.
1: А ты упомянул еще, что вы участвовали в разных фестивалях. Вообще, насколько было мощное вот это фестивальное движение? Что они из себя представляли? Что такое в то время вообще был фестиваль?
0: Ну, вот, допустим, в театре, в Дворце культуры имени Горького был фестиваль, где мы показывали. Ну, я еще я там не играл, но я там присутствовал на спектакле «Смерть Тарелкина». И там театр Малышицкого, там и другие театры, все там по очереди выступали вот, каждый вечер, там в течение, там, допустим, я не знаю, дней 10, наверное, проходил вот этот фестиваль, приезжали из других городов ребята, и потом, значит, вручались там призы.
1: А была какая-то обратная связь вам? Разборы устраивали? Вот комиссия какая-то
0: говорила
1: или что-то?
0: Я насчет разборов я не могу сейчас сказать, не помню просто. Может быть, были, может быть, я там не присутствовал. Не могу ничего сказать. Но комиссия была там, вот нам вручили первое место, там мы победили с этим. Это очень котировалось, что именно русская классика, то есть «Смерть Тарелкина», это было круто.
1: А ты не играл
0: там? Я там не играл, да.
1: Смотрел,
0: это еще до меня был поставлен спектакль.
1: Да. А и он прямо тоже был поставлен в таком музыкальном стиле, как я вот помню только Товстоноговскую постановку.
0: Нет, он был гораздо лучше, конечно.
1: Лучше,
0: конечно,
1: чем Товстоноговский спектакль?
0: Товстоноговский спектакль, это в основном, на мой взгляд, на самом деле, очень был такой, он был, скажем так...
1: Шикарный.
0: Он шикарный, но он был... На скорую руку такой сляпанный, да, какой-то спектакль.
1: У меня такое яркое впечатление. Детское мое, очень яркое.
0: Не, ну правильно, оно яркое, но это... Нет, но это по-настоящему был спектакль драматический, сказать, вот по системе Станиславского, сделан от первой до последней ноты, как бы, то есть полностью, конечно.
1: А вот, Саша, расскажи, а ездили ли вы в другие города сами, гастролировали ли со своим репертуаром? И вообще, насколько это было распространено в студии? Все-таки они так в одном локусе?
0: Вопрос финансовый, на самом-то деле. Я думаю, что в те времена никто на это денег не выделял, поэтому никто никуда не ездил. Может быть, кто-то куда-то и ездил, я тоже не знаю. При мне никто...
1: Ваша студия, в основном при Исуповском дворце, наверное... Оставалось,
0: да,
1: и все. Да. И какие-то городские уже фестивали.
0: Да, у нас была репетиционная база в этом Бельведере княгини Юсуповой, там Серебряный будуар, там такая бытовая такая зеркало.
1: Гримерки там какие-то были? Или что такое репетиционная база?
0: Ну, репетировать-то где-то надо.
1: А, то есть вы не сразу выходили на сцену, как в профессиональном театре, у вас была репетиционная комната,
0: конечно. Не, ну зачем же? В сцене там уже мизансцены какие-то выстраиваются. Это уже последний период. А сначала там идут какие-то репетиции, какие-то сцены там. И вот это все было среди там Серебряном бульваре. Тут, вот в это место нельзя было вообще ходить, там такая веревочка висела, чтобы туда не заступать.
1: Уже музей начинается. А вот еще у нас уже время стремительно убывает, но интересно еще узнать про костюмы, про сценографию. Вот все-таки как это добывалось? Вы сами это делали, шили?
0: Нет, это все заказывалось.
1: То есть это финансировалось?
0: Декорации заказывались, это финансировалось Домом культуры. То есть Дворцом культуры это финансировалось.
1: Вот это да. То есть вам снимали мерки, делали костюм, да, конкретно на тебя?
0: Нет, костюм, мне кажется, костюм там особо никто не делал, а как-то пользовались какими-то... Там был огромный, вот когда мы пришли, там был огромный этот под сценой склад, и там было все, что угодно, просто все, что угодно, любые костюмы на любые размеры. А вот декорации, да, декорации заказывались, потому что каждому спектаклю свои декорации.
1: И были такие вот прям мощные декорации, да, как-то они там разбирались, собирались.
0: Да.
1: Очень интересно. Жалко, что мы не можем видеть никакие фотографии вот. С тех времен.
0: Да, как-то, ну, в те времена какая была фотография? Черно-белая, там никто, конечно, этим не занимался, никто не думал, что это нужно будет кому. Обидно, потому что целая эпоха, и она фактически, как сказать... Ну вот исчезла, нет, ничего от нее не осталось, никто о ней не помнит, никто о ней не знает, и вот мы уйдем, и вообще никто, это вся эта вот эпоха.
1: Ну, да. Нет, я думаю, что она все равно задала камертон, какое-то настроение и вот нашей современной эпохи, и по-прежнему живы люди, которые вспоминают учителя, вот, ну, да. тот же Ферштинский вспоминает, то есть это еще где-то вот рядом с нами, совсем тут вот близко на слуху, да, но даже вот я, готовясь к передаче, смотрела фотографии, конечно, по ним очень трудно судить, оно было.
0: Да, тех времен фотографии, конечно, очень плохие.
1: Да, мы просто видим какие-то силуэты, но непонятно настроение, оно все-таки пока что в воспоминаниях вот в этих вот неуловимых.
0: То, чем мог, поделился, как говорится.
1: Да, очень интересно. Ты ушел из вот этого театрального мира, из студии. Это тоже были 70-е, получается, года, уже, да? Или уже 80-х начало?
0: Нет, это конец 70-х, начало 80-х где-то. Но у меня как бы уже институт нужно было... Во-первых, у меня семья появилась на четвертом курсе. Потом институт уже требовал очень серьезного отношения. В отличие от Марка Гинтина, все-таки экономикой тоже интересовался в то время, не только театром, поэтому...
1: Но все-таки направление меняется в 80-е годы театральное. Ну, об этом мы, может быть, еще когда-нибудь поговорим. Сегодня вот осветили вопрос театрального движения, любительского движения в 70-е годы 20 века.
0: Все, нам нужно, говорят, заканчивать.
1: Да, прощаемся с нашими радиослушателями. До новых встреч.
0: До новых встреч. Всего доброго.

0: Маленький концерт.
1: Впечатления от этой оперы сравнивали с впечатлениями от выхода в свет крупнейших явлений русской литературы, например, романов Льва Толстого. Таково свидетельство музыковеда Бориса Асафьева о восприятии современниками новой оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», премьера которой состоялась в феврале 1907 года. Действительно, особенности стиля и художественного мира композитора поразительно совпали в начале XX века с общими устремлениями русского искусства. А новая опера стала мощнейшим духовным переживанием и не только для современников, но и для многих и многих слушателей годы и десятилетия спустя. «Сказание о невидимом граде Китеже», предпоследнюю оперу Римского-Корсакова, без преувеличения можно назвать главным сочинением в масштабах всего его творчества, подытожившим не только многие музыкальные и художественные образы и идеи, но и мировоззренческий путь композитора. Особую роль сыграла эта опера и в русской культуре. В одной из многочисленных работ, посвященных опере Римского-Корсакова и воплощенному в ней прекрасному и многослойному образу града Китежа, мы читаем. К 1900 годам толкование местной старообрядческой легенды смещается с периферии русской культуры к ее центру. Опера Римского-Корсакова и есть момент этого перелома. Именно она сформировала национально-культурный символ земного рая, который теперь неотделим от Китежа. С тех пор о Китеже пишут музыковеды, историки России, религии, литературы, фольклористы, этнографы, философы, но так и не придут к целостному взгляду на этот мировоззренческий феномен. Конец цитаты. Важно сказать о том, что в годы создания оперы Римского-Корсакова китежская легенда оставалась живой в народном сознании. К невидимому граду на озере Светлояр продолжали идти тысячи паломников. Предание о граде праведных привлекало к себе в то время все более пристальное внимание интеллигенции, по-разному в духе многочисленных идей Серебряного века, толковавшей его. Китеж становится страстно обсуждаемой религиозно-философской темой, и уже через несколько лет после премьеры оперы «Невидимый град» провозглашается русскими философами и поэтами верховным символом русского религиозного и философского народного сознания. «Идея Китежа началась скромно», — пишет музыковед Марина Рахманова, когда Римский-Корсаков в 80-е и 90-е годы перечитывал, как он выражался, тетралогию Мельникова-Печерского. Романы «В лесах и на горах» очень нравились Римскому-Корсакову. Он хотел извлечь оттуда сюжет, и только потом с помощью замечательного либретиста Владимира Ивановича Бельского этот сюжет старообрядческого сказания скрестился с житием Февронии Муромской и, главное, скрестился с целым рядом современных идей. Китеж созревал необычно долго для Римского-Корсакова. Опера была завершена только в 1905 году. Это было связано, конечно, с объективными трудностями избранного сюжета и материала. Ведь древнерусские сказания давали лишь скупую канву событий и образов, а все остальное требовалось найти или сочинить. В перечень источников либретто входят наряду с основными, то есть китежским летописцем и повестью о Февронии Муромской, также летописи, повествование о татарском нашествии, слово Серапиона епископа Владимирского, повесть о Юлиании Лазаревской, повесть о горе злосчастье, песни исторические, лирические, обрядовые, былины, духовные стихи. И синтезирование всех этих разных источников в один прекрасный текст — это, конечно, огромная заслуга Владимира Ивановича Бельского. Древние сказания насыщались подлинными материалами истории и народного творчества, вплоть до мельчайших единиц слов и выражений, инкрустированных в текст либретто. И параллельно вырабатывалась драматургическая концепция оперы. Не преувеличивая, можно назвать либретто Китежа лучшим в русской оперной музыке. Медленное созревание Китежа было связано и с тем значением, которое изначально придавали новой опере композитор и его окружение. Римский-Корсаков хотел писать Китеж особенно тщательно, не торопясь, для себя. И потому можно говорить об особой роли этой оперы на духовном пути композитора. Предпоследняя опера Римского-Корсакова стала первой его христианской оперой. Проблески другого мира, воспевание, преображающее мир силы любви, особенно в прекрасных женских образах, все это было и в других его операх, но только в Китеже достигает полноты откровения. Обратимся вновь к статье Бориса Асафьева. Из двух вариантов сюжета «Китеж скрыт под водой» и «Китеж остается пребывать на земле, но невидимо для духовно слепых» композитор выбирает второй, пишет Асафьев. Это дает ему возможность развивать действие как восхождение к лицезрению Китежа. Стремление к постижению света, преображение и претворение — вот принципы развивающегося, вырастающего действия сказания. Римский-Корсаков пришел к концепции Китежа, движимый своей гениальной интуицией в отношении народного искусства, любовью к нему, исключительно чутьем великого стилиста, то есть приближением чисто эстетическим. Конец цитаты. Но результатом стала опера, воплотившая в себе огромную духовную традицию. Не случайно тот же Асафьев назвал ее «умозрением в звуках», по аналогии со знаменитой статьей о русской иконе Евгения Николаевича Трубецкого, названной «умозрение в красках». Вместо сказочных чудес языческого мира, вместо былинных героев, привычных в корсаковских сочинениях, на оперной сцене впервые предстали русские святые, преображающие, чудотворящие реальную русскую историю. И образы эти без труда узнаются всеми, кто хоть немного знаком с традицией русской святости. Неудержимое, ревностное стремление к пустынножительству и созерцанию, или, лучше сказать, самоотреченному христианскому богосозерцанию, было господствующей мыслью, господствующим чувством и стремлением всех людей, всем сердцем принявшим веру христианскую. Читаем мы у одного исследователя древнерусских житий. Пустыня с ее природой, находившаяся в непроходимых дебрях севера, полная и страшных явлений природы и дивных красот, под влиянием глубоко религиозного настроения души привлекала и воображение, и чувства, восторгала любителей ее, отшельников. Все эти святые отшельники были проникнуты живым, теплым сочувствием к природе, к ее красотам, силам и явлениям. Все они любили углубляться в леса, чтобы там в тишине чувствовать близость Бога, созерцать совершенство творения Божия. И как только находили они красивое местоположение, видели в нем образ рая, дом Божий, и с восторгом восклицали словами псалмов. «Коль возлюблена селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни. Сей покой мой, зде вселюся, яко возлюби душа моя». Сказание о невидимом граде Китеже Римский-Корсаков начинает небольшим оркестровым вступлением, названным «Похвала пустыни». Эта музыкальная живопись сродни любимому композитором творчеству Михаила Нестерова, на выставке которого Римский-Корсаков водил первых исполнителей своей новой оперы. Из этого удивительного образа, одной из прекраснейших музыкальных картин русской природы, вырастает все дальнейшее развитие действия оперы. Эта природа, этот мир, одухотворенный присутствием святого человека, его молитвой и его подвигом, таит в себе силу преображения и процветает в конце оперы в образе небесного града. Перед тем, как зазвучит музыка вступления к опере, прочтем еще несколько строк из статьи Марины Рахмановой, замечательного исследователя творчества Римского-Корсакова. «Китеж предстает именно самопроявлением композиторской личности и проявлением полным, итоговым. Ведь не вся ли музыка Римского-Корсакова может быть понята как единая грандиозная похвала пустыни, единый светлый акафист Божьему миру и всему еже в нем?» И неизреченный свет звуковой красоты, который лучится из партитуры Римского-Корсакова, не есть ли идеал, к которому художник шел всю жизнь?

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала музыкальная картина «Похвала пустыни» из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии» в исполнении Российского национального оркестра. Дирижер Михаил Плетнев. В передаче были использованы материалы статей Бориса Асафьева, Марины Рахмановой, Михаила Пащенко, Светланы Шушуновой. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию заключительную часть лекции архимандрита Инария Ивлеева «Христианство в музыке».
3: Давайте обратимся к поздней романтике, к Чайковскому. Вообще говоря, Чайковский был, конечно, традиционно православно воспитанным молодым человеком, и впоследствии тоже. Человек с очень трагической, как и Бетховен, судьбой. Вот как это удивительно, многие такие гении, а у них такая трагическая судьба, личная судьба. Конечно, Бетховен был знаменит, конечно, была масса восторженных его поклонников, но что ему до этого, если он был глухой? Это же великое несчастье, но он слышал Бога. А у Чайковского свои были заботы. Он тоже пользовался колоссальнейшим успехом и здесь, и за границей, особенно после первого фортепианного, после «Спящей красавицы за границей», после «Щелкунчика» уж тем более. Но несчастный человек, конечно, был, мы все знаем его судьбу, а об этом мы говорить не будем. И все это отражается постепенно в его музыке. Музыка, конечно, не прямо религиозная, хотя у него больше, чем у Бетховена, церковных сочинений, не так уж много. Но у него есть литургия, у него есть всенощное бдение, у него есть кое-какие песнопения. Он очень любит православие, конечно, очень любит богослужение. Вот он пишет в своих письмах: «Ежечасно, ежеминутно благодарю Бога за то, что Он дал мне веру в Него, при моем малодушии, способности от ничтожного толчка падать духом до стремления к небытию, а он ведь пытался кончить собой. Что бы я был, если бы не верил в Бога и не предавался воле Его?» Я могу цитировать очень много его таких личных высказываний в его письмах, замечательных. Вообще, навыки церковного пения и регенства он получил еще в молодости, когда он учился в училище правоведения здесь, в Петербурге. Когда ему было 14 лет, он пел в хоре партию альта в трио «Да исправится молитва моя». Но религиозных произведений, как мы знаем, он сочинил не так уж много, хотя церковную музыку иногда использовал. Ну вот давайте посмотрим его торжественную увертюру начала. Наверняка вы ее все знаете.

исполняя у нас здесь, я ни разу не слышал в отечественных исполнениях начало это. Это исполняет американский хор, поэтому мы слышим и «Даруй державе сей», то есть это Соединенные Штаты. Но там почему-то исполняют целиком, а у нас всегда это начало исключают.

Это начало увертюры 1812 года. Когда мы слушаем Чайковского, мы видим очень много светлого и в его мелодиях. Конечно, это мелодист гениальнейший был. И некоторые его произведения, вы знаете, хотя они не носят церковного характера, но они были написаны к церковным праздникам. Они были заказаны, может быть, свыше, потому что его любил император Александр III, и вот заказы поступали оттуда, с самого верха. Ну, например, балет «Спящая красавица». Ну, казалось бы, фантастический сюжет, сказка Шарля Перро, французский сюжет. Хотя, в общем-то, сюжет, конечно, архетипический для любого фольклора, не только для фольклора, но и для любого религиозного сознания. Сейчас я поясню, в чем дело. Недаром этот сюжет для этого балета был заказан Чайковскому к празднику Светлого Христова Воскресенья, празднику Пасхи. И именно в праздник Пасхи было первое исполнение. После этого Чайковского вынесли на руках из театра и несли вот на руках по улицам. Настолько понравилось. Но ведь подумайте о том. Помните сюжет «Спящей красавицы», конечно, да? Родилась девочка, принцесса, и на ее крестины папа и мама, король и королева, приглашают фей, которые каждая приносит ей какой-то дар. Конечно, это символы, символы, христианские символы. Во время крещения каждому человеку, крещаемому, преподносится божественный дар, утверждаемый через меру помазания, харизма та или иначе. Ну вот здесь, как некогда в Древней Греции, вот эти хариты, харисы, благодати небесные спускались к новорожденному, и каждая приносила что-то, свой дар. Также и здесь уже, конечно, не благодати, а вот эти феи какие-то, да, средневековые, приносят свои дары. Но одну фею забыли пригласить, фею Карабос, и она пришла, а точнее приехала в коляске, запряженной какими-то крысами, и хотела принести ее дар, поскольку она была отринута, ее дар этой принцессе, то есть смерть. Но милостью Божией все-таки принцесса защищается, и вместо смерти на нее насылается, когда ей исполнится 16 лет, на нее насылается порча, сон на 100 лет. Вот сон. Сон, смерть, собственно, смерть. Но смерть-то временная. Помните, у апостола Павла, он очень не любит говорить об умерших. Хотя в нашем переводе и переводится в синодальном «помните об умерших», да, но это не так, ведь у него уже появляется слово «усопшие». Впервые в истории вместо смерти говорится о сне. Это в посланиях апостола Павла. И здесь сон символизирует такую смерть, потому что сон все-таки временный, после сна наступает пробуждение. И как наступает пробуждение? Ну, через любовь, разумеется. Вот появляется прекрасный принц, который целует ее. Вот тут, конечно, символ воскресения. Пасхальный праздник, пасхальный балет, пасхальная музыка. Все мы помним эти прекрасные звуки, радостные и просветленные.

Несколько иной характер носит другая музыка, тоже симфоническая музыка, написанная к балету, написанная по заказу к Рождеству. Ну, все вы догадываетесь, что это такое. Щелкунчик, конечно, Щелкунчик. Щелкунчик – это, конечно, удивительная музыка. Ведь три последние, пожалуй, вещи написал Петр Ильич Чайковский перед своей несчастной кончиной. Это «Пиковая дама», мрачная, великолепная совершенно опера, но ужасная, иногда дрожь пробирает от этого ужаса, от кошмара, вот эти звуки трех карт, или, помните, появление этой старухи. Это ужасно, конечно. Мрачная вещь, хотя и гениальная. Вот такое настроение было у человека. Затем появляется некое просветление, проблеск в виде Щелкунчика. Это предпоследняя вещь, да? Щелкунчик. Хотя и здесь мрака больше, чем достаточно. Хотя бы уже потому, что он взял этот сюжет. Ну, одно дело, довольно просветленный сценарий либретто уже вот на нашей сцене, и другое дело, источник этого либретто, источник этого балета. А что послужило источником? Сказка Эрнста Теодора Гофмана. Ну, скнака. Щелкунчик страшный. В общем-то, как все у Гофмана, мрачно и страшно. И отчасти это переносится и сюда, в балет. Ну, после знаменитой увертюры здесь появляются два как бы основных момента, которые будут противостоять друг другу в этой музыке. Все переносится в сказочный мир, конечно, в сказочно-детский мир, детское Рождество. Вот как оно воспринимается ребенком? Елка, куклы, конфеты и так далее, и так далее. Но за всем этим стоит, как и за всякой сказка ложь, да в ней намек. Вот рост елки. Елка устремляется к небесам, но ведь она пробирается сквозь вьюгу, метель, пургу, сквозь лед. И вот эти два мотива, растущая елка и холод и позвякивание льдинок определяют вот начало этого балета после увертюры. Ну, после начала, после раздачи подарков, после всех этих проказ и забав детских, все отвои разводятся ко сну. Вы помните, там Щелкунчика поломали несчастного, потом исцелили, перевязали там как-то тряпочками. И вот теперь, взяв эту куклу, девочка Маша, главная героиня этого балета, отправляется ко сну. И вот она спит. Вот она уходит ко сну. И начинается, собственно, начинается символическая сказка. Потому что во сне сказка. Это подбираются злые дни, мыши.

И вот после 12 часов, вот тут и развернется все. Тут развернется трагедия, трагедия. Вот. С одной стороны, благодать елки, которая устремляется к небесам, но злые дни-то хотят отнять благодать. А что за благодать? А благодать была простая, кукла, какие-то конфеты подаренные, да? Вот хотя бы вот это. Ну, конфеты надо мышам съесть, они хотят отнять все это. Ну, что делать? Тут битва начинается, битва. Щелкунчик начинает биться, собирают армию, звучат трубы, военные пушки гремят. Ну, пушки стреляют, конечно, этими дроже. Вот, мышей пугают, звучат барабаны, но мыши побеждают. Ну, что делать? Ну, что делать? Армия кукол отступает. Ведь подумайте, куклы во сне, они люди. А люди во сне – это для кукол уже как боги. Вот Маша, она же ведь хозяйка, она госпожа всех этих кукол. Она спасает их. Она не может смотреть на то, как истребляется все ее достояние. И она снимает тапочку и кидает в этих мышей. Победа, победа, спасение, которое ведет к апофеозу, можно успокоиться, и теперь уже зима не страшна, она убаюкивает. Вначале зима была такая суровая, с метелью, со льдом, здесь тоже лед. Но все убаюкивает. Все спокойно. Зло уже не страшно. Это снежинки поют. А что дальше-то? Что дальше? Конечно, поскольку зло побеждено, открывается путь. Открывается путь в Конфетенбург. Ну, в других переводах или таких, в других редакциях Конфитюренбург. Вот. Ну, конечно, это Царствие Божие. И там все.

потом танец чая, это китайский, потом танец пряников, это трепак русский, потом танец пастилы, французский. Чайковский использует потрясающе. Вообще это было характерно для русской музыки того времени. Хватит этих снежинок. Помните этот танец «Дрожжей» великолепный с использованием челеста, то есть небесного инструмента. Впервые Чайковский использовал в оркестре челесто, чтобы изобразить что-то небесно-неизобразимое.

Ну, кончается с апофеозом, конечно. Но на что я хотел обратить внимание? Имперский характер. Как вот «Спящий красавец», то же самое можно сказать о «Лебедином озере». И особенно здесь, в «Щелкунчике». Ведь вы посмотрите, звучат мелодии и появляются как бы персоны из разных народов земли. Тут тебе и арабы, тут испанцы и французы. Звучат, в «Щелкунчике» используется масса фольклорных и народных мелодий. Ну, человек, знающий музыку, это чувствует, что здесь немецкие песни, очень много французских песен. А о чем это говорит? Во-первых, о том, что Царство Небесное открыто для всех. Все народы сюда собираются. То же самое в «Спящей красавице». Все эти национальные танцы там появляются. И куклы со всех сторон земли. То же самое, как в книге «Деяния апостолов», когда все народы слышат это Евангелие о Царстве Божьем. А ведь Конфеттенбург – это и есть Царствие Божие. Ну, здесь, в детской интерпретации такой, в романтической. Вот такое светлое начало, хотя вы видите, здесь вот эта борьба со злыднями идет постоянно, с бесовскими какими-то. Но, увы, этого мы не можем сказать о последнем сочинении Чайковского, а именно о его шестой симфонии. Это самая печальная страница в русской музыке и, может быть, в музыке мировой вообще. Вы помните эту гигантскую шестую симфонию, которая мучительно, которая не имела успеха. Человек этот имел гигантский успех, но она провалилась здесь, освистана была в Петербурге, когда исполнил. Он через несколько дней умер. Первая часть полна плача и рыданий. Вторая часть молитвенной грусти, опять же, депрессия. Третья часть какое-то видение чего-то прекрасного, но далекого, какое-то отдаленное звучание дивного вальса, который уходит в небытие. И, наконец, последняя часть – это страшный и страшный плач. Плач, Боже мой, по что ты меня оставил? Да, это кончилась третья часть, там призыв, судный призыв. И, наконец, вот этот суд Божий.

суд Божий идет. И плач на суде. И вот эта длинная, последняя часть, полная тоски и, в конце концов, погружение в беспросветный мрак. Здесь уже нет никаких восторженных, трубных, ликующих звуков бетховенских, последних частей бетховенских симфоний, или того же самого Чайковского, как скажем, в его четвертой или в третьей.

0: начинать и так. Другой страшный конец.
1: Да.
0: Еще хотелось бы сказать, уже продемонстрировать, ну, что-то такое совсем уже отличное от этой всей романтики. Это Стравинский. Игорь Федорович Стравинский, знаете, он родился в Ораниенбауме в 1882, а умер в Нью-Йорке в 1971, хотя похоронен был, по его завещанию, в Венеции. Вы знаете, что как раз у Стравинского, ну, человек православный, безусловно, хотя вынужденный эмигрировать, и человек совершенно иной новой формации, нежели Чайковский. Сначала человек Серебряного века, но затем уже даже не Серебряного века, а человек модернизма такого. Совершенно гениальный композитор, отразивший в себе все основные черты художественных стилей XX века. Здесь мы найдем все, что угодно. И его можно назвать самым ярким представителем такого вот неомодернизма или постмодернизма, когда все прошедшие стили используются просто как строительный фундамент для каких-то искусных и искусственных построений новой музыки. В его произведениях мы найдем массу цитат из Баха, из Чайковского, из народного фольклора, из церковной музыки. Это не просто, конечно, цитирование, а просто искусный строительный материал для создания каких-то собственных композиций. Религиозных произведений у него чрезвычайно много, в отличие от Чайковского и от Бетховена. Это множество кантат, множество молитв, песнопений. Здесь есть и месса, здесь есть и использование псалмов, или, например, одно из его последних произведений – это «Плач Иеремии» на латинском языке, переложенный в длинную такую хоровую и инструментальную композицию, и так далее, и так далее. Человек был лишен национальной языковой среды. Это человек, так сказать, мира Стравинский был, тем более, что и он популярен был во всем мире, уже начиная с парижских сезонов Дягилева. Помните, когда в Париже исполнили впервые, ну, там, «Петрушку», великолепная музыка совершенно, да, и, наконец, этот чудовищный, шокирующий «Весну священную», когда ползала свистела, ползала аплодировала, потом все начали драться друг с другом в зале. Это был кошмар, это был шок. Но шок, который, пиар такой вот через скандал, который принес, конечно, Стравинскому всемирную славу и всемирную известность, и она уже не угасала до самых его последних дней. То есть это был человеком мира, не лишенный, конечно, национальных корней. Он до последнего момента писал прекрасно по-русски. Его воспоминания, мемуары, его письма, его книги замечательные. И не порывал никогда с русской культурой. Но когда речь заходила о, скажем, использовании слова в его произведениях, то ему хотелось бы, чтобы это слово, опять же, было интернационально. Вот империя была интернациональной, да, тогда вот у Чайковского, скажем, тут все народы мира собираются на сцену. Поразительная вообще, вот русская сцена, это сцена чисто имперская, где собраны все народы. Вспомните бы Бородина с его этими половецкими плясками. Удивительные вещи. Но теперь-то вот нет империи, уж не считать же Калифорнию, где жил Стравинский, империи. Поэтому он прибегает, так сказать, к духовно-имперскому языку, к латыни. Вот латинский язык чаще всего звучит в его религиозных произведениях. Вот сейчас мы с вами послушаем маленький кусочек из симфонии псалмов –

слышим латинский текст. Он использует три псалма. Всего в симфонии три части, это трехчастная симфония, значит, 38-й псалом. «Ты услыши, Господи, молитву мою, моление мое внуши». Молитвы, да? Вторая часть, 39-й псалом. «Терпя, потерпи, Христа Господа, твердо уповал я на Господа». Строит все классически, как и положено в симфонии. «Услышь, Господи, молитву мою, упование на Господа». И, в конце концов, хвала. Это третья часть, 150-й псалом. «Хвалите Бога во святых его, хвалите его в силах его». И так далее. Вот «Лаудаты», Донина, послушай. Но насколько звучание для нас не соответствует словам. Это удивительно. Это «Лаудаты». «Хвалите», «Аллилуйя».

0: вот так вот вся часть идет под мерный колокольный звон. Это лаудаты, хвалите, хвалите Господа, аллилуйя. Причем вступают постепенно все инструменты, используются разные музыкальные стили, языки. Здесь как бы разные стили, как музыкальные языки, соединяются все вместе и дают тоже ощущение такой вселенскости. И все это под размеренный звук колокола постепенно растворяется в каком-то небесно-запредельном аллилуйя, последнем хвалите Господа, и все растворяется. Вот примерно так, как это... где у нас там что-то растворялось тоже в одной из симфоний. Да, в 32-й сонате, точно. Не будем ставить жалобы Иеремии, это слишком сложно слушать, тоже на латинском языке. Дело в том, что симфония псалмов была написана в 30-м году. После войны появляются очень интересные произведения, такие как «Симфония в трех движениях», который отражает новый опыт общения с Богом. Тут уже нет места 19 веку, это новый, 20 век, век, прошедший через две мировые войны, и все это отражается в «Симфонии трех движений». Она удивительна, конечно. Далее Стравинский все больше и больше увлекается в так называемой додекафонией, то есть 12-тонной системой, и старательно истребляет из своей музыки все чувственно индивидуальное и прибегает к такому объективистскому подходу к музыке. Эта музыка не столько для слушания, сколько для созерцания нотных строк, потому что там чистая математика идет. А слушать все это почти бессмысленно, но это может услышать только человек, который обладает абсолютным слухом и умением все это увидеть, все эти математические построения. Полностью всякая задушевность, всякий даже намек на чувство истреблен. И выбор текстов, конечно, не случайен. Он тоже, так сказать, латинский текст стоит над всеми конкретностями и частностями. Но в это время как раз он пишет большинство своих религиозных сочинений, но они все почти написаны в стиле додекафонии, восходящей, как вы знаете, к Шенбергу, к Берку, к Венской школе. Хотя все это звучит и не воспринимается нашими чувствами, или, во всяком случае, большинством людей. Но дело не в том, что Стравинский не рассматривал свои сочинения как молитвы. Это тоже молитвы для него, вот лично для него было. Это все очень индивидуально, конечно. Но это молитва подобна тому, что мы говорим «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». По-гречески, как фимиам. Мы же не скажем, что это дым, что это молитва, да? Это нечто иное, но в то же самое время это тоже молитва. Вот здесь это жертва. Фимиам – это жертва. Наша молитвенная жертва, хотя и не молитва. Также и вот эти поздние произведения Стравинского, они приношения Богу. Приношения чего? А вот сочинений абсолютно идеальных по своей форме. Они лишены вот этой плотской чувственности. Они математически выверены. Там нет ни одной лишней ноты. Туда ничего не вставишь, ничего не убавишь. Они абсолютно идеальны. Это чистая математика. И вот она приносится. Это тоже надо было сочинить, надо же приложить усилия. И, скажем, вот для Баха это не представляло ни малейшего усилия создавать фугу. Он за час мог создать такое, что современному даже математику никогда не приснится. Потому что это невозможно, это невозможно, казалось бы. Тут нужно какое-то божественное пришествие. Бетховен, бывало, он пытался сочинять какую-то фугу, хоть какую-то. Он бегал по квартире своей, драл на себе волосы, рычал, вопил, кричал, стучал кулаками и ничего не мог сделать. А Баху это давалось вот запросто. Это что-то, это нечеловеческое уже, конечно. А Стравинский все это рассчитывает, он тоже пишет фугообразно, додекафония к этому и расположена. Но какую разницу мы чувствуем, если фуги Баха прекрасны для нашего слуха и души, и для сердца, не только для взгляда, хотя, конечно, для взгляда математика они тоже идеально прекрасны и даже супер прекрасны. А тот у Стравинского это чистая математика, но отсутствие сердечности. Так, такое вот вырождение религиозности уже в 20 веке. Ну, я думаю, что сегодня мы на этом завершим хоть немножко. Но говорить об этом можно без конца и демонстрировать тоже.
1: Большое вам спасибо, Акизнай. Мы вас поздравляем с наступающим Днем Ангела.
0: А, точно.
2: Дорогие братья и сестры, для вас прозвучала заключительная часть лекции архимандрита Инария Ивлеева «Христианство в музыке». Лекция была прочитана в Просветительском центре Собора Федоровской иконы Божией Матери 3 мая 2009 года.
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3. В Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А. В Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слово в неделю о Самарянине.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Други наши, вот уже и приполовился праздник Святой Пасхи и склонился теперь к своему отданию. А Церковь Христова, детоводительница наша ко спасению, снисходя к немощи ослабевших душ наших, снова зовет нас на источник живой воды к Слову Божию, кое только и может оживотворять нашу душу, дух и тело. Вот и сегодня, как всякое воскресенье, мы с вами заглядываем в неизмеримую бездонную глубину этого кладезя, чтобы каждому черпать из него по своей силе и возможности воду жизни. Мы слышали сегодня Святое Евангелие, повествующее о беседе Христа Спасителя с самарянкой Фатинией у древнего кладезя, ископанного в пустыне еще праотцем Иаковом. Нет необходимости повторять снова сюжет евангельского повествования. Но, вглядываясь умом в глубину случившегося у источника Иаковля события, мы с трепетом видим, что и по сей день, и в наше время продолжают действовать эти источники жизни. Сколько путников прошли сквозь пустыню и пересохшими губами приникали к источнику, чтобы идти дальше до следующего источника. Сколько раз в день возвращалась самаряниня на кладезь сей, чтобы утолить потребность в воде свою и своих близких. Пил из него сам праотец Иаков, пили его дети и его скот, черпали из кладезя, поддерживая жизнь его потомки и потомки его потомков. Но он и тогда, и теперь не мог утолить постоянные жажды, приходящих к нему, ибо всяк пияй от воды сия в жажде цепаки, по слову Спасителя. Но это единственная встреча Христа и самарянки для жены грешницы и для всего мира оборачивается встречей с живым Богом, ибо здесь, у кладези жизни временной, впервые забил для мира неведомый доселе источник жизни вечной. Здесь Христос впервые открывает собой новый неисчерпаемый кладезь живой воды, текущей в жизнь вечную. И не иссякнет источник сей, и не оскудеет, ибо не человеческим тщанием изрыт он, и ничто человеческое не может замутить его кристальной чистоты и отравить его живительных свойств. И источник этот на земле — Церковь Божия Святая, а живая вода его — это сила Божьей благодати, прощающая, просвещающая и освящающая всего человека, приникающего к нему. И будем, други наши, говорить сегодня об этом главном, ведь впервые в этой встрече, в начале своего общественного служения, Христос исповедовал себя открыто Мессией, Спасителем мира. «Ас есмь спас миру Христос». Христос, Бог и человек, пришел в мир взыскать и спасти погибшее. И первое семя евангельского слова он сеет среди народа, не принадлежавшего по своим верованиям ни к иудеям, хотя ожидавшим пришествия Мессии, ни к язычникам. Не пред злобствующими иудеями открывает себя Христос, а перед незнавшей истины, но незлобивую женщиной. Самаряне не знали истинного Бога, но вера их была живой, хотя и неумелый, и неосознанный. А вопрос, где и как поклоняться Богу, жил даже и в сердце простой женщины-самарянки. Иудеи и самаряне не общались друг с другом, живя в близком соседстве. Но для Христа Спасителя, для учения Его, дарованного земле, нет ни эллина, ни иудея, нет ни раба, ни свободного, но есть человек, к сердцу которого обращена его любовь. И любовь Христова так очевидна, что покоряет вопреки вековой вражде их племен. «Жена, веру ми и ми, яко грядет час, и ныне есть, и когда истинные поклонницы поклонятся Отцу Духом истинную», получает она ответ Христа. «Отныне не в Иерусалиме, где поклонялись иудеи, и не на горе Горизин, где собирались молиться самаряне, и не в Афинах, где стоял жертвенник неведомому Богу, но везде, где есть живое человеческое сердце, томящееся духовной жаждой, жаждущее истины, жаждущее Бога, оно встретит Бога и поклонится Ему в духе и истине. И жажду Духа не утолит ни один из земных источников, но только живая вода проповеди учения Христова и вера в Него, как в Искупителя мира. И жена поверила. И тотчас вера ее стала источником воды живой и для других. Оставив все свои житейские попечения, забыв, почерпала свою нужду в воде, она понесла живое свидетельство явленного ей чуда в город, и жители его вышли к источнику живой воды, ко Христу. И тоже встретили живого Бога и уверовали, а жене говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, яко сей есть воистину спас мира Христос». Свидетельство же самарянки о Боге распростерлось в ней до святости. Она приняла мученическую кончину за свою проповедь Христа, быв брошенной в колодец. А спас миру Христос и вчера, и днесь, и вовеки той же. Но почему этот древний по времени источник жизни многими теперь остается забытый, а многими и отвергается? И слова Спасителя «Я есть путь и истинная жизнь» остаются неуслышанными, непонятыми, непринятыми. Христос и это объяснил в свое время иудеям, и его объяснение действенно во все времена. Они не могли веровать, потому что он истину говорил им, но ложь обратилась для них в плоть и кровь их и сделала истину несовместимую с ними, несовместимую для них. Ложь. Не она ли и есть теперь для нас та страшная болезнь, что ставит нынешний мир на грань катастрофы? Не ложь ли вытесняет истину из жизни? И вокруг кладези жизни Церкви Божьей плодит многочисленные секты, ереси и разделения. И несоответствие слова и дела порождения все той же лжи убивает дух жизни в нас. Други наши, совсем не случайно сегодня встал вопрос о страшной болезни в человеке, о духе лжи, овладевшем им, отец которому – дьявол. Истинные же поклонницы поклонятся Отцу Духом и истинную. Истинные поклонницы поклоняются истине. Мы можем быть плохи, мы можем быть много грешнее жены самарянки, но мы не можем быть лживы, не должны быть лживы. Бог силен спасти каждого человека, но Он бессилен перед нашей ложью. Когда мы опутываем себя ею, лжем перед собой, перед людьми, лжем пред Богом, Христос может спасти кающегося грешника, но не может помочь мнимому праведнику, каким мы любим представлять себя. И вот теперь, когда бессильные духовные жажды люди, больные и отравленные мутью ядовитых безбожных учений, современные самаряне-язычники ищут истинную воду жизни, чтобы оживить умирающий дух и укрепить ослабевшее тело, каждому надо найти в себе правдивость и силу увидеть себя без прикрас и лжи. Видеть только, что Господь, истина, правда и жизнь, сможет откликнуться на нашу горькую правду и научить нас поклоняться Ему в духе и истине. Жажда истины. Вот первое условие, необходимое нам, чтобы, подобно самарянке, встретить в жизни живого Бога. И истина непостижимой святости Божией и Его милосердие поразит сердце наше, и в свете этой истины мы увидим и истину своего падения, истину своей греховности. И живое чувство горя приведет нас к источнику живой воды, и Божья благодать своей живительной силой восстановит нас от падения, доставит духовную свободу уму, освободит от оков греха. Други наши, мы живем ныне в такое уплотненное время, когда опыт духовного прозябания и возрастания в жизни человека совершается зримо, не растягиваясь на десятилетия. Но вот здесь, сейчас, оно, это прозябание, совершается с нами. Человек был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Сколько таких живых мертвецов пришли ныне с распутья жизни в церковь, вводимой единственным чувством – жаждой истины. И Господь творит чудо, выставляя мертвых к жизни. Вслед за жаждой истины, скоро, очень скоро, начинает в жаждущем появляться и познание истины, ибо Господь открывает себя жаждущему. Истина – это и есть сам Господь. «Ас есть путь и истина и жизнь», – говорит он о себе в Священном Писании. И сила Божия неминуемо является вместе с Богом нашу жизнь в таинствах Церкви, становясь в нас источником живой воды, текущей в жизнь вечную. Истина – это есть и Слово Божие, живое, всегда действенное, ведущее жаждущего путника по пути жизни. «Слово Твое есть истина», – свидетельствует Писание. Истина – это и Дух истины, Дух Святой, Дух Божий от Отца исходящий, Сыном же являемый. Дух Святой наставит нас на всякую правду. Вот три живоносные струи одного источника, источника жизни Духа. Но лишь вера во Христа дарует познание этой живоносной истины. А вот и еще последнее условие, без которого завянет росток ожившего Духа. Надо нам жить истиной каждую минуту. Надо ощущать свою жизнь постоянно в присутствии живого Бога. Вот Он здесь, со мной. Он видит мои поступки. Он предвосхищает чувства моего сердца. Он зрит движение моего ума. Господь мой и Бог мой, мой Господь. И неужели нас не убеждает везде присутствие Божьим тот очевидный факт, который история являет нам ныне? Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, свидетельствует Святое Писание. Сотворенное во мраке ночи обнародовано днем. Погребенное временем, 70-летняя новейшая история России, восстала очевидностью ныне содеянного. Тайна явилась, когда его не ждали, когда о нем забыли, явилась и объявила истину, и свет истины во тьме светится, и тьма его не объят. И истина Божия показала нам теперь в сонме святых, некогда поруганных и уничиженных, и оболганных, являя миру их правду. И тьма поглотила тех, кто восставал на истину, и память их погибла. Хочу привести вам еще один пример из жизни прошлого столетия, на первый взгляд и незначительный, но очень ярко показывающий, что значит и как ходить в жизни пред Богом. Барин, увлеченный молодостью, свежестью юной горничной, не добившись уговорами склонить ее к преступному деянию, решил использовать для этого свою силу и власть. И в момент, когда голубка была уже во власти этого коршуна, и неоткуда было ждать помощи, взор девушки упал на образ Спасителя, и сердце ее затрепетало к Богу, она воскликнула: «Барин, а он ведь смотрит!» И чудо! Преступные руки разжались и отпустили жертву, и покаянные слезы полились из глаз, не знавших слез. У многих наших современников этот пример вызовет усмешку. Но, дорогие мои, а Бог-то ведь смотрит и на нас. И живой Бог ждет и нашего живого обращения к Нему. Но дар Божий, чудесная свобода человеческая, всегда ставит нас перед выбором. Через все события, все горести и радости идти или не идти к Божьей правде и любви, которой нет конца. Господь всегда с нами. Но мы-то не всегда идем к Богу. Вот почему всегда остается для нас реальная опасность, быв у колодезя жизни, остаться мертвыми, и у живой воды жаждущими, и у благодати без благодати. И нет, дорогие мои, для Бога почтения и жизни в Боге ни особого времени, ни особых обстоятельств, но всегда и во всем подлинная жизнь в Боге состоит в том, чтобы наша забота о спасении озаряла светом правды каждый миг жизни. Насыщайте же, други наши, водою жизни. Подойдите ко Христу, источнику ее, подойдите в духе и истине. И источники живой воды потекут и через вас, к тем, кто еще не нашел живительного источника, и истоевает жаждой в пустыне жизни. И словами архиепископа Херсонского Димитрия завершу я сегодняшнее наше хождение на источник живой воды, чтобы его боговдохновенные слова напечатлелись на скрижалях сердец ваших, став действительным руководством к жизни в духе и истине. Кто молится Богу духом? Тот, кто, произнося слова молитвы, произносит их не одними устами, а всей душою и сердцем. То, ограждая себе знаменем креста Господня, взирает духом на самого распятого на кресте. Кто, преклоняя голову свою, преклоняет пред Богом и сердце, и душу свою. Кто, повергаясь на землю, всего себя повергает в руцы Божии в глубочайшем смирении и сокрушении сердца с полной преданностью воли Божией. Кто молится Богу истинною, тот, у кого душа и сердце оживлены верой и любовью, оживлены мыслями, чувствами, надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы святых. Кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих вне храма. Кто, служа Богу участием в богослужении церковном, служит Ему и самою жизнью, и делами своими. Кто, прося у Бога хлеба насущного, сам разделяет его с другими неимущими и тем более не отнимает его у других. Кто, прося у Господа прощения грехов своих, и сам прощает от всего сердца всякому согрешающему пред Ним. Кто, молясь об избавлении от искушений и наветов лукавого, и сам не поставляет брату своему поводов к притыканию и соблазну. Кто, произнося в молитве священнейшие слова «Да будет воля Твоя», искренне готов исполнить и претерпеть все, что повелевает сия святейшая воля. Претерпеть все по воле Божией и во славу Пресвятого имени Его до креста, до смерти. Таковых-то ищет Отец Бог, поклоняющихся Ему. Господи, жаждущую душу мою благочестия напой водами, воистину воскресе Христос. Аминь.
1: Слово в неделю о самарянине архимандрита Иоанна Крестьянкина читал диакон Леонид Казаков.

0: прозвучал пасхальный концерт «Сей день Его же сотвори Господь» композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц. Запись архивная.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы Церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка, и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей. Книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
4: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
5: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которая выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
6: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами. В понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши» — сочинение ЕГЭ «Литература».
4: Льюис, по его собственным словам, воспользовался тем, что в Откровении Иоанна Богослова Христос назван «львом от колена Иудина». Так возник аллегорический образ льва Аслана в хрониках Нарнии. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 сказку Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас читает Александр Крупинин. Это вторая по хронологии сказка из цикла «Хроники Нарнии».
2: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22:30 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 30-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 12 главы.
1: В те дни Петр, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: то ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место.
0: Послушайте 32-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел. Ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение является отрывком из диалога между Христом и иудеями. Смысл диалога в следующем. Иудеи ошибочно полагали, что их происхождение от Авраама дает им право называть себя детьми Божиими. Они считали, что вера Авраама, его особое отношение с Богом, его праведность такова, что ее достаточно не только для самого Авраама, но и для всех его потомков, вне зависимости от того, что из себя эти потомки представляют. Вот христианский писатель II века, святой Иустин Мученик, в беседе с иудеем Трифоном об иудаизме услышал от него такое умозаключение. Иудей Трифон говорит: «Вечное царство будет дано тем, кто является семенем Авраама по плоти, даже если они были грешниками, неверующими и противниками Богу». Конец цитаты. То есть, даже если человек враждовал против Бога, но если он иудей, то Бог все равно дарует ему свое вечное царство, только лишь в силу его происхождения от Авраама. Так считали иудеи. Христос опровергает их мнение. Он говорит, что если бы вы были дети Авраама, то и дела Авраамова делали бы. Так как не физическое родство делает человека потомком Авраама, а подражание Аврааму в его незыблемой вере, в его надежде на Бога. Физическое родство в деле спасения не так уж важно, потому что, как говорит Христос в другом месте Евангелия, что Бог может и из камней воздвигнуть потомков Аврааму. Сказанное иудеям относится, в общем-то, и к нам. Мы не можем не в религиозном, ни в политическом отношении жить достижениями прошлого, достижениями наших предков. Ну, допустим, мы достигнем каких-либо успехов в жизни нашей страны не тогда, когда будем рассуждать о великой России прошлого, а когда своим трудом и жизнью будем подражать тем, кто ее сделал великой. А свое сыновство Богу мы можем проявить только исполнением Его воли и больше ничем. На что, кстати, и указал Христос иудеям. Он говорит им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел, и пришел. Ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Да, дьявол есть ложь и отец лжи. И именно во лжи, в обмане и заключается вся его дьявольская сила. Вот все его остальные способности воздействия на людей, они были разрушены воскресением Христовым. Дьявол побеждает нас исключительно хитростью. А хитрость заключается вот в чем. Дьявол не может нас силой заставить совершать грех. Ну, тогда бы теряла просто всякий смысл идея суда Божия. За что же нас-то осудить, если мы всего лишь игрушки в руках темной силы? Свобода выбора у нас существует всегда. Поступить так или иначе, совершить грех или отказаться от него. И все-таки часто мы выбираем грех. Почему? Но ведь грех – это скорбь, это переживание, это болезнь, это, в конце концов, смерть. И тем не менее мы иногда совершенно добровольно и осознанно выбираем для себя именно этот путь. Почему? Да потому что вся деятельность отца лжи в истории и заключается как раз в том, чтобы представить грех привлекательным для человека, чтобы лишить грех образа страдания, болезни и смерти, чтобы не отвращение к греху, не ненависть к греху, а тяготение к греху сопровождало человеческую жизнь. И на протяжении всей истории идет этот великий обман людей, которым грех представляется в светлых одеждах. Но ведь если бы совершение греха всегда сопровождалось видимой, отвратительной картиной, то люди бы его никогда не совершали. Но нас манит грех, потому что дьявол – обманщик. Он подает нам отраву в красивой упаковке, и мы принимаем ее. Сегодня на пропаганду греха работает огромная индустрия рекламы, которая утверждает грех и человеческий порок чуть ли не как правду жизни. С экрана телевизора грех рисует привлекательным и желанным. Он как будто лишен образа страдания и смерти. Это обман. Те, кто это делают, кто развращает, конечно, в первую очередь молодое, неокрепшее духовно и умственно, не сформировавшиеся физические поколения, они творят дела отца лжи, дьявола. А нам надо помнить, что все самое дурное, все, что калечит жизнь людей, все, что делает нас несчастными, связано с грехом. Со святостью не связана ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но надо обладать чистым сердцем, чтобы распознать грех, увидеть его сущность, осудить его и с помощью Божией отринуть его. И творить дела и заповеди того, к кому мы каждый день обращаемся в молитвы со словами «Отец наш, аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

чем овцам дома Израилева, если они не знали истины? Каким образом и 70 апостолов проповедовали, если они сами наперед не узнали истины проповеди? Или каким образом мог не знать истины Петр, коему Господь дал свидетельство, что не плоть и кровь открыли ему, но Отец Небесный? И как Павел был апостол не от человека, не через человека, но через Иисуса Христа и Бога Отца, так и прочие апостолы, ибо Сын приводит их ко Отцу, а Отец открывал им Сына. А что Лука был неразлучным спутником Павла и сотрудником его в благовествовании, он сам это объявляет, не хвалясь, но будучи побуждаем истиною. Все подробности своего путешествия с Павлом он рассказывает по порядку, со всей тщательностью указывая места, города, число дней, пока не пришли они в Иерусалим. И что там случилось с Павлом, как связанный он был отправлен в Рим, имя сотника, его принявшего, название кораблей, и как потерпели кораблекрушение, и на каком острове спаслись, как они были приняты человеколюбиво, как отсюда они отплыли, а потом прибыли в Рим, и сколько времени прибыли в Риме. Присутствуя при всем этом, Лука тщательно описал это так, что не может быть облечен во лжи или превозношении, потому что все эти подробности доказывают, что он и старше всех ныне учащих иначе и знал истину, что он был не только спутник, но и сотрудник апостолов, особенно же Павла. Это и сам Павел объявил в посланиях. Если же кто устранит Луку под тем предлогом, будто он не знал истины, тот явно через это отвергнет Евангелие, кое учеником он представляет себя. Ибо через него мы знаем о весьма многом и необходимом в Евангелии, как-то о рождении Иоанна, об истории Захарии, о пришествии ангела к Марии, о воззвании Елизаветы, о сошествии ангелов к пастухам и словах ими сказанных, о свидетельстве Анны и Симеона относительно Христа, о том, что он в 12-летнем возрасте оставался в Иерусалиме, о крещении Иоанна, о числе лет Господа, когда он крестился, и что это было в 15-й год Тиверия Кесаря, и в учении его о том, что сказано к богатым: «Горе вам, богатые, ибо вы получили свое утешение, и горе вам, насыщенные, ибо взалщите, и смеющиеся ныне, ибо восплачете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали и со лжепророками отцы ваши». Через одного Луку мы узнали о всех такого рода обстоятельствах. О многих действиях Господа мы узнали от него, таких, о которых упоминают и все евангелисты, как, например, о множестве рыб, пойманных товарищами Петра, когда они по велению Господа закинули сети, о женщине, страдавшей 18 лет и исцеленной в субботний день, и о человеке, страдающем водяною болезнью, которого Господь исцелил в субботу, и как он защищал себя по поводу исцеления в этот день, как он учил учеников не домогаться первых мест, и что должно знать бедных и слабых, которые не могут вознаградить нас, о человеке, который ночью стучался, чтобы взять взаймы хлебов и получить их по настоятельности своей нужды, о том, как во время возлежания его у фарисея жена-грешница целовала ноги его и помазала миром, и что в пользу ее Господь сказал к Симону о двух должниках. Также о притче о том богаче, который собрал весь урожай свой и которому было сказано всю ночь: «Душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» И о том богаче, который одевался в порфиру и пиршествовал блистательно, и о нищем Лазаре, об ответе, который дал он ученикам, когда сказали ему: «Умножь в нас веру», о его беседе с Закхеем, мытарем,
о фарисее

мытари, вместе молившихся в храме, о 10 прокаженных, которых вместе он исцелил на пути, о том, как он повелел хромых и слепых собирать на брак с улиц и переулков, и о притче о судье, Бога не боявшемся, которого неотступность вдовы заставила защитить ее, и о смоковнице-винограднике, не давшей плода, и многое другое можно найти, что сказано только Лукою, и чем пользуется и Маркион, и Валентин. И сверх всего этого он рассказывает о том, что Господь по воскресении говорил ученикам своим на пути, и как они узнали его в преломлении хлеба. Посему они, еретики, необходимо должны принять и все прочее, что сказано им Лукою, или должны отказаться и от этого. Ибо никто из имеющих смысл не позволит им нечто из сказанного Лукою принимать как истинное, а нечто отвергать, как будто он не знал истины. И если последователи Маркиона действительно отвергают это, в таком случае у них не останется Евангелия. А они, сокращая Евангелие от Луки, хвалятся тем, что они имеют Евангелие. Последователи же Валентина должны прекратить свое крайнее пустословие. Ибо они из этого Евангелия заимствовали много оснований для своих тонких умствований, осмеливаясь худо истолковывать то, что им сказано хорошо. А с другой стороны, если они принуждены будут принять и остальные части Евангелия, то, вникая в совершенное Евангелие и в учение апостолов, они должны раскаяться, чтобы им спасти.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Леонского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. А большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленный фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой. Прозвучит 16-я передача. Продолжение главы «Люди Соловков».
2: Русско-украинская поэтесса Лидия Михайловна Могилянская, писавшая по-украински и русски, по-украински под именем Лада Могилянська, появилась на Соловках примерно в 1930 году. Была она из Чернигова, из окружения Коцюбинского. В доме последнего собирался кружок молодежи, который, конечно, властям надо было изобразить контрреволюционным заговором. Получила она 10 лет, хотя, уверен, интересовалась она только поэзией. Высокая стройная блондинка, носившая модную тогда прическу фокстрот и короткие юбки. Ее содельцы получили меньший срок и остались в основном на материке. В эти годы на Соловки привозили заключенных только с полными сроками. Больше десятилетнего был только расстрел. Из молодых украинцев на Соловках были художники Петраш и Вовк. Работала Могилянская машинисткой в здании управления «Слон», то есть там же, где помещался Кремкап. Само управление «Слон» переехало уже в Кемь, но здание еще оставалось за ним. Оживленная, быстрая, остроумная, увлекающаяся песнями уголовных, она сразу произвела большое впечатление на нашу молодежь. Распространилась болезнь, которую мы называли «ладоманией». Кое-что из ее русских стихов, кажется, было напечатано в Соловецких островах. И запомнил одну из записанных ею песен «Стоит фраер на фасоне», вероятно, на фасонин, на мотив «позабыт-позаброшен». Песню эту я любил напевать, и кто-то из молодежи поместил заметку в Соловецком листке. Сотрудник кинологического кабинета пишет повесть «Стоит фраер на фасоне» из «Быта воров». Заметка была шуткой. Писать художественную прозу я пытался на Соловках, но ничего не выходило. Расстреляна она была в Дмитрофлаге после смерти Горького. Сохранились ее стихи на смерть Горького, напечатанные в лагерной газете. Лагерное начальство было очень падко на устройство различных лекций. Они предполагали этим поддержать миф о том, что в лагере не наказывают, а исправляют. Содержание лекций и количество присутствующих на них их интересовало меньше. Им была необходима отчетность о воспитательной работе. Поэтому в фойе театра мы иногда собирались на лекции опытных лекторов Ананова из Тбилиси и Сухова из Ленинграда. Помню содержание лекции Александра Петровича Сухова о внушаемости. В криминологическом кабинете Сухов проверял внушаемость подростка в трудколонии. Она была очень высокой, и он связывал это с существовавшим у подростков инстинктом стайности или стадности. Повышенной внушаемостью Александр Петрович объяснял в завуалированной форме вызванные инстинктом стадности революционные движения, всякого рода кампании, легкость их проведения в стране, послушание в идеологической сфере и тому подобное. Помню один из опытов на внушаемость, который он проводил тут же в аудитории. Он предложил присутствующим стучать руками по столу вслед за ним, но только именно после того, как стукнет он не раньше. Сперва Александр Петрович стучал неравномерно, затем стал стучать через равные промежутки. Мы втянулись в ритм, и когда он внезапно прекратил хлопать ладонью по столу, многие из нас все же хлопнули, ибо поддались внушению ритма. Меня очень заинтересовала попытка Сухова из особенностей человеческой психологии объяснять события истории. Естественно, возникал вопрос о Сталине. 1929 и 30-е годы были первыми годами как-то сразу возникшего культа Сталина. Еще никто не знал, к чему этот культ приведет. Но Сухов как-то сразу разгадал его бездарность. Бездарность самого Сталина и его культа. Захват неограниченной власти он не считал результатом способностей Сталина. Все приемы Сталина, по его мнению, были те же, что и у Ленина. Ленина он считал чрезвычайно ловким и умным захватчиком. Быть же вторым после Ленина было совсем нетрудно. В Сталине он подчеркивал вторичность. Суждения Александра Петровича о людях были всегда удивительно метки. Несколько раз мы с ним гуляли по советским дорогам, он мне рассказывал о различных типах человеческих характеров, и в частности о связи характера человека с его телосложением, о теории Кречмера. Однажды на прогулке он предложил мне произвести такой опыт – соорудить снежную бабу и посмотреть, как будут реагировать на ее проходящие. Если будет человек пикнического склада, он ее не тронет. Если астенического – разрушит. Опыт удался. Но, объяснил мне Александр Петрович, проходили мимо снежных баб неинтеллигентные люди. На интеллигентах эту зависимость поведения от телосложения наблюдать труднее. Заходил к нам в Кремкап и Владимир Сергеевич Муромцев, сын первого председателя Государственной Думы. Очень красивый и представительный господин, но предельно скучный, как мне казалось, бессодержательный. Им интересовались только из-за отца, но Сухова он интересовал и как психологический тип. Трудно понять, как, преодолевая все трудности советской жизни, Сухов писал роман и читал нам уже готовые главы. Ни стола, ни стула, скорчившись на топчине и накрывшись шубой, он записывал отдельные части своей эпопеи, посвященной русской молодежи нашего возраста. Достоверно знаю, что главным героем там выступал Володя Раков. Помню, что были в этом романе эпопеи и романтическая любовь, и ипподиаконство Володи, и его акварельные альбомы, в которых он давал нам всем другую, вторую жизнь в эпохе Александра I и трагедии разорения церквей. Сухова освободили раньше, чем нас, и он уехал в свои минусы, выбрав своим первым городом ссылкой Барнаул. Сухов не был единственный, кто пытался преодолеть все ужасы лагеря, подпольно занимаясь творчеством. Это было настоящее сопротивление, но не с оружием в руках, а сопротивление творчеством, которого всех нас хотели лишить. Хотелось своего творчества и потомственным крестьянам. С какой любовью и профессиональным умением строили они бараки детколонии, возводили сгоревшие шатры на пристенке недалеко от Никольских ворот, ухаживали за коровами. Чекисты делали вид, что приучали заключенных к работе. На самом же деле они отучали от работы. Внушали отвращение к труду. Заставляли обороняться, сохранять силы, филонить. Филонить, филон, филонство были обычными словами на словках среди заключенных, которые постепенно приучились сохранять свои силы, притворяясь работающими. Даже наш старший, Иван Михайлович Андреевский, придумал работу по системе Андреевского. На строительстве филимоновской ветки, где надо было ломать вмерзший грунт ломами, он учил нас: «Воткните лом в землю и делайте вид, что земля не поддается вашим усилиям». Мы так и делали. Пыхтели, притворно вытирали пот с лица и так далее. Целым праздником для нас было однажды, когда нас вывезли в лес собирать чернику. Мы старались ее съесть как можно больше, и добрый крестьянин посоветовал нам закусывать ее хлебом. И тогда действительно мы съели ее до боли в животе. Любопытная деталь, характеризующая Александра Петровича Сухова как человека. Просматривая дела Космической Академии, Кружка Воскресения, Мейера и Братства Серафима Саровского в 1992 году на Литейном, я натолкнулся на дело Сухова. Оказывается, Александр Петрович получил свой срок 5 лет за то, что организовывал помощь вещами, едой, деньгами нам после нашего ареста. Он никогда об этом не упоминал, а мы по законам приличия заключенных не спрашивали его о причинах ареста. И о других, взятых по нашему делу, я могу еще добавить, что Валя Морозова, которой было 18 лет, сразу объявила следователю, что ничего не скажет по делу братства Серафима Саровского.
0: Люси Суратова, которой было примерно столько же, также твердо отказывалась давать показания.
2: А Боря Иванов просто молчал. В допросе его сохранились любопытные строки.
0: Следователь пишет ему на листке допроса:
2: «Долго ли вы будете еще молчать?» Против этих слов почерком Бори Иванова написано: «Не знаю». Такие были люди. Среди поэтов на Соловках выделялся тогда еще совсем молодой Юрий Алексеевич Казарновский, которого все мы просто звали Юркой, не только по его молодости, но и по простоте, с которой можно было с ним общаться.
0: У него не было своего поэтического лица, как, скажем, у Володи Кемецкого-Свешникова.
2: Он был поверхностен, но стихи писал с необычайной поражающий легкостью и остроумием.
0: В одном из номеров «Соловецких островов» можно найти его пародии на Маяковского, Блока, Северянина.
2: В другом – его шуточные афоризмы. И все это на тему соловецкого быта. У него была неиссякаемая память на стихи. Он знал чуть ли не всего Гумилева, тогдашнего Мандельштама, Белого. Вкус у него был, настоящую поэзию ценил и постоянно стремился поделиться своими поэтическими радостями. Ни тени зависти. Просили его почитать его стихи, а он читал кого-то другого, понравившегося ему.
0: Жил он одно время в Кими и поссорился там с морским офицером Николаем Николаевичем Горским
2: на романтической почве.
0: Чуть не попал в расстрел осени 1929 года за свою близость с Димкой Шепчинским.
2: Он, кстати, был последним, кто видел Осипа Мандельштама в лагере в Сучане. Очень трудно вспомнить мне, кто из молодежи и в какой степени был верующим.
0: Все, так или иначе, причастные к очень небольшому кружку братства Серафима Саровского, были верующими.
2: Космической академии наук из 9 ее членов, безусловно, неверующими были Толи Тереховка и Петр Павлович Машков. Эдуард Карлович Розенберг, мой друг Федя, перешел из лютеранства в православие. Неполный обряд крещения, только миропомазания, был совершен в церкви на Петровском острове, ныне причисленных к лику святых зарубежной церковью отцом Викторианом Добронравовым. Брат Эдуарда Владимир оставался равнодушным лютеранином. На общей камере на Шпалерной очень сдружился с отцом Владимиром Пищулиным. Также дружился с священником на Соловках и атеист Толя Тереховка.
0: Отец Александр Филипенко, с которым мы обитали на Соловках в 13-й карантинной роте, из всех нас особенно выделял Толю Тереховка и говорил всем нам, он сирота.
2: Действительно, отец и мать Тереховки покончили самоубийством, когда он был еще совсем мальчиком. Его сестра покончила самоубийством много позже, во время блокады Ленинграда. А сам он, попав в больницу в Боровичах, в первые месяцы войны, заморил себя голодом. Отец Александр словно чувствовал в нем какую-то трагичность и, как я уже сказал, любил его, жалел и не пытался уговаривать его верить в Бога. Если бы отец Александр был настойчив в этом, он отдалил бы себя от Толи. Был и особый случай. Сын относительно богатых родителей, так о нем говорили, Боря Иванов, притянутый к нашему делу следователем, хотя он в кружках не бывал, впал на Соловках в религиозное помешательство. Его взял в послушание какой-то проходимец, объявивший себя монахом и священником, и учил Борю смирению, снял с него хороший черный полушубок и отдал ему свое тряпье, отнимал лучшие из посылок, которые он получал от родителей, заставлял его себе служить, сморкаться рукой, чему он научиться так и не смог, и так далее. Когда этапы их разлучили, Боря Иванов пошел с санитаром к больным, азиатским тифом заразился и умер. Духовенство на Соловках делилось на сергианское, принявшее декларацию митрополита Сергия о признании церковью советской власти, и осифлянское, с митрополитом Иосифом, не признававшим декларации. Иосифлян было большинство. Вся верующая молодежь была с иосифлянами. И здесь дело не только в обычном радикализме молодежи, но и в том, что во главе иосифлян на Соловках стоял удивительно привлекательный владыка Виктор Вятский Островидов. Он был очень образован. Встречал всех широкой улыбкой, иным я его не помню, имел бороду жидкую, щеки румяные, глаза синие. Одет был поверх рясы в вязаную женскую кофту, которую ему прислал кто-то из его паствы. От него исходило какое-то сияние доброты и веселости. Всем стремился помочь. И главное, мог помочь, так как к нему все относились хорошо и его слову верили. Был он бухгалтером в Соловецком совхозе. Они вдвоем с отцом Николаем Пискановским и уговорили Колосова взять меня в криминологический кабинет. А когда зимой 29-го года я вернулся из сапотифозной команды выздоравливающих, присылал мне через Федю Розенберга понемногу зеленого лука и сметаны. До чего этот лук со сметаной был вкусен?
0: Однажды я встретил владыку каким-то особенно просветленным и радостным.
2: Вышел приказ всех заключенных постричь и запретить ношение длинных одежд. Владыку Виктора, отказавшегося этот приказ выполнить, забрали в карцер, насильно побрили, сильно поранив лицо, и криво обрезали снизу его одежду.
0: Он шел к нам с обмотанным полотенцем лицом и с улыбкой рассказал, как его волокли в карцер стричь, связали а он требовал, чтобы сперва обрезали длинную чекистскую шинель, на манер той, которой был изображен на Лубянке Дзержинский, уволочившего его в карцер конвоира. Умер владыка вскоре после освобождения в ссылке в Архангельской области, куда был отправлен после лагеря в крайней нищете и мучениях.
2: Другим светлым человеком был отец Николай Пискановский. Его нельзя было назвать веселым, но всегда в самых тяжелых обстоятельствах, излучавшим внутреннее спокойствие. Я не помню его смеющимся или улыбающимся, но всегда встреча с ним была какой-то утешительной, и не только для меня. Помню, как он сказал моему другу, год мучившемуся отсутствием писем от родных, чтобы он потерпел немного, и что письмо будет скоро, очень скоро. Я не присутствовал при этом, и не могу поэтому привести здесь точных слов отца Николая, но письмо пришло на следующий день. Я спросил отца Николая, как он мог знать о письме, и отец Николай ответил мне, что он не знал, а как-то вымолвилось. Но таких вымолвилось было очень много. У отца Николая был антиминс, и он шепотом совершал впоследствии литургии в 6-й священнической роте. Кладбищенская Ануфриевская церковь принадлежала спецам, монахам, заключившим трудовое соглашение с лагерем, и была сергианской. Духовенство из 6-й роты в нее не ходило. Рассказы о том, что в монастырской церкви служили чуть ли не 20 епископов, неверны. Разрешение заключенным посещать за пределами Кремля церковь давалось не чаще 2 раз в год, по предварительной записи. Не знаю, как было до раскола православной церкви, может быть, и правила посещения были другими. Отец Николай был измучен предшествующими арестами и ссылками, был немощен и работал некоторое время в сетевязочной мастерской. Изредка приглашал нас, молодежь, к себе в барак, когда получал рыбку, знаменитые соловецкие селедки, ради которых держали в монастыре некоторое количество монахов-рыболовов. Отец Николай знал, что его жену также арестовали и очень беспокоился о детях, что если возьмут в детдом и воспитают атеистами. И вот когда его вывозили из лагеря в кемперпункте, он стоял в мужской очереди за кипятком. С другого конца, к тому же крану, подходила женская очередь. Когда отец Николай подошел к крану, он увидел у крана свою жену. Их заслонили заключенные, разговаривать мужчинам и женщинам было строго запрещено, и отец Николай узнал радостную для него весть. Детей взяли верующие знакомые. Дочь отца Николая жива, живет в Борисоглебске, Тутаеве. Сын умер. Жизнь отца Николая была сплошным мучением, а может быть и мученичеством. Недавно я получил от родных батюшки краткое жизнеописание, написанное просто и фактично.
0: Поразительно похоже по сообщаемым фактам и по стилю на житие протопопа Аввакума. Лагерное начальство не различало иосифлян и сергианцев, всех равно мучили.
2: Несколько иной была судьба католического священства. За них заступались из-за рубежа, и хотя жили они до середины 29-го года в той же 6-й роте, были освобождены от работ и потом жили на Анзере в плохих условиях, но все-таки вместе, без урок, молодежи вокруг них не было.
0: Зрительная память хорошо сохранила мне внешность и манеру держаться Георгия Михайловича Асаргина.
2: Среднего роста блондин с бородкой и усами, всегда по-военному державшийся, прекрасная выправка, круглая шапка чуть-чуть набекрень, 3 пальца от правого уха, 2 от левого, всегда бодрый, улыбчивый, остроумный. Таким он запомнился мне на всю жизнь. С ним была связана и распространенная потом в лагере шутка. На вопрос «Как вы поживаете?» он отвечал «А лагерь ком а лагерь», переиначив известное французское выражение «А лагерь ком а лагерь» — «На войне как на войне». Он работал делопроизводителем санчасти, и я его часто встречал снующим между санчастью и зданием управления слом на пристани. На дорожке между Кремлевской стеной и рвом. Он много делал, чтобы спасти от общих работ слабосильных интеллигентов. На медицинских комиссиях договаривался с врачами о снижении группы работоспособности, клал многих в лазарет или устраивал лепкомами, лекарскими помощниками, фельдшерами, для чего нужно было иногда знать только латинский алфавит и отличать йод от касторки. Медицинского персонала и лекарств в лагере не хватало. Был даже такой случай, когда лепком, желая получше вылечить одного заключенного, обмазал все его тело йодом, и тот умер. А Саргин был глубоко религиозным человеком. Записывался на Рождество и на Пасху в ИСЧ, информационно-следственной части, для получения пропуска на богослужение в церкви.
0: Записавшихся строем водили в кладбищенскую Ануфриевскую церковь, оставленную для нескольких монахов и рыболовов.
2: Церковь была сергианской, и подавляющее большинство заключенного духовенства в нее не ходило, не записывалось на ее посещение. Осенью 29 года, перед известным расстрелом 28 октября, его забрали в карцер, но по обычной лагерной неразберихе к нему на свидание приехала жена, и в Киме это свидание было ей разрешено. А дело было очевидно в том, что инициатива ареста Георгия Михайловича принадлежала островному начальству. Именно они его ненавидели. Их раздражала независимость, бодрость, несломленность. Начальство на острове не согласовало своего намерения расстрелять Георгия Михайловича с начальством на материке, и свидание в Киме разрешили. Все мы в криминологическом кабинете были крайне взволнованы арестом Георгия Михайловича. И вдруг я встречаю его на дорожке вдоль Кремлевской стены под руку с дамой чуть выше его ростом, элегантной брюнеткой, и он представляет ее, жена, урожденная Голицына. Ничего в нем не говорило о том, что только что он выпущен из карцера. Бодрый, веселый, чуть ироничный, как всегда. Оказалось потом, что начальство, смущенное приездом жены на свидание по разрешению более высокого начальства, выпустило Саргина под честное слово офицера на срок чуть меньший. Меньше оставалось дней до назначенного расстрела, чем полагалось для свидания. Он будет отпущен с условием, что он ничего не скажет жене о готовящейся ему участи. И Георгий Михайлович сдержал слово. Она не знала о том, что он приговорен к расстрелу островными начальниками. Вернулась в Москву и уехала вскоре в Париж. Тогда любому советскому гражданину можно было купить за валюту паспорт. О расстреле Георгия Михайловича я рассказал его сестре Софии Михайловне в Оксфорде в 1967 году, куда ездил для получения почетной степени доктора Оксфордского университета. Софья Михайловна и вдова Георгия Михайловича, вторично вышедшие замуж в Париже, были убеждены, что Георгий Михайлович умер своей смертью. Софья Михайловна в Оксфорде дала мне на память копию письма Георгия Михайловича из тюрьмы, написанного родным на Пасху. Мое свидание с Софьей Михайловной в Оксфорде не обошлось без некоторой неловкости. Я говорил Софье Михайловне, что Георгия Михайловича уважали даже уголовники, и рассказал о случае, о котором мне говорил сам Георгий Михайлович. В один из промежутков между своими многочисленными пребываниями в московских тюрьмах он уехал однажды в трамвае и встретил карманника, с которым когда-то сидел. Карманник спросил его, как он живет. Георгий Михайлович сказал, что женился. Карманник поздравил его, обнял, а когда Георгий Михайлович вернулся домой, то обнаружил у себя в кармане золотые часы. Зная любовь уголовных ко всякого рода форсу, я ничуть не удивился рассказу Георгия Михайловича. Но на Софью Михайловну в Оксфорде этот рассказ произвел неприятное впечатление. Она запротестовала. Этого не могло быть. Тщетны были мои попытки объяснить, что Георгий Михайлович ничуть не был виноват в случившемся. И, наверное, распорядился затем подарком с какой-нибудь благотворительной целью.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленный фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 16-я передача.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Ноктюрн».
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача первая. Посвящается внучке моей, Ольге Григорьевне Аксаковой. Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память. Если я помню действительно случившееся событие, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности, но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всей яркостью красок, со всей живостью вчерашнего события. Будучи лет 3 или 4, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы. Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки, и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так, и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле. Те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать. Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства, только то, в действительности чего не могу сомневаться. Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока 60-х годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти, кормилица, маленькая сестрица и мать. Тогда они не имели для меня никакого определенного значения и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим. С рыданиями, воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабо освещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди, и мне становилось хорошо». Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали и украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за 30 верст. Она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье, наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери. И любовь эта выражалась беспрестанным желанием ее видеть и чувством жалости. Мне все казалось, что ей холодно, что она голодна, и что ей хочется кушать. Я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем. Разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал. Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них. Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, И не в начале болезни, которая тянулась слишком полтора года, не в конце ее, когда я уже оправлялся. Нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз рано утром я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне: высокая большая комната, голые стены из притолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах, яркое, кажется, летнее солнце только что всходит, и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мной опущен, ярко отражается на противоположной стене. Подле меня тревожно спит, без подушки не раздетая, моя мать. Как теперь гляжу на ее черную косу, растрепавшуюся по худому желтому ее лицу. Меня накануне привезли в подгородную деревню Зубовку, в верстах в 10 от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня. Мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери. Тронул ее рукой и сказал: «А какое солнышко! Как хорошо пахнет!» Мать вскочила в испуге сначала, а потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо, как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала, этого не расскажешь. Полог подняли. Я попросил есть, меня накормили, дали мне выпить полрюмки старого Рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то старинной бутылки со сплюснутым широким круглым дном и длинную узенькую шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая, засыхая на дороге и вися в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми прозрачными смоляными сосульками. Они растаяли у меня в руках и склеили мои худые длинные пальцы. Мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать. Предметы начали мешаться в моих глазах. Мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство, а я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица. Как заснул я и что было после, ничего не помню. Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряженной лошадьми, не всегда в дороге. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и, наконец, залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы. А может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиной отчаянного положения, в котором я находился. Я иногда лежал в забытьи в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком. Пульс почти переставал биться. Дыхание было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтобы узнать, жив ли я. Но я помню многое, что делали со мной в то время, и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть. Доктора по несомненным медицинским признакам, а окружающие по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых оказались на мне весьма убедительно. Страдания матери моей описать невозможно, но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли. Матушка Софья Николаевна не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова: «Перестань ты мучить свое дитя. Ведь уже доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле Божией. Положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти спокойно из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь. Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что пока искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все, что может для моего спасения. И снова клала меня бесчувственного в крепительную ванну, вливала в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханием, и я после глубокого вздоха начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике. Разумеется, все это делал я, лежа в кроватке, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с ней против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице. Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно, то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам. Один раз, не зная куда, сделали мы большое путешествие. Отец был с нами. Дорогой довольно рано поутру почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться, вынесли меня из кареты, послали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я все видел, понимал, что около меня делали, слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно, и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться. И вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близёхонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду. Я слышал, как толковали об этом, развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном. Приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие, спокойствие. Или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя так же свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась Богу и решилась оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров. Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию Божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титула моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться Богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и 4 стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа. Я приписываю мое спасение Кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничто совершиться не могло, неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое. Постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый Рейнвейн в Казани почти за 500 верст через старинного приятеля своего покойного отца, кажется, доктора Рейслейна. За вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов, и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по 3 белых хлеба. Я сказал об этом для примера. Точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни. Едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор, не знаю. Чудное, целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что 12-часовое лежание в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему. После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей. Не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким и обыкновенно жалостливым, большим трусом и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками под названием «Зеркало добродетели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил, по какой методе, решительно не знаю. Но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за 300 рублей ассигнациями. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она, собственно, ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала, и хотя мать строго запрещала ей даже разговаривать со мной, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о Буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором. В одной из них помещался буфет, а другая была заперта. Она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери. Там были собраны все его вещи — письменный стол, кресло, шкаф с книгами и прочее. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома, когда она воротилась, и я рассказал ей обо всем случившемся и обо всем слышанном мною от няни. Она очень рассердилась, приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно, и показала, что там никого нет, и что на креслах висело какое-то белье. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы — вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрицы, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю, Но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они против

сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме Анечков, старый богатый холостяк, слывший очень умным, а также ученым человеком. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною. Меня повел сам отец. Анечков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен. Велел подать связку книг и подарил мне. О, счастье! Детское чтение для сердца и разума, изданное безденежно при Московских ведомостях Новиковым Николаем Ивановичем. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал, побежал домой, оставив своего отца беседовать с Анечковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть и позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери все происходившее у Анечкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный. Ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому исступленному чтению. Книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные назначенные ею часы. Книжек было всего 12, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание детского чтения, состоявшего из 20 частей. Я читал свои книжки с восторгом, и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот. И для меня открылся новый мир. Я узнал в рассуждении о громе, что такое молния, воздух, облака. Узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи и пчелы, и особенно бабочки с своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду, и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку, овладели моим вниманием и сочувствием. Я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно, нравоучительные статьи произвели менее впечатление, но, как забавляли меня, смешной способ ловить обезьян и басня о старом волке, которого все пастухи от себя прогоняли, как восхищался я золотыми рыбками. С некоторого времени стал я замечать, что моя мать нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днем. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения, душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы, как бы искусственную бодрость. Но когда опасность миновалась, общая энергия упала, и мать начала чувствовать ослабление. У нее заболела грудь, бок, и, наконец, появилось лихорадочное состояние. Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решила съехать в Оренбург. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, а при том, куда девать, на кого оставить двух маленьких.

0: маленьких детей. Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и, наконец, узнал, что дело уладилось. Денег дал тот же мой книжный благодетель Анечков, а детей, то есть нас, с сестрой, решились завести в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил. Его рассказы о ней и еще более об Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламенили мое ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог. В первый мой приезд в Багрово мне было 8 месяцев. Но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад, и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в 4 года ни разу у него не побывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление, потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснить и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех. Уложил свои книжки, то есть детское чтение и зеркало добродетели, в которые, однако, я уже давно не заглядывал, и забыл также и чурочки, чтобы играть ими с сестрицей. 2 книжки детского чтения, которые я перечитывал уже в 3-й раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить собачку Сурку. Мать сидела в креслах, печальная, утомленная сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я, хотя не мог понять выражение этого взгляда, но был поражен им. Сердце у меня опять замерло, и я готов был заплакать, но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую читать свою книжку и занимать сестрицу, прибавив, что ей теперь некогда с нами быть, и что она поручает мне смотреть за сестрою. Я повиновался и медленно пошел назад. Какая-то грусть вдруг отравила мою веселость. И даже мысль, что мне поручает мою сестрицу, что в другое время было бы мне очень приятно и лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались еще несколько дней. Наконец, все было готово. Жаркое летнее утро. Это было в исходе июля. Разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного, напоили чаем за маленьким нашим столиком, подали карету к крыльцу и, помолившись Богу, все мы пошли садиться.
1: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

Дорогие слушатели радио «Графт Петров», у микрофона Нина Жерве. Россия – земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейские государства и страны. Очень ошибутся те, которые вздумают прилагать к ней европейские воззрения и на основании их судить о ней. Так говорил ученый, поэт, просветитель, писатель Константин Сергеевич Аксаков. Тот, чья жизнь принадлежит золотому веку дворянской культуры, золотой осени крепостного права. Внешний очерк жизни Константина Сергеевича очень несложен. Он родился 29 марта 1817 года в селе Аксакове Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. В Аксакове-Багрове, тоже достаточно известном всем читателям семейной хроники, хотя бы знающих ее по отрывкам в хрестоматиях, Константин Сергеевич прожил до 9 лет, находясь в постоянном общении с багровскими крестьянами. Благодаря благодатным климатическим условиям богатого, неразграбленного тогда еще Оренбургского края, эти крестьяне были намного выше забитого крестьянства средней полосы России. И так как Константин Сергеевич отличался необыкновенным ранним умственным развитием, то нет сомнения в том, что именно идиллические условия, среди которых прошло детство будущего восторженного проповедника, объединение интеллигенции с народом, обусловили в значительной степени оптимистический взгляд его на возможность этого соединения. По крайней мере, сам он неоднократно ссылается впоследствии на живые впечатления, вынесенные им из личного общения с народом. Это общение продолжалось очень недолго. В 1826 году Аксаковы переселились в Москву, и там Константин Сергеевич прожил почти всю свою недолгую жизнь. До 15 лет его воспитанием руководил отец Сергей Тимофеевич. Он прививает сыну свое восторженное отношение к русским началам вообще, к русской литературе в частности. 15 же лет Константин Сергеевич поступает студентом в Московский университет на словесное отделение. Он был сверстником и сотоварищем Белинского, Станкевича, Герцена. Он примкнул к самому известному в то время Московскому университету философскому кружку Станкевича и находился под обаянием этой светлой, исключительной личности. Жизнь московской университетской молодежи 30-х годов известна хорошо. Отголоски ее горячих, страстных споров слышны сквозь десятилетия. Существовало сплоченное товарищество, жажда познания, тесная дружба среди кружков. Русская мысль просыпалась, и в этом ее пробуждении больше всего была повинна немецкая идеалистическая философия, в первую очередь философия Гегеля. Преклонение перед Гегелем нет ничего странного. Это было естественно для тех, кто стремился увидеть мир не таким, каким он представлялся в окружающей действительности. В кружке Станкевича, вспоминает Константин Аксаков, выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир. Воззрение большей частью отрицательное. Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ее похвалами. 15-летний юноша, вообще доверчивый, и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, со многим не уравнявшийся, он был поражен таким направлением. Но ведь и постоянный умственный интерес в этом обществе, продолжает свои воспоминания Аксаков, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка и решительно каждый вечер проводил там. Окончив университет, Константин Аксаков в 1838 году поехал за границу. Но эта поездка по своей кратковременности прошла для него почти бесследно. Сохранился только рассказ о том, что во время пребывания в Берлине Константин Аксаков в первый и последний раз в жизни влюбился, но любовь эта оказалась мимолетной. Он хотел слиться с народом не только духовно, но даже наружно, и поэтому очень хотел изменить свой внешний облик. Для этого он надел на голову мурмолку, нарядился в рубашку с косым воротом и отпустил бороду. Это было смешно,
На улице за ним бегали зеваки и называли персиянином. А он жаловался на порчу нравов и винил в ней Европу. Назад, домой, любовно вперевший свой взор на восток, вот его символ веры, воплощением которого служили мурмолка и косоворотка. Поразительная наивность большого, лучше сказать, вечного ребенка, каковым оставался Константин Аксаков, нисколько не мешала тому, чтобы личность его представлялась в высокой степени привлекательной для каждого из тех, кто знал его близко. Младенческая чистота души, целомудрие в широком смысле этого слова – вот что мы находим во всех его характеристиках. Вот, например, очень любопытные свидетельства Бицина, в воспоминаниях которого очень много внимания уделено Константину Сергеевичу Аксакову. Какое множество, быть может, умных людей с высоты своего практического разумения считали Константина Сергеевича ребенком и даже дитей. Как они должны были забавляться его простодушной верой в людей и совершенным неведением тех так называемых практических истин, что известны даже весьма дюжинным умникам наизусть. Но как вся эта масса светских мудрецов пасовала перед ним, перед этим младенцем, на злое именно ради его неумолимого и неподкупного нравственного чувства? Какой сделки с совестью, никакого компромисса или способа уживчивости, никакого временного соглашения, никакой кривды он не допускал? «Я ему руки не подаю», — сказал мне один раз Константин Сергеевич про человека, весьма известного тогда в московском свете. Признаться, меня это удивило именно потому, что личность, о которой шла речь, пользовалась всеобщим внешним почетом. Трудно бы было избежать встреч в обществе именно с этим бывшим тогда в славе общественным деятелем. «Я не знаю ничего безнравственнее светской нравственности», — продолжал, как бы в пояснение с моей мысли, Константин Сергеевич Аксаков. Случалось ли вам слышать такое общепринятое про человека выражение? Именно, только в свете оно могло родиться. Это разбойник, это безнравственный человек. Подавать руку разбойнику, хотя бы тот и слыл за человека совершенно приличного, Константин Аксаков не был способен. Он не шел никогда ни на малейшие уступки светским приличиям и свою правдивость доводил до крайности. Искренние воспоминания Бицина вообще создают крайне яркий, очень запоминающийся образ Константина Аксакова. «Мне припоминается, — сообщает Бицин, — рассказ очевидца о диспуте Константина Сергеевича при его магистерской диссертации, посвященной Ломоносову. Рассказ человека, который занимал в 60-х годах кафедру в Московском университете, а тогда готовился к этому, был накануне своей собственной магистерской диссертации. На все возражения, — рассказывал этот очевидец, — Константин Сергеевич отвечал живо и ничего не уступал из собственных тезисов. Но после одного сделанного ему замечания магистрант вдруг воскликнул: «Ах, какое дельное возражение!» И это с такой детской искренностью, с таким невольным движением руки, поднесенной к волосам, что вся аудитория разразилась смехом. Ясно было, что не личное самолюбие, а самый предмет спора занимал диспутанта. То, что происходило в жизни Константина Сергеевича Аксакова, чрезвычайно интересно и чрезвычайно важно для истории русской литературы, для истории русской общественной мысли. И, отвлекаясь вот от такого живого рассказа об этой удивительной личности, мне все-таки хотелось бы, чтобы наши слушатели реально представляли себе, какое место занимает Константин Сергеевич Аксаков в ряду замечательных русских писателей, общественных деятелей, публицистов середины XIX века. Влияние немецкой философии, влияние Гегеля очень хорошо заметно в магистерской диссертации Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка». Несмотря на славянофильскую направленность работы и оригинальность научных выводов, она остается совершенно определенным продолжением аксаковского гегельянства. Этапы развития литературы в целом рассматривались молодым ученым в духе гегелевской концепции культурно-исторического процесса. Но уже в конце 30-х годов Аксаков сближается с Хомяковым и Киреевским. Воздействие их идей было значительным, и вскоре Аксаков становится приверженцем и теоретиком славянофильства, того направления общественной мысли, которое видело
будущее России в его прошлом. После защиты магистерской диссертации он предполагал приступить к научно-преподавательской работе в Московском университете, но планам этим не суждено было осуществиться. Вакансий не оказалось. И в дальнейшем Аксаков отдает все силы литературному творчеству и публицистике. Он сотрудничает в журналах «Москва» и «Московский наблюдатель». Печатается на страницах ряда славянофильских изданий. «Молва», «Московские сборники», «Русская беседа». Свои общественные воззрения он окончательно формулирует уже в 1848 году в статье «Голос из Москвы», написанной под впечатлением потрясших Западную Европу революционных событий. Безоговорочно осуждая революцию, доказывая ее совершенную чуждость России, Аксаков видел в европейских бурях следствие сложившейся на Западе традиции обоготворения правительства, концентрации общественных интересов и внимания преимущественно в области политики и власти. Этому Аксаков противопоставлял православную Россию, которая никогда не обоготворяла правительство, никогда не верила в его совершенство и совершенства от него не требовала, а смотрела на него как на дело второстепенное. Политические и государственные отношения, по мысли Аксакова, имеют для русского народа второстепенное значение, так как в силу исторических традиций и особенностей национального характера его подлинные интересы лежат всецело в сфере духовно-религиозной. Этой негосударственности русского народа может гармонично соответствовать только одна форма власти – православная самодержавная монархия. И позднее в адресованной Александру II записке о внутреннем состоянии России в 1855 году Аксаков утверждал, что только при неограниченной монархической власти народ может отделить от себя государство, предоставив себе жизнь нравственно-общественную и стремление к духовной свободе. Записка дошла до адресата, но никакого практического эффекта не имела, а опубликована впервые была спустя четверть века. Отстаивая идеал монархической государственности, Аксаков в то же время резко критиковал общественно-политическую ситуацию, которая существовала в самодержавной России. Он неоднократно писал в своих работах о внутренних язвах российской жизни, о крепостном праве и коррупции чиновников, осуждал иго государства на землю, начало которому, по его убеждению, было положено в царствование Петра I. Мы знаем, что все славянофилы очень резко отрицательно относились к Петровскому царствованию, и Аксаков в этом отношении был солидарен с остальными. С 1857 года он являлся фактически редактором газеты «Молва». И там, в 1858 году, была опубликована его статья «Публика. Народ. Опыт синонимов». Она вызвала широкий общественный резонанс и резко отрицательную реакцию властей. Статья эта – один из наиболее ярких образцов критики дворянского сословия в истории русской общественной мысли. Обосновывая свое понимание своеобразия русской истории, Аксаков обращается к исследованию литературно-исторических памятников, национального фольклора, высказывает идею об отсутствии у древних славян развитого родового строя и решающей роли в их жизни семейных общин, пишет о преимущественно мирном становлении русской государственности, критикует Петровскую реформу, которая прервала органическое развитие русского общества и нарушила вековую традицию российских взаимоотношений земли, народа и власти, государства. Ставшая важным элементом славянофильского учения, концепция земли и государства сыграла очень важную роль в славянофильской критике Запада и западного влияния. Многое в теоретических построениях Аксакова воспринималось даже членами славянофильского кружка и, прежде всего, Хомяковым, критически. В первую очередь это касается идеи негосударственности русского народа, а также идеализации Аксаковым истории допетровской Руси и народного быта. В то же время многие современники Аксакова, в том числе те, кто отнюдь не разделял максимализм его оценок и выводов, признавали исключительное благородство его личности и глубокую искренность и чистоту патриотических убеждений.
Аксаков был активным сторонником отмены крепостного права. Он стремился вывести необходимость реформы из общих принципов своей социологической теории. В будущем гражданском устройстве России, считал Аксаков, формой сотрудничества государства и земли должны стать земские соборы, на которых будут представлены все сословия. Речь шла не о возможности конституционных ограничений прав верховной самодержавной власти. Конституция, осуществленная ложь и лицемерие, республика – самая вредная правительственная форма, писал Аксаков. В дальнейшем его резко критическое отношение к перспективе конституционного развития России не изменилось. Но элементы подлинного демократизма присутствовали в мировоззрении Аксакова, враждебным любым формам аристократизма вообще, сословной кастовости. Эстетические взгляды Аксакова, которые тоже вызывают огромный интерес на протяжении многих десятилетий, формировались в конце 30-х годов в русле идеи философского романтизма, в первую очередь философии искусства Шеллинга. В дальнейшем, постепенно отходя от канонов немецкой философской эстетики, он прилагает немало усилий для осмысления развития отечественной литературы и искусства. Он отвергает в равной мере и концепцию чистого искусства, и концепцию натурализма в литературе, признавая народность основным критерием оценки художественного творчества. Предметом литературы, утверждал Аксаков, не обязательно должно быть только народное, но всякая литература должна быть выражением жизни народной в письме и слове. При этом подлинная литература не может быть литературой публики или правительственной, как не может быть и отвлеченной, далекой от внутренних проблем и противоречий общественной жизни. Аксаков надеялся, что современная литература, пришедшая на смену традиционному народному творчеству, в конце концов уступит место новому синтетическому искусству. В знаменитой гоголевской поэме «Мертвые души» он увидел прообраз такого искусства, настаивая, что эпическое содержание равно пронизывает и «Мертвые души», и древние поэмы Гомера. Однако в целом литературный процесс на Западе и в России – давал, по его мнению, мало надежд на скорое появление того народного синтетического искусства будущего, о котором он мечтал. В одном из своих наиболее известных поздних работ, статье «Обозрение современной литературы», 1857 год, Аксаков оценивал общее состояние российской литературы весьма критически. Можно, конечно, много говорить о взглядах славянофилов в целом, и яркого представителя славянофильства Аксакова в частности. Но разговор, конечно, этот был бы полезен для, может быть, нашего представления о личности Аксакова. Но обращаясь к судьбе этого человека, мне всегда вспоминается замечательное произведение, вышедшее из семьи Аксаковых «Аленький цветочек». Наверное, нет такого ребенка, который бы не помнил этой удивительной сказки с детства, удивительно мудрой, удивительно важной и нужной для становления каждого человека. События, назревавшие отмены крепостного права, были очень важны для Константина Аксакова. По главному вопросу того времени, как освобождать крестьян, славянофилы, в том числе и Аксаков, высказывались единодушно. Земля должна принадлежать народу, объединенному в общины, а через него государю. Но не в смысле частной собственности государственного аппарата или самого царя, а только царя как персоны, олицетворяющие государственную власть. Дворяне тоже не собственники земли и никогда ими не являлись. Помещик не может не дать крестьянину земли, не нанося тем самым ущерба себе и государству. Поэтому освобождать крестьян славянофилы рекомендовали только с землей. В противном случае им виделась язва пролетариатства и другие известные социальные последствия. В разгар обсуждавшихся проектов будущей реформы в семье Аксакова произошло страшное для Константина Сергеевича событие. Умер отец. Тот самый человек, который был ему наиболее близок, дорог, любим. Смерть отца
он переживал крайне тяжело. Настолько тяжело, что сам начал болеть и чахнуть. Заболев весной и летом, он постепенно из цветущего, очень здорового человека превращается в абсолютно больного. Его отправляют за границу в 1860 году. И там, 7 декабря 1860 года, вдали от родины, в греческом архипелаге, на острове Занте, Константин Сергеевич Аксаков умирает. За границей первоклассные знаменитости, иноземные врачи дивились чахотке и сухотке этого богатыря, который фактически умирал от тоски по своему отцу. Доктора не давали лекарств, не прописывали рецептов, советовали только развлекать его. Тогда Италия шумела именем Гарибальди, в ней пробуждалось народное движение. Не советовали пускать туда, а указывали на какие-нибудь увеселительные воды или даже на Париж, советуя возить на разные гуляния. А если в театр, то исключительно в водевиле. Но жить таким образом для Константина Сергеевича значило не жить. Он же умирал. Последние оставшиеся средства, хотя для продления последних дней, медики свели на теплый морской климат. Именно поэтому он и попал на остров Занте. Когда пароход вез его к этому последнему пристанищу, он с болезненной грустью глядел на волны и говорил своему неизменному спутнику, сопровождавшему его брату Ивану Сергеевичу Аксакову: «Неужели, однако, уже и кончено? Как не ожидал я, но чтобы так уж скоро, кто бы думал?» На пустынном острове не было русского православного священника для исповеди больного. Нашелся грек, едва говоривший по-русски. У этого-то грека и исповедовался умирающий Константин Аксаков на своем родном, горячо любимом русском языке. Обращаясь к наследию Константина Аксакова, сегодня мы можем увидеть во многих его работах очень важное для сегодняшнего нашего понимания слова. Например, вот эти. «Вместе с нашествием иноземного влияния на Россию, на весь ее быт, на все начала и язык наш подвергся тому же. Его подвели под формы и правила иностранной грамматики. Ему совершенно чужды, как и всю жизнь России, вздумали его коверкать и объяснять на чужой лад. И для языка должны настать времена освободиться от этого теснящего иго иностранного. Мы должны теперь обратиться к самому языку, исследовать, сознать его и из его духа и жизни вывести начало и разум его, его грамматику. Она не будет противоречить грамматике общечеловеческой, выразившейся известным образом у других народов и только представляющей свое самобытное проявление этого общества. В ней, в русской грамматике, может быть, полнее и глубже явится оно, нежели где-нибудь. Кто из нас станет отвергать общее человеческое? Русский на него сам имеет прямое право, а не через посредство какого-нибудь народа. Оно самобытное и самостоятельно принадлежит ему, как и другим. И кто знает, может быть, ему более, нежели другим, а может быть, мир не видел еще того общего человеческого, какое явит великая славянская, именно русская природа. Да возникнет же вполне вся русская самобытность и национальность. Где же национальность шире русской? Да освободится же язык наш от наложенного на него иго иноземной грамматики. Да явится он во всей собственной жизни и свободе своей. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.

0: прозвучал меланхолический вальс Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: прозвучала вторая часть концерта «Осень» из цикла Антонио Вивальди «Времена года» в исполнении Берлинского оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Ученики петербургских школ завоевали 344 диплома на Всероссийской олимпиаде школьников национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Губернатор также отметил, что важную роль в успехах ребят играет высокий профессионализм педагогов и комплексная система подготовки. Модернизация школьного образования – один из 10 приоритетов Петербурга. В школах открываются современные высокотехнологичные лаборатории по естественным наукам, а также инженерные и математические классы. Также школьники могут заниматься по программам дополнительного образования и углубленно изучать предметы. Участниками акции «Бессмертный полк» в очном и дистанционном форматах стали более 1 миллиона петербуржцев. Шествие по Невскому проспекту, в котором участвовал губернатор Александр Беглов, объединило более 100 тысяч человек. Еще около 200 тысяч присоединились к акции «Окна Победы», в рамках которой горожане размещали портреты родных в окнах квартир. Также акцию «Бессмертный полк» провели в школах. В этом году в городе впервые состоялась акция «Бессмертный флот». Суда оформили с использованием силуэтов кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет. Также петербуржцы участвовали в онлайн-шествии «Бессмертного полка». В Петербурге началась неделя борьбы с артериальной гипертонией. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, который отмечается 17 мая. В эти дни жители города смогут пройти осмотр врача-кардиолога, а также посетить лекцию или тематическую экскурсию. Центральным событием недели станет прием кардиологов без предварительной записи на территории здоровья в торгово-развлекательном комплексе «Рио». Прием состоится 14 мая с 16 до 20 часов. Всем желающим измерят артериальное давление, проконсультируют по вопросам текущего лечения и при необходимости направят на дальнейшее обследование. В этот же день в 16 часов там же состоится лекция «Профилактика и лечение артериальной гипертонии». Также с 12 по 15 мая Музей гигиены приглашает на познавательную экскурсию «Факторы риска здоровья. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». Смольный утвердил проект планировки территории для строительства двух новых небоскребов – Лахта-Центр-2 и Лахта-Центр-3. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Петербурга. Проект охватывает участок, ограниченный Высотной, Бобыльской, Водной и Береговой улицами, а также Пляжевым и Полевым переулками. Лахта-центр-2 будет достигать высоты 710 метров и иметь общую площадь более 400 тысяч квадратов. Лахта-центр-3 будет иметь высоту 570 метров и площадь 322 тысячи квадратных метров. Строительство башен начнется в этом году и завершится в 2033. После окончания строительных работ потребуется несколько лет на внутреннюю отделку. Заселение бизнес-центров планируется не ранее 2042 года. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. Во вторник, 12 мая, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. В среду, 13 мая, малооблачно, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков плюс 17, плюс 19. В среду также без осадков плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции «Православный мир после Четвертого крестового похода. Никейская империя, Балканские церкви».
1: Итак, сегодня мы поговорим о том, что произошло в православном мире после Четвертого крестового похода, тех государствах, которые возникли на развалинах Византийской империи, и о балканских церквах, которые стали существовать тогда. Итак, крестоносцы громогласно провозгласили себя хозяинами и властителями Византийской империи. Однако, конечно, эта хвастливая заявка была сделана преждевременно. Падение Константинополя, естественно, всю страну в их руки не отдало, и имперские земли предстояло еще завоевать. А это оказалось весьма трудным делом, потому что страшная катастрофа, которая произошла с падением Константинополя, как, впрочем, всегда бывает во время бедствий, способствовал возрождению лучших черт греческого духа, мужества, выносливости и энергичности. После первого шока греки стали оказывать очень жесткое и квалифицированное сопротивление. Когда латиняне уже прорывались в город, и Алексей V Мурчуфл бежал, в Святой Софии был провозглашен новый император Константин Ласкарис. Но короновать его не успели, да и, собственно, и спасти город уже с крестоносцами, которые уже, собственно, резали народ на его улицах, не представлялось возможности. И новый император вместе с патриархом удалился из Константинополя на Азиатский берег, где возглавил борьбу с оккупантами. Через два года после катастрофы, после падения Константинополя, независимый греческий мир реорганизовался, и на развалинах империи возникло три новых греческих государства. Самым далеким и самым незначительным из них была Трапезунская империя. Ее основали два внука Андроника Комнена, последнего императора династии Комненов, и это юго-восточное побережье Черного моря, недалеко от нынешней границы между Турцией и Грузией. Сейчас этот город называется Трабзон, это турецкий город, Трапезунд. Их поддержала царица Тамара, великая грузинская царица Тамара, которая приходилась им теткой, поэтому она заняла эту территорию и отдала в руки своих племянников. Трапезунд располагался достаточно в стратегическом месте, торговал со всем Черноморским регионом, кроме того, там были свои серебряные рудники, поэтому империя стала весьма состоятельным государством, и всему тогдашнему христианскому миру она была известна благодаря красоте своих принцесс. Все мечтали взять в жены трапезунскую княжну. На западе Балкан побочная ветвь династии Ангелов основала эпирский деспотат. Правители эпирского деспотата в конце концов уничтожат Фессалоникийское королевство Бонифация Монферратского. Но самое сильное из всех государств было создано Федором Ласкарисом. Федор был братом Константина Ласкариса, провозглашенного в Святой Софии императором, но Константин вскоре погиб в стычке с латинянами, и ему наследовал Федор. Одновременно Федор был зятем бывшего императора Алексея III и первым за много лет достойным кандидатом на императорский трон. Его царство стало известным как Никейская империя. Именно сюда, через Босфор, бежали все ведущие граждане Константинополя. И патриарх Иоанн Коматир, также бежавший из города после его падения, вскоре ушел на покой в 1206 году. И после этого в Никее Константинопольское духовенство, которое там собралось, избрало нового патриарха Михаила Авториана. И вот этот вот патриарх, он и короновал Федора Ласкариса на царство. И таким образом в глазах всего народа именно Никея стала законной преемницей Константинополя. Там был патриарх, и патриарх короновал императора. Вскоре никейские императоры подчинили себе практически все имперские владения по свою сторону мраморного Эгейского морей. И латининам в Малую Азию уже проникнуть было невозможно. Там была Никейская империя. Кроме того, в своих планах крестоносцы совершенно не учли присутствие на Балканах других народов. Там были болгары, там были сербы, и были другие народы. Эта близорукость крестоносцам обошлась весьма и весьма дорого. Поначалу болгарский царь Калоян был готов к союзу. Калоян воевал против греков и вроде исходил из принципа, что враги моих врагов – мои друзья. Но новый латинский император Балдуин I послал к нему послов с требованием вернуть все имперские территории. А латинский патриарх Томмазо Мороссини потребовал от болгарской церкви подчинения своей власти. В случае неповиновения они угрожали болгарам немедленной войной. Калоян тогда пошел на союз с своими бывшими врагами греками. В 1205 году при Адрианополе произошла битва объединенного болгарско-греческого войска с крестоносцами, и крестоносцы были наголову разбиты. Император Балдуин, его взяли в плен, и оттуда он уже не вернулся. Воцарился его брат Генрих, способный и энергичный правитель. Именно он заложил фундамент Латинской империи, и благодаря этому такое совершенно мертворожденное дитя, как эта Латинская империя, как современники называли Романия, смогло просуществовать без малого 57 лет. Для православного мира XIII век стал веком и временем величайших катастроф. Начало отмечено его катастрофическим четвертым крестовым походом. Чуть позже на Руси начались монгольские вторжения. Единственное, что позволило выжить восточным христианским народам и государствам, это православная церковь. Но как раз ее существование впервые в этом веке было поставлено под угрозу. Теперь византийцы на практике увидели, что значит папское верховенство. И, наконец, они поняли, какую ошибку они совершали, когда не замечали вот этой вот растущей тенденции, которая развивалась на их глазах практически в течение долгих веков. В византийских кругах стали появляться различные полемические сочинения, которые отвергали теорию папского верховенства с богословской точки зрения. Первое из них – это письмо как раз патриарха Иоанна Коматира, который бежал из Константинополя вместе с Ласкарисом. Письмо он написал Иннокентию III. Патриарх отмечает, что папа не единственный наследник святого Петра. Роль Петра связана с верой Петра и вытекает из его веры. И, следовательно, каждый православный епископ – хранитель веры и наследник Петра. После того, как Иоанн Коматир ушел на покой, новым патриархом стал Михаил Авториан, но по-прежнему на одну кафедру претендовали два патриарха – греческий и латинский. Таким образом, это означает окончательный и бесповоротный раскол. И ответственность за этот раскол целиком и полностью лежит на Римской церкви и ее служителях – крестоносцах. Именно после четвертого крестового похода, а не после мифической даты 1054 года, именно после четвертого крестового похода разделение церквей было не только оформлено институционно, но стало фактом в народном сознании. Именно вот эта вот дата, она является собой действительно такой настоящий водораздел. То есть мы не можем сказать, что разделение церквей произошло в 1204 году, но в 1204 году оно было осознано уже всеми и каждым. Оно стало действительно таким фактом, который вжился в народное сознание. Захват крестоносцами Константинополя привел к распаду империи. Поначалу в той неразберихе, которая образовалась на Балканах, определиться было очень сложно. На имперской территории образовался ряд государств. С одной стороны, мы видим растущие и крепнущие Болгария и Сербия, которые де-факто были независимы еще до четвертого похода. Дальше Латинская империя –

бесконечной, но единственной выжившей единой структурой византийского мира оказалась церковь, патриархат. И хотя патриарх был избран в изгнание, легитимность его никем ни разу в православном мире не оспаривалась. И именно поэтому и Никейская империя, где проживал патриарх, воспринималась как наследница византийской, а ее императоры воспринимались как константинопольские императоры в изгнании. Понятно, что эпирский деспотат, который располагался в западной части Балканского полуострова, он стремился к верховенству. В 1224 году он даже отвоевал Салоники у франков, второй по величине город империи. Но при этом без санкции церкви он не мог добиться такого же престижа, как и никейцы. Хотя Федора Ангела в Салониках короновал Дмитрий Хаматиан, архиепископ Охридский, и короновал его как императора и самодержца Ромеев, но претензии эти не в народном сознании не принимались. Потому что для народного сознания решающим фактором оказалась, собственно, санкция патриарха. То есть только патриарх мог короновать императора, только патриарх мог венчать императора на царство. И вот это вот действительно впервые, так сказать, вошло, то есть не то, что впервые вошло в народное сознание, но впервые было осознанно как решающий фактор. То есть до этого это принималось как данным, а вот тут в ситуации нескольких конкурирующих претендентов на роль императора важнейшей санкцией оказалась именно патриаршая санкция. Трапезунд, конечно, при всех своих претензиях был слишком далеким и провинциальным краем, чтобы реально претендовать на имперское наследие. Никейская империя осознавала себя прежде всего греческим национальным государством. О былом имперском универсализме уже, конечно, говорить не приходилось, потому что разделение произошло. В Никее проживали в основном греки, и в отличие от Византийской империи, где была смесь разных народов, тут уже все, так сказать, было сегрегировано. Федор Ласкарис, первый византийский император в изгнании в Никее, который правил с 1204 по 1222 год, оказался очень способным правителем. В 1208 году, как мы помним, патриарх короновал его императором и самодержцем Ромеев. Сам обряд его венчания на царство интересен тем, что впервые использовалась мира в нем для миропомазания императора. До этого в Византии императора короновали, и миропомазания не было. То есть, по всей видимости, этот обряд миропомазания при короновании был введен под влиянием латинского обряда, где миропомазание практиковалось, и поскольку константинопольского императора латинского при короновании миропомазали, то, соответственно, византийского императора его миропомазание должно быть ничуть не менее легитимным. И таким образом это миропомазание было введено. Федор Ласкарис, он упрочил и расширил свои владения. Именно благодаря ему Никейская империя стала жизнеспособным и сильным государством. Еще больше империю укрепил его зять и наследник Иоанн III Дука Ватац, который правил с 1222 по 1254 год. Он был выдающимся правителем, а также на редкость привлекательным и симпатичным человеком. Его благочестие и личная святость несомненны. Император Иоанн удвоил территорию Никейской империи. Теперь его владения окружали латинский Константинополь со всех сторон. То есть он перешел в Европу и завоевал большую часть европейских владений. Иоанн оказался также очень способным хозяйственником. Несмотря на почти постоянные войны, которые вынуждена была вести его империя, его государство, подданные его процветали экономически, как никогда не процветали задавленные налогами жители Византийской империи. Интересно даже, что у него было свое собственное натуральное хозяйство, свои собственные фермы, и как-то он подарил своей жене роскошную диадему и очень гордился тем, что она была куплена не на налоги, которых он собирал с подданных, а на его личные средства, которые он заработал на торговле яйцами. Это была такая яичная диадема. Ну, в общем, для императора очень похвальное свойство, что он за счет народа, своего народа, подарков жене не делал. Он оказывал систематическую поддержку местному производству, и империя в его правлении полностью перешла на экономическую самоокупаемость. Иоанн Ватац покровительствовал наукам и искусствам, строил больницы и странноприимные дома, заботился о бедных и выкупал пленных в большом количестве, в том числе, опять же, и на свои заработанные средства. Через полвека после его смерти церковь канонизировала его. Память благоверного царя Иоанна

0: милостиво совершается 3 ноября. Никейская империя одержала ряд выдающихся дипломатических побед. Благодаря этим победам в византийскую орбиту вернулась Сербия, Болгария и Румынские княжества. Это было тоже чрезвычайно важно ввиду наступления Рима-католичества. Итак, что же происходило на Балканах? Как мы помним, к 1018 году Василий II, болгар-убойца, восстановил границы империи на Дунае. Впервые он вернул, собственно, границы империи к состоянию до варварских вторжений. Балканские народы были надежно усмирены, и все национальные движения начали побеждать лишь к концу XII века, то есть более чем через 150 лет после его побед. Василий II установил на Балканах обычное имперское административное деление. Прямое было управление столицей. Но при этом, при административном делении, этнические реалии сознательно не учитывалось. То есть не было выделенных болгарских регионов, а просто все было поделено на фемы по географическим признакам, а кто там жил, это уже, так сказать, кто жил, тот и жил. Население полуострова было смешанным. На юге его заселяли преимущественно греки, на севере греки соседствовали со славянами, на Адриатическом побережье жило в основном латиноязычное население. Горы Иллирия над побережьем, выше побережья, были заселены иллирийцами, то есть предками современных албанцев, а к северу от Дуная находились территории влахов, которые, по всей видимости, происходили от латинизированных даков, дакийцев. Еще в VI веке северные славянские племена начали постепенное проникновение в имперские диацезы Иллирик и Дакия с их автохтонным латинским, иллирийским, фракийским и дакийским населением. Потом начали вторгаться орды азиатского происхождения. В VII веке авары, в VIII веке болгары, в IX веке мадьяры, то есть нынешние венгры. Коренное население, которое, и, собственно, так же, как и греки, которые жили в южной части полуострова, к моменту начала вторжения было полностью христианизированным. И, собственно, великое миссионерское дело Византийской церкви в IX веке состоял в обращении и христианизации завоевателей, которые проникли на Балканский полуостров, и интеграции их в христианскую цивилизацию. В новых церквах преобладали разработанные Кирилло-Мефодиевской миссией славянский язык и культура. Однако влахи, впоследствии ставшие известны как румыны, продолжали говорить на романском языке. Мадьяры, или венгры, или иллирийцы, то есть, которые сегодня албанцами называются, также сохранили свои языки. Всю историю христианизации региона в нем наблюдалось такое жесткое соперничество между западными и восточными миссионерами. До VIII века структура Иллирика, так назывался Балканский полуостров тогда, весь полуостров за исключением Фракии. Фракия, но это часть нынешней Болгарии и европейская территория Турции. Она принадлежит. Это то, что называлось тогда Фракией. То есть до того момента все это возглавлялось папским викарием митрополитом Салоникским и, следовательно, относилось к юрисдикции Рима, но чисто номинально, потому что только что избрание митрополита Салоникского получало одобрение папы, а дальше оно управлялось совершенно независимым. Однако в постиконоборческий период на Балканах преобладало византийское церковное влияние. В конце концов, лишь венгры и хорваты отошли к западному христианству. Религиозная история полуострова еще больше осложнялась успехом пропаганды секты богомилов. Это дуалистическая секта, которая происходила от павликиан. Их переселили на Балканах уже достаточно давно, и они отрицали таинство и иерархию православной церкви. В X веке она широко распространилась на Балканах и существовала практически до конца средневекового периода, хотя к концу средневекового периода они уже не были столь влиятельны. Итак, массированное славянское вторжение в имперские пределы начались еще во время правления Юстиниана I. Это мы говорим, напоминаю, в VI веке. Юстиниан отдавал все силы своим компаниям на Западе и не слишком обращал внимание на балканские границы, что, конечно, было геополитической ошибкой. Но все же кое-как ему удавалось сдерживать напор славянских племен. Он пытался купить с ними мир, но эта попытка вышла ему боком. Император лишь окончательно опустошил казну, а варвары почувствовали вкус легких денег и требовали все больше и больше платы, ну, как, собственно, и обычные рэкетиры. Где-то в самом конце VI века граница была прорвана, и славяне с аварами заполонили Балканы. Императору Маврикию с трудом удавалось их отбить. Но мы помним, что правление Маврикия кончилось трагически. К власти пришел узурпатор Фака, и все началось сначала. На сей раз славяне уже поселились на Балканах окончательно. Кульминацией их наступления стала осада аварами и славянами Константинополя в 626 году. Однако, конечно, стены имперской столицы оказались слишком мощными для них. Устояли также и Салоники, но весь остальной Балканский полуостров практически был захвачен и заселен славянами. И, собственно, им принадлежал. Славяне даже устраивали набеги на Крит и основывали там свои поселения. И до сих пор, и сегодня, на Крите мы можем видеть светловолосых и голубоглазых критян, которые там иногда попадают. Это вот потомки, то есть проявляется где-то у них вот славянская кровь. Местное население нашло убежище в горах. Иллирийцы на албанских высотах, и там, собственно, они и задержались. Фракийцы в Родопских горах. А латиноязычные влахи, скорее всего, на Балканской гряде. То есть это середина Болгарии, нынешней Болгарии. В самой империи латинский и греческий язык сохранились лишь в городах. Латынь в городах на Адриатическом побережье, то есть нынешняя Хорватия, а греческий в городах у Черного и Эгейского морей, в Месембрии, Афинах, Коринфе, Патросе, Манимвасе. Вот этот византийский контроль над территориями исторической Греции начал восстанавливаться примерно лишь через два века. Он проходил совместно с рехристианизацией и реэллинизацией местности. Но в это время императорам пришлось считаться с новым народом, который прибыл на Балканы и поселился там, это с болгарами. Вспомним, что болгары были тюркским народом, родственниками современных турок, которые в начале VII века основали свое государство между Каспием и Доном. Возможно, даже и до Днепра его влияние распространялось. На юге оно доходило до Кавказской гряды. То есть это такая большая, громадная территория. Византийцы называли это государство «Великая Старая Болгария». Но в середине VII века на сцене истории появился новый кочевый тюркский народ – хазары. Они вывели болгар из региона и основали ровно на том же месте свою собственную хазарскую империю. Но тут нужно сказать, что в конце VII века хазары сыграли провиденциальную роль в истории практически всей Европы. В течение всего этого времени, собственно, это VII и первой половины VIII века, они сдерживали натиск мусульман, арабов, через Кавказскую гряду и не давали арабам пересечь Кавказ. То есть, по существу, они исполнили ту же самую миссию, что и византийские императоры в Константинополе и Карл Мартель во Франции. В 737 году, через 5 лет после великой победы Карла Мартеля над арабами при Пуатье, напоминаю, это 732 год, когда арабские орды были разгромлены во Франции, и они вынуждены были вернуться назад в Испанию за Пиренеи, и уже, собственно, путь в Европу им был закрыт. Через 5 лет после этого на Северном Кавказе состоялась решающая битва хазаров с арабами. И хотя хазарское войско в этой битве потерпело поражение, но арабы были настолько обескровлены, что наступать они не могли и вынуждены были вернуться за Кавказскую гряду. Таким образом, и Кавказский путь наступления ислама на северо-запад Европы был закрыт, и Европа была спасена. Что же касается болгар, то после того, как хазары выбили их с их территории, они разделились на две части. Часть ушла на север, основала Волжскую Болгарию, которая играла роль в начальной истории Руси. А другая половина под предводительством хана Аспаруха в 680 году прорвалась в Добруджу, это нынешняя Румыния, к северу от Дуная, и обосновалась там. В начале следующего века они уже были реальным фактором в балканской политике. Мы помним, что в 705 году они помогли ссыльному Юстиниану II, императору-авантюристу, вернуться в Константинополь. Постепенно из Добруджи болгары стали просачиваться в район вокруг Родопской гряды, где, собственно, и обосновались. Население там было по преимуществу славянским, и болгары, тюрки составили лишь правители этой местности, такую военную аристократию. Постепенно завоеватели растворялись среди славян, которые там среди захваченного населения. Тюрки начинали говорить на славянском языке и забывали свой родной. Мы уж много говорили на наших предыдущих беседах о войнах, которые болгары вели с Византией в 8-9 веках. Но тогда уже и победители, и побежденные сливались воедино. И к 10 веку Болгария стала уже полностью славянской страной. Тюрки-болгары смешали со славянским населением, восприняли его язык. Осталось только от первоначальных тюрок лишь название «Болгария» и само название народа как «болгары». Мы говорили о крещении Болгарии в 865 году при хане Борисе. В отличие от своих предшественников, Борис — это уже славянское имя, он носил уже славянское имя. Ученики святых Кирилла и Мефодия, которые эмигрировали из Моравии на Балканы, сделали Болгарию настоящим центром славянской христианской цивилизации. Сын Бориса, Симеон, мы помним, значительно расширил пределы Болгарии, распространил свою власть на весь Балканский полуостров и неоднократно угрожал и также и самому Константинополю. И Симеон ставил себе цель ворваться в Константинополь, воцариться там, и был очень близок к этому, как никто до него. Но он не только добился признания себя царем, то есть императором болгар, но и даже почти что получил титул император римлян. Но почти что. Византии, в конце концов, удалось справиться с болгарской угрозой, правда, очень большим напряжением сил. Симеону пришлось удовлетвориться созданием собственного болгарского патриаршества в своей столице в Преславе. Но об этом мы уже подробно говорили на наших предыдущих беседах. При сыне Симеона Петре, святом Петре, царе святом Петре, очень миролюбивом, отношения между Византией и Болгарией нормализовались до такой степени, что Константинополь даже признал болгарский патриархат. Новые болгарские войны начались в последние годы царствования Петра и при его преемнике Борисе II. Восточно-болгарская держава были сокрушены вначале русским князем Святославом и потом византийским императором Иоанном Цимисхием. После этого последовало возрождение Болгарии, но уже на македонской территории, то есть это западно-болгарская территория. Политический и церковный центр переместился в Охрид, и там же и жил царь Самуил, который управлял Болгарией и воевал с императором Василием II. Войны продолжались до 1018 года, когда император Василий Болгаробойца наголову разбил войска Самуила и включил болгарские земли в империю, отменил патриаршество. И в результате, как мы помним, была учреждена автономная Охридская архиепископия. В результате походов Василия и его реформ Болгария оказалась подавлена настолько, что не пыталась отделиться от империи в течение без малого 200 последующих лет. Но при этом ранняя история славянского христианства, которая духовно определялась великими миссионерами, святым Кириллом, Мефодием, их учениками, и которая была сформирована славными деяниями Симеона и Самуила, она никогда их потомками не забудется. Обширный корпус христианской литературы, переведенный из греческого, и оригинальной славянской литературы, бережно хранился и расширялся в центрах славянской учености, которые сохранялись и под греческим владычеством. Другие славянские писания возились из Киевской Руси. То есть при политическом господстве византийцы никак не стремились уничтожить письменную славянскую традицию и церковную славянскую традицию. В политической сфере славяне восприняли от византийцев идею Вселенской христианской империи с центром в Константинополе. Однако цари и Симеон, и Самуил основали альтернативные имперские центры, соответственно, в Преславе и в Охриде. Эти действия для них не ставили под сомнение вселенскость империи, ведь и в прошлом были прецеденты, когда единая Римская империя управлялась несколькими императорами. Но при этом все-таки новый элемент был, потому что болгарские правители ввели новые культурные и национальные элементы. Они сохранили в своих титулах обозначение «царь-болгар». Скажем, если было несколько римских императоров, то они были кесарями или августами, но они были римскими императорами. А тут вот появился новый император, но император-болгар. А так как в византийской политической схеме императорский титул предполагал параллельное существование патриарха, то, соответственно, новый имперский плюрализм неизбежно вел к созданию и национальных патриархатов. Постепенно это проникало в народное сознание. Мы помним, что ранняя церковь в доконстантиновский период была такой децентрализованной общиной местных церквей. Когда церковь заключила союз со Вселенской Римской империей, то этот союз обеспечил церковь и вселенской структурой. Но теперь, после падения империи, должны ли исчезнуть и вселенские церковные структуры? На Западе нашли свое решение. Политическая и духовная власть римского папства, которая после григорианских реформ XI века виделась всемирной политической и духовной монархией, папской монархией. На Востоке объединяющий фактор по-прежнему связывался с имперским центром в Константинополе, но он воспринял новую форму, форму духовной семьи или содружества народов и церквей. Это оказалось весьма такой разумной, эффективной и гибкой формулой. Собственно, раньше она, исторический прецедент был, она использовалась ранее Западной империи, в распадавшейся к тому времени уже V-VI веках, в ее отношениях с варварскими королевствами. Завоевания Василия II продержались более полутора веков. Но даже когда и южные славянские народы и церковь в конце XII века все-таки начали восстанавливать свою независимость, то византийскому содружеству государств удалось сохранить свое культурное и религиозное единство. То есть эта вот формула оказалась очень такой жизнеспособной. Уже во время правления царя Петра кафедра болгарского патриарха, которая первоначально была, как мы помним, в Преславе, переехала в Доростол, или Тристра, или Силистрия, на Дунае. Когда византийское войско под командованием Иоанна Цимийского, императора, вошло в город в 971 году, патриарх Дамиан был низложен. И с тех пор греческие источники более уже болгарского патриарха не называют патриархом, а только архиепископом. Однако сам он продолжает себя именовать патриархом. Кафедра его перемещалась в Софию. Раньше она Сердика называлась, потом Триадица, и потом стала называться София. Потом Водину, Моглину, Преспу и Вохрид, наконец, там, где столица царя Самуила. Итак, после завоевания Болгарии в 1018 году император Василий II опубликовал 3 грамоты о церковном управлении на вновь завоеванных землях, вновь входящих в империю территориях. Тут признавалась полная каноническая связь между архиепископом Охридским и патриаршеством, которое было основано ранее. Но, тем не менее, предстоятель называется уже не патриархом, а святейшим архиепископом. Но его независимость от Константинополя, Константинопольского патриархата, была полностью сохранена. Архиепископ назначался лично императором, и далее он управлял совершенно самостоятельно. Перед патриархом он не отчитывался. Юрисдикция его распространялась на все территории, которые входили в Большую Болгарию во время Петра и Самуила, а также на районы, заселенные влахами, то есть будущими румынами, и мадьярами. Мадьяры в византийских источниках назывались турками. Также большинство сербских регионов входило в архиепископию. И Василий II, чтобы смягчить горечь поражения, даже новым архиепископом назначил болгарина Иоанна. В общем, эта архиепископия, основанная Василием II, доживет до 1767 года, когда уже после много веков под турецким владычеством, в конце концов, Константинопольский патриархат ее подомнет под себя. Но так как это будет односторонним действием, которое поддержано турецкими властями, то болгары никогда его не признают. И в 1870 году болгары использовали древний статус Охрида как каноническую базу для создания независимого болгарского экзархата. Естественно, тогда без согласия Вселенского патриархата, который находился в Константинополе, под турками. Однако болгары ссылались на то, что это не нововведение, а восстановление исконного канонического устройства. И на основании этого они, собственно, вот свои канонические претензии делали. Ну, понятно и объяснимо, что период между 1018 и 1204 годом, когда Охрид находился под непосредственным греческим контролем, болгары воспринимают это как период тяжелого византийского ига. Но на самом деле в это время активно развивалось славянское богослужение, славянская письменность и славянские переводы. То есть, что было, был несомненный снобизм архиепископов греков, которые назначались из Константинополя, и которые, конечно, видели себя представителями высшей цивилизации. Этого нельзя отнять. Это, конечно, ранило болгарское самолюбие. Но при этом ни в коей мере само совместные обычаи и традиции не подавлялись, и процесса эллинизации насильственной не происходило. То есть его совершенно не было. И, собственно, культурный расцвет Болгарии в конце XII века был бы невозможным, если бы он не был подготовлен предыдущей истории, если бы на самом деле тогда насильственно все подавлялось бы и эллинизировалось бы. Также нужно помнить, что, собственно, даже во время правления и Симеона, и Петра, и Самуила, патриархаты болгарские, собственно, их юрисдикции ходили многонациональные территории. Как мы уже говорили, и включали в себя не только болгар, но и греков, и сербов, и влахов, и венгров. Грамоты Василия II ссылаются на эту многонациональность, то есть, опять же, патриархат и архиепископия дальше, они были основаны не по национальному, а по территориальному принципу, как, собственно, и положено в церкви. Местные епархии объединяли всех христиан региона. Да, архиепископы Охрида были греками, кроме первого, которого он назначил Василий для умиротворения болгар. Но за исключением самого такого политического фактора их назначений, культурный плюрализм, который характерен для средневековых Балкан и отличный от современных таких секулярных национализмов, он ощущался непреложным правилом церкви как до, так и после прихода византийцев в 1018 году. Архиепископами охридскими были такие выдающиеся люди, как архиепископ Лев, близкий друг патриарха Михаила Керулария, и он, собственно, писал интересные антилатинские труды. Он выстроил великолепный храм Святой Софии в Охриде, который до сих пор стоит и является образцом византийского искусства и живописи. Преемником его стал святой Феофилак Болгарский, чьи толкования на Новый Завет мы до сих пор используем, и который тоже выдающийся церковный деятель. И в Болгарии, при всем своем византийском снобизме, который можно там в его личных письмах прочитать, но при этом он очень защищал свою паству от имперских налоговых сборщиков и, в общем, был один из самых плодовитых апологетов православной церкви за все средние века. Он отстаивал независимость болгарской архиепископии и писал о необходимости различать латинские литургические обычаи, к которым нужно относиться с терпимостью, от вероучительных вопросов, в которых не должно быть компромиссов. Итак, так обстояло дело в Болгарии. Но первыми из-под византийского политического контроля вышли сербы. Что же это был за народ и откуда они появились на Балканах? Около 630 года император Ираклий пригласил поселиться в Иллирике племя хорватов, которые проживали в так называемой Белой Хорватии, расположенной на стыке нынешних Галиции, Южной Польши, Словакии и Восточной Чехии. То есть вот эта вот граница, самая западная Украина, и там Чехия, Польша, Словакия, вот эта территория. Уже Ираклий их пригласил, они разбили угрожавших империи аваров и поселились в Северном Иллирике, то есть на той территории, где они живут и сейчас. А вскоре при схожих обстоятельствах были приглашены в империю соседи хорватов-сербы из Белой Сербии, которая находилась на территории нынешней Саксонии, Восточной Германии. Уже Ираклий говорит, что он обратил сербов в христианство, однако на самом деле окончательная христианизация балканских народов растянулась на несколько веков, вплоть даже до XII века. Обращение сербов, которые жили в гористом районе на территории нынешнего Косово, собственно, это колыбель Сербии, со столицей в городе Раше, отсюда эта местность называлась Рашка, она также описана императором Константином Порфирородным. По его сведениям, оно произошло во время правления императора Василия I, то есть где-то во второй половине IX века. Затем были обращены далматские и приморские города, и в X веке регион вошел в болгарское царство Симеона и Самуила, и после побед Василия Болгаробойца он был включен в Византийскую империю. Когда сербские племена приняли христианство, они церковно управлялись из Константинополя. А затем Рашская епархия вошла в Охридский патриархат, созданный Самуилом, и потом он был преобразован Василием II в автокефальную архиепископию. Другая исторически известная сербская территория в древних документах именуется королевством Зета, или по-другому Диоклея. В наши дни эта местность называется Черногорией, точнее, побережьем, которое принадлежит Черногории. Ее христианизовала Дирахийская митрополия, от Дирахии, то есть нынешний балтский город Дурацо. В то время она была каноническим православным центром для всего Приморского региона. В XI веке сербские князья Зеты восстали против византийского правления, как церковного, так и гражданского, и подчинили свою страну латинской архиепископии города Бара. Бар – нынешний Антибари. Бар, или еще он называется Антибари, он по ту сторону, то есть есть Бари в Апулии, на каблуке итальянского сапога, а напротив, с балканской стороны, находится город Бар, или вот Антибари. Тут это, собственно, было связано с мощным папским влиянием, которое проникало на Балканы после реформ папы Григория VII Гильдебранта. Папские легаты, они короновали сербских королей и хорватских королей, и восприняли это как победу на свою каноническую территорию. Но вскоре византийская власть на сербской территории была восстановлена великим императором Алексеем Комненом. Сербы пока остались в империи, но хорваты навсегда попали в сферу западного влияния, западного христианства. И далее хорватская корона была приобретена венгерским королем, и хорватские территории включены в Венгерскую империю. Другая уже сербская попытка обрести независимость происходила из Рашки, то есть нынешнее Косово. Эта сербская территория управлялась такими полунезависимыми правителями, которые назывались жупанами или земскими жупанами. Самый известный из них, великий жупан Рашки Стефан Неманя, попытался расширить свои владения на юг, даже включил Зету в свое государство и восстал против Византии. Но он был наголову разбит, ему пришлось явиться к императору Мануилу Комнену в рубище, босиком, с веревкой на шее, мечом в левой руке. Он пал перед ним в грязь и выпросил прощения. Мануил его великодушно простил и даже восстановил его в правлении на правах своего вассала. Но в 1190 году, во время Третьего крестового похода, Стефан Неманя опять восстал против Исаака Ангела, и слабому Исааку Ангелу, тем не менее, удалось все-таки победить сербов. Но, несмотря на свою победу, Византия поняла, что сербов ей не удержать, и она признала сербскую независимость. Между двумя сторонами был подписан договор, по условиям которого сын Стефана Немани, тоже Стефан, будучи Стефан Первовенчанный, женился на племяннице императора Исаака Ангела и получил высокий византийский придворный титул. Далее была создана Рашская епархия. Она находилась в канонической зависимости от Охридской архиепископии. Хотя на северо-западе Балкан латинское влияние ощущалось весьма сильно. Но православная церковь постепенно завоевывала главенствующую позицию в регионе, который был заселен сербами. Сам Неманя и, собственно, его такая вот жизненная история показывает вот эту смешанность латинского и греческого. Он в молодости крестился от руки латинского священника в своей родной Зете на побережье. А потом православный епископ Пражский принял его в православие через миропомазание. Но второе обращение его в христианство православное оказалось гораздо более искренним. Дети Стефана Немани воспитывались в православном духе. Младший его сын по имени Растко тайно убежал из дому, из отчего дома на Афон, где в русском монастыре принял монашеский постриг под именем Савва. Позже он перешел в греческий Ватопедский монастырь. Стефан Неманя был настолько поражен и потрясен выбором своего сына, что в конце концов решил последовать его примеру. И в самом конце XII века он отрекся от престола, Рашку передал своему сыну, Севастократору Стефану, а Зету отдал другому сыну Вукуну и принял постриг в основанном им в сербских горах монастыре Студеница. Всесильный жупан стал смиренным монахом Симеоном. Вскоре Симеон решил присоединиться к своему сыну, монаху Саве, на Афоне. Там они основали монастырь Хиландарь, который стал вскоре крупнейшим центром сербской духовности, сербской православной духовности, культуры, литературы и искусства. После своей кончины Стефан Неманя, чьи мощи прославились чудотворением и стечением из них мира, стал известен как преподобный Симеон Мироточивый. Но, конечно, самую важную роль в истории сербского православия сыграл его сын, святой Савва. его годы с 1175 по 1237 год. Фактически он и был основателем Сербской православной церкви и стал ее духовным эталоном. Роль святого Савы невозможно переоценить. Мы знаем о нем через два его жития. Одно, которое написано его учеником Домицианом, а другое – неизвестным монахом. Святой Сава чрезвычайно серьезно относился к своему призванию. Он был мудрым пастырем, администратором и церковным деятелем. И фактически он был архитектором сербской церковной независимости, но в то же самое время он никогда не забывал о вселенскости церкви. И в равной степени ощущал себя дома и на Афоне, и в Константинополе, и в Тырново, и в Иерусалиме. Сам святой Сава прожил на Афоне 16 лет. В 1199 году он съездил в Константинополь, чтобы получить императорское одобрение на основании им и его отцом Хиландарского монастыря. После смерти святого Симеона, своего отца, святой Сава на время удалился в уединенную келью, где в одиночестве нес свое монашеское послушание, и там он составил свой типикон, типикон святого Савы. В 1207 году он вернулся в Сербию уже после катастрофы латинского вторжения, привез с собой тело своего отца. И с того времени начинается непосредственное участие святого Савы в политической жизни Рашки. Одно время он возглавлял монастырь, который, студеница, который был основан его отцом, и где он, собственно, разместил мироточивые мощи святого Симеона. Ситуация в стране, конечно, была сложной. Два брата святого Савы, Стефан, правитель Рашки, будущий Степан Первовенчанный, и Вукан, правитель Зеты, находились в постоянном конфликте, воевали друг с другом. И святой Сава сделал все возможное для объединения, обеспечения единства страны под династией Неманичей, символом которой стали мощи преподобного Симеона, и сделал все возможное для утверждения своей страны в православной вере.
1: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15 часов 10 минут.

0: Тропарь праздника Пасхи обиходного распева прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Нижнем Новгороде осветили самый большой в России храм в грузинском стиле. В Салехарде перевели на ненецкий язык тексты двух Евангелий. Об этих и других событиях более подробно. 10 мая, в неделю пятую по Пасхе, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы подворья Покровского Ставропигиального женского монастыря в Троице-Лыкове в районе Строгино. На богослужении присутствовали председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, а также первый заместитель генерального директора компании РЖД Вадим Михайлов и руководитель фонда помощи «Русский крест» Евгений Благов. В храме молились настоятельница Покровского монастыря игуменья Феофания Мискина и сестры обители, а также воспитанники православной гимназии при подворье Покровского монастыря в Троице-Лыкове и многочисленные верующие. Богослужебные песнопения исполнил хор Покровского монастыря под управлением Екатерины Лобовиковой. По окончании литургии святейшего патриарха приветствовали учащиеся православной гимназии при подворье Покровского монастыря, которые преподнесли его святейшеству картину с изображением Троицкого храма на подворье в Троице-Лыкове, написанную воспитанниками гимназии. Игуменья Феофания также приветствовала святейшего владыку и преподнесла его святейшеству образ Успения Пресвятой Богородицы. Предстоятель Русской Церкви передал в дар Покровскому монастырю старинную икону преподобного Серафима Саровского XIX века. В Нижнем Новгороде состоялось освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, сообщает сайт Нижегородской митрополии. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев и клириков освятил храм великим чином, а затем возглавил в нем литургию. На освящении храма в числе прочих почетных гостей присутствовали глава грузинской диаспоры России, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Давид Цисхладзе и глава грузинской диаспоры Нижегородской области Зураб Кардава. Во время богослужения часть песнопений и молитвословий были исполнены на грузинском языке. Новая церковь в честь святой Нины стала самым большим в России храмом, построенным в стиле грузинской архитектуры. Высота церкви достигает 28 метров. Внутри могут одновременно разместиться 800 верующих. Храм начали возводить в 2017 году, в 2021 осветили крест для купола. Храм имеет необычную для российских церквей форму равнобедренной фигуры с расширяющимися рукавами. Такой тип креста называется балнистским. Внутри здания расписали в стиле грузинской иконописи XII века. На стенах разместили изображения из жития святой Нины и сюжеты из Евангелия. В Нижнем Новгороде проживает большая грузинская диаспора. Богослужения в храме будут совершаться не только на церковнославянском, но и на грузинском языке. Также при храме открыли музей Иверия на Нижегородской земле, посвященный взаимоотношениям России и Грузии, начиная с XVII века. В экспозиции представлены дореволюционные облачения духовенства и церковная утварь. Несколько витрин посвящены царице Тамаре Великой, поэту Шоте Руставелли и патриарху Антонию II. В Салехарде завершился проект по созданию аудиозаписи переводов текстов Евангелий от Матфея и Иоанна на ненецкий язык. В двухнедельной сессии звукозаписи принимали участие специалист по аудиозаписи Института перевода Библии Шавкат Дусматов и двое носителей языка из Салехарда. Роль чтеца исполнил профессиональный диктор, бывший корреспондент телерадиокомпании «Ямал» Петр Худи, который ранее уже записывал для Института перевода Библии Евангелие от Марка и другие библейские переводы, а также озвучивал Евангелие на презентации «Четверо Евангелия» и «Деяния апостолов» в Салехарде. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Трудно писать сочинение? Сложно сформулировать тезис? Не подбираются аргументы? Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
4: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Есть даты, о которых помнишь всегда. Есть имена, о которых говоришь особенно. Это имя хорошо известно настоящим театралам Санкт-Петербурга – Вера Михайловна Журавлёва. Я побывала на концерте, посвященном окончанию Великой Отечественной войны. «Дети войны» и победы. Хочу познакомить вас с записью монолога этой удивительной актрисы. В свои 93 года она буквально заворожила зал одним своим присутствием, делясь своими воспоминаниями. Ее биография, начавшаяся так давно, вмещает в себя много блестящих актерских работ и в театре, и в кино, на радио. На этот раз зритель был покорен личностью этой замечательной женщины, которая всю свою жизнь служит театру с удивительной цельностью, следуя призванию. В полученном даре всегда звучит главное – человечность, сострадание, любовь. Давайте послушаем отрывок из этого спектакля, на котором ей удалось раскрыть такую важную и непростую тему – война и детство, которое ей знакомо не понаслышке. Говорит Вера Журавлёва.
1: А что мы подразумеваем, когда говорим «дети войны»? Мы ничего не знаем о детях войны. Почти ничего.
2: Нет-нет, мы знаем, тушили зажигалки на крышах.
3: Сажали картошку, копались на огородах.
2: Писали письма домой по диктовку раненых бойцов.
4: Писали теплые варежки.
1: Да, все это так. Но я говорю о другом. Я говорю о мире ребенка. О его духовном мире. Мире, разрушенном войной. Холодом, холодом. Бомбежками, смертью близких. Вот чем они тогда жили? О чем думали? А в доме, где жила я много лет, откуда я ушла зимой блокадной, по вечерам опять в окошках свет. Он розоватый, праздничный, нарядный. Взглянув на бывших три моих окна, я вспоминаю, здесь была война. Нет, я не знаю, кто живет теперь в тех комнатах, где жили мы с тобою, кто вечером стучится в ту же дверь, кто синеватых не сменил обоев, тех самых выбранных давным-давно. Я их узнала с улицы в окно. Но этих окон праздничный уют, такой забытый свет в сознании будет, что верится, там добрые живут, хорошие, приветливые люди. Там даже дети маленькие есть, и кто-то юный, и всегда влюбленный. И только очень радостную весть сюда теперь приносят почтальоны. И только очень верные друзья сюда на праздник сходятся шумливы. Я так хочу, чтобы кто-то был счастливым там, где безмерно бедствовала я. Владейте всем, что не досталось мне, и всем, что мною отдано войне. Но если вдруг такой наступит день, тишайший снег и сумерек мерцания, и станет жечь, нагнав меня везде, блаженное одно воспоминание, и я не справлюсь с ним, и постучав, приду в мой дом и встану на пороге, спрошу, ну там спрошу, который час, и воды, как на войне, в дороге, то вы приход не осуждайте мой. Ответьте мне с доверием и с участием. ведь я пришла сюда к себе домой. И помню все, и верю в наше счастье. Это стихи ленинградской поэтессы Ольги Бергольц, которая жила в этом доме, на улице Рубинштейна, 7. И в этом же доме, в это самое время жила наша семья. Папа, мама, младший брат Дима и я. Война застала нас на даче. Мне было 8 лет, я закончила 1 класс. Мне купили велосипед, и мы всей семьей уехали на дачу в Шапки. Папа был художник, у него было свободное расписание, и он поехал вместе с нами. Было лето, стояла чудесная погода, было тепло. Мы, дети как угорелые, носились по поселку, мы играли в войну. И вот как-то рано утром к нам в окно постучал сосед и сказал, что началась война. Ну, мы как-то отнеслись к этому, не то чтобы легкомысленно, все говорили, что это ненадолго, что скоро все закончится. И мы продолжали как-то жить своей обычной дачной жизнью. Вот начали летать немецкие самолеты. Они летели так низко, что мы видели летчика. Он был в шлеме, в очках, и он смотрел на нас. А мы смотрели на него. Потом потянулись беженцы. Их было так много, они заполнили весь поселок, груженные не лошадьми, коровами, быками, с нагруженными вещами. Наверху сидели дети. Вот я помню, была такая атмосфера, было очень жарко. Мычали коровы, лаяли собаки, блеяли овцы. Какая-то такая тревожная была атмосфера. Уехали мы в самый последний момент. Потому что когда на следующий день папа с мамой решили поехать за оставшимися вещами, там уже туда было не попасть, все было уже отрезано. Города я просто не узнала. Я помню, мы с Димой стояли в начале платформы, и было пасмурно, и окна были заклеены полосками бумаги. Вдруг пришел эшелон с ранеными. Они шли как демонстрация, много их было. Их несли на носилках, в окровавленных бинтах. Кто-то шел сам, кто-то на костылях. Началась совсем другая жизнь. Были все время бесконечные обстрелы, бомбежки. Мы бегали в убежище, которое находилось в доме, в подвале дома напротив. А ночами мы даже не раздевались, мы по четыре-пять раз бегали в убежище. А потом мы, так как мы не высыпались, то мы перестали ходить и даже днем не ходили. И вот я помню, когда начиналась тревога, сирена, мы почему-то стояли у окна, папа, Дима, я, мама была на работе. И вот только заканчивался бой сирены, как из него как будто вырастал вот этот жуткий, прерывистый гул такой. И начали падать бомбы. Причем так ближе, дальше, потом опять по кругу. И вот так несколько раз. Мне казалось, что настоящей какой-то уже человеческой жизни больше никогда не будет. Но я все же пошла в школу. Она находилась в соседнем доме в подвале. Но после того, как я попала под обстрел, меня не пускали. Однажды мама поехала за город перекопать картошку. Люди копали наспех, и в земле оставалась картошка. Она привезла приблизительно мешочек такой. Мы отсыпали кулек и с этим драгоценным подарком пошли к маме, к двоюродной сестре, тете Марусе. Они жили недалеко от Финляндского вокзала. Вот против него не выйдут, где сейчас гостиница «Ленинград», там стоял их дом. Только мы пришли, тревога. Но мы спустились под лестницу, и началось что-то невообразимое. Туча самолетов начали молотить город. Причем значит, обстрелы стреляли с кораблей наши зенитки. Было, это казалось бесконечно. Это было так страшно, что я сгрызла своего металлического слоника, который был приколот к берету. Вечером, когда мы вышли на улицу, стояла мертвая тишина. Только полыхало небо. Горели бадаевские склады. Это было 8 сентября. Вот так началась блокада. Ну, наступали холода, и как-то уже очень стал ощущаться голод. У нас не было запасов. Говорили, что люди начали есть кошек. Вот как-то мама из оставшейся овсянки сварила суп и даже с мясной косточкой. Только мы собрались обедать,

часто думала, неужели бы мы могли съесть своего кота? Ведь прежде чем его съесть, его надо убить. Папа с мамой этого бы не могли сделать. Вот все-таки хорошо. Хорошо, что он умер своей смертью. В декабре папа съел. Мама уходила на работу, по дороге завозила Диму на санках в садик, а я оставалась с папой. Потом ко мне приходил мой одноклассник, такой Миша Коротков. Он помогал мне принести из столовой огромный такой чайник медный с кипятком. Я наливала в бутылки, одну клала папе в ноги, а другую давала в руки. У нас было очень холодно. Что-то минус 7 градусов, вся вот уличная стена была в изморозе. А потом мы шли к Мише, он жил через дом. У них была печка, мы грелись. А потом мы нагревали шерстяные рукавицы, нюхали. И говорили, что они пахнут пирожками. 18 января папа умер. Его завернули в одеяло и отвезли в Куйбышевскую больницу, Мариинскую теперь. Нам помогала тетя Паня, наша родственница. И вот я помню, мы стояли, потом мы пошли в столовую, где были прикреплены карточки. Вот я помню, я стояла у раздаточной, было такое... Яркий, солнечный, яркий день, а мне было как-то не по себе. Я так думала, вот умер папа. Папа, который столько мной занимался, он учил меня рисовать. Он умер, а я не плачу. Мама тоже не плакала. Вскоре мы ушли из нашего дома и перебрались к моей маминой тете, тете Клавде. Она жила на первой Красноармейской, у нее была печка, и она была рада, что мы все вместе. Но вскоре она тоже слегла, и главное, мы не знали, что она вдруг перестала есть. И мы не знали, что она есть никогда уже больше не будет. Поэтому вот весь ее хлебный паек мы складывали в стеклянную горку. Ну, мама уходила на работу, завозила Диму в садик, а я оставалась с тетей Клавдией. Она была совершенно бесчувственной, не разговаривала. А я все время подходила к этой горке и смотрела на пирамидку из хлеба. А там еще были такие вот маленькие такие кубики, довесочки. И чем бы я ни занималась, я как магнитом меня тянуло туда посмотреть. Нет, мне не приходило даже в голову, что это может съесть, это даже не оговаривалось. Я помню, я садилась в солнечное пятно, солнце стало появляться в порте, и читала мою любимую книжку Марийкина «Детство». 26 февраля тетя Клавдия умерла. Но больше нас уже ничего не держало, и в марте месяце мы эвакуировались. Мы эвакуировались в город Бежец, Калининской, Тверской области. Там жили папины сестры. На Тверском вокзале нам выдали по буханке хлеба и отправили к Ладоге. И вот ночью мама заметила, что не хватает буханки хлеба. Все начали искать. И я вижу, на нижней полке, забившись в угол, сидит мальчик и ест нашу буханку. Но все кинулись на него, а мама только говорила: нет, нет, нет, не трогайте его, пусть только хлеб отдаст. А он не обращал ни на что внимания, он продолжал есть, он торопился. Я не могу его забыть. Он был маленький, чуть постарше.

0: раньше меня в шинели ремесленника и в шапочке с бомбушкой. По Ладоге мы ехали на открытых машинах, был мороз. Я помню, мама нас вот так держала и все время будила. Она боялась, что мы заснем и замерзнем. Нас привезли на станцию Лаврова. Сбросили наши вещи у платформы. Мы стоим, и нас рук не хватает. Одно хватаем, другое хватаем, а мимо нас несется совершенно обезумевшая толпа. Осаждала состав из товарных вагонов, где мы должны были ехать. А мы топчемся, не знаем, что... И вдруг прилетает какой-то мужик с тележкой, хватает наши вещи, кидает на тележку и убегает. Мама, что, куда, куда? А он только успел крикнуть: «Зови Михаил!» и скрылся в толпе. Но мы тоже побежали. Мама везла Диму на санках, он все время опрокидывался по колдобинам. А я бежала сзади, в одной руке у меня был портфель, другой горшок. И мама кричала осипшим голосом: «Михаил! Михаил! Михаил!» Он ждал нас у вагона. Он погрузил наши вещи, погрузил нас. Вот откуда он взялся, Михаил, как ангел-хранитель? Папа тоже был Михаил. Ехали мы долго, много было хороших людей, перезнакомились. И уже проехав большую часть пути, вдруг объявляют, что поезд идет на Северный Кавказ. Мы были в полной растерянности. Все стали нас уговаривать: «Поедемте с нами на Северный Кавказ!» И я тоже говорю: «Мама, ну поедем на Северный Кавказ!» И вдруг мама как-то жестко даже сказала: «Нет, нет, там нас никто не ждет!» И на первой же станции стал выбрасывать наши вещи. Так не хотелось выходить из теплого вагона, который стал нашим домом. Это был Ярославль. Как мы оказались в здании вокзала, я не помню. Помню только, что там было много-много народу. Кто-то сидел на скамейках, лежал под скамейками, на полу. Мы где-то примостились у самых-самых дверей. Сидим день, сидим два, три. По утрам выносят мертвых. На пятый день мама в отчаянии, что мы с Димой ходить уже перестали. Она боялась, что мы умрем, выскочила на улицу и подбежала к первому попавшемуся военному, сказала о нашем положении. Как это все произошло, я не знаю. Он там к его составу был последним прицеплен товарный вагон. Он скрыл пломбу, отодвинул эту дверь. А там станки, покидал наши вещи, нас закинул, взял наш бетончик и сказал, что утром он нам принесет кипяток, что у него есть варенье, и побежал к своему вагону. Когда люди увидели открытый вагон, все рванули туда, мама только успела нас закрыть, иначе нас просто бы растоптали. Ну, потом состав тронулся, все успокоилось. Вот. Интересно, вот такое прошло очень много лет, и я помню, мы как-то ехали в Ярославль на гастроли, не в Ярославль, мы ехали в Рыбинск на гастроли, и утром должны были приехать, и вот стоим утром, я так отодвинула занавеску, ой, лес. И один наш вагон. Маленькая избушка, написана Родионова. Все остолбенев стояли, потом как-то стали вылезать из вагона, пошли к этой избушке, потащились. Там, когда узнали, что в составе, в вагоне да еще из Ленинграда накормили нас горячим супом. Прицепили вечером к какому-то составу и отправили. Ну вот интересно. В общем, утром мы, конечно, такое вот странное дежавю, то, что я говорю, в Рыбинске, когда я открыла занавеску, поле, лес Родионова. Вот такое странное дежавю. Я даже забыла это название, а вот тут вот так проявилось. Утром мы были на месте. Все вышли в Санково, мы были одни. Выбросили наши вещи, где-то на запасных путях, снег, маленькие избушки. И как только мы оказались на земле, Дима, которому было вот только-только исполнилось 4 года, вдруг начал кричать. Он никогда не плакал, никогда ничего не просил. Тут вдруг стал кричать: «Есть хочу! Есть хочу! Хочу есть! Есть хочу!» Мама стала его уговаривать: «Димонька, ну подожди, скоро будем на месте, все». А он продолжал кричать. На крики люди стали выходить из домов. Когда узнали, что мы из Ленинграда, стали нести кто что мог. Я помню, навстречу мне бежала женщина, высокая такая, раздетая на морозе, с подносом. А на подносе лежали картофельные лепешки. Потом они нашли какую-то подводу, погрузили нас. И, наконец, мы были на месте. Родные нас не узнали, мы были такие страшные. К нам даже соседи не ходили, боялись на нас смотреть. И вот я помню, нас выстрелили с Димой, как овец с ножницами. Вымыли корыте. Мы же не раздевались зимы, всю зиму не раздевались, не мылись. И я помню, я лежала на кровати, было тепло, от пододеяльника пахло свежим воздухом, и было тихо-тихо, только тихие часы, и у икон горела лампадка. Я ощущала какое-то такое вот тупое блаженство. Мыслей никаких не было. Отходили мы долго. Я помню, мы ели по 13 раз в день, по капельке. Боялись, чтобы мы не разделили участь нашего кота. Но потом была весна, лето, много новых впечатлений. Я пошла в школу. Вот осознавать все мы стали как-то зимой. Я помню, зимними вечерами, когда все уже спали, Дима спал, мы с мамой сидели с коптилкой и вспоминали Ленинград, папу и плакали. В Ленинград мы вернулись в декабре 45-го, в наш дом, в нашу комнату. Она была совершенно пустая, только висела люстра и большой портрет мамы, написанный папой. Вот с тех пор прошло очень много лет. Но вот эти годы, многое стерлось с памяти, но вот эти годы, годы моего военного детства, я помню в мельчайших подробностях. Наверное, это самое сильное мое воспоминание в жизни. А теперь, когда я иду по улице Рубинштейна, мимо своего дома, я всегда перехожу на другую сторону и смотрю на свое окно.
1: Говорит Москва. первыми представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
2: Вы прослушали запись часто концерта «Дети войны», который прошел в концертном зале у Финляндского вокзала. Режиссер Евгений Зимин. Своими воспоминаниями поделилась актриса Вера Михайловна Журавлева, о которой я обязательно расскажу в следующей передаче «Призвание». Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Варвара Петровна не первый год в Риме. Еще до войны попала она с мужем-художником на Капри. С золотой медалью укатил он стипендиатом Петербургской академии художеств в Италию, в апельсиновое царство. 2 года протасковал, щи варил, программное полотно с лодочниками в красных беретах писал. Простудился, слег. Да так на Капри и глаза закрыл. А Варвара Петровна переехала в Рим с мальчиком и с крошечной дочкой, с грудой запыленных этюдов и горой неизбывных забот.

Потом началась война. Куда уедешь? Так и застряла Варвара Петровна с детьми в Италии. И стала кое-как налаживать жизнь. Этюды по багетным лавкам рассовала и принялась вплотную за работу. Надо же детей подымать. Уж так повелось, куда судьба русскую женщину не забросит, всюду она извернется, силу в себе такую найдет, о которой она дома, пока скатерть-самобранка под рукой была, и не знала. Трудно было вначале, так трудно, что лучше не вспоминать. Работала она сестрой в местном госпитале, к детям только в свободное время прибегала. Но спасибо добрым соседям. Заботились о ней, о ее детях, как о своих. А потом, после войны, страна ожила, жить стало всем легче. Вспомнила Варвара Петровна свое старое рукоделие. Завела через портье знакомство и стала на продажу расшивать платки, платья и шарфы павлиньими русскими узорами. Мальчик как-то незаметно от рук отбился, по-русски говорить не любил, то старые марки перепродавал и обменивал, сбывал букинистам оставшиеся после отца книги, покупал в уличных ларях лотерейные билеты со счастливыми номерами, домой прибегал на минутку, глотал макароны, уроки учил как-то по птичьи, на ходу, и опять на улицу. Впрочем, учился неплохо, и матери не был в тягость. Только младшая дочка, 6-летний тихий гномик Нина, и была утехой. Мать вышивает, а дочка пестрые лоскутки перебирает и поет на итальянский мотив русскую песенку. Слова от матери слышала. Таня пшенушку полола, черный куколь выбирала. «Мама, а что такое куколь?» «Не знаю, котик». «Ну, какая ты! Русская же песня, а ты не знаешь».

а потом раскроет свою старенькую русскую хрестоматию и начнет в который уже раз перелистывать. Читать Нина еще не умеет, буквы чужие, в итальянских газетах совсем другие, но картинки и без букв понятны. Вот зима, на еловых лапах густая вата, это снег. Никогда не видела, но должно быть очень красиво. А это березка. На Палатинском холме тоже есть березка. Белый-белый ствол. И весной желтые червячки-сережки дождем висят. А вот и любимая картинка. Генерал Топтыгин. Это так медведя в России называют. Сидит в санях. Это такая карета без колес. Развалился. Лошади испугались. Еще бы и мчаться, как сумасшедшие. Нина вздыхает. Светлые волосы такого же цвета, как ее бледные восковые щечки, спустились на глаза. «Мама, осмотритель очень испугался. Что прикажете, генерал? Ризотто с пармезаном? Или омаров? Или, может быть, самовар поставить? А медведь на него?» Мать все вышивает, отвечает не в попад, а то нитку перекусит и в окно устало смотрит. С утра до вечера такие красивые штучки она вышивает, думает Нина. Но почему не для нее? Но почему не для Нины? Ни одного такого чудесного платья у них нет. Девочка закрывает книжку, берет маленькую игрушечную метлу и старательно подметает пол. Их сколько ниточек, 20 раз в день метешь и не помогает.

Однажды утром Нина проснулась, взглянула на стул перед диваном. Сюрприз! Белое шелковое платьице и канареечная лента. Сегодня ведь праздник, русская Пасха. Да как же она забыла! Она сама яйца заворачивала в пестрые шелковые тряпочки, помогала красить, а мать сладкое тесто месила и снесла вниз булочнику, сеньору Леонарди, чтобы

Она быстро оделась и с лентой в руке побежала в столовую. Та-та-та, какая чистота! На столе мимоза, два розовых тюльпана, кулич и яйца. Варвара Петровна поставила дочку на табуретку. Сама оделась. Вот умница! Христос воскресе, Ниночка! А как надо отвечать? Я уж забыла. Воистину воскресе! Воистину!

Нина повертелась по комнате. Пол чистый, подметать не надо. И вспомнила: ты ведь сегодня не вышиваешь. А кто же сегодня вышивает? Вот и отлично! Значит, мы пойдем в зоологический сад. Пойдем, Ниночка. Давай только я ленту завяжу, а ты так в руке ее и понесешь. Пили кофе с куличом. Нина молчала и о чем-то своем думала. А когда совсем собрались уходить, она подошла к матери и попросила: «Мама, а можно мне 4 яйца в сумочку и кулича кусочек, но только потолще? Хорошо?» «Возьми, конечно!» Варвара Петровна удивилась. «Никогда девочка не просит. Ест как цыпленок, всегда упрашивать надо. И вдруг 4 яйца и кулич. Фантазия!» Варвара Петровна быстро шла за дочкой по горбато-золотистой от песка дорожке. Ишь, как бежит! Куда это она? Девочка, не останавливаясь, наскоро поздоровалась по-итальянски с верблюдом. «Добрый день, сеньор! Как поживаете?» Со всеми зверями она разговаривала только по-итальянски. По-русски ведь они не понимают. За поворотом на высокой желтой скале, окаймленной густой синькой римского неба, стоял тигр. Полосатый злодей жил не в клетке, а на свободном клочке земли. С дорожки рва не было видно, и люди, впервые попавшие в сад, невольно вздрагивали и останавливались. Тигр на свободе! Нина и с тигром поздоровалась, но наглый зверь даже и головы не повернул. «Через ров не перелетишь, а то бы он поздоровался».

И вот внизу, под пальмовым наметом, Нина остановилась у клетки, в которой томился бурый медведь. Остановилась и сказала по-русски. Медведь ведь русский был. Здравствуй, здравствуй. Я тебе поесть принесла. Потерпи, потерпи, вкусно. Вот увидишь, как вкусно. Она аккуратно облупила одно за другим крашеные яйца. Зверь встал на задние лапы и приник носом к железным прутьям. Нина положила на деревянную лопатку яйцо. Медведь смахнул его лапой в пасть, съел и радостно заурчал. Еще съел и второе, и третье, и четвертое. Куличом закусил и приложил лапу ко лбу. Точно под козырек взял. Это он всегда делал, когда был чем-нибудь очень доволен. Нина в ответ на доброе приветствие зверя показала ему пустую сумочку и ответила странным русским словом, которое ей мать сегодня подсказала. «Воистину!» Должно быть, это то же самое, что на здоровье –

Варвара Петровна опустилась на скамью и закрыла глаза. Ну вот, только этого не доставало. Слезы. Все съел, Ниночка. Вот и отлично. Девочка теребила ее за рукав и весело тараторила. Я так и думала, что ты не будешь сердиться. Он же русский, понимаешь? Мне сторож давно уже рассказал, что его привезли с Урала еще до войны. Ему очень скучно, никто его не понимает. Тигра вон как хорошо устроили, а медведя в клетку за что? И он чистый, видишь, как он аккуратно съел, ни одной крошки не расцарил. До свидания, сеньор Топтыгин! Она взяла мать за руку и поскакала по дорожке мимо жирных матово-сизых агав к пантерам. Там маленькие детеныши так смешно в прятки играют. Надо насмотреться, а то вырастут и будут как маятники из угла в угол шагать и через голый ствол.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала третья часть соната для клавира ми минор Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В День Победы в Выборгском районе торжественно открыли мемориал герою Великой Отечественной войны, младшему лейтенанту Леониду Барышеву. Батарея офицера попала в окружение в одном из боев у Вооксы. Командир первым поднялся навстречу врагу, увлекая за собой бойцов. Даже будучи раненым, он продолжал вести огонь у орудия. Так и остался на поле боя. Поселок, за освобождение которого лейтенант Леонид Барышев отдал жизнь, сегодня носит его имя. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей региона поддержать 300-летнюю сосну из Волховского района в конкурсе «Российское дерево года 2026». Дерево растет в городе Сясь-Строй у реки Сясь на песчаном пляже. По легенде, в XIX веке девочка Таня носила обед отцу в каменоломню и заблудилась в пещерах. Нашли ее только на четвертый день живую. Та самая пещера и сосна на дюне до сих пор носят ее имя. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко. В этом году в конкурсе участвуют 78 уникальных деревьев со всей страны. Победитель получит диплом, профессиональное обследование и оздоровительные мероприятия. Голосование продлится до 1 августа на сайте rosdrevo.ru. Сосна из Ленинградской области под номером 50. В Петербурге стартовал 5-й гастрономический фестиваль. Мероприятие проходит на Пионерской площади перед ТЮЗом и в соседнем саду театра. На площадке представлены блюда русской, кавказской, сибирской и дальневосточной кухонь. Всего на фестивале организовали 37 торговых точек. Для посетителей также подготовлены кинопоказы под открытым небом, мастер-классы и детская зона с бесплатным аттракционом. В специальном шатре показывают фильмы о Великой Отечественной войне киностудии «Ленфильм». Фестиваль можно посетить до 11 мая. Вход свободный. В этом году к проекту «Ночь музеев» присоединились 143 площадки. Акция пройдет в ночь с 16 на 17 мая и будет посвящена Году единства народов России. Впервые свои двери в рамках проекта откроют 15 новых локаций. Среди них городские архивы, вузы и культурные учреждения. Гостей ожидают выставки, концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы и исторические реконструкции. Высшая школа экономики откроет башню завода «Красный гвоздильщик», а Университет путей сообщения представит программу об инженере Августине Бетанкуре. Также впервые в проекте будет участвовать Форт Риф, где воссоздадут жизнь военного укрепления 19-го – начала 20 века. Акция «Ночь музеев» будет проходить в двух форматах – вечернем с 18 до 23 часов и ночном до 6 часов утра. Для участников акции запустят специальные автобусы, которые будут курсировать между музеями. По билету «Ночи музеев» проезд будет бесплатным. Проект реализуется в Петербурге уже в 20-й раз. На 21-м Санкт-Петербургском международном книжном салоне впервые откроют видеостудию и мобильный туристский информационный пункт. Мероприятие пройдет с 21 по 24 мая на Дворцовой площади и в здании главного штаба. В прямом эфире писатели и эксперты книжной отрасли обсудят актуальные вопросы литературы и ответят на вопросы зрителей. В туристском информационном пункте можно будет узнать о литературных экскурсиях по Петербургу. Также в программе «Встреча с музыкантами» в честь 45-летия Ленинградского рок-клуба и интерактивная уличная экспозиция. Также все 4 дня на Дворцовой площади будет работать литературная почта. Посетители смогут бесплатно отправить открытку в любую точку России. В Мариинском театре в преддверии премьеры оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Тель» состоится концертное исполнение произведения. Его представят в камерном формате в зале Стравинского. 16 мая прозвучат первый и второй акты, а 1 июня – третий и четвертый акты. Партию фортепиано исполнит Наталья Мордашова.
И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. Во вторник, 12 мая, переменная облачность без осадков. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. В среду, 13 мая, малооблачно, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 38%, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков плюс 17, плюс 19, в среду также без осадков плюс 22, плюс 24, атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи!

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Никола Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В прямом эфире радио «Град Петров», подкаст «Попробуй напиши», сочинение ЕГЭ «Литература». Наталья Рыжова, Мария Багги.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. Радио «Град Петров», понедельник, 17:10. И в прямом эфире начинается наш подкаст «Попробуй напиши». В помощь будущим выпускникам, которые среди экзаменов по выбору решили сдавать именно единый государственный экзамен по литературе. ЕГЭ по литературе, кстати говоря, сдают не только филологи, но и журналисты, художники, дизайнеры, актеры, режиссеры, дирижеры и так далее. И у нас есть 50 минут прямого эфира, чтобы продумать и написать текст, который станет вашим сочинением. У микрофона я, автор и ведущая подкаста Наталья Рыжова, преподаватель русского языка и литературы. И сегодня у нас в гостях уже знакомая вам по прошлым передачам Ярослава Галдина. Здравствуй, Ярослава.
2: Здравствуйте.
1: Студентка школы при Санкт-Петербургской консерватории. И Ирина Вячеславовна Ежова. Здравствуйте, Ирина Вячеславовна.
3: Добрый вечер.
1: Ирина Вячеславовна – учитель русского языка и литературы и, что самое интересное, эксперт по литературе с самого начала такой формы аттестации. И сегодня мы продолжим разбирать демо-версию ЕГЭ по литературе 2026 года. Мы немножко переставили порядок. В прошлый раз занимались сочинением 11.5, а сегодня вернемся к сочинению 11.4. Ну, для многих, может быть, непонятны эти цифры, мы обязательно об этом скажем, чем отличаются эти сочинения друг от друга. Ярослава, прежде чем мы начнем наш разговор, я хотела бы узнать, вот у нас в гостях впервые живой и настоящий эксперт ЕГЭ по литературе, который проверяет работу и, возможно, даже твою работу, а вдруг инкогнито попадется твоя. Есть ли у тебя какие-то вопросы, которые ты хотела бы задать Ирине Вячеславовне, что-то наболевшее?
2: Думаю, да, вот воспользуюсь случаем и спрошу у вас. Нас в школе постоянно стращают баллами. Их начисления, за что их отнимают, сколько баллов можно получить на каком-то задании. Вот меня интересуют критерии оценивания на ЕГЭ.
3: Ну, прекрасно, что вас они интересуют, и было бы замечательно, если бы вы их просто посмотрели в демоверсии. Та демоверсия, по которой мы идем, вот добрались до номера 11, где 5 тем сочинений, которые на самом деле ничем особенным не отличаются, просто выбором того периода литературы, с которым вы захотите, так сказать, работать в сочинении. Но все сочинения, по сути, проверяются по единым критериям. И если вы заглянете в них, то вы увидите, за что и как снимаются баллы. Хотя, безусловно, в этом есть некоторая такая премудрость, потому что и мы, как эксперты, проходим ежегодно обучение по критериям. Даже если они не очень меняются, мы все равно вырабатываем некий единый подход для того, чтобы ваши сочинения, которые проверяются минимумом двумя независимыми экспертами, находящимися на разных этажах, в разных комнатах, аудиториях, то есть ваша работа в этом смысле объективно проверяется людьми друг от друга независимыми. И проверяем мы строго по критериям. Вот научиться эти критерии понимать, вам совершенно это доступно. Вы можете познакомиться с этими критериями, ваши учителя вам могут помочь. А ежели есть какая-то необходимость, например, отдельно вопросы в связи с критериями задавать, в чем там премудрость снятия баллов, там тоже это все есть. То есть я снимаю баллы, как любой другой эксперт, не потому, что мне что-то понравилось или мне что-то не понравилось, а я согласую любой свой шаг с критериями. И что-то сняв, я должна уметь обосновать, в случае, если вы придете на апелляцию, за что сняты эти баллы. Так что никакого волюнтаризма там нету, можете не беспокоиться. А то, что вас стращают, ну что ж, разные методы подготовки и мотивации.
1: То есть это все-таки метод?
3: Я думаю, да, что это метод воздействия на то, чтобы вы еженочно, ежечасно думали о ЕГЭ. Но на самом деле это, в общем-то, напуск, да, это такие напускные страхи. Так что...
1: Ирина Вячеславовна, у нас уже вопрос в чате есть. А вопрос такой. Так, сейчас я его открою. А, ладно, не буду искать, я запомнила. А если моя позиция не совпадает с позицией эксперта по какому-то произведению, будут ли за это снижены баллы?
3: В самих методических рекомендациях, которые публикуются, и вы их тоже можете прочитать, отдельно оговаривается, что такое позиция и что такое, скажем, противоречие авторской позиции. Это никак не связано с моими личными предпочтениями эксперта. Я могу глубоко не соглашаться с тем, что пишет, скажем, экзаменующийся, но если он это обосновывает, то есть очень важна аргументация. Если текст, который вы приводите, становится весомым аргументом, то есть он логичен, он действительно доказывает то, о чем вы сказали, именно это засчитывается как позиция. То есть отдельно оговаривается во всех правилах и рекомендациях, что пресловутой такой вот авторской позиции, прописанной где-то, которую можно выучить как несколько важных строк, такого, конечно, нет. Литература — это живое, богатое поле размышлений. И, собственно говоря, поколения читают книги, всегда, может быть, обновляя понимание текстов. Поэтому не бойтесь. Важно уметь доказывать свою точку зрения, опираясь на прочитанный текст. Это все.
1: Угу. Спасибо, Ирина Вячеславовна. Давайте мы тогда приступим к непосредственно нашей теме. Тема 11.4 в демо-версии 2026 года звучит так. «Поиск ответов на философские вопросы в отечественной прозе». И в скобках указано на примере произведения одного из писателей – Лермонтова, Достоевского, Булгакова. Мы решили взять, наверное, самый загадочный роман XX века. Это роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. Много вызывает он споров, противоречий. Да и сам в себе содержит много этих противоречий. Поэтому хотелось бы сегодня помочь ребятам, нашим слушателям и зрителям все-таки выработать какую-то генеральную линию, концепцию взгляда на роман, в первую, не оригинальную, может быть, но в первую очередь безопасную для них. Чтобы эксперт не... увидел в этом какой-то крамолы, каких-то лишних фантазий. Вот давайте выработаем сегодня какую-то позицию, которая поможет нам ответить на этот вопрос по роману «Мастера и Маргарита».
3: Все-таки возражу. Безопасный путь – это путь, который связан с постижением текста. Булгаковский текст настолько сложный, что он может по-разному прочитываться. И проблема здесь не в том, что Булгаков что-то такое неясное написал, а то, что художественный мир Булгакова изначально – это противоречие, оно входит как бы в его художественный мир. И очень часто прочтение булгаковского романа зависит от самого читателя. То есть концепция прочтения этого романа – это своеобразное зеркало читательской эрудиции, читательского какого-то культурного уровня, его компетенции, да, читательской. Поэтому вот все равно внутренне я протестую против выработки какого-то безопасного пути. Мне лично это не близко. Я все-таки привыкла читать произведения и комментировать, независимо от того, правильный это или неправильный путь. То есть мне кажется, что, ну, точнее, что ли, ставить задачу – это попытка действительно понять авторскую концепцию, ну, лично для этого я в свое время перелопатила просто все изданные черновые редакции этого романа. И не могу сказать, чтобы в моем сознании окончательно выстроилась концепция прочтения булгаковского романа. Внутри меня сидят тоже вопросы, противоречия, несмотря на то, что я, казалось бы, уже достаточно подготовленный, эрудированный читатель. Поэтому, может быть, мы будем говорить именно о том, что нам просто видится, как нам, что нам важно в этом романе, и будем собирать воедино все те позиции, которые вот в данном случае у нас есть возможность так три линии прочтения, да, как-то связать воедино.
1: Даже не только три. Я напоминаю, что, дорогие наши слушатели и зрители, вы можете нас увидеть на официальном сайте «Радио Град Петров», точнее, во ВКонтакте, на официальной страничке «Радио Град Петров». Идет видеотрансляция прямо сейчас, и мы с нетерпением ждем вас там. А также не только в комментариях вы можете оставлять свои вопросы, предположения, сомнения, но и звонить нам по телефону прямого эфира 328-29-32. Пожалуйста, звоните нам, и тогда у нас сегодня будет даже не три позиции, как Ирина Вячеславовна сказала, а может быть даже 4, 5 и больше. 328-29-32. Будем ждать вашей обратной связи. Итак, я напоминаю еще раз тему. Поиск ответов на философские вопросы в отечественной прозе. И сегодня мы говорим об этом на примере романа Булгакова «Мастер и Маргарита». И в первую очередь, с чего мы начнем сочинение? Как всегда, вспомним Марию Борисовну Баги. Да? Мария Борисовна сегодня не приехала, но она все равно с нами. Четвертый стул ее. И, конечно, она бы сейчас сказала, что а начать надо с осмысления вопроса. Какие такие ответы и какие философские вопросы? И что это такое вообще философские вопросы? Ярослава, согласна, что здесь стоит начать с...
3: Ну, это может быть вступление, в принципе.

0: Да? Открывая роман, мы с самого начала видим вопрос, да кто, что наконец, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. И вполне логично даже во вступлении сослаться на эпиграф, обозначая выбор именно этой философской проблемы. Тогда эпиграф нам будет помощником. И напоминаю, вам же всегда очень важно, насколько я слышала ваши подкасты, обратить внимание на термин. Эпиграф — это термин, он вполне может быть здесь уместен и развернут именно как тот самый вопрос. Поэтому если мы учитываем вот этот аспект, заданный эпиграфом, то о чем мы тогда будем говорить, Ярослав?
1: Собственно, как раз это о том самом добре и зле.
0: Да, как они взаимодействуют, да, как раскрывается в романе их взаимодействие, в какой степени мы можем видеть это противостояние добра и зла, да, то есть...
1: И что вообще на самом деле есть такое зло и добро?
0: Совершенно верно. С учётом специфики романа, который писался в очень интересное историческое время. А интересно это время тем, что, как заявляют герои романа с самого начала, большинство народонаселения не верит, да, в Бога. И тогда получается, что сама романная ситуация, она вполне естественно отзывается на того, кто готов занять это место. То есть появление на патриарших прудах Воланда и его свиты оправдано самой особенностью эпохи, безбожной эпохи советского времени 20-30-х годов.
2: Для меня появление Воланда и его свиты на патриарших как будто бы ответ на вопрос. Вот когда я первый раз читала, вспоминаю свои детские впечатления, для меня почему-то это появление ответило на вопрос, что будет происходить, если вынести Бога за скобки, если отказаться от Него, что ждет человека.
0: То есть такое погружение в некую тьму, да, духовную, в некоторые соблазны, где человек легко может оступиться и, ну, в какой-то степени даже поиски истины, которые заложены, может быть, в природе совершенно определенных героев этого романа, эти поиски могут быть ошибочными. Вспомним, что того героя, который вынесен потом в заглавие мастера, эти поиски приводят не к истине, а к вечному покою, который в сне Маргариты совершенно очевидно становится, собственно говоря, адским местом. Понятно, хорошо.
2: Вот так, вот так мы обозначим наши позиции изначальные перед работой над сочинением. Вот я, наверное, буду так относиться к этому. То есть для меня это картина мира без Бога. Именно поэтому у меня и не вызывает это противоречий. А не безбожный ли это роман? Он совсем у меня не вызывает такого вопроса, потому что я понимаю, что...
0: Сама художественная концепция...
2: Сама концепция...
0: Исходит из этого постулата, скажем
2: так, да?
0: Мир сейчас таков.
2: Вот мир таков, и как вот в нем живется.
0: Да, и как в нем жить, и как в нем утрачиваются везде ориентиры добра, да, в какой степени зло всесильно.
1: И как на это влияет, собственно, религия в том числе. То есть, если люди не верят в Бога, то во что они тогда верят?
0: Что замещает, да, то есть свято место пусто не бывает.
2: Да, если Бога нет, то все дозволено. Вот, вседозволенность я и вижу в романе.
0: Не случайно, может быть, мы наши такие поиски русла, в котором будем рассуждать, они так или иначе коснулись и афоризмов Достоевского, потому что обратите внимание, что сама тема философских поисков сформулирована на материале Лермонтова, Достоевского или Булгакова. Значит, есть какое-то общее поле смыслов, где эти художники так или иначе открывали для нас человека. И совершенно, наверное, согласитесь с тем, что что это вопросы именно бытия человека,

0: его связи или утраты, да, какого-то угу. понимания картины мира с Богом или без Бога. Ну, угу. значит, стартовая площадка определена.
1: Да, Ирина Вячеславовна, если вы сказали про Достоевского, и я сказала Ярослава, может быть, нам тогда и рассмотреть сегодня роман в концепции борьбы угу. Бога с дьяволом, а поле битвы — сердце человека.
0: В сердце, да? Да. Человека. Ну что ж, тогда мы можем...
1: Может быть, так попробуем
0: попробовать, да, найти тех героев, которые, угу. как нам кажется, оказываются либо такими жалкими жертвами этой борьбы. И здесь, наверное, наше знание об истории создания романа, который изначально задумывался как сатирический, угу. и для Булгакова совершенно очевидно было следование по гоголевским наработанным уже путям. Не случайно, кстати, отчасти портретной характеристикой мастера мы можем, ну, скажем так, полюбоваться там и гоголевским профилем, потому что острый нос, свисающий клок волос. Mm-hmm. Булгаков, безусловно, создает не какого-то конкретного героя, но важна сама идея художника, который встает на путь познания истины, идя путями зла. Да, идя путями соблазна. Но если Гоголя мы помним в его, например, ранних произведениях, Вакула на черте летит в Петербург, и, скажем так, взаимоотношения здесь определены как человека, который не побежден, а наоборот как-то оседлал, угу. да, этого черта, то ситуация в булгаковском романе
2: ровно противоположная.
0: Да, хотя там и летают, да, на боровых и на метлах, да, но тем не менее она несколько иная. Сила зла здесь более такая очевидная, солидная, да, статуарная. Здесь угу. вполне можно почувствовать, насколько никчемен человек, угу. который, тем не менее, вслед за гоголевскими мертвыми душами становится таким своеобразным неудачливым визитером, как будет сказано об уфетчике Сокове в последней угу. главе. Да, помним, так называется последняя.
2: И глава о нем тоже так называется.
0: Совершенно верно. Первая и часть завершается.
2: Я да. бы сказала, что в этом романе нельзя делить героев на положительных и отрицательных. В угу. любом случае никак нельзя.
1: Это не классицизм.
2: Да. да.
1: Мы не угу. будем делить.
2: Хотя бы потому, что Воланд сам по себе не может быть... Он бывает более добрый, более милосерден, чем какие-то другие герои.
0: Да.
2: Потому но... что он отец... Сатана ли он? Сатана ли он? На самом деле он ли такое зло воплоти?
1: А дело в том, что здесь как раз подсказка в том, что а кто такой этот дьявол? Дьявол — это отец лжи. Это обезьяна Бога. Он не милосерден, он лжет. Он лжет, он прикидывается, он одевается в этот костюм.
0: Ну, в сущности, скажем так, изначально Воланд в романе под маской. Это маска респектабельного иностранца, да, совершенно
2: верно. То, что внушает уважение советским
0: да.
2: людям, которые считают
0: его... Не только уважение, но и недоверие и страх. И ощущение враждебного, потому что не разговаривайте, да, с неизвестными.
2: На Ивана он произвел впечатление сразу пренеприятнейшее.
0: Да, пренеприятнейшее, да. совершенно верно. Mm-hmm. Тут это да. И его такие корни, англичанин он или немец, пожалуй, немец.
2: Пожалуй, француз и
0: да, все эти вопросы не случайны, потому что Булгаков широчайшей эрудицией воспользовался в этом романе. Он Воланда делает вписанным в культурную европейскую традицию изображение зла, где прежде всего просветительская гётовская традиция, будем учитывать и эпиграф, и, пожалуй, немец, и трость с набалдашником, много там примет, а главное, безусловно, имя Воланд, потому что оно встречается только в гётовском немецком первоисточнике, но немножко изменённом. Здесь Булгаков тоже поиграл и поработал с этим именем, заменив первую букву, но заменял он ее на букву «Фау» на дубль «В» исключительно тогда, когда пришли в его роман, а они появились не сразу, пришли вначале Маргарита, потом Мастер. Каждый раз, когда приходил какой-то новый герой, как раз-таки взятый через фаусовскую тему, скажем, такого сделки человека с дьяволом, да, потому что гётовский роман и дает нам эту почву понимать, что и Мастер, и Маргарита оказываются игрушками Воланда в какой-то степени, то важно изменение этой буквы Воланд на дубль В, которые при перевернутом варианте нам дадут букву М, Маргарита и Мастера. Поэтому название «Мастер Маргарита» на самом деле нам вполне несет имя Воланда, но только немножечко прикрыто, зашифровано и инкогнито, как это любит делать Воланд в романе. Но умолкаю, потому что тут я могу бесконечно какие-то вещи с удовольствием да, объяснять.
1: Потому надо сделать спецвыпуск, я поняла. Не по сочинению уже, а просто по роману для разбора.
0: Ну, там много есть, конечно, секретиков интереснейших, но мы не будем сейчас...
2: Очень полезно.
0: Да, мы не будем сейчас в этом плане уходить вот в эти, скажем, интереснейшие, я бы сказала, да, художественные миры Булгакова.
1: Но нам нужно писать сочинение.
0: Нам нужно писать сочинение, и вот почему я и предлагаю не бояться в этом плане, скажем так, видеть текст и в какой-то степени размышлять и задумываться. Итак, наша первая задача тогда, если мы учитываем, что это сатирический роман, что у нас есть некая гоголевская традиция изображения греха в душе человеческой, как некую мертвую душу. Если мы договорились, что Булгаков не уходит от этого, а с удовольствием тоже, как и Гоголь, в какой-то мере высмеивает, да, сатирически
1: пороки.
0: Вот эти пороки неудачливых визитеров, то кого бы вы могли здесь видеть как персонажей, о ком мы можем говорить уже конкретно в сочинении, показывая противостояние добра, зла или, наоборот, обнаруживая, в какой степени зло победило в их душе?
2: Ну, тогда, получается, мы плавно, так сказать, переползли к первому аргументу, и мне хотелось бы упомянуть не каких-то конкретных героев, а некоторые сцены из романа, которые очень хорошо иллюстрируют подобные высказывания.
0: Прекрасно.
2: Во-первых, сцена в театре Варьете, когда Воланд, я помню даже вот именно в сцене с неудачливым визитером, как раз в этой самой главе, когда буфетчик приходит, и Воланд ему говорит: «Я просто сидел на сцене, я ничего не делал.
0: Совершенно
2: мои
0: верно, да.
2: подчиненные устроили этот спектакль. Я просто попросил их развлечься и хотел посмотреть на московское народонаселение».
0: Ему, да?
2: То есть, ну что я, кто я там, да? Вот, и он... Как он обнажает все пороки московского человека того времени? Просто все приманки. Эти платья на сцене, гражданин, который... Я сейчас не вспомню его фамилию.
0: Семплиеров, которые...
2: Да, с супругой и
0: да.
2: Аркадий.
0: Захотели сеанс разоблачения, мы получили разоблачение.
2: Получили.
0: Где вы были вчера вечером?
2: Я был на работе.
0: Да-да-да. И густо покраснела рядом сидящая дама.
2: Да. Это первый эпизод. Эти платья, когда одна женщина вышла на сцену, а потом все потянулись, началась невообразимая суматоха. Среди женщин, бежавших на сцену, был один мужчина, который сказал: «У моей супруги грипп». И он тоже хотел что-то взять.
1: А то что есть... это за порог?
0: Да,
2: это жадность, алчность.
0: Жадность и алчность, да? Обратите внимание вообще на игру слов. Сама глава называется «Черная магия и ее разоблачение». Афиша предполагает разоблачение фокусов, но на самом деле это оказывается разоблачением москвичей. Вообще интересно, конечно, что в этом разоблачении есть следы того самого первого греха первородного, который связан с искушением змея, когда люди обнаружили впервые, что они нагие. И вот все эти, скажем так, детали, связанные с тем, что, поменяв одежду, потом выбегали голыми, и игра воландовской свиты как картами, которая сравнивается со змеей, и бумажный дождь, который искушает москвичей, нам
2: дают... Которые потом превращались в этикетки от нарзана и резаную бумагу.
0: В пустое, совершенно верно. С одной стороны, тут и обнажается, ну, во-первых, и... Да-да-да.
2: Я вспомнила еще один эпизод.
0: Да.
2: Когда Берлиоз в самом начале, когда он ведь погиб, да. И он был членом клуба литераторов.
0: Ассоциации, да. Редколлегия там.
2: Угу. Да. И, в общем, его ждут в ресторане, на Грибоедова его ждут, а его все нет и нет. Узнают о его смерти и погоревали, но недолго.
0: Да.
2: Ну как же ж так? Вот он погиб, но мы-то живы и продолжают есть.
0: Совершенно верно. Тут же можно, кстати, обратить внимание, что если мы берем в целом мир московский, то ресторан Грибоедова — это одно очень важное пространство.
2: Сосредоточие художественного,
0: да, совершенно верно. А есть еще одно пространство, тот самый театр Варите, где мы сейчас оказались. Mm-hmm. Хлеба и зрелищ требовал плебс времен Понтийского Пилата, и хлеба и зрелищ требуют москвичи. По сути, локация каких-то пороков, которые раскрываются, действительно, те, кто слушатели хотят воспользоваться вашим советом, могут поработать либо с главами, было дело в Грибоедове, и озадачиться этим рестораном, либо театром Варьете, но это поможет, безусловно, прежде всего увидеть бездуховную, да, сущность тех людей, которые оказываются вовлечены в проделки воландовской свиты.
2: То есть, по сути, все мы ничтожны перед этим грехом, и что стоит только поманить, и уже все сразу...
1: Да, если Бога нет, то, конечно, если он вынесен за скобки. Мне кажется, что это даже не набор фокусов здесь, а это просто нравственный эксперимент.
0: Ну да, в какой-то степени испытание. Угу, да? Угу. Но поэтому очень важно заметить, что... Воланд исчезает из театра ровно тогда, когда раздается женский голос. Не помните, что кричит женщина, невидимая, но Воланд в ее сторону поворачивает голову. А вообще-то он сидит как статуя, такой вот весь горделивый, несуетливый. А тут он обратил на нее внимание. Это женщина, которая крикнула: «Ради Бога, не мучьте его». И речь шла об отрезанной, ну, то есть об оторванной голове, да, нашего бенгальского, да, да. Жоржа Бенгальского.
2: Который, кстати, потом тоже
0: попал. Значит, что получается? Что мы видим не только проявление зла, мы видим и некое проявление все равно в природе человека, да, какого-то начала иного, против которого бессилен Воланд. Между прочим, голова возвращена. Воланд покидает этот театр. Дальше уже остается, так сказать, его свита, которые довершают этот общий, всеобщий, как бы, цирк.
2: Эту буфонаду.
0: Да, буфонаду. Но, тем не менее, вместе с женским голосом дальше поднимаются еще несколько голосов. То есть получается,
2: к ним присоединяется хор мужских голосов. Совершенно сначала преимущественно верно. Женских, а потом и мужских.
0: Умничка, да. Поэтому мы можем говорить о том, что даже в пределах вот этого мрака такого душевного, да, и духовного, тем не менее, остается в человеке
1: образ Божий, который дан ему по праву рождения, и он оказывается сильнее.
2: Я бы сказала, что это тоже некоторое указание на порок. То есть, как люди стадом бросаются осуждать, бросаются за деньгами, так легко их и склонить на другую сторону. То есть, стоило одной женщине найти в себе храбрость и сказать, что да, ну, мне жаль мне его, перестаньте его мучить. Все остальные только после нее подтянулись, и то сначала только женщины, а потом уже и мужчины.
0: Ну, вообще тут есть над чем подумать, безусловно, потому что вот в женщине присутствующее, свойственное ее природе милосердие, это может быть какой-то очень важный концептуальный взгляд Булгакова, да, потому что, может быть, мы с вами сегодня договорим и до другой ситуации, до другой героини, в которой тоже ее природа сохранила сострадание. Это о ком мы можем вспомнить.
2: Маргарита.
0: А, Маргарите, совершенно верно. Но это же будет другой совершенно мир.
2: Да. И как раз это будет второй аргумент.
0: Да,
2: Хорошо. В нашем сочинении.
1: Хорошо. Угу. Да, все-таки вот в этом аргументе, в первом, я бы обратила внимание на всепобеждающую силу добра, угу, которую невозможно ничем, никакой, любой Воланд бессилен перед этим.
2: Искоренить из человеческой души. Вот так.
1: Невозможно. Это дано по праву рождения.
0: Тут, скажем так...
1: И злых людей не бывает.
0: Очень бы нам хотелось, чтобы было так. Но в тексте булгаковского романа Воланд исчезает молча. Эту женщину мы с вами сейчас вспомнили, а всякий ли ее заметит? В большей степени останется послевкусие все-таки разбегающихся голых людей, некого вавилонского столпотворения, да, то есть, понимаете, хотелось бы, чтобы это было так.
1: А я все-таки добью железным аргументом.
0: Давайте.
1: Когда заканчивается роман? Угу. В субботу на закате.
0: Да.
1: Что это за время? Страстная суббота.
0: Ну, там рассвет воскресенья, да. Но воскресенья нету, да, в этом романе.
1: А я не соглашусь, что нету.
0: Нету, да?
1: Я не соглашусь. Угу. Мне кажется, что есть, потому что вся эта нечисть исчезает именно перед воскресением Христовым. То есть грядет Господь, грядет вот эта всепобеждающая сила, и перед ней бессильны силы зла. А все, я... они исчезают, растворяются, убегают трусливо, потому что грядет воскресение. Мне кажется, что воскресение находится за текстом и вообще концептуально выстраивает всю линию романа.
0: Что скажете, Ярослав?
2: А я бы обратилась к Сократу, угу, у которого, да, была идея о том, что человек рождается с какими-то идеями внутри, то есть истина в душе рождается, а я только помогаю рождению истины. Сократ был таким человеком, вы, наверное, знаете, у него были диалоги, и в своих диалогах он разговаривает с людьми, сначала он обращается к ним с просьбой: «Научи меня, я не знаю». Он сначала признает собственное незнание, угу, потом человек пытается ответить на поставленный вопрос, и тогда ему предстоит узнать, что он сам тоже ничего не знает.
0: Давайте будем помнить, да, это ваше наблюдение. Знаете почему? Потому что на самом деле мы вряд ли с вами сегодня придем к какому-то однозначному ответу. Потому что есть произведения, которые именно будоражат нас, вопросы, противоречивые вопросы булгаковского текста. Угу. Помните, я обратила внимание вначале, что иногда прочтение этого романа зависит от самого читателя. Поэтому ваше понимание того, что свет вот уже, рассвет уже наступает, оно связано прежде всего с вашими личными убеждениями. И вы, читая роман, свои убеждения проецируете на ту ситуацию художественную, которая вам предложена. И, может быть, очень важно, что вы видите свет в этом романе больше, чем кто-нибудь иной. Вам не опасно в этом романе погрузиться в те бездны, чертоги, да, зла, потому что вы выходите из них все равно со своим в вас живущим убеждением. Но, к сожалению, может быть ситуация такого погружения в романный мир, где человек может, ну, скажем так, потерять...
2: Принять, да, за чистую монету.
0: Да, да, да. Вот отсутствие каких-то внутренних опор, уже, угу, сформированных, да, угу, они могут оказаться для него весьма такими... Он не увидит того, что видится вам. У него нет тех знаний, чтобы понимать, что все происходит, разворачивается в предпасхальную неделю, в неделю Страстной Седмицы, что внутреннее время романа в двух мирах, и в мире московском, и в мире Иерусалимском, это проецируется одно время. Собственно говоря, только в мире Понтия Пилата это пятница, самый такой отчаянный день, угу, а в мире московском это со среды до субботы, как, угу, вы говорили. Угу. Это тоже, знаете, как вам сказать... Не то чтобы это роман, но он заставляет, мне кажется, это очень важно, что сказала Ярослава, он заставляет людей все-таки, по крайней мере, либо перечитывать, либо внутренне находить вот эти
2: объяснения для самого себя.
0: Да,
2: вопросы и ответы.
0: Потому что, с одной стороны, роман не может не потрясать, может быть, какой-то своей оригинальностью художественной, да? А с другой стороны, ну, к сожалению, есть очень много возражений против того, чтобы этот роман даже изучался в школе. К сожалению, и так.
2: Потому что не в наше же время.
0: К сожалению, и в наше время. Почему? Поясню. Я немножечко в этом плане. Никто не запрещает, безусловно, читать Булгакова. Но и рекомендуется, может быть, обойти этот текст стороной и взять, например, «Белую гвардию». Дело в том, что, вы знаете, с такими сложными текстами, ведь тут надо еще как-то найти эти подходы. Вот, поэтому
1: очень, мы и собрались.
2: Слабонервно мне смотреть.
1: Дорогие гости, у нас осталось меньше 10 минут до окончания эфира. Да, я вас просто предупреждаю, я вас нисколько не прерываю, но все-таки давайте придем к нашему сочинению. А вот мы написали уже с вами введение. Давайте подведем итог этому введению, что мы сказали, Булгаков уникален тем, что создает свой роман в такую безбожную эпоху,
0: где обостряются, да, вопросы как раз добра и зла, борьбы их в сердце человека.
1: Да, где появление Воланда было вполне закономерным. Да? Он становится, Воланд становится героем времени.
2: Герой нашего
1: и
2: времени.
1: Вопросы, связанные с противопоставлением добра и зла, лишь обостряются. Да, вот
0: как вскрытие, в какой-то степени обнажение, да, вот этой духовной пустоты в человеке, да, когда замещается все интересом к деньгам, к вещам, и это мы через сатиру в романе можем показать.
2: Мирские радости.
0: Да, можем взять несколько эпизодов, и это будут разные аргументы, а можем пойти в другой романный мир. Например, мы затронули Маргариту и убедиться, что и Маргарита, как героиня романа, который выстраивается уже вокруг Воланда, да, вот этот фантастический мир, тем не менее, оказывается в ситуации какой? Когда, несмотря на то, что она ведьма, да, несмотря на то, что она на балу сатаны у нас королева бала, тем не менее, в ней не вытравляется ни ее милосердие, да,
2: ни ее добродетельности, она все равно
0: не добродетельность.
2: Даже признавая Воланда всесильным, она все равно остается
0: способный пожалеть ребенка, в принципе, отказаться от помощи свиты в дальнейшем разгроме квартиры Латунского, пожалеет Пилата, и он будет прощен и отпущен на свободу, да, пятый прокурор по Иудее, и, соответственно, Фрида с ее, так сказать, глазами беспокойными, она не сможет, скажем так, не обратить внимания на ее взгляд. А это ведь совсем интересный момент, потому что в чертогах сатаны ведьма, королева бала, оказывается способным все равно нести себе сострадание, да?
2: Ну, вообще образ Маргариты, я думаю, он как собирательный образ, идеальный. Даже, я не знаю, это не совсем, скорее, русская женщина. Это вообще, в принципе, идеальная женщина для всего. То есть мастер, он как будто бы слабый духом. Слабый и физически, и морально. Вот он и с ума сошел, и в психбольницу попал. А Маргарита, она, только она оставалась с ним все это время. Она его поддерживала, она помогала ему писать этот роман. Она согласилась из-за него пойти на этот бал к Воланду. Это насколько она сильна душевно?
0: Это да, но, Ярослава, мы говорим так, как будто бы Маргарита встретилась с мастером на Арбатском переулке, будучи свободной.
2: Ну, она же еще и замужем.
0: Да, вы так ее нарисовали такой, собственно говоря, героиней чуть ли не добродетельной, что это тоже немножечко противоречит исходным данным
2: романам. Я и сама сказала, что не стоит делить героев.
0: Да. Да, конечно, да. Конечно.
1: Но в ней тоже есть, в ней тоже есть этот образ Божий, в ней тоже есть эта божественная искра, милосердие и к этому мы, да, приходим?
0: Да, мы можем и к этому прийти. Можем, если у нас есть еще 2-3 минутки, вспомнить о внутреннем романе, в романе, романе «Пилат» или романе «Мастера» или «Евангелие от Воланда», где главное противостояние добра и зла происходит в сердце Пилата. И тут совсем интересно, потому что, собственно говоря, роман о Пилате, он и делает во многом этот роман...
2: таким загадочным.
0: Да, потому что перед нами, безусловно, проекция, в общем-то, не на евангельского Пилата, а совершенно на иные события, связанные с культом личности и со сталинской эпохой. И вдруг обнаруживается, что свирепое чудовище Пилат... такой сильный и могучий, оказывается бессилен в том, чтобы проявить и поступить так, как он хочет. Он пасует...
2: Долг службы и личные.
0: Да, да, да. Трусость — главный порок. Он пасует и перед лицом собственного суда, и перед судом Синедриона, и перед судом народа. Трижды отдает приказ фактически о казни.
2: Смертный.
0: Да. И потом, как он помогает Йешуа? Приказ заколоть его на кресте. Только там это названо столбом, тоже, думаю, не случайно. Дальше он отдает приказ отомстить и убивается. Причем, помните, все приказы отдаются не напрямую. Вот это лукавство, это некоторое не называние своими именами, а все наоборот, сближает Пилата, безусловно, с Воландом, с его свитой, вообще с теми, кто...
2: Такая аллегория получилась.
0: Да, получается, что власть в этом романе, в разных мирах, она весьма, скажем так, монолитно изображена. И эта власть, с одной стороны, заявляет о своей силе, а оказывается, в общем-то, бессильной.
2: Ну, в таком случае это еще более спорно, потому что можно провести параллель как раз-таки с культом Сталина и всем тем, что происходило в эти годы в Советском Союзе. И, то есть, получается... Так, 20-й съезд КПСС был в 56-м году, и, это получается, уже... до разоблачения культа Сталина еще далеко.
1: Это опять про безбожный мир. Давайте возвращаемся в линию добра и зла. Это опять про безбожный мир, где, тем не менее, зло, и здесь власть как воплощение зла, оказывается трусливо и бессильно перед наивысшей правдой.
2: Перед собственным судом.
0: Да,
1: перед правдой Божией. Совести,
0: да, и совести.
1: А что такое совесть? Совесть.
0: Да.
1: Да, поэтому еще одно подтверждение, еще один аргумент в пользу того, что зло бессильно перед правдой Божией.
2: Но, тем не менее, оно будет и было и будет существовать как что-то, что уравновешивает
1: как
2: добро.
1: Что-то, что рождается изнутри.
2: Да.
1: Ну, и извне приходит, как вы и сказали, но только я, человек, могу позволить этому злу войти
2: или выйти.
0: Да, совершенно верно. И тогда это получается очень важный вывод, к которому мы можем прийти в результате наших наблюдений над тем противостоянием добра и зла, которое мы видим на примере разных героев. И вывод этого сочинения, безусловно, будет связан с противостоянием добра и зла. И еще раз напоминать о том, как многое зависит
2: от
0: в этом выборе.
2: Выбора.
0: Конечно, от человека, совершенно верно. И тогда «Мастер и Маргарита» — это очень в этом плане важный роман, который позволяет нам,
2: задуматься.
0: Собственно говоря, и выработать какое-то свое сопротивление. Свое,
2: свои убеждения, свои ответы на эти вопросы.
0: Конечно.
1: И понимание причинно-следственной связи. Духовных.
0: И уж он обостряет точно все философские вопросы, которые встают внутри читателя. Это роман, который порождает...
2: Почему ты называешь их всех добрыми людьми? Потому что я верю, что не существует на земле злых людей.
0: Да, злых людей нет на свете. Да, и настанет власть, когда не будет власти ни кесаря. Да,
1: да. Да. Это что за власть? Это как раз... Воскресение
0: Христова.
1: Там
0: про царство истины говорится, которое восторжествует. Так что, может быть, по крайней мере, очень благодарна вам сегодня, что в этом разговоре вы действительно сумели, скажем, свет показать.
1: Увидеть. Я очень рада, если вы это отметили, если это не только мне кажется, но и со стороны.
0: Ну, тут Ярославе судить, как
2: полностью согласна.
1: Давайте подведем итог. У нас одна минута. Итак, какие у нас три аргумента получаются? Три аргументированных утверждения. Каких?
2: Используем тогда две сцены. Угу. Одна сцена в театре, и вторая сцена на Грибоедова. Угу. Это будут первые два аргумента. И третий аргумент — это будет образ Маргариты и вот это зерно добродетели в душе человека и, в первую очередь, в душе женщины.
0: Милосердие, да. Точнее, да. Сострадание.
1: Угу. Зерно милосердия. И вывод какой? Заключение? Таким образом?
2: Таким образом, добро в нашей душе всегда пересилит зло, хотя они будут существовать одновременно.
0: Зло, как, собственно говоря, то, что позволяет, например, да, все-таки
2: заблуждение человеческой души
0: проявить иное, да, то есть пробиться свету сквозь эту тень, скажем так.
1: Ирина Вячеславовна, скажите, пожалуйста, вас не раздражает, когда мы заканчиваем сочинение, ну, мы, я говорю от лица ребят, таким образом?
0: Мне всегда нравятся выводы, в которых приращивается смысл к вступлению, когда вступление дает повод размышлять, а вывод оказывается сильнее. Мне кажется, в сочинении за выводом всегда должен быть какой-то важный, такой, знаете, личностный, некоторое возрастание над тем, с чем ты работал, и что, к чему тебя это привело. Ага.
1: То есть во вступлении я предлагаю гипотезу,
0: да?
1: Я исследую, я аргументирую,
2: и
1: в конце я вырос.
0: Да.
1: Я вырос благодаря этому сочинению. Угу. То есть я разрабатываю эту тему, я не знаю стопроцентного ответа на вопрос, я его разрабатываю, и в конце я к нему прихожу.
0: Ну, то есть тогда получается очень важно, чтобы наши слушатели не боялись исследовать.
1: Спасибо вам большое, дорогие наши гости, дорогие слушатели и зрители. С вами были сегодня Ирина Вячеславовна Ежова, учитель литературы, Ярослава Галдина, и я, автор и ведущая программы, Наталья Рыжова, подкаст «Попробуй, напиши». До новых встреч. Сочинение приложим в нашей группе.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе принял участие в церемонии на Пискаревском кладбище. Совершен молитвенный объезд города. Об этих и других событиях более подробно. 8 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе принял участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, приуроченной к 81-й годовщине Великой Победы. В церемонии участвовали полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, а также представители религиозных конфессий и председатели ветеранских организаций. В церемонии участвовали 75 делегаций. Делегация Санкт-Петербургской епархии возложила к монументу Матери Родины венок из белых цветов в форме креста. Священнослужители пропели «Вечную память». Церемония транслировалась на телеканале «Санкт-Петербург». По окончании церемонии митрополит в Арсенофе ознакомился с ходом строительства храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и Приходского дома. Владыку сопровождал настоятель иерей Илья Васильев. 8 мая глава Санкт-Петербургской митрополии совершил молитвенный объезд города, приуроченный к празднику Пасхи и Дню Победы. Его высокопреосвященство сопровождали губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов, а также духовенство епархии, председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков, клирик собора протоиерей Алексей Дорофеев, епархиальный протодиакон Андрей Левин и диакон Илья Андрианов. Поездку взяли чудотворную казанскую икону Божией Матери. В пути участники молитвенного объезда читали и пели акафисты Воскресению Христову, Казанской иконе Божией Матери, Пресвятой Богородице, благоверному князю Александру Невскому, великомученику Георгию Победоносцу. Автобус объехал Санкт-Петербург по кольцевой автомобильной дороге. В 81-ю годовщину Великой Победы 9 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе присутствовал на параде Победы на Дворцовой площади в качестве почетного гостя. На трибуне находились полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский. Были вынесены флаг России и копия знамени Победы. Победный звон прозвучал в исполнении старшего звонаря собора Владимирской иконы Божией Матери Владимира Кочука, псаломщика Владимира Волкова и звонаря храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком Федора Чуракова. 9 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме великомученика и целителя Пантелеимона в Удельной. Его высокопреосвященству сослужили настоятель протоиерей Алексей Масюк с клиром, благочинный социального округа протоиерей Николай Брындин и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви к празднику Пасхи протоиерей Алексей Масюк был награжден правом служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до «Отче наш». Храму была подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. Митрополит преподнес настоятелю сувенирное пасхальное яйцо. Верующим раздали иконки Божьей Матери Скоропослушница и святого благоверного князя Александра Невского. Пантелеимоновский храм был заложен 25 июля 1870 года при Доме презрения душевнобольных императора Александра III, ныне психиатрическая больница имени Ивана Скворцова-Степанова. Храм осветили 5 ноября 1871 года. Храмовая икона святого целителя Пантелеимона была привезена из Пантелеимоновского монастыря на Афоне. В 1929 году храм был закрыт и разорен. В нем размещались клуб, затем хозяйственный склад больницы. Богослужения возобновились в 1990 году. Храм великомученика и целителя Пантелеимона в Удельной является памятником культурного наследия местного значения. Митрополит Варсонофий осветил храм 14 января 2016 года.
10 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в крестовоздвиженском храме на Каменке. Его высокопреосвященство сослужили благочинные Приморского округа иеромонах Александр Ковальский, протоиерей Андрей Кудряшов, почетный настоятель протоиерей Евгений Шагенов, настоятель иерей Серафим Дейнес с клиром и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви к празднику Пасхи иерей Игорь Лещинский был награжден правом ношения палицы. Чтец храма святителя Иоасафа Белгородского Тимофей Кудряшов был рукоположен во диакона. Клирик храма Святой Троицы Кулич и Пасха диакон Евгений Зуб был рукоположен во пресвитера. Храму подарена икона святителя Игнатия Брянчанинова. Настоятелю вручено сувенирное пасхальное яйцо. Глава администрации Приморского района Богдан Заставный награжден знаком священномученика Вениамина. Заместитель главы администрации Владимир Фациевич Слинченко удостоен медали святого апостола Петра. Архиерейская грамота вручена матушке Анастасии Дейнес. Владыке были подарены пасхальная композиция ручной работы и букет белых роз. Также на территории храма состоялся праздник, посвященный Дню Победы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Льюис, по его собственным словам, воспользовался тем, что в Откровении Иоанна Богослова Христос назван «львом от колена Иудина». Так возник аллегорический образ льва Аслана в хрониках Нарнии. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут сказку Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас читает Александр Крупинин. Это вторая по хронологии сказка из цикла «Хроники Нарнии».
1: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.
0: Его жизнь была счастливой вопреки трагическому 20 веку, потому что в ней всегда присутствовала, все осмысляя и преображая, глубокая вера. 12 мая – день рождения архиепископа Михаила Мудьюгина. В 15 часов 10 минут начнется передача историка Юрия Алексеевича Соколова о жизни и трудах этого выдающегося архипастыря и богослова.

прозвучал третий пасхальный антифон с тропарями по-гречески, арабски, славянски и английски в исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок. Запись архивная.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 31-е зачало деяний святых апостолов, отрывки из 12 и 13 глав.
1: В те дни Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренейнин, и Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Илима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню.
0: Послушайте 33-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш. И вы не познали его, а я знаю его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня мы с вами слышали отрывок из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, в котором Господь вступил в диспут с иудеями и сказал фразу: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». А иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Почему такая реакция? Отношение к демонам, к бесам. В те времена было примерно следующее, что бесы, демоны, нечистые духи — это существа, которые порой вселяются в человеков, и признаком беснования было то, что человек внезапно, порой даже неожиданно для себя самого, особенно в присутствии святости, например, Господа, вдруг начинал совершать какие-то странные вещи, говорить непонятным голосом, говорить какие-то нелогичные вещи. И вот сейчас иудеи как бы пытаются уличить Господа в этой нелогичности. Ты утверждаешь, что тот, кто верует в меня, не умрет, но смотри, Авраам уж святой, тот умер. Пророки святые были, и тот умер. За кого ты себя считаешь? То есть явно, что ты говоришь какую-то ахинею. Бес в тебе. Вот так пытаются это дело представить иудеи. Но они, разумеется, не понимали, что перед ними тот, перед кем склонялся и Авраам, и пророки, что перед ними Бог, ставший человеком. И поэтому действительно, тот, кто соблюдет Слово Божие, не вкусит смерти, потому что смерть будет переходом в иную жизнь, но будет еще и новая жизнь, воскресение мертвых, как Господь обещал. И Господь отвечает им: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш». Речь о том, что Господь не ходит, не говорит: «Я Мессия, я Христос», но Он творит дела, дела именем Божиим, именем Отца Небесного. И вот сами эти дела говорят о том, что люди имеют сейчас перед собою человека, который выше всякого человека, который когда-либо жил на земле. И Господь говорит, что я не могу быть лжецом. Если я буду говорить, что я, подобно вам, не знаю Бога, подобно вам, людям, которые не имеют возможности общения с Ним, то я буду лжецом. С точки зрения иудеев того времени, после смерти последнего библейского пророка, небеса закрылись и молчат. И люди не имеют возможности непосредственного богообщения. Так считали иудеи того времени. И считали, что небеса откроются и будут какие-то явные откровения от Бога, лишь когда придет Мессия. И вот Господь подчеркивает, что в отличие от вас, которые не имеют общения с Богом, я такое общение имею, я знаю того, кого вы не познали. И далее говорит, что даже вот тот самый праведник, Авраам, отец ваш, рад был бы увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. А на этой идее опять пытаются поймать его в нелогичности. Тебе еще 50 лет нет, а ты говоришь, что видел Авраама. Опять нелогично, да? Как ты мог видеть Авраама, если тебе 50 лет нет? Авраам жил за почти 1200 лет до этих событий. И вот Господь говорит принципиально ключевую фразу. «Истина, истина», ну или как по-славянски «аминь, аминь», говорю вам, что прежде, нежели чем был Авраам, я есмь. Вот последние слова «я есмь» — это ведь священное имя Божие. Именно так в 3 главе книги «Исход» в 14 стихе Бог называет себя «я есмь сущий». Ну или, если брать текст еврейский, там получается интересная фраза «я есть то, что я есть». Поэтому все иудеи прекрасно понимали, что сказать вот эту фразу «я есть» по-еврейски — это означает принести имя Божие. И мы видим, что самой этой фразой, во-первых, Господь указывает на то, что Он существует еще задолго до Авраама, а во-вторых, Он себя называет Богом. Услышав это, иудеи схватились за камни, чтобы бросить в Него. С их точки зрения это богохульство. Но Иисус скрылся и вышел из храма, и прошел посреди них, и пошел далее. Вот мы видим, что Господь порой открывается людям, но если люди не готовы его принять, то Он, его не поймаешь. Он проходит мимо. Его можно не увидеть, не заметить, даже если пытаешься. Но если ты на самом деле не открыт, чтобы понять и принять Его Слово. Так и эти иудеи. Им дан был шанс. Был дан шанс увидеть и уверовать в того, кто выше Авраама, в того, кто выше всех пророков. Они им не воспользовались. Это повод нам задуматься о том, как часто мы бываем слепы, когда Бог оказывается рядом с нами. Когда мы считаем, что Он должен сделать одно, а Он делает нечто иное. Когда Он милует тех, кто с нашей точки зрения должен быть наказан. Или наоборот, порой наказывает тогда, когда мы не хотим, и принимает не те решения, которые мы считаем правильными. Но на самом деле Господь разрешает человекам иметь свое мнение и творить свою волю. Однако, если эта воля не согласна с волей Божией, то Господь просто пройдет мимо, и вы останетесь без Него. Будем, братья и сестры, внимательны к себе и к тому, что Господь совершает в нашей жизни, будем открыты для того, чтобы это принять со смирением и любовью. Помним, что Бог есть любовь, и то, что исходит от Него, это шанс. Если мы им воспользуемся, то это будет нам на благо. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Двенадцатого мая 29 апреля по старому стилю православная церковь прославляет 9 мучеников кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, пострадавших в III веке. И двух мучеников того же века, Диодора и диакона Родопера.

0: крестьянской семье. Отец его был ремесленником и деревенским лекарем. Славился он тем, что лечил переломы, в чем ему помогал и сын Иаков. В 1912 году Яков был призван в царскую армию. Во время Первой мировой войны он служил фельдшером в санчасти, попал в плен и вернулся на родину в 1919 году. Избрав тесный путь спасения в монашестве, Яков Головатюк в 25 году поступил послушником в Почаевскую лавру, где многие годы исполнял различные послушания. Кроме этого, иеромонах Иосиф бесплатно лечил приходящих в лавру людей. Вскоре монастырь наполнился ищущими исцеления, и благословением наместника лавры отец Иосиф поселился на монашеском кладбище в домике у ворот монастыря, где вместе с иеромонахом Иринархом прожил около 20 лет, ежедневно принимая множество людей. Исцелял он не всех, но всем указывал на их грехи, требующие покаяния. Скончался старец в 1971 году. Также сегодня совершается память святителя Василия Острожского, митрополита Захолмского, в XVII веке явившегося ярким светом православия в Сербии. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие мучеников Кизических. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Город Кизик находится в Малой Азии на берегу Дарданельского пролива. Христианство в нем начало распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения язычников привели к тому, что одни из христиан убежали из города, другие же держали веру Христову в тайне. Поэтому в конце III века Кизик был в значительной мере языческим, хотя там и была христианская церковь. Такое положение в городе огорчало истинных христиан, стремившихся утвердить Христову веру. К ним принадлежали и 9 святых кизических мучеников. Они происходили из разных местностей, были разного возраста, и юные, как святой Антипатр, и престарелые, как святой Руф, занимали разное положение в обществе, среди них были и воины, и поселяне, и горожане, и клирики. Но всех их объединяла вера во Христа и горячее стремление к распространению и укреплению истинной веры. Оказавшись в городе Кизике, святые исповедовали Христа и безбоязненно обличали языческое нечестие. Их схватили и представили на суд правителю города. В течение нескольких дней их пытали, заключали в темницу и снова выводили из нее, обещая свободу за отречение от Христа. Но доблестные воины Христовы продолжали славить имя Христова. Все 9 мучеников были усечены мечом в конце III века. Тела их погребли близ города. Когда в 324 году восточной половиной империи стал править святой Константин Великий и прекратились гонения на христиан, кизические христиане извлекли из земли нетленные тела 9 мучеников и положили их в храме, построенном в их честь. От святых мощей происходили различные чудеса, исцелялись больные, приходили в разум безумные. Вера Христова утверждалась в городе молитвами святых мучеников. Многие из язычников обращались в христианство. В России, недалеко от города Казани, был устроен монастырь в честь 9 мучеников кизических, и радиаконом Стефаном, который принес с собою из Палестины часть мощей этих святых. Этот монастырь был основан в благодарность от избавления их молитвами от различных недугов и болезней, особенно горячки, свирепствовавшей в Казани в 1687 году. Святитель Дмитрий Ростовский описал страдания святых мучеников, составил им службу и слово на день их памяти.

0: Наш церковный календарь завершается житием святителя Василия Острожского, епископа Захолмского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Василий родился 28 декабря 1610 года в Герцеговине, где еще в XIII веке святитель Савва Сербский основал Захоломскую епархию. Родители святого, Петр и Анастасия, были бедными, набожными и благочестивыми христианами. Они научили своего сына страху Божию, посту и молитве. Мальчик особенно любил посещать богослужения. Войдя в храм, он делал земной поклон и целовал пол храма, а затем крест и святые иконы. Со страхом Божиим и любовью он внимал церковному пению и чтению. Желая дать сыну образование, родители отдали его в учение в близлежащий монастырь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Через некоторое время Стоян, это мирское имя святого, перешел в Требинский монастырь в честь Успения Божией Матери, где принял монашеский постриг с именем Василий. Здесь он с усердием подвязался в иноческих подвигах поста, молитвы и труда, и впоследствии был рукоположен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. Когда латинские проповедники усилили свою деятельность, стремясь обратить православных сербов в католичество, святой Василий выступил ревностным защитником православия. Уже будучи архимандритом, он оставил монастырь и стал проповедовать Евангелие Христово среди жителей Герцеговины. Святой совершал богослужения, исполнял требы, укреплял людей в истинной вере, помогал нуждавшимся. Он был для своего народа добрым пастырем и просветителем. За проповедь Слова Божия святой подвергся гонениям со стороны турков. Для безопасности он вынужден был уехать в православную Россию, откуда привез на родину церковные книги, сосуды, облачения для запустевших храмов Герцеговины. По благословению сербского патриарха Паисия I, святой Василий удалился на святую гору Афон, где посетил многие монастыри и скиты, поклонился древним святыням и получил наставления афонских подвижников. Большую часть времени он провел в сербском монастыре Хилендар. В 1638 году, в праздник Преображения Господня, святой Василий был хиротонисан патриархом Паисием во епископа и поставлен митрополитом Требинским. Епархиальным центром был Успенский монастырь, в котором святой начал иноческий подвиг. После мученической кончины митрополита Восточной Герцеговины Паисия святитель Гавриил I, патриарх сербский, поставил святителя Василия митрополитом Мелишевским, оставив за ним прежнюю кафедру. Таким образом, Восточная и Западная Герцеговина объединились, как и были прежде, в одну епархию. Святитель Василий управлял Герцеговиной в трудное время турецкого гонения на христиан. Несмотря на трудности, он восстанавливал храмы и строил новые. Сам носил камни на строительство, показывая пример деятельного служения Богу. В Острожском монастыре, где жил святитель, были обновлены Введенский храм и храм в честь животворящего креста Господня. Еще при жизни святитель Василий получил от Бога дарование прозорливости и исцеления от душевных и телесных недугов. Жители Герцеговины приходили к своему архипастырю и находили у него поддержку в своих скорбях. Святитель Василий мирно скончался 29 апреля по старому стилю 1671 года в своей келье в Остроге. В час кончины святого келья светилось необычным светом. Тело святителя было погребено под Введенским храмом. От его гроба совершались многие чудеса. В 1678 году святитель Василий явился в сонном видении игумену монастыря святого Луки Рафаилу и повелел ему открыть свой гроб, но игумен не придал значения сну. Только после трехкратного повторения сна игумен поехал в острог. Иноки Острожского монастыря стали поститься, ежедневно служить божественную литургию, а на седьмой день открыли гроб и увидели нетленные мощи святителя Василия, от которых исходило благоухание. Святые мощи перенесли в Обведенский храм, многие стали приходить в обитель для поклонения им. Инокам Острожского монастыря трижды приходилось укрывать мощи святителя Василия от неприятелей, осаждавших обитель. В 1714 году они были зарыты в землю у реки ниже монастыря, где пролежали невредимыми год. Затем их дважды скрывали в городе Цетине. По молитвам святителя Василия в феврале 1942 года при обстреле Острожского монастыря снаряды разрывались у стен, не причиняя вреда обители. В сербской земле во имя святителя Василия Острожского построено много храмов. В 1935 году в Белграде открыта больница его имени. Амафор святого ныне хранится в храме во имя святых Константина и Елены. От святых мощей святителя Василия и ныне получают исцеление многие болящие.

Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка произведений Ивана Шишкина. Представлено около 120 экспонатов, а сама экспозиция выстроена как рассказ о творческом пути художника. Можно ознакомиться с этапами становления живописной манеры Ивана Шишкина. Представлены ключевые произведения, в которых сформировался художественный язык, от ранних опытов к эпическому обобщению образа русской природы. Выставку открывала Алла Манилова, генеральный директор Русского музея.
2: Беспрецедентную по масштабу выставку Ивана Шишкина, одного из главных символов русского искусства, Русский музей открывает для публики 25 апреля. Не случайно, потому что 25 апреля – день основания Государственного русского музея, когда императором был подписан соответствующий указ. Почему так? Потому что, во-первых, встреча с творениями Шишкина – это праздник. И, наверное, не нужно рассказывать, почему. Ну, а во-вторых, потому что вот у меня в руках фотодокумент, это историческая фотография, который подтверждает, что Иван Иванович Шишкин лично был на торжественном открытии Государственного русского музея. Он мечтал о том, чтобы быть творцем. Он много говорил о том, что нужно дожить, чтобы обязательно быть на открытии музея, задуманного императором Александром III. И действительно, приход в Русский музей на торжественное открытие стал последним публичным выходом Ивана Шишкина, когда за ним закрылась дверь его мастерской. Но что еще интересного? На этой фотографии мы видим, что кроме Шишкина в торжественном открытии, вот в этот день, мы видим и Архипа Ивановича Кулимши, который вместе с Шишкиным также был гостем, приглашенным императором на открытии Русского музея. Это очень символично. Вот эти исторические перипетии невозможно придумать сценаристу, мне кажется. История и жизнь богаче, чем любой сценарный план, потому что мы открываем монографическую крупнейшую выставку Шишкина именно в тех залах, где еще несколько дней назад царствовал пейзаж Архипа Кулимши на выставке, которая собрала беспрецедентное количество посетителей. Шишкин и Кулимши вместе на открытии Русского музея. Кулимши передает вот эту атмосферу гениального русского пейзажа другому гению прямо на наших глазах. Нам показалось это очень сакральным, важным. И мы решили, что самым правильным будет открыть выставку Ивана Шишкина «День основания Русского музея». На этой выставке будет представлены и гравюры, и рисунок, и, главное, его великие живописные полотна из, в первую очередь, собрания самого Русского музея, а оно, если говорить о российских музеях, чуть меньше у нас. Также из собрания государства Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, наших партнеров, важных и любимых, Национального художественного музея Республики Беларусь и других музеев нашей страны. Шишкина как только не называли современником, патриархом пейзажа, царем леса, богатырем леса, но все они пытались этими определениями, этими метафорами передать исключительность его таланта, исключительность его творческого метода и исключительность его художественного перфекционизма, в котором можно убедиться, подойдя к абсолютно любой работе. Шишкин прописывает так любой срез любого дерева, любой листочек, не только на крупном плане, но и на дальнем плане, как, наверное, в истории не только русской живописи не делал никто и никогда. Но лучше всех, на мой взгляд, точнее всех, самым емким образом, самым точным и афористичным сказал о нем Крамской. Шишкин – это верстовой столб в развитии русского пейзажа. это человек школы. Ну, все сказано. Потому что творчество Шишкина стало изучаться на протяжении всей истории дальнейшей русской живописи, начиная в каждой художественной школе с первого, что называется, уровня. Без творчества Шишкина невозможно изучать живопись, изобразительное искусство. Верстовой стол, этим тоже все сказано. Вот он стоит и эту версту отмеряет, до которой дальше нужно тянуться. Была жизнь пейзажа до Шишкина, стала жизнь пейзажа этого жанра после Шишкина. Конечно, он фигура монументальная. И показываем мы самого разного Ивана Ивановича, от его действительно монументальных полотен до совершенно небольших, казалось бы, работ, но гениально абсолютно все то, что отобрано на эту выставку, которую мы называем одной из главных выставок этого года, безусловно, ретроспективной монографии этого великого художника. Вы знаете, что Шишкин, как и многие наши гении, представленные в собрании Русского музея, был обладателем большой золотой медали в нашей Императорской академии художеств. И Шишкину, если Брылову выпал билет в Италию, то Шишкину и досталась другая пенсионерская поездка, выражаясь языком 19 века. Сегодня бы мы сказали стажировка. Ему выпала стажировка в Дюссельдорфской школе, тоже знаменитой Дюссельдорфской школе живописи. Поэтому Шишкин оказывается в Германии и Швейцарии, но путешествует. Естественно, как пейзажист он смотрит Ридер. Но обратите внимание, вы не увидите у Шишкина знаменитых волшебных альпийских видов, которые так поражают действительно красотой воображения. Что он ищет? Он ищет лес, так похожий на нас. Ищет одиноко стоящие деревья. Невозможно вырвать их из контекста и догадаться, что это окрестности Дюссельдорфа, что это немецкий лес. И говорит об этом прямо. И эта цитата самого Ивана Ивановича может стать главной цитатой этой выставки. «А люблю я по-настоящему, — говорил Шишкин, — русский лес, и только его и пишу». Вот почему наша выставка так и называется. Иван Шишкин, «Русский лес».
1: В одном из залов выставки представлено изображение зимнего леса. Картина «Зима» 1890 года. Глядя на полотно, становится очевидным, насколько универсален художественный язык мастера, способного передать любой оттенок природы. Комментирует Григорий Голдовский, заместитель генерального директора Русского музея по научной работе.
3: Успокоено, что до Шишкина зиму так никто не писал. До Шишкина карамельную рощу никто так не писал. До Шишкина степь никто так не писал. А до Брылова последний день Помпеи никто так не писал. То есть это такая характеристика, такое общее место. Ну, мы же склонны вообще к общим местам. Но важно другое, что для Шишкина, конечно, это нечто особое. Зимних вещей у Шишкина раз-два. И общался. Вы помните, все помнят замечательно на севере Тихом эту самую сосну стоящую, к сожалению, недоступную на нашему взгляду нынче и получение для нас, ибо она в Киеве находится. И вот эта вот зима, которая, ну, на самом деле, в известном мере неожиданность. Это время, когда Шишкин писал. Ну, давайте скажем, в 89-м году написаны «Медведи», то есть «Утро в сосновом лесу». А в 90-м году, то есть какие-то неожиданные порывы совершенно, начал 89-м году «Медведи». Да. Ну и, как всегда, с такой невероятной убедительностью это сделал. Мотив-то очень скромный. Исследовательская оптика очень такая объемная. Значит, по существу, ну, 2-3 цвета тона, тональная живопись, да, белила, охры, то есть все вот такое вроде бы банальное. Но на самом деле, как всегда у Шишкина, это не уголок леса, это состояние, да, так сказать, расширено за пределы рамы, умственно всегда, мысленно всегда расширяется. Поэтому, конечно, вещь абсолютно уникальная, и совершенно естественно, что она здесь одна висит. И в залах основной экспозиции висит одна, потому что ее не хочется соотносить к зеленым миром, она сама по себе. И в ней в известной мере, конечно, присутствует почти не свойственный Шишкину драматический мотив, некий там такое ощущение застылости, ощущение какого-то парада. Здесь взглядом запредельно.
1: Выставка «Иван Шишкин. Русский лес» продлится до 9 ноября нынешнего года. Репортаж подготовили Ян Межибовский и Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: прозвучал романс для виолончели и фортепиано Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Якова Слободкина и Наума Вальтера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. В Москве завершилась реставрация памятника воспитанникам московских специальных артиллерийских школ. Монумент расположен на улице Пречистенко перед зданием, где в 1938-41 годах размещалась вторая московская специальная артиллерийская школа. Специалисты демонтировали старое основание и установили новый фундамент, а также расчистили поверхность, восполнили утраты камня, позолотили мемориальные надписи. Памятник установлен в 1976 году в честь выпускников школ, сформированных еще в 1937 году. В годы войны они пополняли артиллерийские училища и проявили героизм на фронте. Монумент представляет собой серую гранитную стелу с горельефами, изображающими офицера и юношей-артиллеристов. Авторы памятника – скульптор Олег Коломейцев и художник Юрий Риховский, которые сами были выпускниками специальной школы. Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал портрет маршала Константина Рокоссовского на срезе кедрового орешка. Свою работу мастер приурочил к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Портрет высотой 6 мм выполнен акварелью на тончайшей пластинке из слоновой кости. Маршал изображен в парадном мундире с наградами. Под портретом размещена подпись из 4 строк, высота строчных букв 0,9 мм. Справа на миниатюре размещена георгиевская ленточка. Также мастер изготовил георгиевскую ленточку, которая умещается на срезе макового зернышка размером около 1 мм. Анатолий Коненко известен своими микроскопическими работами далеко за пределами Омска. Среди его творений самая маленькая в мире икона, подкованная блоха, кузнечик, играющий на скрипке, а также караван верблюдов в игольном ушке. В 2010 году на свет вышла целая серия супер-микро-миниатюр мастера, коллекция томов Пушкина, Кольцова, Евтушенко и две книги о мече Аркадия Кутилова. В прошлом году Анатолий Коненко создал к 80-летию победы действующие часы из бивня мамонта, кожи и золота. Российские виолончелисты Иван Синдецкий и Мария Зайцева прошли в полуфинал конкурса «Королевы Елизаветы» в Брюсселе. Второй тур конкурса продлится до 16 мая. В нем примут участие 24 участника. В финале выступят 12 музыкантов. Финал состоится в период с 25 по 30 мая в Брюссельском центре изящных искусств. В Йошкар-Оле с 12 по 17 мая на сцене Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева состоится всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. В этом году конкурс открывает новый 4-летний цикл и впервые обращается к современному танцу. Состязания пройдут по двум специальностям – современный танец в музыкальном театре и танцовщики современного танца. На конкурс поступило более 120 заявок из 30 городов России. К участию в очных турах были допущены 92 конкурсанта. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. Во вторник, 12 мая, переменная облачность без осадков. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. В среду, 13 мая, малооблачно, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.

прозвучала третья часть симфонии номер 3 ми-бемоль-мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.

0: Быть донором значит дарить жизнь. Неделя православного донора. Цикл программ на радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Здравствуйте. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Мы сегодня наш эфир назвали цитатой, которая принадлежит одному из гостей нашей программы. «В каждом из нас есть лекарство от рака». Я думаю, наши постоянные слушатели знают, что мы проводим цикл передач, посвященный донорству крови, донорству костного мозга. И наше радио проводит такую акцию, которая называется «Неделя православного донора». Про это мы вам напоминаем. Неделя православного донора начнется 22 мая. В 9 часов утра мы начинаем как бы встречаться на территории Александра Невской лавры. При себе надо иметь паспорт. И затем у вас начнется беседа с врачом, который определит, можете ли вы стать донором в этот день. И мы об этом, значит, все это будет понятно 22 мая. 29 мая наша неделя закончится. Вот все последующие дни можно приходить на городскую станцию переливания крови, которая находится на Московском проспекте, 104. Дорогие друзья, вот если у вас есть группа, может быть, группа ваших сотрудников или группа ваших участников, учащихся, если вы учитесь в каком-то учебном заведении, или группа прихожан, которые готовы вот поучаствовать в этой акции, в неделе православного донора, то, пожалуйста, можете сообщить об этом нам ВКонтакте, радио «Град Петров», у нас есть ВКонтакте страничка, и там вы можете написать, что мы готовы, там 5-10 человек, готовы прийти 22 мая уже на территории Александра Невской лавры, или также в группе ВКонтакте на имя нашего сотрудника, который занимается этой акцией, Валентина Пас. ВКонтакте Валентина Пас. Сообщите, что вы готовы прийти. Это нам поможет. И еще одно такое сообщение. Уже послезавтра, в среду, это будет 18-е, да? Нет, или какое-то 13-е. 13 мая. Вот уже все цифры я перепутала. 13 мая в Федоровском соборе состоится встреча со специалистами, которые очень живо и точно расскажут о самом главном, что касается донорского движения, о значении, о бесценной помощи, об условиях приема крови, о результатах вступления в ряды донора. Вот, пожалуйста, Федоровский собор в 19 часов. Вы можете туда прийти. У нас даже есть такой плакат, который говорит об этой встрече в Федоровском соборе. И в этот же вечер можно будет вступить в регистр доноров костного мозга. То есть, если вы хотите помочь людям, которые в этом очень нуждаются, то вот, пожалуйста, можете стать такой, это будет мазочек, просто у вас возьмут, и вы будете уже считаться вот потенциальным донором. Это не обязательно, что вам за вашу жизнь придется стать этим донором точно, но вы, попробовать вы можете. Врачи, трансфузиологи будут на этой лекции в среду в 19 часов, Федоровский собор. И сейчас настало время представить наших гостей. Вот мы сегодня встречаемся такие еще, можно сказать, праздничные дни. День Победы, и мы как-то еще не вышли из состояния этого празднования. И так получилось совершенно случайно, что наши гости носят имена как раз победные такие у нас в гостях сегодня. Виктория Николаева, донор. Здравствуйте, Виктория.
2: Здравствуйте.
1: Виктория и Виктор, естественно, Андронов. Виктор – почетный донор России, руководитель благотворительного фонда «Энергия добра». И очень активный человек. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте, фонд «Энергия доброты».
1: Ой, доброты, тут, конечно, «Энергия доброты».
3: Я тут вот сам смысл «Энергия, добро, ты», чтобы это был призыв к действию, угу, а не пассивное соглядательство.
1: Дорогие друзья, мы находимся в режиме прямого эфира. Наш телефон 328-29-32. И также у нас включена видеотрансляция ВКонтакте. Вы можете увидеть наших гостей. И вот Виктор к нам пришел со знаками, которыми он награжден, и расскажет, наверное, что значит каждый его значок. И с символом, с таким флажком энергии доброты, который принадлежит вашему обществу. Да, такой флажок.
3: Совершенно верно.
1: Вот, дорогие друзья, можете нам писать вопросы в контактах, не нам, а нашим гостям. Комментарии, пожалуйста, будем рады вашей активности, вашему активному участию. Наверное, начать надо с истории. Как вы стали донорами? Виктория, вам слово, вы у нас девушка, наверное.
2: Хорошо.
1: Начнем с вас.
2: Слушайте, ну так получилось, мне как-то... Ну вот я была на госуслугах на сайте, вот я просто по нему лазила, и я увидела окошко, что можно стать донором. Вот.
1: То есть совершенно случайно? До этого вы не думали и не знали об этом?
2: Ну,
1: никто из ваших знакомых не был?
2: Вообще никто из моих знакомых. Не, у меня... Ну, папа рассказывал, что он один раз в жизни кровь сдавал. Вот. Может, два. Но немного. Вот. Ну и все, да. Вот.
1: И вы это окошко увидели?
2: Да, записалась, пришла. И почему для меня, кстати, было большим открытием, что это так вот государством способствует, что нам дают справку, что нам дают вот компенсацию денежную, что там это вот, ну, вот так получилось.
1: Да. И куда вы пошли, вот когда вы записались?
2: Я записалась, это была больница около этой, сейчас скажу. Около Озерков, там такая красненькая больница, вот, вот туда я пошла, там у меня был первый раз. Кстати, больше туда не получалось пока что записаться, вот. Потом я, ну как, мне понравилось это.
1: Понравилось?
2: Да.
1: А чем вам понравилось?
2: Ну как, вот приятно делать хорошие дела.
1: А по самочувствию, как вот что-то изменилось, вот вы первый раз пришли?
2: Ну конкретно у меня голова немного болела после этого, и все.
1: То есть было какое-то все-таки ощущение, что вы что-то чем-то поделились?
2: Ну, не сильно, так немного. Она поболела, потом прошла, вот, и потом я стала ходить снова, там вот. Ну, приятно ощущать, что вот я помогаю людям, вот.
1: Сколько раз вы уже сдавали кровь?
2: 7 раз.
1: 7 раз.
2: Да.
1: Вот мы сегодня говорили о регистре костного мозга. Вы вступили в этот регистр?
2: Да,
1: вот
2: да.
1: Обычно все доноры, вот как-то у них уже идет это автоматом, вступают в регистр костного мозга.
2: Это предлагают на станции, кстати, вот
1: понятно.
2: Вступать. Да, но конкретно я вот тоже нашла это на госуслугах.

0: Много раз кровь сдавал в Советском Союзе.
1: Вы потом узнали об этом, да?
0: Да.
1: То есть наследственная такая уже у вас традиция.
0: Он прям много раз сдавал. Я нашла... Его просто больше нет с нами, к сожалению, царствие ему небесное. Вот. Я нашла его, эту книжку.
1: Донорскую,
0: да?
1: Да,
0: книжку, да, донорскую. Вот. Там прям много кроводач у него.
1: Ну вот надо сказать, что Виктория человек у нас православный, она является прихожанкой и Федоровского собора, и храма Сошествия Святого Духа на Ломоносовской.
0: Да.
1: Виктория, когда узнали, что вы донор, вот в вашем приходе, может быть, кто-то это сказал, а как ты это сделала, я хочу так же? Или вы никому не говорили просто?
0: Нет, ну я это не скрываю, но поэтому как-то это... А, в Федоровском соборе, кстати, меня поддержали в этом, да,
1: да,
0: они вот радуются за меня.
1: Да? Да,
0: да?
1: А сами захотели, спросили, как ты это сделала, и я хочу туда, нет?
0: Что-то пока что без инициативы там.
1: Очень странно, да?
2: Давайте, раз уж мы вспоминаем, укажем адрес Федоровского собора, где будет проходить эта акция. Насколько я помню, это рядом с Московским вокзалом.
1: Да.
0: Это Миргородская, дом 1.
1: Угол Полтавской и Миргородской. Ну, собор довольно известный. Виктор, вам слово.
2: Кстати, там у меня... хороший друг долгое время служил, возможно, сейчас служит, отец Александр Гаврилов, возможно, он уже настоятель этого храма, очень активный человек. И тоже донор, сколько я помню. Сразу хочу сказать тем, кто собирается на акцию, на донорскую, если вы пришли один раз сдать кровь и не пришли второй раз, скорее всего, вы пришли зря. Донорская кровь тут же делится на фракции, и главная ее часть, плазма, находится на карантине. В течение 4 месяцев она находится на карантине. Если вы в течение года после этого не пришли второй раз, и важно, надо прийти на станцию переливания крови такого же подчинения. То есть, если вы один раз сдали на станции, которая принадлежит городу, а второй раз федерального значения, то они между собой не общаются. И в течение года, если вы второй раз не появились, вашу кровь выльет в помойное ведро просто. Так что один раз сходить, не отвлекайте врачей отдела. Это ваша активность, она не нужна никому. Донор, донорство крови, история не одноразовая. В отличие от
1: того... Как неожиданно вы говорите. Обычно
2: да,
1: говорят,
2: в отличие
1: хоть
2: от
1: раз
2: того,
1: приди.
2: Ну, это делается для статистики, которая не приносит никакой пользы, разве что только ура патриотам, которые не имеют отношения к истинному патриотизму от слова совсем. В отличие от донорства крови, к которому надо готовиться, если вы приходите на станцию, надо соблюдать диету. Если вы налопались мяса в этот день или просто жирного, да даже если... жареной картошки на постном масле вроде бы наелись много, то, скорее всего, ваша кровь тоже не пойдет в толк.
1: Вот давайте на этом моменте немножечко остановимся, потому что если наши слушатели готовятся вот принять участие в этой акции, утром мы приглашаем в 9-10 часов утра прийти сдавать кровь. Ну, наверное, жареное мясо с утра никто не ест. А что вот надо поесть с утра и накануне? Вот,
2: легкую постную кашу. В общем-то, здесь, наверное, такая же диета, как в пост. То есть вы можете поесть чаю с булкой сладкого, пить надо больше перед сдачей крови,
1: вот
2: это
1: как
2: помогает.
1: Больше сколько? Несколько чашек чая или кофе можно или нет?
2: Можно несколько ведер чая даже,
1: да.
2: хуже не
1: чай,
2: станет.
1: Чай, кофе, все это допускается утром, да?
2: Кофе, ну, наверное, не стоит. Все-таки чай, вода, вода всегда вообще помогает, и на многих станциях крови, станции переливания крови обычно стоят кулеры, рекомендуют донорам попить, и перед кровосдачей на месте угощают чаем. Наверное,
0: да,
2: вы помните,
0: опять, да.
2: И после этого вас угостят чаем, там всегда радушная обстановка. Конечно, за несколько суток надо отказаться от приема алкоголя, если вы его употребляете, нельзя приходить с приемом лекарств, и если у вас что-то не в порядке со здоровьем. В отличие от вступления в регистр, где по приходу вам вот выдадут, скорее всего, точно такой же конвертик, в котором будет...
1: Не всем дают.
2: Таких две ватные палочки. Вы же тоже сдавали мазок?
0: Да, сдавал, но мне такую штуку не давали.
2: Это только избрано. Вот, Россия – страна возможностей, возможно, у нас теперь каждому будут выдавать конверты. Видите, мы развиваемся. Две таких ватных палочки надо поводить за щекой, собрать буккальные петели. Это в простонародье слюна, которая находится на внутренней поверхности.
1: Это самостоятельно можно сделать, да?
2: Конечно. Даже человек, который не может никуда прийти и живет в глухой алтайской деревне, если ему до 35 лет, он точно такой же конверт может заказать через национальный регистр.

0: спектр доноров костного мозга. По почте он его получит бесплатно, заполнить анкету, и также у него бесплатно это заберут. В Санкт-Петербурге можно вступить в регистр до 45 лет, к чести как раз вот тех сотрудников, которые будут в храме, в Федоровском храме, да?
1: Федоровский собор.
0: В Федоровском соборе. Там, сдав образец букального эпителия, за одной щекой поводить ватной палочкой, за другой высушить эти палочки, положить в конверт, отдать сотруднику, заполнить анкету, зарегистрироваться на госуслугах, и через месяц вы уже попадете в федеральный регистр доноров костного мозга.
2: То есть какое-то время должно пройти, прежде чем человек уже...
0: Это высокотехнологичная задача, и очень немного лабораторий, которые умеют исследовать геноматериал, чтобы капельку крови или ватную палочку превратить в ваш HLA-тип. В простонародье это цепочка ДНК, которая останется в регистре. Ваше имя там не будет фигурировать, потому что донорство костного мозга во всем мире держится на трех китах. Это всегда анонимно, добровольно, безвозмездно. Ваших данных никто не будет знать, но цепочка ДНК останется, и к ней будут примерять все цепочки больных. И если случится такое событие, оно может произойти там через 3 месяца после сдачи анализа, а может через 30 лет, в случае, если это молодая девушка, она может совпасть с кем-то, может быть, ее генетический близнец даже еще и не родился. Ну, вот такое событие периодически происходит в стране. И надеюсь, таких случаев будет больше, пусть не прервется цепочка спасенных жизней.
2: От Владимира нам сообщение: доброго вам вечера, и Бог вам в помощь. Варя написала: Виктор, рада вас увидеть на радио «Град Петров». Знаю вас как спортсмена, марафонца, теперь как донора. Дай Бог вам сил. Ну вот видите, среди наших радиослушателей уже люди, те, кто не только слышали о вас, но теперь и увидели вас.
0: Мне приятно, что меня считают марафонцем, но я в своей жизни марафон так и не собрался пробежать, больше 30 километров никогда не бегал.
2: Ну, 30. Это не марафон считается?
0: Марафон — это 42 километра, 292 метра.
2: У нас телефон, звонок, да, в студии? Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела поделиться своей историей. Я действующий донор костного мозга. 2 года назад я стала им, а вступила в реестр в 2015 году, и спустя 9 лет вот получилось совпадение.
0: А представьтесь, пожалуйста, мы, наверное, даже с вами знакомы.
3: Да, Виктор, я думаю, что да, знакомы.
0: Как вас зовут?
3: Татьяна.
2: Так, хорошо. Татьяна, ваш вопрос или ваши комментарии к нашей беседе?
3: Да, комментарий, наверное, в том, что, вращаясь среди доноров, к сожалению, православных мне не встречалось. И хотелось бы это действительно что-то развивалось. И, например, как сказала Виктория, что она вот рассказала, ее похвалили, но, к сожалению, никто более не проявил инициативы.
1: Есть такое, да.
3: Чтобы люди понимали, насколько это важно, что в этом есть такое милосердие, да?
2: Да.
3: Спасти чью-то жизнь, возможность спасти чью-то жизнь, это стоит очень дорогого, тем более сама процедура несложная.
2: Да. Татьяна, спасибо большое за ваше участие в нашей беседе.
1: Слушайте, вот изначально-то я и пошла сдавать кровь, это вот вы меня спрашивали, было у меня как-то из-за религиозных соображений, я думала, что вот... Я хочу чем-то помочь человеку незнакомому, вот что это вот как-то, чтобы Господь увидел, там как-то вот через меня вот подействовал на больного человека.
0: Бог вот помогает руками, да, людей.
1: Да.
2: Да.
1: Вот.
2: Ну вот действительно, Татьяна сказала, наверное, вот у нас нет, я во всяком случае не слышала донорского движения, вот такого именно движения в православной среде. И вот это, дорогие друзья, это наш шанс. Неделя православного донора, давайте мы ее проведем достойно и покажем, что прихожане храмов, мы не просто ходим туда только вот заявлять, что мы христиане, но и как-то вот делом докажем вот эту свою принадлежность к христианству. Вот мне кажется, это шанс для нас.
0: У меня вопрос к нашим слушателям, особенно к христианам. А кто, считаете, был первым донором в мире? Если кто-то ответит, будет очень интересно.
2: Будем ждать ответа. Хорошо. Виктор, ваша история, как вы стали донором, и расскажите вот об этих наградах, которые вы с собой теперь носите. Как вы стали? С чего?
0: Стал, по сути, случайно. Знаете, как задают вопрос, как ты стал моржом? Случайно подскользнулся рядом с прорубью. Примерно у меня также и донорская история была. Я учился в техникуме, к нам приехала передвижная станция переливания крови. Я не отличался хорошим поведением. И сказали, что те, кто станет донором, их допустят к сессии, если не было допуска. Ну и накормят вкусно для студента. Это очень важно, в общем-то. А доноров всегда кормили хорошо, и отношение к донорам в Советском Союзе тем более было такое душевное. 18 лет я стал донором, кстати, почти сразу после дня рождения. Я помню, что еще начало весны было. И потом уже в следующий раз продолжил это, когда вернулся после срочной службы на Северном флоте. Вот 40 лет уже с лишним прошло, как первый раз сдал кровь.
2: Вы почетный донор России. Сколько донаций у вас уже?
0: Ну, почетного донора дают после 40 кровосдач. Дальше я не считал, но думаю, может, в районе 100.
2: Что значит ваши значки, которыми вас награждают?
0: Это в основном общественные медали. Много что успел сделать в жизни. Ну, вот в частности, одна из знакомых ветеранских организаций дважды наградила, потому что мы ездили вместе с активистами поднимать донорство на Донбассе, и там же оказывали гуманитарную помощь именно тем, кто страдает от войны. То есть это было отделение новорожденных недоношенных детей, куда мы поставляли оборудование, а там точно так же случайно мне написали с одного из детдомов, точнее не детдомов, а специнтернатов, там только социальные сироты, которые не получают еще донации. И там 112 человек надо было одеть, обуть к Новому году, к зиме, потому что у них не было зимней одежды, обуви. И к радости моей это все получилось. Денег мы, правда, тогда сходу не собрали, взял кредит, но на обратном пути уже практически все долги мне удалось погасить. Да, и как активный человек я участвую в решении всех проблем, которые наваливаются на государство. Лучшие годы, наверное, рабочие мои были, это в ковид, когда каждый день удавалось сделать что-то хорошее, это и донорские акции. Мы с сыном пошли еще работать с санитарами в красную зону, чем прям очень сильно горжусь, потому что работал именно в той больнице, где спасли всех. Вот эта больница рядом с Московским вокзалом, нефтизиопульмонологии, Лиговский 1, по-моему. Это, кстати, первая благотворительная христианская больница, которая была построена в Санкт-Петербурге. Она потом была тубдиспансером. И вот одна из таких, наверное, лучших, которая отработала в первую пандемию. Даже ходили слухи, что к нам возят только по блату, что наш главный врач развеяла сразу и сказала, что я дождусь каждого, кто хочет прийти в нашу больницу. Честь и хвала врачам и медсестрам. С наступающим, кстати, праздником 12 мая, Всемирный день медсестры.
2: Буквально завтра.
0: Если помните, раньше их называли сестры милосердия, что напрямую связано с христианством. Да. И в основном, кстати, все медсестры были те, кто очень верующие, кто чтил все церковные каноны, кто не боялся отдать жизнь за другие свои.
2: Вот. Здесь от донора требуется не свою жизнь отдавать, а просто часть своей крови, часть своей вот, ну, если можно сказать, такой жизни, ничем не жертвует для себя при этом. Правда ведь?
0: Даже для себя получая.
2: Что, например?
0: Вот Виктория не зря сказала, что она испытывала какую-то радость. Uh-huh. А это обусловлено на физиологическом уровне. Когда вы сдаете кровь, у вас запускается процесс активации вашего иммунитета, причем резко. Из-за этого многие испытывают чувство эйфории. Это примерно точно так же, как вы прыгаете в прорубь на крещение. Кажется, что холодно, наоборот, тепло, и организм чувствует какую-то опасность, он включает вот этот внутренний повышенный иммунитет, что то же самое получается у донора. Многие говорят, что после сдачи крови, как крылья за спиной, распускаются. Ну и по международной статистике доноры живут на 5 лет дольше, чем не донора. Это во-первых. И до 19 века все, что было связано с вечной молодостью, с продолжительностью жизни, с лечением, лечилось просто кровопусканием.
2: Да.
0: Кровь выпускали из человека, как говорят, помните, было выражение «выпустить дурную кровь»?
2: Ну да.
0: Она обновлялась, и человек выздоравливал.
2: Ну и потом те же самые пиявки, да, когда вот ставят гирудотерапию, это как раз вот выпускание лишней крови.
0: Если позволите, вот эта процедура, когда человек становится донором костного мозга, она физиологически для человека даже проще, чем сдать кровь. Виктория, вы помните, сколько времени должно пройти, чтобы ваш организм восстановился после кровосдачи, и вы смогли прийти второй раз?
1: Где-то 2 месяца. Там 60 дней примерно.
0: 2 месяца. Mm-hmm. А если человек сдает костный мозг, вот эти гемопоэтические стволовые клетки, он восстанавливается примерно в течение 2 недель. То есть для здоровья это даже проще.
1: Так плазма тоже. Плазма, там что-то вот такие компоненты.
2: Фракции,
1: да. Там тоже вот мало времени между кровотечением.
0: Очень хорошо, что напомнили. Процедура сдачи гемопоэтических стволовых клеток костного мозга, она примерно такая же, как и плазму. Человек сидит в донорском кресле, у него берется какое-то количество крови, пропускается через сепаратор, оставляются нужные клетки, это либо, как вот вы говорите, плазма или тромбоциты, остальное вы получаете обратно. То есть принципиальной разницы особенно нет. Единственное, что в донорском кресле надо посидеть чуть подольше. Но что значит 2-3 часа в сравнении с человеческой жизнью?
2: Ну да. Но вообще процедура, если просто вот процедура сдачи крови, сколько времени занимает? Потому что некоторые люди и пошли бы, да очень боятся, что не хватит времени, оторвутся от каких-то основных дел. Сколько эта процедура занимает?
1: Вот на станции, например, там достаточно быстро, хотя зависит от загруженности. Я как-то приходила в новогодние праздники, это 3 января в этом году, кстати, вот, и там было очень много народу. Там вот я была записана где-то на 12 часов, а ушла я оттуда, ну вот, в 3 или 3:30 даже, вот. А вот, ну, сама процедура в кресле, там, если не ошибаюсь, где-то 20 минут или 30 минут, может, даже меньше.
0: Да, намного меньше, там, несколько минут, там, от 5, может быть, до 10 максимум.
1: У меня бывало что больше. Это... Вот, потому что вот так же руку же жрать вот, активно
2: надо,
1: там. Вот.
2: Ну, наверное, у каждого индивидуальный, напор крови.
0: Ну, это, конечно, индивидуально. Вот я, как кадровый донор, больше сдавал тромбоциты, и одинаковую дозу тромбоцитов я сдавал иногда за 1.5 часа, а более качественный донор, это обычно высокий и худощавый мужчина, он такую же дозу сдавал за 40 минут.
2: То есть индивидуальные особенности.
0: Конечно.
1: Влияют. По поводу крови-то, вот и вы же вот спросили именно вот по времени. Наверное, имеется в виду, вот, как пришел и ушел.
2: Да.
1: Ну вот, ну, сама процедура, ну, не знаю, но у меня минуты, ну, 15 в среднем, вот именно кровь, если.
2: И перед этим еще беседа с врачом, да?
1: Да.
0: Это обследование.
1: Сколько? Да.
2: Обследование.
1: Ну вот.
2: Это тоже минут 15?
1: Ну, это зависит все-таки от загруженности станции, вот. Ну, вообще, вот на станции вот у меня немного, ну, как, ну, не знаю, час, наверное, вот где-то, вот в среднем так.
0: Экспресс-анализ же еще берут.
2: То есть надо еще подождать, да?
0: Да.
2: Пока там посмотрит, человек здоров, нет ли каких-то отклонений, да?
0: Ну, он полностью не дает всех данных, поэтому и говорят, что вам нужно прийти обязательно второй раз, чтобы подтвердить свое здоровье. Если вы второй раз пришли и показали, что вы здоровы, то, соответственно, предыдущая ваша донация, она пойдет и принесет кому-то пользу.
2: Виктор, как я поняла, у вас сын стал донором, и вообще вокруг вас...
0: Донором крови и вступил в регистр.
2: Тоже вступил. Вокруг вас много людей, которые следуют вашему примеру, и что вы делаете для того, чтобы вовлекать, ну, вовлекать слово нехорошее, ну, как-то доносить до сознания людей?
0: Наверное, нормальное как раз. Нормально, доносить это слово нехорошее, что у нас сейчас развито.
2: Нет, доносить вот вообще суть этой процедуры и вообще что, почему это необходимо, как-то объяснять это все.
0: Ну, вот вы спрашивали, как я стал донором. Мне еще часто задают вопрос, как ты стал заниматься развитием донорства костного мозга. 40 лет я был донором, и каждый раз, приходя на станцию переливания крови, как активный волонтер, я спрашивал, чем я могу помочь. Я спрашивал, что там, что нужно, какая группа крови, какие-то потребности у станции переливания крови. Там вот, вначале мы, например, там ставили те же кулеры, потому что донорам нужно больше пить, не на всех станциях переливания они были. Развивали донорство регулярное, потому что хороший донор – это кадровый донор, который постоянно приходит и у которого есть проверенное здоровье. Вот на Викторию, на нее надежды больше, чем на человека, который приходит первый раз. Она уже знает, на что идет, и понимает важность этого процесса. И никто за 40 лет никогда мне не говорил, что есть проблема донорства костного мозга. Более того, я стал почетным донором на станции переливания крови трансфузиологии и гематологии на Второй Советской, и там была одна из первых в мире лабораторий по типированию доноров костного мозга, которую возглавила замечательная профессор Бубнова. Передаю ей привет, если она нас слышит, замечательный человек, который посвятил этому жизнь. При всем при том, никто мне про это не говорил, и что у нас такая беда, я узнал только тогда, когда у моего товарища случилось несчастье. И через несколько лет буквально от одного из активистов, профессора Мощана, я еще узнал такие данные, что каждый день в России погибает 10 человек из-за того, что не могут найти донора. Каждый день. То есть эти потери, они сопоставимы военным потерям больше, чем от всех фашистов вместе взятых на сегодняшний день. И никто этим не занимается. Когда я спросил в своем кругу, а я был тогда уже активистом нескольких донорских сообществ, спросил на тех же станциях переливания крови, а что там, а как там? А никто не знает, оказывается. А как это можно вступить? Ну, на тот момент этим занимался активно Национальный регистр доноров костного мозга. Как раз они тогда активно дружили с Первым институтом имени Павлова медицинским. Вот там прошла наша первая всероссийская акция по привлечению в регистр доноров костного мозга. И начиная с 2014 года я этим занимаюсь постоянно.
2: Много людей удалось вам вовлечь и включить в регистр? Многие вас поняли, услышали.
0: А в России-то их немного. Как вы считаете, если 42 миллиона добровольцев готовы в любой момент безвозмездно приехать и помочь нашему тяжело больному ребенку?
2: 42 на всю страну?
0: На землю, на мир 42 миллиона. Сколько, вы думаете, из них россиян, из этих 42 миллионов? У нас же отзывчивые люди.
2: И сколько?
0: Ну, назовите какую-нибудь смелую цифру. Это к вам обоим вопрос.
1: Не знаю. 10 человек.
2: 1 миллион.
0: 10 человек? Ну, тогда бы это вообще было. Мы бы тогда про это вообще здесь не говорили, никто бы не знал про это. В российском регистре 300 тысяч сейчас. 312, вот вроде на конец прошлого месяца было. 312 тысяч из 42 миллионов. И по текущей статистике мы догоним Германию через 450 лет, если в Германии не будут этим заниматься. А на минуточку, там-то страна поменьше по населению.
2: Почему? В чем проблема? Почему мы не вовлекаемся, не становимся донорами костного мозга, донорами крови, ваш взгляд? Чего нам не хватает?
1: Здоровье, на мой взгляд, все-таки не каждый человек сможет вступить и помочь, даже если захочет. Вот.
2: Здоровье, да, вот среди ваших знакомых?
0: Вы так думаете? На чем это основано?
1: Ну, не знаю, вот у меня друзья, они достаточно, но не у всех хорошее здоровье, даже если вот человек, если даже захочет, но это же нужно, там же нужно много факторов, чтобы сошлось с этим.
0: Ну, как вы думаете, сколько у нас добровольцев подписали контракт с нормальным здоровьем? Вот сейчас у нас идет специальная военная операция. Под 500 000 человек. То есть здоровье-то есть у людей. Вопрос, если ты получаешь за это деньги, то да. Если ты спасаешь кого-то бесплатно, если это тебе не дает никаких преференций, к слову сказать, донор крови получает какую-то компенсацию. Донор костного мозга чаще всего не получает ничего. Но это три кита, на которых и держится. Это безвозмездно, добровольно и анонимно. Ну, так что именно личное здоровье, оно здесь не может являться поводом, что у нас так мало доноров.
2: Вик, что вы хотели сказать?
1: Да, уверен, что для спецоперации там и прям хорошее здоровье у людей всех.
0: Вот, поэтому и там добровольцев-то намного больше, чем в регистр. Я уж не говорю про то, что здесь могут и женщины, и мужчины вступать в регистр. И, к сожалению, и вот, наверное, Вика подтвердит, на всех донорских акциях и по вступлению в регистр, и по сдаче крови большинство женщин.
1: Да, кстати, я тоже заметил, да, есть такое.
0: Ничего за 40 лет не меняется. Какие бы акции, где бы мы ни проводили, впереди. Это те же наши лучшие люди, которые готовы стать и сестрой милосердия, и помогать в приютах, и проявлять себя в благотворительности.
1: Я еще заметил, что в основном в музеи на экскурсии всякие в основном ходят женщины, что я заметил. И в храме тоже преимущественно храме, женщины. Да.
2: Вот. Ну, вообще у нас по статистике женщин больше.
0: Ну, незначительно.
2: Незначительно, да.
0: Там с возрастом после 60 уже как раз становится больше да. женщин, mm-hmm. чем мужчин, а так примерно одинаково.
1: И еще я заметила, что даже если вот в подобные места, кто я сказала, и приходит женщина с мужчиной, то в основном женщина, это мужчина пришел с женщиной, вот, а не сам по себе мужчина пришел, что я тоже еще заметила.
2: Ну, вот Виктор исключение, наверное, в каком-то смысле.
0: Вы знаете, если смотреть в конечном итоге, то среди уже доноров костного мозга, состоявшихся, нас, ну, статистики нету, я знаю, что больше 1000 за всю историю России было. Там уже, наверное, пополам можно считать и мужчин, и женщин. Mm-hmm. Все-таки хороший донор – это мужчина средних лет. Парень 30 годов, наверное, это идеальный.
2: Да, но я думаю, что вот надо нам как-то в этой программе затронуть вопрос, что же сделать, чтобы люди откликались, вот какие какие-то меры, мероприятия, акции, вот как вы думаете, что нам нужно, Вик?
1: Ну, я думаю, нужно как-то больше просвещать людей.
2: Кто должен это делать?
1: Ну вот, заметил, что вот, ну, мы уже обсуждали по поводу православных, да. что может какие-нибудь разместить в храмах там объявления, что вот там, наверное, могут откликнуться люди. Вот места, где люди могут откликнуться. Вот я видела, как-то когда сдавала кровь, что там студентов приводят. Я вот видела, там вот прям много студентов пришло. Вот.
2: Ну, бывают даже выездные акции от станции переливания крови в вузы.
1: Ну, я видела, у метро стояла машинка с донациями.
2: Даже так, да?
1: Да.
2: То есть какие-то меры, в общем-то, у нас принимаются. Мы сейчас звонок еще один примем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Мы слушаем вас. Так, не слышно. Так, если наш радиослушатель находится на связи, мы ждем от вас ваш вопрос.
4: Алло?
2: Да, слушаем вас.
4: Здравствуйте, меня слышно? Это да. Ярослав Арефьев из Астрахани.
2: О, как интересно. Да, слушаем вас.
4: Я это, активист волонтерского и донорского движения сообщества из Астрахани.
2: Так.
4: Ну, хотел бы обсудить эту тему, тоже интересная для меня.
2: Так, мы слушаем.
4: Ага. Привет, Виктор. Здравствуйте, Виктория.
1: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Ярослав. Говорите, у нас мало времени.
4: Ладно, вот. Ну, хотел бы, очень интересная тема. Я вот даже, когда занимался немного этой темой, пытался продвигать такое дело, что очень сильно можно увлекать, мне кажется, людей, если людям предлагать молиться за того или иного, который борется с онкозаболеванием. Заодно люди могут узнавать об этой проблеме. Вот. А вообще, среди моих знакомых, которые вовлекались в процесс становления потенциальными донорами, именно, ну, мало вообще людей, которые православные, ну, и вообще люди, которые вот больше всего тебе доверяют, обычно вовлекаются в это дело. А я, так как и атеист, как больше наукой интересуюсь, то среди моих знакомых именно такие люди. Но для меня всегда это удивительно, потому что я думаю, что православные люди, христиане, религиозные должны быть довольно милосердными, что они должны, как бы, и это тоже их должно интересовать. И у меня это удивительно, я тоже не, ну, как бы. И, конечно, важно попробовать все-таки дальше активизироваться в этом направлении.
2: Да. Ярослав, а сколько у вас донаций? Сколько раз вы помогали людям своей кровью?
4: Ага. Спасибо за вопрос. Ну, у меня немного донаций, у меня проблемы со здоровьем. Поэтому я... Было у меня 10 донаций за всю жизнь, потом вот сейчас недавно из-за проблемы с давлением я уже перестал постоянно быть донором.
2: Ну, спасибо вам большое за ваш звонок. Очень здорово, что вот у нас еще и Астрахань подключилась к нашей передаче. Вопрос такой опять. Почему так мало православных среди доноров? Ну, вот... Как-то очень
0: говорят,
2: обидно.
0: Что если бы все люди, которые ходят в церковь, жили бы по заповедям, о которых церковь говорит, жизнь была бы совсем другая. И, к сожалению, никто не ответил на вопрос, и я к вам обращаюсь в этой студии. Кто все-таки был первым донором? Есть какие-то версии?
1: Ну, смотрите, у меня есть предположение, что вот Адам дал Еве свое ребро, может, это тоже акт донации какой-то?
2: Точно.
0: Хорошая версия,
2: здорово,
0: да.
2: Здорово.
0: По сути, можно сказать, трансплантация. Но... Это не моя версия, но я был очень удивлен, когда за круглым столом в Ленинградской области присутствовали несколько священников и специалистов по богословию. Вот там батюшка задал такой же вопрос всем и сам на него ответил. Первый донор, по сути, считается Иисус Христос, потому что он отдал свою кровь за людей, и чтобы люди в дальнейшем жили счастливо. Вот для меня это было открытием. Второе открытие было, когда я познакомился с отцом Аркадием. Он настоятель храма в Стрельне, к сожалению, не помню, как зовут, небольшой храм. И он пригласил, раз ты занимаешься таким делом, приходи к нам в храм и после моей проповеди расскажи о донорстве. Я говорю, батюшка, как так? Я даже не могу считать себя полностью воцерковленным человеком. Я буду рассказывать в церкви, и он мне говорит... А ты думаешь, церковь-то она для чего? Чему мы там должны учить? Вот это для меня тоже было открытием, и я буду очень признателен, если нас будут приглашать в приходы, в любое место, где захотят узнать о возможности спасти человеческую жизнь, мы готовы приехать и рассказать. Приехать не с пустыми руками, а сразу вот с такими конвертами,
1: я
0: чтобы
1: думаю,
0: человек мог вступить.
1: В камеру.
0: Ну, я думаю, в камеру это и так видно, и... Это еще будет у вас на акции, где специалисты с такими же конвертами, я думаю, с такого же еще учреждения приедут и также будут принимать людей. Вся процедура занимает около 15 минут, и к ней, в отличие от сдачи крови, не надо готовиться, разве что за час не надо есть и курить, жевать жвачку.
2: Вот как. Итак, дорогие друзья, я сейчас напомню, что в среду, 13 мая, вы можете прийти в Федоровский собор, поговорить, вот, задать свои вопросы врачам-специалистам, которые будут вас ждать в 19 часов, и можно вступить в регистр костного мозга вот с помощью вот такой небольшой процедуры, с помощью палочек, которые Виктор нам сейчас показал, и этим самым помочь тем людям, которые, как мы сегодня еще раз узнали, подтвердил нам Виктор, что остро нуждаются в нашей помощи. И, конечно, вот сегодня очень остро поставлен вопрос, что мы, православные, как-то остаемся в стороне от этого. И давайте мы как-то вот изменим о себе такое мнение. И Виктор замечательную, наверное, идею подал, что в храмы, в свои приходы можно пригласить вот людей, таких как Виктор, который готов откликнуться и поговорить с нами о значении и как-то помочь узнать, каким образом стать донором и крови, донором костного мозга. Как вас найти?
0: Вот я был бы рад, если бы мне не давали ни минуты отдохнуть и постоянно куда-то приглашали. Но зачастую еще договориться, чтобы куда-то приехать в любую точку России и сделать это. Виктор Андронов, меня можно найти, наверное, просто набрав это в Гугле, ну, либо в сообществе ВКонтакте. Я руководитель благотворительного фонда «Энергия доброты». Там основная наша работа. Давайте будем жить по образу и подобию Божьему. Каждый может превратить такую простую палочку в волшебную и дать шанс на жизнь своему соотечественнику, что, наверное, может быть главным для человека в жизни.
2: Угу. Кстати, вот передачу мы назвали «В каждом из нас есть лекарство от рака». Эта фраза принадлежит вам. Я в одном из интервью видела вот эту фразу в вашем ответе.
0: Не могу сказать, что точно я автор, да, но в нашем сообществе это постоянно присутствует.
2: Давайте помнить об этом, дорогие друзья. Наша передача подходит к концу. Мне остается добавить, что 22 мая начинается акция, которая, инициатором которой стало наше радио, радио «Град Петров». Акция называется «Неделя православного донора». Дорогие друзья, православные, давайте мы с вами проявим свою активность. Александра Невская лавра с 9 часов. Там будет прием крови от нас. Если есть группа, пожалуйста, к Валентине Пас ВКонтакте вы можете написать, что вы готовы. Может быть, не один, а может быть, всей семьей. Итак, я благодарна нашим гостям. Виктория Николаева, Виктор Андронов сегодня были у нас на радио. Спасибо вам за вашу активную позицию, за вашу помощь людям и за то, что вы об этом рассказали на нашем радио.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Да, спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания.
5: Неделя православного донора. Программа выходит при поддержке Фонда президентских грантов.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Болгария выделит 62 миллиона евро на восстановление и поддержание сельских храмов и монастырей. В антиохийской деревне в США построят храм святителя Рафаила Бруклинского. Об этих и других событиях более подробно. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Болгарии объявило об инвестиционной программе в размере 62 миллионов евро, направленной на восстановление сельских православных храмов и монастырей по всей стране. Инициатива направлена на сохранение духовного и культурного наследия Болгарии при одновременном улучшении условий жизни в малонаселенных областях. Соответствующее заявление было сделано во время визита служебного министра сельского хозяйства и продовольствия Болгарии и Ивана Христанова в монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы муниципалитета Елин-Пелин в Софийской области, сообщает независимый болгарский православный портал. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что храмы и другие религиозные объекты исторически являлись не только духовными центрами, а также играли ключевую роль в жизнеобеспечении местных общин. Министр также отметил, что во многих населенных пунктах храмы до сих пор способствуют поддержанию социальной сплоченности местного населения. Средства будут предоставлены в рамках программы сохранения духовной и культурной жизни населения в сельских районах Болгарии, которая будет финансировать проекты по реставрации, ремонту и реконструкции зданий религиозного назначения с целью сохранения культурной самобытности и стимулирования проживания в сельской местности. Новый храм в честь святителя Рафаила Бруклинского планируют построить в антиохийской деревне, в центре которой принадлежит североамериканской архиепископии антиохийского патриархата. Будущая церковь разместится рядом с территорией летнего лагеря. Из храма будет открываться вид на конференц-центр и ретрит-центр антиохийской деревни. В крипте храма планируют устроить гробницу, а рядом с храмом – кладбище. План будущего храма был представлен на весеннем собрании архиепископии, которое проходило в антиохийской деревне в период с 30 апреля по 3 мая под председательством архиепископа Нью-Йоркского Саввы. Святитель Рафаил родился в Сирии в 1860 году в православной семье, пострижен в монашество в 1879 году, был иподиаконом, позже проповедником антиохийского патриарха. Учился в Халкинской богословской школе в Константинополе, позже в Киевской духовной академии, где в 1889 году был рукоположен в иеромонаха. Возглавлял представительство антиохийского патриархата в Москве, преподавал арабский язык в Казанской духовной академии. В 1895 году переехал в Америку, где был назначен в Нью-Йорк для кормления сиро-арабской паствы Алиутской епархии Русской православной церкви. В 1904 году в соборе святителя Николая в Бруклине состоялась первая в американской истории православная хиротония. Архимандрит Рафаил был рукоположен во епископ Бруклинского. Хиротонию совершил епископ Тихон Белавин, будущий патриарх московский. До 1915 года епископ Рафаил много проповедовал, издавал православные журналы и книги. При нем были созданы 30 приходов с 25 тысячами верующих. В 2000 году Православная Церковь в Америке причислила Рафаила Бруклинского к лику святых. В 2024 году в антиохийской деревне состоялось обретение мощей святителя Рафаила. В настоящее время его мощи хранятся в храме святых Петра и Павла в конференц-центре антиохийской деревни. Патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с годовщиной избрания на престол Римо-католической церкви, отметив перспективы взаимоотношений между церквями. Текст поздравления размещен на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл также добавил, что слово папы Льва XIV является авторитетным для представителей самых различных религий и мировоззрений. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача по страницам сказки Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» из цикла «Хроники Нарнии».
1: Глава 15. Сверхсокровенная магия предрассветной поры. Съежившись, девочки сидели в кустах, закрыв руками лица, и слышали, как колдунья выкрикивала: «Свершилось! А теперь мы не будем медлить, все за мной, и мы быстро закончим эту войну. Много времени нам не понадобится, мы сотрем в пыль этих людей, этих паразитов, этих предателей. Теперь, когда этот великий дурак, этот их большой кот мертв, они нам не страшны». Тут детям в течение нескольких минут грозила нешуточная опасность. Весь этот подлый сброд, дико вопя, визжа, дудя в скрипучие рога, покатился вниз с холма именно по тому склону, где они затаились в своем укрытии. Девочки чувствовали, как пахнуло холодом, затхло сырым ветром. Это мимо них пронеслись призраки. Затряслась земля под копытами несущихся галопом минотавров. Над головами у них суматошно били по воздуху зловонные крылья летучих мышей, черными пятнами проносились стервятники. При иных обстоятельствах девочки бы тряслись от страха, но теперь почти не обращали на это внимания. Их души были полны горем, стыдом и ужасом из-за смерти Аслана. Как только в лесу все смолкло, Сьюзен и Люси вылезли из кустов и поднялись на открытую вершину холма. Луна стояла низко над землей, на нее то и дело набегали прозрачные облака, но они все еще могли видеть связанное тело мертвого льва. Подойдя к нему, они опустились на колени на мокрую траву и стали ласкать и целовать то, что осталось от Аслана. Они плакали, пока могли плакать. Затем посмотрели друг на дружку, взялись за руки, потому что почувствовали себя страшно одинокими в этом чужом мире, и заплакали снова. Наконец, когда все слезы были выплаканы, Люси заговорила: «Не могу больше видеть его в этом подлом наморднике. Давай попробуем, может, нам удастся его снять». Они начали искать завязки. Провозившись довольно долго, настало самое темное время ночи, а пальчики у них совсем заледенели. Они все-таки справились с этим делом. Когда же увидели его без намордника, то опять разрыдались, а потом принялись ласкать и целовать его, и как могли и умели стирать с него кровь и пену. И все это было так ужасно и так безнадежно печально, что я не в силах описать. «Может, мы сумеем его развязать?» — предложила Сьюзен. Но враги от злости так туго затянули веревки, что девочки ничего не могли поделать с узлами. «Надеюсь, никому из моих слушателей не доведется испытать такое горе, какое пережили в эту ночь Сьюзен и Люси. Но если всю ночь не спать и безутешно плакать до тех пор, пока не иссякнут все слезы, то рано или поздно на вас опускается скорбный покой, и вы чувствуете, что отныне с вами ничего уже не может случиться, ни хорошего, ни плохого». Именно в конце концов это и почувствовали девочки. Час сменялся часом, а они пребывали в этом мертвенном покое и не замечали даже, что зябнут все больше и больше. Наконец Люси заметила, что вокруг них что-то происходит. Небо с восточного края стало чуточку светлее, чем прежде, и в траве у ее ног что-то слегка зашевелилось. Поначалу она совсем не обратила на это внимания. И в самом деле, какое ей дело до всего этого, если уже ничего, ничего нельзя изменить? Но потом она увидела, что это, что бы это ни было, поползло вверх по глыбам, поддерживающим каменный стол, а потом засуетилась вокруг мертвого Аслана. Она наклонилась, чтобы приглядеться поближе. Это были какие-то маленькие серые существа. «Фу», — сказала Сьюзен с другой стороны стола, — «что за гадость? Это мыши. Отвратительные твари смеют ползать по нему. Убирайтесь, подлое отродье». И она подняла руку, собираясь отпугнуть их. «Подожди», — остановила ее Люси, которая приглядывалась к ним все внимательнее. «Неужели ты не видишь, что они делают?» Теперь, пригнувшись, следили за мышами обе девочки. «Мне кажется», — начала Сьюзен, — «но как же это странно. Они грызут веревки». «Я тоже так думаю», — ответила Люси. «Наверное, это хорошие мыши, его друзья. Бедные маленькие зверюшки, они еще не понимают, что он мертвый. Они думают, что помогут ему, если развяжут все эти веревки. Стало заметно светлее. Теперь было хорошо видно, что веревками занимаются десятки, да нет, сотни маленьких мышей-полевок и грызут, и вскоре они перегрызли все веревки. Небо на востоке побелело, звезд почти не осталось, кроме одной очень яркой звезды на востоке, горевшей чуть ли не над самой линией горизонта. Они почувствовали, что стало еще холоднее, намного холоднее, чем было ночью. Мыши побежали со стола вниз в траву. Девочки убрали остатки изгрызанных веревок. Освобожденный Аслан был больше похож на себя прежнего. С каждой рассветной минутой девочки лучше видели льва. Он становился все более царственным и благородным. В лесу проснулись и запели птицы. Долгие часы здесь стояла такая мертвая тишина, что эти звуки испугали девочек. Потом запел настоящий птичий хор. Наступило раннее утро. «Я вся замерзла», — сказала Люся. «И я. Давай немножко походим, чтобы согреться». Они прошли к восточному краю стола и глянули с холма вниз. Последняя яркая звезда пропала. Все потонуло в темноте, но у самого горизонта море стало уже светло-серым, а потом небо начало краснеть. Чтобы согреться, они ходили взад и вперед от края стола к мертвому Аслану и назад, проделав этот путь столько раз, что уже сбились со счета. Ноги их начали подгибаться от усталости. И вот, когда они в очередной раз остановились на краю и смотрели в ту сторону, где были море и Каир-Паравель, теперь они могли уже разглядеть и его, красное небо на горизонте озарилось золотым светом и очень медленно начал всплывать краешек солнца. В этот самый миг позади них, совсем рядом, что-то оглушительно треснуло, как будто великан разбил свою великанью тарелку. «Что это?» — вскрикнула Люси, вцепившись в руку Сьюзен. «Там происходит что-то страшное». «Они делают что-то плохое с ним», — сказала Люси. «Пойдем». Она повернулась, заставив повернуться и Сьюзен. При свете восходящего солнца все выглядело совсем иначе. Изменились цвета и тени, поэтому с минуту они не замечали главной перемены. А потом увидели, поперек каменного стола прошла огромная трещина, расколовшая его надвое, и Аслана на нем больше не было. «Ай-яй-яй!» — закричали девочки. «Какая же это гадость!» — всхлипывала Люси. «Какая подлость! Неужели нельзя было оставить в покое хотя бы его тело?» «Кто это сделал?» — кричала Сьюзен. «Кто? Что все это значит? Опять какое-нибудь злое волшебство?» «Да», — раздался позади них звучный и низкий голос. «Это снова волшебство. Только не злое». Они оглянулись. Рядом, сияя в лучах рассветного солнца, стоял Аслан и встряхивал гривой, которая каким-то образом успела отрасти.

«Ой, Аслан!» — закричали девочки, столь же перепуганные, сколь обрадованные. «Милый Аслан, значит, ты не умер?» — спросила Люся. «Сейчас я не мертвый», — отвечал Аслан. «Но ты не...» — попыталась спросить Сьюзен, но голос ее задрожал и прервался. Она не смела произнести слово «призрак». Аслан склонил свою золотую голову и лизнул Сьюзен в лоб. Девочка почувствовала теплоту его дыхания и чудесный запах его гривы. «Похож я на призрака?» — спросил он. «Ах, нет, конечно же нет, ты самый настоящий!» «Ах, Аслан!» — вскричала Люси. «Как же это хорошо!» И девочки бросились к нему, покрыв его всего поцелуями. «Но что же тогда все это значит?» — спросила Сьюзен, когда они немного успокоились. «Это значит, — отвечал Аслан, — что хотя колдунья и знает сокровенную магию, есть еще магия сверхсокровенная, и вот ее-то она не знает. Ее знания уходят в прошлое только до рассветной поры. Но если бы она сумела заглянуть в прошлое намного дальше, туда, где были лишь тишина и предрассветная тьма, то там она могла бы узнать про совсем другие волшебные заклинания. Так если на этом столе будет заколота вместо предателя добровольная жертва, в измене неповинная, то стол расколется, а смерти придется проделать обратную работу. А теперь... Ой, что же будет теперь?» — в восторге спросила Люси, пританцовывая от нетерпения и прихлопывая в ладоши. «Дети, дети, я чувствую, как ко мне возвращается прежняя сила. А ну поймайте меня, если сумеете».

Аслан не двигался какое-то мгновение, потом глаза его засверкали, тело начало подрагивать, он стал бить себя по бокам хвостом. Потом подпрыгнул высоко над их головами и опустился на землю по ту сторону каменного стола. Смеющаяся Люся, хотя и не знала, от чего смеется, вскарабкалась на стол и побежала ко льву. Тот дождался, когда она была почти рядом, и снова прыгнул. Началась сумасшедшая беготня. Они снова и снова гнались за ним вдоль вершины холма, уже понимая, что им ни за что его не догнать. Он подпускал их к себе так близко, что они вот-вот уже хватали его за хвост, но потом, прыгнув, проскакивал между ними, подхватывая их огромными бархатистыми лапами, подбрасывал вверх и ловил на лету. То вдруг неожиданно останавливался, и все трое валились в одну кучу и начинали кататься по земле, сплетаясь в счастливый, смеющийся клубок меха, рук и ног. Такой шумной возни не бывает нигде, кроме Нарнии, и я затрудняюсь сказать, на что это больше походило – на игру с грозой или игру с котенком. Люся, по крайней мере, так и не решила, что это было. Самое удивительное, что когда все трое упали на траву, задыхаясь от бега, и лежали под неярким утренним солнцем, девочки не чувствовали ни усталости, ни голода, ни жажды. Вскоре Аслан сказал: «А теперь нам пора браться за дело. Мне очень хочется зарычать. Поэтому на всякий случай заткните себе уши». Девочки так и сделали. Тогда Аслан поднялся, широко раскрыл пасть и стал таким ужасным, что они потупили глаза, не смея взглянуть на него. Зато они увидели, все деревья перед ними внезапно согнулись, как луговая трава гнется под ветром. Потом, когда деревья выпрямились, девочки отняли руки от ушей, лев сказал: «Нам предстоит дальняя дорога, вы поедете на мне верхом». Он лег, и девочки взобрались на его теплую золотую спину. Сьюзен села спереди и крепко ухватилась за гриву, а Люси села сзади и обняла Сьюзен за талию. Тогда лев мощным движением снова встал на ноги, сразу же рванулся с места и быстрее любой лошади помчался с холма в чащу леса. Из всего, что им довелось пережить Нарнии, эта езда, наверное, была самым чудесным приключением. Приходилось ли вам когда-нибудь скакать на лошади галопом? Вспомнили, как это было? А теперь представьте, что нет ни тяжелого топота, ни звяка, ни удил, а есть только почти бесшумное движение огромных мягких лап, что вместо черной, серой или гнедой конской спины мягкая шелковистость теплого золотого меха. И представьте еще, что мчитесь вы вдвое быстрее самой быстроногой скаковой лошади. Ну и еще то, что эта лошадь сама знает дорогу и совсем не ведает усталости.

Аслан мчался вперед и вперед, с поразительным искусством выбирая себе путь сквозь глухие чащобы, перепрыгивая через заросли кустарника или папоротника, перескакивая одним махом маленькие речки, переходя вброд через большие. И не забывайте, что ехали они не по парку, а летели по Нарнии, принарядившейся в весенний наряд вдоль величавых буковых аллей,

Уже близился полдень, когда они поднялись на очередной крутой холм и с вершины увидели внизу замок, показавшийся им игрушечным. Таким маленьким виделся он с той высоты, на которой они находились. Казалось, весь замок был составлен из множества остроконечных башенок. Лев понесся вниз все быстрее и быстрее, и не успели они даже спросить у него, что это такое, как оказались вровень со шпилями замка, а вскоре и на той площадке, где он стоял. Теперь замок не казался уже игрушечным, он возвышался над ними хмурой громадой. Никто не выглянул из-за зубчатых стен, ворота были заперты. Но Аслан, не замедлив бега, несся к воротам, как будто летел по воздуху. «Это дом колдуньи!» — крикнул он на бегу. «Держитесь крепче!» В следующий миг им показалось, что весь мир завертелся, встал вверх тормашками и стремительно провалился вниз, увлекая их за собою. Это лев, подобравшись, сделал самый большой прыжок из всех, какие были сегодня, если только позволительно назвать прыжком то, что было великолепным полетом. Аслан взвился высоко над воротами и приземлился посреди широкого двора, устланного статуями. От резкого толчка девочки, словно бездыханные, но совершенно невредимые, свалились с его спины на землю.

Дорогие друзья, передачу по сказке Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас подготовил и прочитал Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в 20:10.

0: В исполнении Вильяма Кристи и Кристофа Руссе прозвучала пьеса «Джульетт» из цикла для двух клавесинов «Парнас» или «Апофеоз Карелли» Франсуа Куперена.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Пасторский час. Радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Пастырский час». Это радио «Град Петров». Друзья, мы в прямом эфире. Это значит, вы можете с нами общаться, написав нам какое-то сообщение. Да, у нас сегодня два варианта, где можно написать сообщение. Это наш сайт. Его адрес в интернете grad-petrov.ru. И, собственно говоря, на сайте надо найти страничку «Вопросы на пасторский час». Ну и также, друзья, у нас есть еще видеотрансляция нашей сегодняшней встречи. Она идет по... где? На платформе ВК-видео традиционно. Вот, и там есть такой чатик. Там можно тоже что-то написать. Христос воскресе, дорогие друзья! Всех поздравляю с Пасхой! Мы с вами проживаем эти удивительные 40 пасхальных дней, когда Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ и сущим в гробе живот даровав. Вот, друзья, и, конечно же, хочется всем нам пожелать воистину в эти дни обрести жизнь. Обрести жизнь. Если не победу над смертью, да, которые внутри нас, да, вот сущие в гробах, это, конечно же, и те, кто уже умерли первой смертью, физической смертью, но и те, кто живет, а душа его мертва. Вот, живет физически, но вот в таком, можно сказать, тяжелом духовном состоянии. Поэтому, друзья, дай Бог нам воскреснуть в дни воскресения Христова. Христос воскресе! Дорогие друзья, и давайте почитаем вопросы. Тут достаточно много вопросов. Вот давайте первым откликнулся Эдуард сегодня, с утра прямо-таки. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе! Позвольте строки о воскресении. И дальше... цитата святителя Николая Сербского. Вот. «Воскресением своим Христос победил грех и смерть, сокрушил мрачное царство сатаны, освободил порабощенный род человеческий и снял печать с величайших тайн Бога и человека». Святитель Николай Сербский. Ну и дальше уже сам Эдуард пишет, что молится каждый день о павших воинов в Великой Отечественной войне. Вот. Да. Дорогие друзья, всех с праздником, с Днем Победы. Он сегодня у нас 11 число, соответственно, вот не так давно, да, там 2 дня у нас был этот великий, большой, удивительный праздник. И, конечно же, праздник со слезами на глазах. День Победы. И это праздник и такое значимое событие и в истории России, в историческом таком глобальном плане. Ну и для каждого русского, и не только русского человека, а человека, живущего на просторах Советского Союза, у многих, друзья, может, не каждым, такой гарантии дать не могу, но у многих людей погибли близкие, да, родственники на войне. Помимо того, что претерпевали всякие непростые обстоятельства и в тылу, и, конечно же, на войне, в бою, вот. Ну и также, конечно же, вот эти миллионные жертвы. Это, друзья, незабываемо и неизгладимо из памяти народной. И в моей семье погибли из таких близких родственников. Это два Михаила. Мой дед по отцу, вот, и мой дядя по матери, то есть брат моей мамы, старший брат. Два Михаила. Господи, упокой их души и всех погибших в Великой Отечественной войне. Итак, друзья, идемте дальше. Маргарита спрашивает: Христос воскресе, батюшка. Что утром сначала? Просфора со святой водой, потом утренняя молитва или наоборот? Слушайте, Маргарита, я думаю, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Поэтому можно и просфоры, и воду. Вот, ничего страшного, думаю, здесь нету. Какого-то правила такого отдельного тоже нету, на мой взгляд. Здравствуйте. Уже Анна из Санкт-Петербурга спрашивает. Так, друзья. Почему на литургии так много непонятных моментов и как научиться понимать службу глубже? Хороший вопрос, дорогая Анна. Слушайте, служба-то сейчас как раз-таки при нынешнем уровне техническом достаточно несложно узнать. Есть такой предмет, который называется литургическое богословие. Да, в духовных школах преподается. И даже, ну и более сокращенное название, литургика, где разбирается как раз-таки богослужение православной церкви. Вот. И очень много материалов. Можно прямо-таки учебники взять, можно почитать что-то. Самим можно посмотреть видеолекции. Есть прямо-таки, друзья, если не полениться, то вы сможете найти целые курсы по разным направлениям знания о вере. Это и догматическое богословие, там нравственное богословие, история церкви, толкование, изучение, да, священного писания. Ну и, конечно же, литургические вопросы, да, тоже можно это узнать. Что еще? Также я предлагаю почитать, друзья, Гоголя. У нас есть замечательное произведение Гоголя «Размышления о божественной литургии». Кто не читал, обязательно почитайте. Для такого первого ознакомления, что же происходит на литургии, в общем-то, очень хорошая литература. Ну и классика, опять-таки, да, великая русская литература. Не все знают, что Гоголь также вот рассуждал, более того, разбирал достаточно догматически, там с чем-то можно не так, чтобы поспорить, сказать, что-то уточнить. Но, в общем-то, друзья, достойный труд. Николай Васильевич Гоголь, книга называется «Размышления о божественной литургии». Почитайте, и вам, я думаю, будет что-то понятно, что-то для себя откроете. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что в эфире радиостанция «Град Петров». Друзья, мы в прямом эфире. Вы можете нам задавать свои вопросы. Вот. Для этого надо нам написать, где. Во-первых, это у нас наш сайт. Вот. grad-petrov.ru. И также, дорогие братья и сестры, на сайте надо найти страничку «Вопрос на пасторский час» или там «Вопросы в прямой эфир». Что еще? Можно просто написать в поисковике «Радио Град Петров», и вы найдете тоже, выйдете в результате на наш сайт. И более того, можно и слушать через интернет наше радио, потому что, конечно, волна такая на ультракоротких волнах, да, наша волна. Вот, не в FM-диапазоне, а в таком в FM, но не совсем, друзья. Поэтому не так нас легко найти. Например, в тех стандартных приемниках, которые установлены на автомобилях, нашу радиостанцию не найти. Вот. Надо специальный приемник покупать. А в интернете, друзья, легко. И в прямом эфире можно слушать наши передачи, поэтому всех прямо-таки призываю слушать нас в интернете, вот, чтобы нас не терять, если что. Ну и, конечно же, к сожалению, у нас вещание на области, на Санкт-Петербург только, а не общероссийское вещание. Вот, есть тут свои такие технические вопросы, которые непреодолимы, ну и материальные тоже. пока нами непреодолимы. Друзья, задавайте свои вопросы, давайте общаться, так сказать, не бойтесь, разговаривайте через письменные послания. Ну, давайте почитаем, еще у нас есть вопросы. Ирина из Санкт-Петербурга спрашивает. Здравствуйте. Евангелие от Матфея, это у нас 9 глава, 13 стих. «Милости хочу, а не жертвы». Что значат эти слова Христа? И почему, переводя деньги, допустим, на реставрацию иконы или строительство храма, то пишем «пожертвования»? Спасибо. Слушайте, ну, слова очень глубокие, и пожертвования – это неплохо. И, конечно же, когда говорит Господь, что «милости хочу, а не жертвы», это не значит, что отменяются жертвы. И вообще жертвенность – это основа бытия человека, духовная основа. И, конечно, самая высшая жертва – это жертва Христа, крестная жертва. Вот. Далее жертвы богослужебные. Мы помним целый ряд ветхозаветных служб и священства. Вот эта вся обрядовая сторона богослужения в храме, в великолепном Иерусалимском храме, удивительные богослужения, молитвенный строй и, конечно же, целый такой разработанный ритуал и варианты жертвоприношения по разным событиям, по разным, в разные праздники, разные жертвоприношения. И тогда, конечно, друзья, кстати, священники, они еще должны были, в общем-то, быть физически такими мощными людьми, потому что порой, когда большие праздники, то приносились жертву как раз-таки агнцы, это овцы мужеского пола, да, и, в общем-то, множество, даже не сотни, больше, да, в день приносились жертвы Богу. Такая особая история. Вот. Но Господь, когда говорит «милости хочу, не жертвы», Он не отменяет жертвы как таковые, да. Он не говорит, что перестаньте там молиться в храме Божьем. Нет. Значит, здесь о чем-то другом. Поэтому ваш вопрос по поводу того, что вы что-то жертвуете на, как раз-таки, милость оказываете. Вот, на храм, там, на иконы, реставрацию и так далее, в этом ничего плохого нет. А милость, друзья, это такое... Господь же также, вот обратите внимание, в 50-м псалме есть слова, что жертвы дал бы я тебе, Господи, но жертву Богу дух сокрушен, сердце чисто, дух сокрушен, да, друзья. А вот сердце, да, и также есть слова Священного Писания: «Сыне, дай мне твое сердце». Вот это милость, да, Господь хочет от нас любви. Не жертвы, как порой же жертва, и порой люди так и жертвуют на храм, не живут духовной жизнью, не живут Богом, их такое духовное развитие далеко, но они на всякий случай, да, скажем так, что-то жертвуют, да, на храм. Вот. И это, конечно же, друзья, ну, не дает результаты. А результаты жертва тоже дает, друзья, дает, да, и возможно, да, вот, и на храм, и можно нищим подавать, да, и действительно через это искать благодать, и благодать может быть наградой, вот, но прежде всего, друзья, это наша жизнь с Богом, живая жизнь, должно быть живое общение с Богом. Живое общение, в духе поклоняться, да, как мы с вами слышали в Евангелии, которое читалось вчера на Божественной литургии, что Бог ищет тех, кто будет Ему поклоняться в духе и духом, друзья, не телесным образом. Вот, поэтому милости хочу, а не жертвы. Также здесь, знаете, жертва – это как бы такое, ну, как бы пересилить себя, да, там, заставить, может быть, себя там, вот. А милость — это другое состояние, вот, любви и милосердия. Ну, надеюсь, Ирина, я ответил на ваши слова. Спасибо вам за вопрос, братья и сестры. Напоминаю, в эфире радиостанции «Град Петров», у микрофона протоиерей Максим Плетнев. Друзья, мы в прямом эфире. Звоните, простите, пишите. Звонить нельзя, но писать можно, друзья. И будем разбирать те вопросы, которые вы задаете. Татьяна из Санкт-Петербурга спрашивает. Здравствуйте, батюшка. Подскажите, пожалуйста, насколько плохо выкладывать в социальные сети свои семейные фотографии, особенно с детьми? Боюсь зависти людской, порчи из глаза. Но здесь, дорогая Татьяна, зависти людской и порчи из глаза бояться – это одна история, а социальные сети – это другая история. Я бы их разделил бы. И здесь надо вообще подумать, надо ли выкладывать в социальные сети там свои фотографии и так далее. То есть это такой вопрос, в общем-то, который каждый человек должен решить для себя. Вот эта активность в соцсетях, насколько она полезна, насколько она помогает вам в вашей духовной жизни или мешает. Вот есть, друзья, нюансы. Ну и если говорить про мой личный опыт, то я активен в социальных сетях, и такой формат, мы, друзья, занимаемся реабилитацией, у нас есть целый такой, так сказать, коллектив в нашей епархии, я являюсь вот руководителем такого социального служения, направления нашего отдела по социальному служению. И это направление – работа с зависимыми, их близкими и так далее. И в этой работе я вынужден быть активен в соцсетях. Прямо-таки, ну, такая история. Или надо кого-то найти, кого-то отдельного человека специального. Но, как показывает практика, не находятся такие люди. Даже если находятся, то ненадолго. Вот. И здесь, конечно, ну, такая некоторая история. Ну, и не могу сказать, что мне это совсем не нравится. Но часто, конечно, не до этого, устаешь и так далее. Думаю ли я о том, что кто-то меня сглазит, друзья? Следующий вопрос. Но зависть-то она вообще возможна, конечно, как любой грех. А дальше сглаз, порчи вы пишете. И мы с вами договорились, что ваш вопрос как бы делим на две части. Вот. Так вот, вторая часть. Что значит сглаз и порчи? Но это же как раз-таки то самое суеверие. Суеверие, вера. Суету. А что такое суеверие? Что это значит? Это значит, мы не Бога верим, да, мы вместо божественного поклонения, божественного, так сказать, служения, мы отдаем в суе, да. И надо, конечно, осознавать, что мы полностью в руках Божьих. Это очень такой важный момент такого доверия к Богу, но даже не доверия. А если мы стараемся жить религиозной жизнью, духовной жизнью, то, естественно, хорошо и должно, что мы себя ощущаем вот ходящим пред Богом. И мы действительно в руках Божьих. И все, что с нами происходит, это происходит по воле Божьей, да, с Его, так сказать, благословление. Тут есть сложный вопрос. Промысел Божий, там, предопределение, там, и так далее. Сейчас мы его, так сказать, разбирать не будем, но тем не менее. Вот. И более того, даже мы можем жизнь так воспринимать. И это один из таких взглядов на жизнь, который надо всегда иметь в своем сознании, да, в своем уме, понимать, что так и происходит. Помимо, есть и другие варианты видения, да, своей жизни, и они тоже имеют место быть и возможны. Какое видение, какой вариант? То, что мы постоянно с Богом находимся, ну, хорошо, если находимся в таком диалоге. Мы внутренне в своей душе к Богу обращаемся, то ли с просьбами, то ли с молитвами, с прославлением, с благодарением и так далее. А Господь нам отвечает. И, конечно, хорошо, если мы, друзья, как самарянка, обратите внимание, опять вспомним вчерашнее Евангелие, что самарянка, когда поняла, что перед ней Божий человек, пророк Божий, она не начала спрашивать о чем-то таком суетном, она не начала просить о каком-то там здоровье своих близких, или, например, «Господи, дай мне, наконец, нормального мужа, у нас, у меня их было пять, и теперь непонятно, кто со мной», и так далее. Она сразу же спрашивает, а как правильно почитать Бога? Где истина? И вот, друзья, если мы, в нас есть эта внутренняя жизнь такая, мы ищем Бога, мы стремимся к Богу, то можно сказать, что мы действительно в руках Божьих. И все, что с нами происходит, это разговор Бога с нами. Мы вопрошаем, мы думаем, мы ищем, да, а Бог нам отвечает через нашу жизнь. Все, что с нами происходит, все обстоятельства, и грустные, и радостные встречи с разными людьми и так далее, все это разговор Бога с человеком. И в этом месте, вернее, в этом процессе, да, вот в таком видении мира просто негде вставиться порча. И это часто люди спрашивают, бывает и про колдовство, еще, да, там, про какие-то прочие такие вещи. Я помню, знаете, такая ситуация была. Одна семья, мой друг, у него была мама и любимая женщина. Вот. И одна, и другая мне рассказывали, да, что они колдуют. То есть мама, она же свекровь, да, говорила, что ее невестка колдует, а невестка утверждала, что свекровь колдует против нее, естественно, да. То есть они там против друг друга как бы колдовали. А я их знал. Я был с ними знаком, и я знал, что они не колдуют. То есть, ну, совершенно надуманная история, понимаете. И так часто люди действительно что-то себе надумывают, какие-то там непонятные построения у них в голове возникают, и вещи, которые с ними происходят, они начинают делать какие-то глобальные выводы, именно вот надумав их, не обладая духом рассуждения, дорогие братья и сестры, для того, чтобы вот иметь какую-то уверенность в том, что вот это так-то, а это так-то, а это так-то, да, в моей жизни. Вот. Надо, конечно, обладать духом рассуждения. И, к сожалению, мало у кого из нас он есть, друзья. Мы-то часто таким духом и не обладаем. Вот, поэтому не надо надумывать, не надо видеть какой-то злой умысел. Порой люди приходят, рассказывают, у меня вот это плохо, здесь кто-то заболел из родственников, здесь там машина сломалась, еще что-то, меня сглазили. Понимаете, вывод какой? Конечно, самый простой вывод, меня сглазили. Но это же как бы почему вы так считаете? Вот. И, конечно, еще раз подчеркну, если человек живет Богом, то просто в этой жизни негде быть чужой злой воле. Ну, негде. Я полностью отдан воле Божьей. Если со мной происходит какая-то беда, то это происходит вот по попущению Божьему. Часто это для моего вразумления, для моего такого обучения, да. И порой действительно Господь, ну, всячески старается, друзья, нас вразумить, повернуть с любовью и милостью, я бы сказал. Но человек, можно так сказать, всячески сопротивляется. Вот. Поэтому, дорогая наша сестра Татьяна, вот, не бойтесь вот этой порчи с глаза и так далее. Это все чушь. А насчет соцсетей подумайте, да, надо ли вам это. Вот. Ну и, конечно, дорогая Татьяна, надо больше молиться, надо исповедоваться, причащаться. Ну и вот мы говорили как раз-таки, что жизнь можно по-разному воспринимать. То, что мы говорили о взаимоотношении человека и Бога, и вся жизнь – это вот такой диалог. Так оно и есть. Это вот один взгляд. Второй взгляд, конечно, который нам советует церковь, и святые отцы прямо-таки настаивают, что необходимо и даже молитва, друзья, у нас вечерняя, мы просим память смертную в этих молитвах. То есть необходимо осознавать, что жизнь скоротечна, по апостолу Павлу дни лукавы суть, и мы скоро умрем. И в такой перспективе, скажем, я завтра умру. И в этой перспективе многие вещи, они сами по себе становятся бессмысленными. Те вещи, те какие-то, как нам кажется, порой значимые события или какие-то значимые элементы нашей жизни, а в свете того, что завтра, может быть, жизнь изменится полностью, и я покину свое тело, и окажусь в мире, где нету физических тел, где только духовное бытие. И в этом мире есть духи, и я тоже дух, как духовное существо. Вот есть добрые духи, злые духи, конечно, царствует Господь. И, друзья, этому надо учиться, к этому надо готовиться. Вот надо о чем думать. Надо к этому готовиться, прикладывать все усилия, чтобы это не было для них. Понятно, что к смерти, готовясь, мы все равно не готовы. Да, это всегда оказывается неожиданно возможно. Да. Есть, конечно, примеры того, как люди долго умирают и как бы так уже серьезно готовятся к смерти. Но есть же внезапная смерть. И отдельный процесс, непростой, сложный, естественно, страшный, умирать страшно. Вот. Но, друзья, в то же время церковь прям-таки благословляет вот иметь эту память смертную, понимать. А огромная часть нашей природы, нашего естества не хочет этого понимать. Не хочет. Концентрирует все свое внимание, мысли, чувства, переживания каждого дня в земном. Не обязательно ярко греховном. То есть не обязательно. Порой греховным, но не обязательно. Именно в земном, вот в каком-то, вот в этой суете. И удивительно, слова, сказанные царем Соломоном тысячелетия назад, актуальны, да, что жизнь человека, да, это вот суета-суета, томление духа. И вот в этом томлении духа пребывает каждый человек, если не живет Богом, если вот в нем нету этой живой веры, да, огня веры, который апостол Павел нам заповедует не угашать, веру не угашать. Вот, поэтому, дорогие братья и сестры, спокойно относимся к каким-то таким вот странным нашим помыслам. В каком-то смысле даже можно назвать их таких параноидальных. Вот. Еще раз. Если мы предстоим пред Богом, если наша жизнь вот посвящена Богу, мы Ему доверяем и полностью Ему отдаемся, то там никакая чужая воля не может на нас воздействовать. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что в эфире радиостанция «Град Петров». Друзья, мы в прямом эфире. Вы можете с нами общаться. Вот у нас несколько вопросов поступило до эфира, а во время эфира еще пока ни одного вопроса не поступило. Поэтому, друзья, спешите задать свой вопрос. Сейчас нас в эфире, вернее, в онлайн-режиме слушает в интернете 80 человек. Давайте общаться, не стесняйтесь. Как можно нам задать вопрос, как можно написать или что-то прокомментировать? Я прочитаю ваш комментарий. Где, друзья? Надо в интернете найти наш сайт. Его можно просто найти в интернете, задав, так сказать, вопрос интернету. сайт радиостанции «Град Петров» или набрать наш адрес grad@petrov.ru, и там страничка «Вопросы в прямой эфир». И пишите ваш вопрос, я его вижу. И отвечаю на ваш вопрос. Также, друзья, вторая возможность общения – это трансляция прямого эфира в ВК-видео. Там есть чатик, и там пока ни одного сообщения. Можно тоже что-то спросить, задать, и тоже, друзья, обсудим. Давайте дальше почитаем. У нас еще есть вопрос от Иулии. Здравствуйте, батюшка. Посоветуйте, пожалуйста, как научиться правильно просить мужа, чтобы он делал то, что его просят. Я имею в виду мужскую работу по дому, которую я сама выполнить не могу. Например, отнести что-то тяжелое или что-то починить. Про остальное я уже молчу. Хотя бы что-то. На данный момент он живет как в гостинице. Пришел, поел, ушел. Я устала все делать сама. Да и обидно, если честно. На мои просьбы он либо отшучивается, либо да-да, сделаю, а когда совсем не надоест, просто посылает куда подальше. И скажите, пожалуйста, с моей стороны, не будет ли это являться управлением им, манипуляцией? Психологической точки зрения тоже спасибо. Надеюсь, мой вопрос не покажется вам глупым, дорогая Юля. Ну, во-первых, не кажется мне он глупым. Вот, но я посмеялся, потому что, ну, сама по себе постановка вопроса, да, как научиться правильно просить мужа, чтобы он делал то, что его просят. То есть, как научиться управлять мужем. Вот, ну, наверное, есть какие-то способы, но, конечно, в таком бытовом порядке не получится. Вот. Да, поэтому я смеялся. Друзья, я тоже, к сожалению, не являюсь таким идеалом в семейной жизни, идеальным мужем, который делает всю работу мужскую по дому, быстро бежит, старается и так далее. Да, плохо, но вот есть такой момент. И, конечно же, наверное, тут есть какая-то такая разница восприятия. Все-таки изначально мужчина был, так сказать, обращен как бы вовне, а женщина в дом. Вот. Сейчас, конечно, социальная история изменилась, и мы переживаем разные, так сказать, виды изменения социальных ролей в обществе. Вот. Как к ним относиться? Отдельный вопрос, отдельная история, но, тем не менее, это происходит. Более того, у нас есть такой элемент очень важный, экономический элемент. Раньше, например, человек не мог жить один. То есть одному было жить очень трудно, материально трудно. Было не выжить. Вот. А сейчас у нас очень много людей, которые живут в одиночестве. И более того, друзья, по последней переписи, она, по-моему, была там в 2021 году, у нас таких одиночных домохозяйств там порядка 25%. То есть человек живет один. Вот. И за 25 лет это увеличение там буквально чуть ли не в 10 раз в нашей стране. Еще раз, да, у нас в переписи есть графа домохозяйства. И с 2000 года начали фиксировать одиночные домохозяйства. Раньше считалось, ну, как бы не фиксировали, что есть одиночное домохозяйство, да. Но, вот, тем не менее, это сейчас так. Вот, и да, достаточно большое количество, там четверть народного населения домохозяйств. Их всего там, по-моему, 60 миллионов этих домохозяйств. Примерно. И из них вот четверть – это люди, которые живут одни. Под крышей, в одиночестве и так далее. Ну, такая история. А раньше это было немыслимо. Люди одни не жили. А, вот. Да, такая история меняется. Что касается мужчин, опять-таки, поэтому мужчина порой, он относится к дому как то место, вот он там где-то вовне воюет, активничает, борется там с врагами и так далее. или с друзьями. Вот. А дома приходит, он отдыхает. И такое вот отношение. А вот. И трудно, конечно, до него донести идеи, что дома надо работать. Потому что он так кажется, я работал. А то, что женщина может и дома работать, на работе работать, вот до мужчин-то плохо доходит, друзья. Я каюсь. Что еще? Очень также важный момент в семейной жизни, вот в этих взаимоотношениях мужчин и женщин, осознавать, что у мужчин и женщин разные отношения во многом. Вот, и в том числе к такой, скажем, житейской близости, да, вот как бы насколько вот мы вместе, вот это понятие мы вместе, это как? Это в одной комнате сидеть, на одном диване, например, да, в обнимку, или можем сидеть в разных комнатах, и мы вместе. Вот. И тут тоже женщина, она как-то нуждается больше внимания порой, чем мужчина. Мужчины, вот они такие немножко живут обособленно. И порой, друзья, знаете что? Порой люди в браке не общаются напрямую друг с другом. И это очень важная такая способность. И ее надо развивать. Надо общаться. Мужу и жене надо обязательно общаться и обсуждать, что происходит. То есть должен быть диалог. И должна быть возможность спокойного обсуждения, без надрыва, без истерики, без ругани. Да? Вот чтобы был такой формат какой-то продуман, какое-то время особое, да, там, чтобы, опять-таки, не так, что человек, ну, девушка, там, женщина терпит, потом не выдерживает и скандалит. А надо, конечно, в другом формате общаться. Не терпеть, а обсуждать наболевшие, так сказать, какие-то моменты. Вот. Но тоже так, чтобы без раздражения и чтобы эти обсуждения не превращались в те же самые скандалы. Но это единственный способ беседы, да, обсуждения, поиск компромиссов, нахождение какого-то вот общего и так далее. Следующий момент тоже очень важный. Мужчина, знаете, для того, чтобы он обратил... А порой, еще раз повторюсь, общаются намеками. Намеками. И это, конечно, удивительно, вот, но это бывает так. И вот человек делает, думает, я вот сделаю так, и он поймет. Ну вот. А другой человек, видя какое-то действие, он вообще понимает все по-другому. И он тоже может в ответ сделать какое-то действие. И исходя из своих ошибочных суждений, что произошло, к чему это действие, да, к чему этот намек, ну вот, и так далее. Поэтому, если вы хотите, чтобы мужчина обратил внимание, ему надо сказать 5 раз и написать несколько плакатов. Вот тогда до мужчины точно дойдет то, что вы до него доносите. Никакие намеки какие-то, они вот не проходят. Поэтому, но опять-таки, без скандалов. Вот, дорогие друзья, чтобы в семье был мир, конечно. И надо тоже над этим работать, стараться, да, смиряться друг с другом. Знаете, к сожалению, порой люди разводятся вдруг. Ну, такая какая-то странная тоже тенденция сейчас есть. И порой, ну, как анекдот уже, да, что сходит женщина к психологу, там уже лет там 15-20 они вместе живут, и после этого она уходит от мужа. Вот. Беда. И порой, да, вот мы, я прямо-таки свидетель того, что иногда женщина уходит из семьи. И я встречал ситуации, когда уходили и оставляли детей. И это очень странно. Какая-то история тоже такая нового времени. Вот. Тема вот самореализации, границ там и прочее, прочее. Итак, друзья, вот. Поэтому как управлять мужем, не знаю, друзья, но я не знаю, как и женой управлять. Зачем управлять? Вот как просить, чтобы он сделал то, что его просит. Ну, по сути, чтобы он сделал то, что я хочу. Ну, так, мне кажется, не очень хорошо. Как вот правильно просить мужа? Ну, типа, как им управлять? Как им манипулировать, да? Ну, я предлагаю обсуждать все вместе, с чем-то смириться. К чему я хотел сказать, что как раз-таки вот эти там 15-20 лет, ну, вот бывает, знаете, люди действительно живут уже долго друг с другом и еще ссорятся о чем-то. Казалось бы, ну чего вы ссоритесь, друзья? Ну, вы столько лет вместе. Уже все давно поделились, что можно поделиться, так сказать, определились, кто чего делает, там, ну, как бы уже все понятно. Но вы же такие, как есть. Тоже такой особый момент, что люди меняются. И при встрече перед нами один человек, а потом семья состоялась, брак, и через 15 лет муж, жена другие. Люди растут, люди развиваются, иногда и стареют, и они меняются. И это другой человек. И здесь тоже это надо осознавать. И, на мой взгляд, смиряться в чем-то, в общем-то, друг друга не есть. И хорошо, когда оба супруга смиряются, да, когда нету самодуров в семье там каких-то. Ну и, конечно, все-таки мужчина-то должен делать мужскую работу, потому что кто же ее еще сделает, если не мужчина? Поэтому в этом вы правы в своем желании. Вот, и Улия. Но, к сожалению, или к счастью, нету такого приборчика, который бы вот можно было мужем управлять. Не получается. Вопрос не глупый. Вопрос не глупый. И хорошо бы это все обсудить. Понимаете? Потому что вот это все вот недовольство, потом оно куда-нибудь там выходит, и какие-нибудь потом трагедии происходят. Друзья, давайте дальше. Вот. София спрашивает такой достаточно длинный вопрос. Давайте я его почитаю. Здравствуйте, дорогой батюшка. Разберите, пожалуйста, фрагмент проповеди протоиерея Дмитрия Смирнова. Есть и правила святых отцов. Из двух добродетелей надо выбирать большую, а из двух зол меньшее. Вот, например, что лучше, в храм пойти или больного посетить? Как здесь правильно поступить? Как раз в таких вопросах, которые нам жизнь задает и проявляется, насколько мы преуспели в христианстве? Потому что здесь важна рассудительность. Нельзя ли отложить посещение больного на завтра? Насколько он тяжело болен? Зачем идти в храм именно сегодня и так далее? Только оценив весь комплекс этой проблемы, помолясь Богу, чтобы Господь нас вразумил, мы можем выбрать правильные решения. И тогда уже, ничтоже сумняшися, поступим так, как Бог вразумил. На каждый вопрос готового ответа нет. Поэтому нам нужно постоянно упражняться, постоянно молиться, постоянно книги читать духовные святых отцов, апостола Павла, который был мудрейший человек. Что бы вы, батюшка, могли бы от себя добавить? Очень часто такая дилемма, что не знаешь, какой выбор из двух сделать. Слушайте, ну, по-моему, отец Дмитрий настолько подробно ответил на этот вопрос, что мне-то особо добавлять-то и нечего. Очень все хорошо сказано, и действительно надо выбирать, надо рассудительно относиться. Какие еще есть методы, о чем еще отец Дмитрий не сказал? Вернее, он сказал, но так, немного другими словами. Конечно же, совесть. В нашем сердце есть совесть, которая может ответить на наши вопрошания, на наши какие-то сложные, непростые ситуации жизненные. Вот. И совесть, она вообще говорит, она обличает, она... Если человек постоянно кается и упражняется вот в покаянии, то совесть тоже начинает говорить. Если мы совесть свою затыкаем, пытаемся ее заглушить, то совесть, она, соответственно, тише говорит. Вот. Лучше ее не заглушать, друзья. И также я бы разделил вот эти вопросы, которые перед нами могут возникать, на такие менее и более значимые. Ну, есть какие-то простые вопросы, скажем, действительно, такая ситуация, которую обсуждал сейчас вот в этих словах, которые мы сейчас почитали, да, в этих строках отец Дмитрий, что вот пойти ли в храм или посетить больного, и все надо взвесить, насколько... Одно важно, там можно же не обязательно все в один день делать или там в один час, а посетить храм, потом посетить больного. Да, а почему нет-то? Вот, поэтому все надо делать с рассуждением. Но это такая простая ситуация. А бывают сложные ситуации, имеется в виду какие-то кардинальные вопросы. Прямо-таки жизненные, тяжелые, когда мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что выбрать. Мы в каком-то смысле не так, чтобы запутались, но мы в сомнениях и в смущениях. И в маленьких ситуациях, и в больших ситуациях, друзья. Надо делать то, что сказал отец Дмитрий, молиться Богу и просить о помощи. Можно специально молиться. Вот мне нравятся слова Иоанна Кронштадтского о том, что в молитвах, и это такое правило, такой совет святого праведного Иоанна, можно применять в молитвах вот по любому случаю. Очень хороший совет. Иоанн Кронштадтский говорит, что молитвы, они же не уточняют, по какому поводу мы молимся. Скажем, мы читаем «Господи, помилуй», да, там 12 раз или 40 раз, но не уточняется, помилуй, да, в каком смысле, по какому вопросу и так далее. Общей милости просим у Господа. Но можно, друзья, уточнять. А можно прямо-таки в молитву и в наше там вечернее, утреннее правило и так далее вкладывать вот в эти общие фразы, вкладывать конкретный смысл. Например, какая-то у нас судьбоносная история. Ну, там, не знаю, девушка встретила молодого человека и не понимает. Этот человек, не этот человек. И вот надо что-то решить, там какое-нибудь уже подошло время к решению, и вот человек смущается. Что делать? Молиться. Молиться и прямо-таки просить, чтобы Бог явил свой ответ. И иногда я в сложных ситуациях прихожанам советую взять паузу, да, на какой-то длительный период, там месяц, там два месяца, и молиться, прямо усиленно молиться. Можно и отдельную молитву своими словами составить, ее читать там каждый раз, хотя бы утром, вечером. И опять-таки вот в эти общие фразы молитвенные вставлять конкретный смысл. Вот, Господи, открой мне, что делать. Господи, открой, как поступить. Опять-таки, это уже касается именно больших вопросов, не маленького вопроса, да, когда мы вот выбираем. И эти вопросы можно назвать коллизией обязанности. Да. Есть такое в нравственном богословии определение. Коллизия обязанности – это когда действительно мы выбираем из двух зол меньшее. Вот есть. И, например, и так сделать будет не очень хорошо. И вот мы выбираем, что больше хорошо, чем меньше хорошо. Ну вот. А вот прямо-таки в жизненный выбор. Помолиться прямо усиленно какой-то длительный период. И что происходит? Ну, прямо-таки Господь же, Он жив. Он же жив, и наша вера живая. И Господь отвечает, и иногда отвечает так, что просто мимо уже не пройдешь. Вот вся ситуация, она сама по себе разрешается по воле Божьей. Ведь, дорогие братья и сестры, нам очень важно в своей жизни явить волю Божию. То есть нам вообще наша задача не творить, что хочу, или мне кажется, что это правильно, буду так делать. Нет. А нам важно все-таки исполнить волю Божию. Для этого надо сначала ее узнать. То есть наша задача, значит, сначала узнать волю Божию и потом постараться ее исполнить. И мы, конечно, люди верующие, мы убеждены, что это и есть самое лучшее, что может со мной произойти. Это воля Божия на мне. И вот, друзья, для того, чтобы ее узнать, надо опять-таки молиться, просить у Бога помощи. И, как я уже сказал, Господь прямо порой, вот, ну просто ситуация меняется так, что все понятно. Вот это воля Божия. Иногда нам открывается, мы просим, можем просить каких-то знаков. И эти знаки, ну, надо только чутко относиться к своей духовной жизни и смотреть, что происходит. Иногда прямо-таки тоже бывают прямо такие знаки, что тоже мимо не пройдешь. И здесь, как правильно сказал отец Дмитрий, надо тренироваться. Вот этот навык такой, да, богообщения, опять-таки, это то, о чем мы сегодня всю передачу говорим. Надо тренировать. Постепенно это вот появляется. И, конечно, человек, как мне кажется, верующий, он ходит пред Богом, да он просто чувствует, вот это хорошо, это плохо, туда надо идти, туда не надо идти. Если какой-то сложный вопрос, помолился, получил ответ, идем дальше, ну и так далее. Вот, собственно говоря, дорогая София, такой ответ и замечательное Цитата отца Дмитрия Смирнова. Спасибо, что вы ее привели. Друзья, у нас еще есть два вопроса. Дорогие братья и сестры, если вдруг кто-то еще хочет что-то спросить или что-то сказать, еще не поздно нам написать. Напоминаю, что в эфире радиостанция «Град Петров». Мы в прямом эфире. Программа «Пастырский час». У микрофона протоиерей Максим Плетнев. И мы стараемся с вами активно общаться. Но вот как раз-таки два вопроса, которые пришли уже во время передачи. Нина из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему или зачем человеку дается внезапная смерть? Почему бывает, что не оставлено время на покаяние? Дорогая Нина, не знаю. Это очень конкретно, надо разбирать. И опять-таки мы с вами говорили, что мы не обладаем духом рассуждения. И я не обладаю этим духом. И этот дар Божий, дух рассуждения, давался святым и не каждому святому. И именно вот когда он, такой дух есть у того или иного праведного человека, то он может как раз-таки на ваш вопрос ответить. Но тем не менее, какие-то нам даны, конечно же, там приметы, видение чего-то, да, у нас есть какие-то, какой-то опыт жизненный, и мы что-то можем предполагать. Но это, так сказать, степень только предположения. Только предположения. Вот нам кажется, что это так, но не более того. Мы не можем утверждать, что это так. Потому что Господь говорит, один суд Божий, другой суд человеческий. Мои помыслы отстоят от ваших, как небо от земли, друзья. Поэтому вот все наши, так сказать, размышления порой бывают, ну, совершенно далекими от истины и от Бога. Итак, ну, что касается внезапной смерти, мы не знаем. Я уверен, что нету случайной смерти. Смерть – это не случайное событие. Если мы говорим о жизни человека, который не оканчивается смертью тела, да, вот о таком вечном бытие, да, Господь нас призвал к бытию, то есть у нас было начало бытия, но Церковь говорит о том, что конца не будет. И более того, даже наши тела воскреснут в последний день, да, в день второго пришествия Христа. Вот. И, соответственно, вот если видеть жизнь так, то смерть тела, она не внезапно тогда становится. Это часть вот этой жизни, вот этого бытия человеческого. И это какое-то тоже, мы только что с вами говорили о том, что вся жизнь – это такой диалог Бога с человеком. И, на мой взгляд, смерть – это итог. И по смерти можно говорить о том, как человек жил. Вот. Как он умирал, вот обстоятельства смерти, да, можно. Некоторые суждения, опять-таки, друзья, предположения, да, потому что, ну, Бог судья, а не мы с вами, но мы можем предполагать. И порой смерть бывает очень ярко, высвечивает жизнь человека, прошедшую, как итог. И знаете, недавно тоже такая фраза, ну, как недавно, в начале этого года услышал. Вот, чем хорош возраст такой же, не молодой? А чем хорош? То, что мы, когда уже люди в возрасте, мы можем видеть, как истории заканчиваются. То есть что-то происходит, какое-то событие, да, там, ну, в жизни людей, естественно. И как они заканчиваются, эти жизни. И как истории заканчиваются. Мы часто видим человека только в его вот какой-то ограниченный отрезок времени. И порой тоже делаем, естественно, суждение. Мы же не можем не делать каких-то выводов и так далее, да? Главное делать суждение без осуждения, да, чтобы наши суждения не были бы обвинением человека. Ну, а так суждение возможно. Вот. И с возрастом, да, мы можем увидеть, а чем история-то закончилась. Начиналось так, продолжалось так, а что потом на выходе, в итоге, например, да, окончилось все так-то, так-то и так-то. Тут есть, конечно, о чем задуматься, есть о чем

соответственно, возможность покаяния. Иногда тоже, как предположение, выскажем, вот, что Господь забирает, знаете, вот уже, чтобы больше не нагрешил человек. Но вот никак он не поворачивается, да? И так Господь старается его развернуть, человека, и так, но вот, чтобы больше не грешил, Господь и забирает. Бывает так. Но, опять-таки, дорогие братья и сестры, это только наши такие вольные рассуждения, и они могут быть не очень правильными, да? Правильные рассуждения, ими обладает только сам Господь Бог. Дорогие друзья, у нас вот последний вопрос. Ольга из Волхова. На душе, не душе, ну, тут, наверное, что-то ошибка какая-то. Там написано, что у нас, друзья, не душе вредно ли общаться с бывшим мужем. Ну, давайте не уберем, оставим. Душе вредно ли общаться с бывшим мужем? Поставим знак вопроса. У него уже второй брак, сын живет с 6 лет со мной. Наверное, сын ваш, да, живет с вами. Ну, в общем, кому общаться, тоже непонятно, то ли вам, то ли сыну. Вот. Смотрите, как. Опять-таки, если уж совсем в идеале, да, то, конечно, христианская идея, о которой говорит Господь, и был такой изначальный промысел Бога о человеке, жесткий монотеизм. Фу, простите, и монотеизм, и моногамия, друзья. Жесткая моногамия. Один муж, одна жена во всю жизнь. И об этой моногамии нам говорит, друзья, что современный устав о священстве. То есть в идеале и священник, и будущая матушка, и будущий священник, молодые люди должны быть девственными при вступлении в брак. Вот такой канон. Канон церкви. Вот. И это такой идеал, может, он там не всегда соблюдается по экономии, вот, церковной, но тем не менее. К этому идеалу надо бы и стремиться. Поэтому, ну, вот уже вообще не очень хорошо, когда уже там второй муж, да. Хотя вот в Ветхом Завете там разводы были достаточно частым явлением, и они были допускаемы с точки зрения религиозной. У нас нет. Господь четко говорит, и только один повод для развода – это прелюбодеяние. И тогда невинная сторона канонически имеет право на вступление во второй брак. Но бывает так, что люди действительно расходятся. Хорошо, на мой взгляд, когда люди вообще дружат, когда у нас добрые отношения с людьми, со всеми. В том числе, когда у бывших супругов добрые отношения после вот того, как брак уже разрушился. И, на мой взгляд, это хорошо. Вот, и к этому надо стремиться, и, соответственно, и чтобы дети общались со своими родителями. Но бывают, конечно, друзья, нюансы. Бывает так, что иногда лучше и не общаться. Дорогие братья и сестры, наша передача, наша встреча подошла к концу. Спасибо вам за ваше внимание, за то, что этот вечер вы провели с нашей радиостанцией. Всех с праздником Пасхи! Христос воскресе!

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал первый ермоз пасхального канона композитора Артемия Веделя.

Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и присоединению

0: Действие Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: После Пасхи в православной церкви читается за богослужением Евангелие Иоанна Богослова. Евангелие, о котором еще в древности говорили, что оно духовное, пронизанное неким мистическим светом, направленное не на внешние события земной жизни Христа, а на внутреннюю, вечную сущность его служения. Остановимся сегодня на одном из отрывков, которые читаются в эти послепасхальные радостные дни церковного года, когда все еще раздается в церквах пасхальное приветствие «Христос воскресе!» и ответ на него «Воистину воскресе!» Когда еще живем мы, или хотя бы стремимся жить отсветом пасхального торжества. Это отрывок о беседе Христа с женщиной-самарянкой у колодца Яковлева. Самарянами назывались евреи, религиозно отделившиеся от главной массы еврейского народа, религиозным центром которых был не Иерусалим, а город Сихарь в Самарии. По своему обычаю, евангелист Иоанн отмечает подробно место и время этой встречи. И однако, мы сразу же чувствуем, что речь идет не о чем-то внешнем, что все здесь. И эти подробности, указания места и часа нужны для того, чтобы мы почувствовали всю духовную значимость описываемого события. Христос на пути в Галилею проходит через Самарию. Он устал и хочет отдохнуть. Он один, ибо ученики ушли в город купить пищи. Было, замечает евангелист, около 6 часа, что в переводе на наше время означает полдень. Там был колодец Яковлев, пишет евангелист. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Женщина говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему: «Знают, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, Он возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». Вот этот удивительный рассказ, эта удивительная беседа. Почему удивительная? Да потому что именно тогда, в тот таинственный полдень, у древнего колодца, в разговоре с неизвестной женщиной, произнесены были божественные решающие слова, касающиеся всех людей, каждого из нас и всего мира, и всей жизни на веки веков. Но прежде чем дойдем мы до этих слов, вглядимся в само это событие с такой подробностью, описанной евангелистом Иоанном, как если бы каждая деталь здесь была знаком, символом, указанием, откровением. Христос один со своей собеседницей. Кто она? Какое-нибудь особенное, возвышенное духовное существо, избранница? Нет. Только одно нам сказано о ней. Но такое, что даже наша минималистическая расхлябанная мораль вряд ли бы одобрила. У нее было 5 мужей, и тот, с кем она сейчас, не муж ей, даже для нее самой. Итак, простая, грешная женщина. И вот ей предлагает Христос воду живую. Ей открывает последнюю тайну о себе. Он, Мессия, Христос, Спаситель. Нет, не к каким-то избранникам и духоносцам одним пришел Он, а к человеку, каждому человеку. И каждому отдает себя, открывает себя, каждому предлагает всю истину, все спасение, всю жизнь. А это, в свою очередь, значит, что каждый может, способен услышать, принять, получить. Только была бы в нем эта жажда. Ибо именно о жажде говорит Христос. И то, что Он принес людям, называет водою, жажду эту, навеки утоляющую. О чем религия и в чем она? Христос говорит: в жажде. И к нам приходит, чтобы мы жажду эту почувствовали и чтобы утолить ее. Жажду истину, жажду подлинной жизни, жажду знания истины, жажду вечности, жажду всего того, что заслонено от нас нашей падшей жизнью, нашим порабощением суете. Женщина тогда спрашивает: как, где поклоняться Богу? Женщина говорит о человеческих преданиях и правилах, а Христос отвечает: в духе и истине. Вот они, эти вечные слова, это последняя правда и призыв. И какое в них освобождение! Какой ослепительный свет! Нет, не рабы мы, не ничтожные песчинки, не загадочные наросты на материи, а существа, способные к духовному и открытые к истине, способные к свободной встрече и к свободному общению с Богом. Ибо там, где истина, уже нет ни страха, ни рабства, там уже ничего не из-под палки, а все в духе и истине. О, если бы душа осознала на мгновение всю полноту, всю радость, весь свет того высокого полдня, когда Бог во Христе даровал нам это откровение о нас самих, когда призвал нас к жизни в духе и истине и обещал нам воду жизни и утоление неизбывной в нас жажды Бога.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, 12 мая – день рождения архиепископа Михаила Мудьюгина.
1: Ровно век тому назад, 12 мая 1912 года, в семье потомственного дворянина, статского советника экспедиции по заготовлению государственных бумаг Николая Алексеевича Мудьюгина родился сын, которого нарекли Михаилом. Время было непростое, время было предгрозовое, Россия переживала расцвет изысканно роскошной лукавой культуры Серебряного века. До начала Первой мировой войны оставалось 2 года, до гибели Российской империи 5 лет, ну а далее революция, смута, эпоха кровожадного атеизма. При появлении на свет новорожденному желают, как известно, долгих счастливых лет жизни. Слишком часто, к сожалению, это остается лишь пожеланиями. Но в этот раз все сбылось. Тот, кого нарекли Михаилом, проживет жизнь и долгую, оставив этот мир в последний год века, и счастливую. Именно счастливую, хотя в этой долгой жизни в избытке будет и потери, скитания, и опасности, и разочарования. Жизнь будет счастливой вопреки трагическому 20 веку, потому что в ней всегда присутствовала, все осмысляя и преображая, глубокая вера. Вера укрепляла дух и возвышала ум. Вера изгоняла страх и давала силы жить достойно вне мерзости бытия. Вера предопределила то, что сыну потомственного дворянина, ведущего свой род от североморских поморов, отважных мореплавателей и первопроходцев в Ледовитом океане, суждено было стать одним из самых ярких деятелей русской церкви второй половины столетия, и благодаря неустанно накапливаемой мудрости многих привлечь ко Христу, спасая души людские в эпоху беспамятства и безвременья, руководствуясь жизненным принципом «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Речь идет об архиепископе Михаиле, Михаиле Николаевиче Мудьюгине, счастливом человеке драматической судьбы, которому в этом году, в этом месяце исполнилось бы 100 лет.

оглядываясь назад и вспоминая тех людей, с которыми приходилось встречаться и общаться, иметь дело, невольно выстраивая какую-то, наверное, довольно условную пока иерархию по степени значимости тех или иных людей в своей жизни, понимая, что владыка Михаил занимает, это уже без каких-либо условностей, не просто значительное место, а место какое-то исключительное, знаковое, так сказать, биографическое. Встреча с ним, с человеком исключительной духовной цельности, интеллектуальной мощи, она разделила жизнь на до и после. Общение с ним итожило все предыдущие годы увлечений, сомнений, поисков, концентрированно и устойчиво определяло вектор дальнейшего пути в жизни. Мне пришлось знать владыку в последние 10 лет. Наверное, это были не самые лучшие его годы. Все-таки это были годы не то чтобы угасания, а как бы ухода, но духовная, интеллектуальная сила не только не была поколеблена, она словно бы умножилась. Ум, знание, опыт, сплавляясь, переходили в состояние мудрости. И характер литой, цельный, что называется, без примесей, он не претерпел ущерба. В то же время он оставался удивительно многогранным. И если кто-то считал его суровым и замкнутым, то нет. Пожалуй, он всегда был сосредоточен, но и всегда открыт к общению, и отзывчив на мысль. И вот именно об этом нужно помнить. Человек напряженной мысли, человек широкого круга интересов, человек сосредоточенный, открытый, отзывчивый. Способность думать — единственный допинг, действующий на меня безотказно, однажды сказал он, словно бы сказал и в шутку, но и, в общем-то, вполне серьезно. Он был человеком весьма преклонных лет, все чаще болел и томился. Как ему представлялось, томился собственной невостребованностью. Долгое время, находясь в эпицентре событий, являясь одним из самых деятельных и наиболее загруженных всевозможными делами церковных деятелей, он как-то вдруг оказался, как он сказал с грустной иронией, на самой обочине бывшим персонажем. И, надо полагать, не без основания он считал, что его способности можно было бы использовать с большей пользой для церкви, для духовного образования и миссионерства. В нем была уверенность, что именно теперь, в последние десятилетия XX века, когда происходят фундаментальные изменения в жизни страны, когда с разрушением атеистической деспотии обнаружились многие опасные соблазны и духовная неготовность общества справиться с ними и достойно встретить суровый исторический вызов, когда стремительно развивающийся ход событий стал доказывать обоснованность самых тревожных предвидений великих русских философов начала столетия относительно выхода России из большевистского плена, он не имеет права и как христианин, и как патриот своего Отечества оставаться в стороне. Происходящее в России в последнем десятилетии XX века его одновременно и радовало, и тревожило. Радовало, что церковь может не опасаться гонений, что христианин перестал быть изгоем общества, смущало и тревожило, что возрождение страны идет без ясных духовных ориентиров, что атеизм много преуспел в разрушении психологии и мировоззрения людей. И он считал своим долгом вмешаться в происходящее. «Разве мог я надеяться, — говорил он, — что доживу до такого времени? Знал, что это неизбежно наступит. Но об этом мог только мечтать. И когда это случилось, оказался с моими-то знаниями и опытом лишь наблюдателем. А знания-то и опыт, они действительно были велики. И в этой самой констатации отнюдь не было избытка гордости. Он хорошо знал себе цену, свои возможности, пределы своей компетенции. И этого же, то есть знать себе цену, неизменно требовало других, не терпя как дилетантизм, так и ложное смирение. На все нужно иметь право, не раз говорил он. На лидерство, на слово, на поступок, и право дает нам качество нашей личности. Претендуя на что-то, мы не можем находиться относительно способностей самих себя в неведении. Мы не можем тогда быть ответственны за наши деяния.
И еще цитата. «Постигая других, мы менее всего знаем самих себя. Предпочитая оставаться на этот важнейший предмет, в иллюзии, а должно быть наоборот. Ведь людей, да и все в этом мире, мы узнаем через себя и именно в свою меру». И вот, становясь все более скованным физическими недугами, едва ли не полностью утрачивая зрение, он сохранял редкую интеллектуальную подвижность, ясность и проницательность мысли, а главное, интерес к жизнедеятельной. В отличие от подавляющего числа людей его возраста, он вовсе не закрывался в памяти о прошлом, не жил воспоминаниями, хотя вспоминать любил и умел. Мир сегодняшний, во всей его динамике и драматизме, его интересовал отнюдь не сторонне, а с той страстью и энергией, которой могли позавидовать и люди значительно его моложе. «Конечно, — говорил он, — я старомодный человек, но старомодный не значит несовременный». И вот, это не зарисовка из прошлого, это нечто чрезвычайно важное и основополагающее в образе владыки. Он считал несовременность, постулируемую многими из тех, кто относит себя к группе интеллектуалов, людей диссидентствующих, в том числе и православных, как своеобразную философию жизни, явлением недопустимым для христианина. Он понимал это не иначе, как форму эмиграции из жизни, как складывание с себя бремени ответственности, как порочный и в самом своем основании противоположный христианину эгоизм и проявление негативного мышления, а именно оно, негативное мышление, как известно, основа всякой ереси. Владыка же был категоричен в отстаивании активности жизненной позиции, активности на полном пределе возможностей. Он видел вне современности как мировоззрение не что иное, как отказ от участия в посильном преображении мира, то есть как своеобразную, но при всем при том несомненную в своем осмысленно декларируемом негативизме форму богоборчества. Несовременность — это лукавство. В конечном счете себелюбие и трусость, неспособность к поступку и оправдание этой неспособности. И рассуждая о весьма распространенном феномене выбора несовременности как мировоззрения, владыка видел в этом не столько протестность к несовершенству времени, а именно это и декларируется, сколько духовный и душевный суицид. Уход из жизнедеятельной в иллюзии эстетизируемого прошлого, в эстетику обрядов, умертвляющих и, более того, извращающих традиции. Вне современности традиции не живут, а превращаются в мертвый обряд, говорил владыка. Значит, формальность и фикцию, в полную свою противоположность. Традиции живут здесь и сейчас, наполняемые смыслом живого предания и резонируя этим смыслом в дне нынешнем. Вот таково было его твердое убеждение. И, кстати, одной из главных проблем церкви, и не только в современности, но и во все времена после античности, виделось для него в том, что церковь привлекательна именно для людей несовременных, то есть для эстетствующих эгоцентриков. Во-первых, владыка был уверен, что в церковь нельзя приходить для самоутверждения. Во-вторых, в церковь нельзя приходить, чтобы прятаться от мира, потому что приходят для того, чтобы светить всем. В-третьих, в церковь нельзя приходить тому, кто путает обывательский покой с покоем духовным, ибо одно другому не только противоречит, но и непосредственным образом одно другое отрицает. Церковь сильна не эстетикой обрядовой формы, а традицией, основанной на живом предании, следовательно, постоянно творчески осмысливаемой и потому актуальной. Сильна тем, что она не только вечна, но и всегда современна. И, собственно, потому-то она и вечна, потому-то врата ада и не одолеют ее, что она всегда современна. Однажды владыка сказал, нет ничего более страшного и противоестественного, чем превращение церкви в музей обрядовых древностей, чему, кстати, очень многие были бы только рады,
и из тех, кто относит себя к противникам церкви, что понятно, и из тех, кто относится к клирикам и к прихожанам. И, выдержав многозначительную паузу, добавил, мы опасно приблизились к роковой черте. К ней церковь подвигали и прежде, будут делать не менее настойчиво и впредь. Но роковой черты церковь в силу природы своей не перейдет. Возвращаясь периодически к беспокоящей его несовременности как мировоззрению, владыка неизменно вспоминал те слова, страшные слова, что изречены были Господом в адрес Ладиакийской церкви. И становилось понятно, что в таких людях для него ненавистен был глубинный конформизм, готовность и пластичная способность приноровиться к любой ситуации, ни в чем не участвовать, не затрачиваться ни физически, ни интеллектуально, ни тем более духовно. Но сама позиция неучастия, отстранения, как они считают, дает им право все презирать. Несовременность есть позиция бездействия, и благодаря ей возможно торжество зла. Цитата. «Христианин есть лицо действующее, он есть такой человек, которому до всего есть дело, и который не может быть прохладным сторонним наблюдателем». Вот в этом владыка был тождественен тезе «Вера без дела мертва есть». Именно то, что он-то себя ощущал не в полной мере действующим, как христианин, что он как бы стоял в стороне от жизни из-за того, что его считают старым, немощным, его беспокоило и, пожалуй, угнетало. Конечно, как человек трезвомыслящий, он понимал неизбежные ограничения, накладываемые возрастом. Сказать, что он этого не принимал, ну, было бы, наверное, все-таки попытки снижения образа владыки до типа эксцентричного старика. Понимая, он и принимал. Принимал, хотя внутренне сопротивлялся и досадовал, потому что физическое состояние находилось в разительном противоречии с состоянием духовно-интеллектуальным до последнего дня. Даже в самый последний год после перенесенного инсульта безупречной оставалась память, активно динамичным разум, и по-прежнему широкой была сфера интересов. Воля была его столь велика, что он нашел в себе силы очень быстро после удара восстановить моторику и движение речи. Можно сказать, что всей полнотой своей интеллектуально-психологической и духовной организации он был не приспособлен к состоянию покоя. Ну, вообще-то, состояния ведь покоя как такового и не было. Была работа на радио, раз в неделю владыка выходил в эфир. Он предпочитал называть передачи со своим участием беседами, что позволяло установлению некоего и опосредованного, но все же диалога со слушателями. Была работа преподавательская, прежде всего в духовной академии, затем в католической семинарии, в институте усовершенствования врачей, в гимназии. И было напряженное размышление о мире, о происходящих в них событиях, о причинах, о следствиях, о возможных перспективах дальнейшего развития цивилизации, в которой человечество, как он писал, живет как-то неправильно. Оно год от года, век от века накапливает ошибки, количество которых, переходя в некое роковое, трагическое качество, близко к критической массе. И, конечно, сохранялся круг его интересов. Имея несколько образований, богословское, филологическое, музыкальное, техническое, он уверенно считал главным для человека знание гуманитарное. Правда, гуманитарное знание традиционно разделяемо на специальности и специализации. Казалось бы, естественным для человека, столь требовательного к профессиональным качествам, каковым был владыка, принять сложившееся разделение, однако он выступал за синтез, считая, что гуманитарное знание принципиально важно своей всеобогащающей совокупностью. А основой синтеза он считал богословие. Богословие, писал он, имеющее своим предметом исследование, в том числе и весь без исключения Божий мир, во всех его проявлениях, в своей методологии содержит единственно возможный научный синтез.
К философии Владыка относился с некоторой настороженностью. Ну, во-первых, он видел стремление философов к некой умозрительности. Их стремление к выстраиванию абстрактных конструкций и боязнь реалий, которые своей полифонией могут легко их разрушить. Мир собственных идей для философа и важнее и дороже мира вещей и реальных людей. Иначе говоря, для философа мир собственных идей самодостаточен. Владыка писал, философия не любит плотности мира вещей, вообще не любит вещей. То есть не любит язык, быт, прошлые обряды, артефакты. Оно и понятно, там, где есть плотность вещей, есть и плотность реального действия, и там нет места для свободного, а свободное для Владыки это означало также и безответственного полета. Так или иначе, но философ хоть отчасти, но уподобляется Канту, находящемуся в пространстве бесконечной мысли и погрузившемуся в конечном счете в мир лукавых фантомов. Однажды Владыка назвал философию чужим местом и пояснил, это место, где есть только воздух и где никто не живет. Пространство это и не предназначено, говорил Владыка, для жизни. Там, где живут, нет подлинной философии, что вовсе не означает, что там нет мысли. И вот весьма критично Владыка относился к самому методу философской мысли, поскольку она отталкивается от неприятия жизни реальной и пускается в путь, создавая чем далее, тем более отчужденные от реальной жизни фантомы. Фантом для Владыки это был синоним небытия, результат интеллектуальной игры, опасной не самой по себе, а фактом публичности, фактом вовлекаемости в соблазн. Это во-первых. И вот теперь во-вторых, Владыку настораживала безответственность философии в секулярном мире. Перед кем, спрашивал он, философ ответственен за свои утопические конструкции? Если только перед собой, а судя по всему, в секулярном обществе это именно так, то тогда философство не есть смакование безответственного эгоцентризма. И, в-третьих, Владыка был уверен, что если философия нужна для осмысления мира в целом, то тогда философия неизбежно приходит к богословию. Правда, современный философ, как порождение модернизма и постмодернизма, эгоцентричен в своих отвлеченных интеллектуальных играх, что привело в конечном счете философскую мысль к упадку. «Вы обратили внимание?» — однажды сказал он. «Сегодня нет философов, разве что историки философии». Владыка был уверен, что атеистическую поляну позитивистская философия полностью истоптала. Еще одна его цитата. «Богослов в своих рассуждениях не свободен от слова «Бога о мире и человеке», а философ свободен совершенно. Но свобода эта обернулась бегом по кругу. Она для философии обернулась бесплодностью». История была для Владыки неизменно ближе. Его влекли в истории динамика драматургии, разнообразие характеров, накал страстей, и его беспокоило равнодушие современного человека к историческому знанию. «Как мало людей интересуется историей, — говорил он, — и большой, что постигает мир, и человечество в целом, и малый, что рассказывает о семье. Такое равнодушие — феномен цивилизации, порожденный гуманизмом. Отказ человека от исторического знания есть родовое проклятие. В этом отказе заключен суицид современной цивилизации, потому что вне истории человек не живет, без прошлого и в самом деле нет будущего». Вот такое вот высказывание. Прекрасно, вполне профессионально владея исторической фактурой, он, тем не менее, очень точно понимал, что это лишь исходный материал. Его память до последнего дня упорядоченно хранила бездну фактов, событий, имен, цифр. Ему, несомненно, нравилась обширность и рациональная организация его исторического хозяйства и та артистическая легкость, с которой он пользуется этими своими знаниями. Но он относился к этому не без юмора. Информация может быть большая, но ее может быть и больше, а может быть меньше.
Не ее объем в конечном счете является ценностью. Он любил сравнивать человека с печкой, а факты с дровами. Дрова сложили в печку, и ничего не произошло. Дрова нужно зажечь. Иначе говоря, нужна мысль, которая переведет не просто количество в качество, а обеспечит прорыв к смыслу. Упоение сюжетом, интригой. Ну, это он считал уделом юности, а к антикварной истории относился скорее отрицательно, как к опасной эстетизации и разрушению исторической цельности. В истории его интересовали причины и следствия. А в них, кроме, так сказать, текста, естественно, на фоне общего контекста, его интересовал еще и подтекст. Он был крайне внимателен к мотивации любого исторического сюжета. Он искал смыслы в страницах прошлого. Что видел он в истории? Ну, пожалуй, тяжкий путь познания, предопределенный Адамом. А потому история была для владыки составной частью богословия. Из-за все более и более удручающего положения со зрением, возможности для научной работы, связанные с написанием текста, были ограничены. Необходимость диктовать, она сталкивалась с рядом чисто технических проблем, оставалось преподавание, хотя проблемы были и здесь. Не раз он сетовал, что лишен возможности видеть не только глаза своих слушателей, но даже и их лица. Для него это было принципиально, поскольку всякое слово для владыки было адресно. Он был убежден, что слово действенно, если оно обращено не в некую абстрактную пустоту, а конкретно к данному человеку, к данной аудитории. Слово действенно, когда оно адекватно. Действенно, когда слово реально отвечает на насущную проблему, которой живет аудитория. Проблемы педагогики в том, однажды заметил владыка, что мы отвечаем на незадаваемые вопросы и не отвечаем на те вопросы, которые тревожат более всего. А проблемы педагогики – это ее бесплодность. Ему важна была ответная реакция, потому что любое выступление в аудитории – это прежде всего и главным образом – это общение. В общении устанавливается единственно плодотворный живой контакт диалога. Вот в дилемме монолога и диалога владыка и на основании своего характера, и на основании своего многолетнего богатого опыта исходил из главенства именно диалога. Диалог в человеческой культуре первичен, монолог вторичен. Только в диалоге происходит желанная встреча, но диалог и опасен, поскольку обнаруживает качество учащего, то есть по определению ведущего. Диалог может показать несостоятельность ведущего, лишить его права на слово, то есть делегитимизировать. Скафизмы всегда рискованно спускаться, как-то заметил владыка, используя образы Византии. Одно дело, когда император, возвышаясь на скафизме, как бы парит над обезличенной толпой, собравшейся на ипподроме, и совсем иное дело, когда он спускается вниз и видит реальных людей. И вот тут-то и обнаруживается личностное качество. Остается ли император императором в близком соприкосновении, без пышных атрибутов, без таинственности? Проблема дистанции. Вот первая составляющая, по мнению владыки, в искусстве преподавания. Чем более длинной является дистанция между учащим и учащимся, тем меньше опасности. Правда, эффект минимален. И по существу встречи не происходит, а, соответственно, в происходящем фактически нет смысла. Аморфная аудитория воспримет это спокойно. Аудитория же заинтересованная, а для обретения этого состояния достаточно нескольких активных ее членов, сама будет искать возможности сократить дистанцию. И к этому надо быть готовым. На вопрос, кто или что определяет в конечном счете дистанцию, владыка отвечал, дистанцию определяет обстоятельства. И сам педагог, если обстоятельства это может кончиться печально, поскольку педагог не владеет ситуацией, и акцентировал, тот, кто дерзает выступать публично, должен быть хозяином аудитории.
не диктатором, а именно хозяином. Диктатор – тот, кто искусственно удерживает максимально длинную дистанцию. И с вышины своей мысленной кафизмы менторски вещает нечто, бросая слова в обезличенную аудиторию. Диктатор настаивает на принятии без обсуждения, так сказать, по определению априорной установки, то, что только он изрекатель истины. Диктатор не желает, он не допускает вопросов из аудитории, видя в этом умаление своего авторитета. Вы задумывались, в каком положении тогда оказываются люди, сидящие в подобной аудитории? Спрашивал владыка. Они же настоящие рабы. Раб может воспринять информацию, но раб мертв к мысли. Владыка был человеком властным, но для него ненавистна была аудитория пассивная, поскольку она обрекала его на бесплодность. А именно в пассивности он видел самое определенное проявление рабства, которое в любой форме для него было неприемлемо. Он-то был уверен, что задача любого преподавателя не изложить некую сумму прописных истин, а пробудить интерес, растревожить мысль, вызвать поток ассоциаций, обнаруживая точки личной сопричастности предмета разговора с жизнью каждого из присутствующих. Любая информация бессмысленна и будет немедленно забыта, если она не присвоена личным к ней отношением, что достигается только активным восприятием. А это труд, причем труд взаимный. Цитата из одного из выступлений владыки. «Выступающего публично не должно интересовать, понимают его или нет. Понимать тело аудитории, и в этом их труд. Ради него, ради этого труда они собрались. Дело выступающего – высказаться». Каждый совершает свое дело, каждый совершает свой труд. Если труд честный и взаимный, результат неизбежен. Вот такая цитата. Активность учащего должна встретиться с активностью учащегося. Вот в этом смысл процесса обучения, который становится тогда и процессом воспитания, суть которого в деятельно-активном постижении жизни не отдельного предмета, а именно жизни, ибо спровоцированная цепь ассоциаций связывает формальный предмет с опытом, умножает его. Именно для этого необходимо быть хозяином аудитории, то есть тем, кто увлекает и ведет за собой, но это может сделать только человек, обладающий достаточными личными качествами, потому что для этого нужно спуститься вниз, для этого нужно смело сближать дистанцию между учащим и учащимся. И вот тут вторая составляющая искусства преподавания. Она в том, чтобы уметь мыслить публично, не произносить выверенный и чаще всего уже неоднократно воспроизводимый текст, а именно мыслить. Единственное, что всегда завораживающе и заразительно интересно, говорил владыка, это мыслящий человек. Это таинство рождения мысли, то есть процесс творческий, совершающийся у тебя на твоих глазах. Но это и опасно, поскольку именно в этот момент человек пребывает вне игровой роли и оказывается равен самому себе. Не без иронии владыка говорил, что педагогическая метода на самом деле проста, что если педагогика – это ремесло, призванное для передачи информации, то этим ремеслом может овладеть без особого труда практически любой человек. Собственно, передавание информации, оно вполне может быть механизировано. Но одно дело передать историю предмета, и совсем иное передать мысль о предмете, передать метод мышления. Цитата. «В первом случае задача сугубо посредническая и формально-механическая, а во втором – научающая, то есть побуждающая к творчеству. В первом случае ремесло дидактического посредника не требует творчества и, следовательно, не предполагает личность, а во втором случае наличие творческой личности непреложно, поскольку тут самому надобно быть личностью, ибо творческой мысли
может научить только человек творчески мыслящий. И только ради этого имеет смысл встреча учащего и учащегося, ученика и учителя. Только так совершается введение одного другим в пространство жизни. И только в таком случае педагогический процесс, который, как его ни поворачивай, он все-таки является насилием над человеком, оправдан. То есть оправдан не тем, что человек загружается некой суммой знаний, при том, что, как известно, большая часть информации неизбежно забудется, а тем, что, делая его свидетелем таинства мышления, предлагая ему участвовать вот в этом таинстве, в нем формируется в ученике та динамика личности, которая устремлена к поиску сущностного. Правда, здесь есть ряд проблем. Первая проблема, она в том, что такой процесс очень энергозатратен для всех участников встречи, поскольку, как писал Владыка, быть в пространстве творческой личности – это особый труд, требующий все возрастающих духовных усилий, поскольку и действие, осуществляемое тогда, принципиально иное. Это действие не школьное, а действие творческое. А вторая проблема, она в том, что такой процесс вряд ли встретит понимание и одобрение в современной цивилизации. В течение своей долгой жизни Владыка наблюдал, как снижается авторитет учительства в обществе. Причиной этого он видел заинтересованность власти и общества в превращении человека в винтика системы, незаинтересованности в формировании личности творческой и, соответственно, свободной. Такой человек, то есть творческий, мыслящий, мыслящий не прикладным образом, а по существу, он ведь оказывается для любой системы, для любой опасен, поскольку, испытывая духовный голод и всей своей организации, обращенной к смыслу явления, он задает неудобные вопросы. Он опасен для общества душевного конформизма, то есть общества материалистического и понимающего прогресс только в контексте технократическом. Таковым Владыка считал не только декларативно-атеистическое советское общество, то есть так называемую социалистическую систему, но и либеральное демократическое общество так называемого западного мира, то есть систему капиталистическую, атеизм которого, хотя и не декларирован, но несомненен. Обе системы порождены гуманистическим возрождением, картезианством, философией просвещения, исходящих из непреложного и основополагающего для них принципа о человеке, который есть мерило всех вещей, человеке, который есть высшая и конечная инстанция всего. Прогресс, который имеет своим смыслом удовлетворение человека, который сам по себе является конечной инстанцией, он инверсивен. В нем проявляется утрата человеком мистического смысла бытия, то есть связи человека с Создателем. Прогресс замещает духовное возрастание формально-количественным ростом, элементарно подменяет духовное материальным. По существу такой прогресс превращается в бесконечную череду рационально-технических процедур, посредством которых удовлетворяются материальные потребности. Опасно не то, что человечеству хочется материального благополучия, а то, что при этом желании все остальное вытеснено и вытеснено агрессивно. В последнем десятилетии XX века стало очевидным, что подлинно духовный поиск, всякий выход за пределы материальных интересов в глазах современного человека приобретает характер опасного экстремизма, поскольку он угрожает дезавуированием сложившегося рационалистического статус-кво. Именно такой прогресс стал новой религией человека. Смысл этой религии в триединстве власти, пользы и комфорта. То есть в позорной жизни туловища. Религией прогресса человечество нового времени заслоняет для себя глубину мироздания.
И поскольку в современном мировоззрении нет прогресса без инверсивности, и прогресс представляет собою путь превратности, то есть смыслового оборотничества, то это значит лишь одно. Прогресс в том виде, в каком он существует сегодня, есть богоборчество. И будучи сам человеком, обладающим фундаментальными знаниями в области естественных и технических наук, причем как знаниями теоретическими, так и практическим богатым опытом, владыка обращал внимание на особую роль нарастающего темпа технического развития. Он считал этот темп не просто чрезмерным в своем безостановочном крещендо, но и смертельно опасным. Прогресс превратился в вихрь, не позволяющий остановиться, не позволяющий осмыслить новации, не позволяющий их, так сказать, присвоить, осмыслив. Прогресс более не контролируется человеком, ибо давно уже перестал соответствовать естественному темпоритму человеческой природы. Динамика прогресса разрушает связь поколений, ибо каждое новое поколение живет в новом техническом пространстве. Прогресс погружает безизъятно человечество в искусственный мир, отрывая его навсегда из живой природы, то есть помещает его в мир человеческий из мира Божьего, по отношению к которому цивилизация ведет себя не только потребительски, но и разрушительно. Владыка однажды говорил: «Не возникает сомнений относительно человека, разрушающего прекрасный храм. Мы его называем злодеем. Неважно, какие технические новшества он для этого использует. Неважно, просто так он разрушает или для того, чтобы из добытых камней замостить для своего удобства улицу. Все равно злодейство и варварство. Но относительно современного прогресса, что с ужасающей скоростью доводит нашу планету до полной безжизненности, мы к термину «злодейство» не прибегаем. Неудивительно ли, что мы не называем злодейством уничтожение Божьего мира? Но если этот мир богоборческий, тогда закономерно, что мы разрушение воспринимаем как прогресс. И это самый ясный пример инверсивности мира. Владыка ведь не очаровывался относительно будущего человечества. Он исходил из того, что современная технократическая цивилизация атеистична по основам своей природы. Торжество либерального мировоззрения с крахом социалистического проекта в лице СССР позволит современной цивилизации, отбросив в сторону лукавства борьбы за религиозные свободы, окончательно обнаружить свое истинное лицо. Материалисту непереносима мысль об ответственности перед прошлым, перед будущим и уж тем более перед Богом. Сегодняшний мир – это ничто иное, как торжество языческого Рима. «Конечно, торжество временное», — говорил владыка. «И, конечно же, торжество христианства над этим новым язычеством потребует не меньшего, а, наверное, и большего напряжения. Востребует никак не меньше прежнего число жертв и призовет к подвигу не меньшее число святых и подвижников». И, завершая свое размышление, он говорил: «За ошибки следует платить, за исторические ошибки расплачиваются подвигом в сущностной природе, которой святость».

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал пасхальный концерт номер 15 композитора Дмитрия Бортнянского.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы переходим к рассмотрению четвертой части символа веры, которая говорит нам о втором лице Святой Троицы, Господе нашем Иисусе Христе, воплотившемся нас ради человека нашего, ради спасения, пришедшего в этот мир –

0: И касается эта часть символа веры самых страшных и трагичных событий в жизни Господа и Спасителя. Звучит следующим образом. «Распятого жезаны при понтийском Пилате, и страдавши, и погребенно». Но прежде чем перейти к рассмотрению истории и смысла страданий и смерти Господа, следует сказать вот о чем. В четвертой части символа веры упоминается имя Пилата, распятого жезаны при понтийском Пилате. И сделано это не случайно. Этим подчеркивается историчность личности Иисуса Христа, суда над ним и смертного приговора, который по закону мог вынести только один человек в Иудее, римский префект, который был представителем власти кесаря, римского императора. Вот подвиги языческих богов и героев, описанные в мифах, происходят обычно в какие-то доисторические времена, отодвигаются в какое-то далекое и баснословное прошлое. А христианский символ веры утверждает, что спасительное дело Христа совершилось в определенный исторический момент, и на его судьбу повлияли не выдуманные злодеи, а конкретные исторические личности, сильные мира сего. И вот одному из таких всесильных римских чиновников, понтийскому Пилату, во время его прокураторства в Иудее пришлось решать очень сложную проблему. И он, как мы знаем, решил ее неудачно. Ну, неудачно это мягко сказано. Пилат совершил должностное преступление, ибо он осудил на смерть невиновного человека, и он знал об этом. Но более того, Пилат вынес обвинительный вердикт и стал соучастником богоубийства. Потому что тот невиновный человек, которого он осудил на смерть, был Господь Иисус Христос. Давайте вспомним, как это было. Евангелисты сообщают о двух судах над Христом. Один был перед иудейскими властями, где Спаситель был обвинен в религиозном преступлении, а другой был перед римским префектом Понтием Пилатом, где он был обвинен уже в преступлении политическом. Согласно Евангелию от Иоанна, суд начался в доме Анны, тестя первосвященника Каиафы. Анна не занимал никакой официальной должности, но он был бывшим первосвященником, а также лидером партии саддукеев. Очевидно, он обладал большим влиянием в обществе. Возможно, конечно, это был неформальный допрос для составления собственного обвинения. Высший иудейский суд, состоящий из 70 человек, Синедрион, не мог официально собраться до рассвета, но как только наступило утро, члены Синедриона были созваны в дом Каиафы. После того, как Христос отказался ответить на вопросы о его учении, и свидетели разошлись в своих показаниях, Каиафа задал Спасителю прямой вопрос: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» А вот ответ Христа шокировал его обвинителей и судей. В русском синодальном переводе Библии ответ Христа выражен личным местоимением «Я». Каиафа спрашивает: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Христос отвечает: «Я». Ну, ничего, в общем-то, предсудительного нет. Но ведь Христос-то говорил не по-русски, а по-еврейски. И его ответ Каиафе звучал: «Я есмь». А «Я есмь» — это и есть Яхве, священнейшее имя Божие. Ведь Яхве буквально и так и переводится: «Я есть тот, кто я есть». Это имя Божие, которое мог произносить только первосвященник и только один раз в году. Даже в своем вопросе Христу Каиафа не дерзает упоминать имя Божие, но он его заменяет на Сын Благословенного. Ты ли Христос, Сын Благословенного? Но Христос-то не только произносит это имя Божие, которое он не имел права произносить, так он еще и прилагает его к себе. Все, богохульство налицо. Больше никаких доказательств Синедриону не надо. Каиафа раздирает на себе одежды, то, что и обязан был делать священник по закону при слышании богохульства. Все основания для смертного приговора у Синедриона есть. Они прописаны в Ветхозаветном законе. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец станет хулить имя. Предан будет смерть. Это цитата из книги Левит. Но выносить-то смертный приговор сами иудеи не могут. Иудея всего лишь навсего римская провинция. а следовательно должна подчиняться римским законам, и в соответствии с этим законом смертный приговор человеку мог вынести только римский император или его представитель, уполномоченный им, казнить или миловать. Казнь, помимо приговора римского наместника, будет рассматриваться как простое убийство, за которое придется отвечать своей собственной головой. Иудейские старейшины это прекрасно понимают, а потому и ведут Христа на суд римского прокуратора Иудеи, Понтия Пилата. На суде у Пилата обвинение Христа в богохульстве было оставлено. Ну, потому что обвинение, основанное на каких-то иудейских религиозных тонкостях, не могло быть принято римским чиновником. И хотя поначалу обвинители Христа попытались убедить Пилата подтвердить иудейское обвинение без самостоятельного расследования, но Пилат потребовал доказательства вины. И тогда были сделаны три политических обвинения. Первое. Христос развращает иудейский народ. Ну, развращает в смысле отвращения Христом еврейского народа от лояльности к римскому императору. Второе. Христос запретил платить подати римлянам. И третье. Христос присвоил себе титул царя, что имел право делать только римский сенат. Как видите, о богохульстве здесь нет ни слова. Все три обвинения сугубо политические. И, конечно, в расчете на то, что с их помощью удастся убедить Пилата, что Христос – это мятежник, призывающий народ к восстанию против римского владычества. И, в свою очередь, старейшины иудейские, как добропорядочные подданные римского императора, раскрыли заговор и пытаются добиться казни преступника, дабы справедливость восторжествовала и целостность их любимой Римской империи была сохранена. Но Пилат был, конечно, далеко не глупый человек и прекрасно знал этот хитрый и коварный иудейский народ. Он допросил Христа и понял, что никаких римских законов он не нарушал, а если и называл себя царем, то какого-то странного царства не от мира сего. И в любом случае это никак не могло угрожать власти кесаря. Пилат понимает, что Христос абсолютно ни в чем не виноват. Но, с другой стороны, он также понимает, что иудеи жаждут казни Христа и в своем стремлении к цели не остановится ни перед чем и ни перед кем. Пилат пытается всячески спасти Христа. И он еще больше укрепляется в своем намерении после того, как его жена присылает к нему слугу, которая передает Пилату ее просьбу не причинять никакого зла, как он сказал праведнику тому, так как ей было какое-то особое откровение. Пилат предлагает иудеям, говорит, давайте я по обычаю ко дню Пасхи отпущу вам одного из преступников, вот давай я вам отпущу Иисуса, называемого Христом. Но иудеи не соглашаются. Они говорят, ты нам на Пасху отпусти Вараву, преступника, арестованного за убийство и мятеж, а Христа распни. Пилат опять пытается их уговорить, как бы воззвать к совести. Он им говорит, что ведь Христос-то ни в чем не виновен, за что же его распинать? Но вот тут иудеи наносят Пилату неотразимый удар. Они говорят ему, если отпустишь его, то есть Христа, то ты не друг кесарю. И вот здесь Пилат попался в очень умело расставленные сети. Он прекрасно понял, что если поступит по справедливости и отпустит Христа, то иудеи незамедлительно донесут на него в Рим и представят дело таким образом, что дальнейшая судьба самого Пилата окажется под вопросом. И Пилат сдался. Он умыл руки перед всем народом со словами «Не повинен я в крови праведника сего». Этим символическим действием, умовением рук, Пилат как бы отстранился от этого дела, попытался снять с себя ответственность за происходящее. Но умовение рук его не оправдывает. Это только подчеркивает, что он сознательно, зная, что Христос ни в чем не виновен, осудил его на смерть. Да, осудил, не желая этого. Осудил под страшным давлением, под угрозой доноса, как бы шантажируемый иудеями, но ведь все-таки осудил. Увековечил свое имя в истории со знаком минус. Христос был распят. Он страдал. Но что же означают для нас эти страдания? Что произошло на кресте? В чем смысл крестных страданий Христа? И этот вопрос волновал и волнует многих. Еще апостол Павел в своем первом послании к Коринфяне упоминал о той неоднозначной реакции людей на проповедь о Христе распятом. «Слово о кресте, — пишет апостол, — для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Божию силу и Божию премудрость. На протяжении истории Церкви люди по-разному пытались объяснить спасительное значение для нас крестных страданий Господа. Наверное, ни одно из этих объяснений нельзя признать исчерпывающим и окончательным. Искупление — это тайна божественного домостроительства. Но, тем не менее, в своих размышлениях об этой тайне богословы всех веков опирались на Слово Божие и, в первую очередь, на Новый Завет. Вот давайте и мы с вами, опираясь на Слово Божие, попытаемся приблизиться к этой тайне, тайне крестных страданий Господа и Спасителя. Надо сказать, что Новый Завет использует много разных фигур речи для описания того, что произошло на кресте. В Священном Писании мы находим следующее определение. «Христос был принесен в жертву за нас». «Христос заклан за нас», — говорит апостол Павел. «Христос принял наказание за наши грехи. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию», — опять говорит апостол Павел. Часто мы встречаемся с таким понятием, как «искупление». Например, первое послание апостола Павла к Тимофею. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Христос оправдал нас. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона». Вот каждое из этих утверждений и многие-многие другие выражают что-либо из понимания страданий Христа, которое было у Древней Церкви. Но, говоря об этом, мы вот что должны помнить. Мы должны понимать, что все эти высказывания — лишь образы или аналогии. Вот как мы иногда не можем буквально понять те образы, которые часто использовал Христос, говоря о самом себе, о своих взаимоотношениях с Отцом, так как это была попытка объяснить человеческим языком то, что в принципе-то необъяснимо. Так вот, также важно принять образный характер того, что говорится о страданиях и смерти Христа. Язык богословия Нового Завета более подобен пейзажу, чем портрету. Ну, каждый понимает отличие портрета от пейзажа, да? Так вот, как в пейзаже присутствует целый ряд различных тем и предметов, так и толкование смерти Христа в Новом Завете представлено многими образами. Мы можем при желании рассматривать некоторые части пейзажа отдельно и более детально, чем другие. Но всегда важно, чтобы всякая деталь рассматривалась в ее контексте, в целом картины. Вот каждый из образов, используемых в Новом Завете для описания страданий и смерти Христа, содержит в себе обязательный элемент истины. Но ни один из них сам по себе не содержит всю истину. Для этого нам необходимо взглянуть на Новый Завет как на единое целое и рассмотреть весь опыт и богословское осмысление Церкви. Вот особенно важно для нас попытаться понять хотя бы несколько самых распространенных взглядов на крестную смерть Спасителя. Первое — это то, что страдания и смерть Христа были борьбой с силами зла. Да, действительно, Евангелие показывает нам жизнь Христа, Его служение в целом как борьбу против сил зла. Ведь часто чудеса Спасителя имели своей целью именно освобождение людей от власти дьявола. Помните, как часто мы встречаем в Евангелии рассказы об исцелении бесноватых? И вся земная жизнь Спасителя — это усилия одержать победу над злыми силами, господствующими в этом мире, над страданием, грехом и смертью. И о своей собственной смерти Христос говорил как о победе над дьяволом. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон», — говорит Господь перед страданиями. Апостол Павел также рассматривает крест как последнюю и решающую битву против сил зла. И несмотря на видимое поражение Христа на Голгофе, эта битва имела результатом полную победу над грехом и смертью в воскресении. Апостол говорит, что своим крестом Христос, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Картина креста как борьбы с силами зла часто встречается и в церковной гимнографии. Ну, например, всем хорошо известная молитва. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруй, и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство». Молитва против сил зла, да, призывание креста Господня. Но понимание смерти Христа только в рамках его борьбы со злом оставляет без ответа очень важный вопрос. Если Христос своей крестной смертью восторжествовал над грехом и победил зло, то почему в мире до сих пор так много греха и зла? Вопрос очень серьезный. И вот лично мне очень симпатичен тот ответ, который дает на этот вопрос французский богослов Оскар Кульман. Кульман в какой-то мере отвечает на этот сложный вопрос. И отвечает он, используя военную картину. Он говорит, что в масштабной войне всегда бывает переломный момент. Какая-то решающая битва, которая определяет конечную победу. Но от этой решающей битвы до окончательной победы, до полного уничтожения врага, может пройти еще очень много-много времени. И у побеждающей страны будет еще очень много борьбы, много поражений, будут потери, будет пленение. Но тем не менее, вот от того сокрушительного, этого переломного удара противник уже никогда не сможет оправиться. Решающая битва – это приговор врагу, который со временем неумолимо будет приведен в исполнение. Так вот, распятие и смерть Христа – это как раз и был день тот переломной решающей битвы. Да, до полной победы еще далеко. Зло не уничтожено, оно активно действует в этом мире, но зло уже обречено. Оно не может столь же бесконтрольно воздействовать на людей, как это было до искупительной жертвы Христа. Победа Христа над злом не есть полное уничтожение зла. Зло будет полностью уничтожено только когда Господь вновь придет на землю. Только уже не для того, чтобы пострадать и умереть, а для того, чтобы судить этот мир. Другими словами, размышляя о страданиях и смерти Христа как о борьбе со злом, мы действительно здесь получаем частичный ответ. Ну, а о других образах Голгофской жертвы Христа мы с вами побеседуем через неделю. Храни вас всех Господь. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю о самарянине. Дивно-умилительное зрелище представляет нам, возлюбленные братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение от Иоанна. Безначальный, всемогущий, страшный в славе, неприступный ангелом Творец неба и земли, принявший на себя естество человеческое ради спасения человеком, сидит у колодца Самарийского и кротко беседует с женщиной, да еще с известной в городе грешницей. И о чем беседует? О том, что на потребу всякому человеку, что всего нужнее каждому из нас, о живой воде или о благодати Божией, утоляющей жажду бессмертной души человеческой, палимой и изнуряемой грехами, о живой воде, очищающей грехи человеческие, дающей человеку силу жить целомудренно и свято, и уловляет эту черь Авраамову во спасение. Да еще, повторяю, чудное умилительное зрелище представлено в нынешнем Евангелии очам нашим. Все естество ангельское дивилось крайнему снисхождению Творца, ангелов и человеков, видя Господа своего неприступного по своему божеству, удобоприступным для всех человеком, беседующим, вкушающим с сынами человеческими пищу и питье, исцеляющим всяких немощи, претерпевающим от многих неблагодарность, злословие и в конце всего крест и смерть. Но послушаем самую повесть евангелиста Иоанна. «Надлежало, — говорит он, — проходить Господу через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу, тому самому, который продан был насильственно, поругательно и ненавистно родными братьями своими на чужую сторону в Египет около 2000 лет до Христа». И до нашего времени около 4000. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа, по нашему счету около 12. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Тогда Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит: «И правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение, то есть Христос, от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия», то есть Христос. «Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. И многие уверовали в него, по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала, и просила его побыть у них. И он пробыл с ними там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову, а женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Итак, предмет нынешнего Евангелия есть живая вода или учение Христово о спасении нашем и Царстве Божьем в нас. То учение, которое вы слышите постоянно в Евангелии и в богослужении. Живая вода или спасительная благодать Божья, через веру вселяющаяся в нас и спасительно действующая в нас, просвещающая наши сердечные очи, показывающая нам грех во всей его отвратительной наготе, мерзости и гибельности, возбуждающая к умилительному и полному всесердечному покаянию, очищающая грехи, освящающая нас, примиряющая с Богом, утешающая нас надеждою на вечное помилование от Бога, укрепляющая и удобряющая нас в борьбе с грехом, с дьяволом, со страстями, соблазнами мира, защищающая и спасающая нас. Эта живая вода Христова или благодать Божья заключается особенно в таинствах Церкви и преподается всем искренно в них участвующим. Другой предмет Евангелия – это молитва Духом и истиной на всяком месте, то есть молитва искренняя от всей души во всякое время, ибо сказано: «Непрестанно молитесь». Но если есть живая вода, оживотворяющая душу человека, вода, которой источник вечно текущий есть Господь Иисус Христос, то есть, конечно, и мертвая вода, умерщвляющая душу человека во веки вечные. Эта мертвая вода есть грех во всех его видах, например, пьянство, блудная нечистота, сквернословие, буйство, злоба, зависть, корыстолюбие, жестокосердие и немилосердие, гордость, неверие, леность и нерадение о своем спасении, уныние, отчаяние и прочие грехи, коих начало, источник и учитель есть дьявол со своим бесовским воинством. Итак, братья и сестры, приходите неленостно усердно поучаться в Слове Божьем в святых храмах Божьих и молиться всем сердцем, духом и истиной. Приносите сердечное покаяние в своих прегрешениях, вкушайте от бессмертного источника Христова, исправляйте ваши нравы, отвращайтесь от грехов, всемерно старайтесь ходить путем заповедей Христовых, достигайте святыни во всем житии вашем, и вы наследуете, наконец, жизнь вечную, благодатью Христа Бога нашего, как и та самарянка, о которой сегодня повествуется в Евангелии, ибо она оставила греховную жизнь свою, стала творить дела покаяния, дела правды всем сердцем, уверовав во Христа, всей душой возлюбив Его. По преданию церковному, она сделалась мученицей за имя Его. Аминь.
2: Поучение в неделю о самарянине святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий принял участие в церемонии на Пискаревском кладбище. Совершен молитвенный объезд города. Об этих и других событиях более подробно. 8 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий принял участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, приуроченной к 81-й годовщине Великой Победы. В церемонии участвовали полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, а также представители религиозных конфессий и председатели ветеранских организаций. В церемонии участвовали 75 делегаций. Делегация Санкт-Петербургской епархии возложила к монументу Матери Родины венок из белых цветов в форме креста. Священнослужители пропели «Вечную память». Церемония транслировалась на телеканале «Санкт-Петербург». По окончании церемонии митрополит Варсонофий ознакомился с ходом строительства храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и Приходского дома. Владыку сопровождал настоятель иерей Илья Васильев. В 81-ю годовщину Великой Победы 9 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий присутствовал на параде Победы на Дворцовой площади в качестве почетного гостя. На трибуне находились полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский. Были вынесены флаг России и копия знамени Победы. Победный звон прозвучал в исполнении старшего звонаря собора Владимирской иконы Божией Матери Владимира Кочука, псаломщика Владимира Волкова и звонаря храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком Федора Чуракова. 9 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме великомученика и целителя Пантелеимона в Удельной. Его высокопреосвященству сослужили настоятель протоиерей Алексей Масюк с клиром, благочинный социального округа протоиерей Николай Брындин и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви к празднику Пасхи протоиерей Алексей Масюк был награжден правом служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до «Отче наш». Храму была подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. Митрополит преподнес настоятелю сувенирное пасхальное яйцо. Верующим раздали иконки Божьей Матери Скоропослушница и святого благоверного князя Александра Невского. Пантелеимоновский храм был заложен 25 июля 1870 года при Доме презрения душевнобольных императора Александра III, ныне психиатрическая больница имени Ивана Скворцова-Степанова. Храм освятили 5 ноября 1871 года. Храмовая икона святого целителя Пантелеимона была привезена из Пантелеимоновского монастыря на Афоне. В 1929 году храм был закрыт и разорен. В нем размещались клуб, затем хозяйственный склад больницы. Богослужения возобновились в 1990 году. Храм великомученика и целителя Пантелеимона в Удельной является памятником культурного наследия местного значения. Митрополит Варсонофий освятил храм 14 января 2016 года. 10 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Крестовоздвиженском храме на Каменке. Его высокопреосвященство сослужили благочинный Приморского округа иеромонах Александр Ковальский, протоиерей Андрей Кудряшов, почетный настоятель протоиерей Евгений Шагенов, настоятель иерей Серафим Денис с клиром и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви к празднику Пасхи иерей Игорь Лещинский был награжден правом ношения палицы. Чтец храма святителя Иоасафа Белгородского Тимофей Кудряшов был рукоположен во диакона. Клирик храма Святой Троицы Кулич и Пасха диакон Евгений Зуб был рукоположен во пресвитера. Храму подарена икона святителя Игнатия Брянчанинова. Настоятелю вручено сувенирное пасхальное яйцо. Глава администрации Приморского района Богдан Заставный награжден знаком священномученика Вениамина. Заместитель заместитель главы администрации Владимир Фациевич Слинченко удостоен медали святого апостола Петра. Архиерейская грамота вручена матушке Анастасии Дейнес. Владыке были подарены пасхальная композиция ручной работы и букет белых роз. Также на территории храма состоялся праздник, посвященный Дню Победы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.

0: послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 31-е зачало деяний святых апостолов, отрывки из 12 и 13 глав.
1: В те дни Варнава и Савл, по исполнению поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренейнин, и Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Силивкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Илима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: «О исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
0: Послушайте 33-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали Ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки. А ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня мы с вами слышали отрывок из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, в котором Господь вступил в диспут с иудеями и сказал фразу: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». А иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Почему такая реакция? Отношение к демонам, к бесам. В те времена было примерно следующее, что бесы, демоны, нечистые духи — это существа, которые порой вселяются в человеков, и признаком беснования было то, что человек внезапно, порой даже неожиданно для себя самого, особенно в присутствии святости, например, Господа, вдруг начинал совершать какие-то странные вещи, говорить непонятным голосом, говорить какие-то нелогичные вещи. И вот сейчас иудеи как бы пытаются уличить Господа в этой нелогичности. Ты утверждаешь, что тот, кто верует в меня, не умрет, но смотри, Авраам уж святой, тот умер. Пророки святые были, и тот умер. За кого ты себя считаешь? То есть явно, что ты говоришь какую-то ахинею. Бес в тебе. Вот так пытаются это дело представить иудеи. Но они, разумеется, не понимали, что перед ними тот, перед кем склонялся и Авраам, и пророки, что перед ними Бог, ставший человеком. И поэтому действительно, тот, кто соблюдет Слово Божие, не вкусит смерти. Потому что смерть будет переходом в иную жизнь, но будет еще и новая жизнь, воскресение мертвых, как Господь обещал. И Господь отвечает им: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш». Речь о том, что Господь не ходит, не говорит: «Я Мессия, я Христос», но Он творит дела, дела именем Божиим, именем Отца Небесного. И вот сами эти дела говорят о том, что люди имеют сейчас перед собою человека, который выше всякого человека, который когда-либо жил на земле. И Господь говорит, что я не могу быть лжецом. Если я буду говорить, что я подобно вам, не знаю Бога, подобно вам, людям, которые не имеют возможности общения с Ним, то я буду лжецом. С точки зрения иудеев того времени, после смерти последнего библейского пророка, небеса закрылись и молчат. И люди не имеют возможности непосредственного богообщения. Так считали иудеи того времени. И считали, что небеса откроются и будут какие-то явные откровения от Бога, лишь когда придет Мессия. И вот Господь подчеркивает, что в отличие от вас, которые не имеют общения с Богом, я такое общение имею, я знаю того, кого вы не познали. И далее говорит, что даже вот тот самый праведник, Авраам, отец ваш, рад был бы увидеть день мой. И увидел и возрадовался. А на этой идее опять пытаются поймать его в нелогичности. Тебе еще 50 лет нет, а ты говоришь, что видел Авраама. Опять нелогично, да? Как ты мог видеть Авраама, если тебе 50 лет нет? Авраам жил за почти 1200 лет до этих событий. И вот Господь говорит принципиально ключевую фразу. «Истина, истина», ну или как по-славянски, «аминь, аминь», говорю вам, что прежде, нежели чем был Авраам, я есмь. Вот последние слова «я есмь» — это ведь священное имя Божие. Именно так в 3 главе книги «Исход», в 14 стихе, Бог называет себя «я есмь сущий». Ну или, если брать текст еврейский, там получается интересная фраза «я есть то, что я есть». Поэтому все иудеи прекрасно понимали, что сказать вот эту фразу «я есть» по-еврейски, это означает принести имя Божие. И мы видим, что самой этой фразой, во-первых, Господь указывает на то, что Он существует еще задолго до Авраама, а во-вторых, Он себя называет Богом. Услышав это, иудеи схватились за камни, чтобы бросить в Него. С их точки зрения это богохульство. Но Иисус скрылся и вышел из храма, и прошел посреди них, и пошел далее. Вот мы видим, что Господь порой открывается людям, но если люди не готовы его принять, то Он его не поймаешь. Он проходит мимо. Его можно не увидеть, не заметить, даже если пытаешься. Но если ты на самом деле не открыт, чтобы понять и принять его слово. Так и эти иудеи. Им дан был шанс. Был дан шанс увидеть и уверовать в того, кто выше Авраама, в того, кто выше всех пророков. Они им не воспользовались. Это повод нам задуматься о том, как часто мы бываем слепы, когда Бог оказывается рядом с нами. Когда мы считаем, что Он должен сделать одно, а Он делает нечто иное. Когда Он милует тех, кто с нашей точки зрения должен быть наказан. Или наоборот, порой наказывает тогда, когда мы не хотим, и принимает не те решения, которые мы считаем правильными. Но на самом деле Господь разрешает человекам иметь свое мнение и творить свою волю. Однако, если эта воля не согласна с волей Божией, то Господь просто пройдет мимо, и вы останетесь без Него. Будем, братья и сестры, внимательны к себе и к тому, что Господь совершает в нашей жизни, и будем открыты для того, чтобы это принять со смирением и любовью. Помня, что Бог есть любовь, и то, что исходит от Него, это шанс. Если мы им воспользуемся, то это будет нам на благо. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: «12 мая 29 апреля по старому стилю православная церковь прославляет 9 мучеников кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, пострадавших в III веке. И 2 мучеников того же века: Диодора и диакона Родопиана, побитых камнями при императоре Диоклетиане. Сегодня также память преподобного Мемнона Чудотворца. Он с юности подвязался в египетской пустыне и, уже будучи игуменом, не оставил своих аскетических подвигов. Прославился преподобный Мемнон многими чудесами, творимыми им при жизни и после смерти. Еще многих мучеников прославляет сегодня Русская Православная Церковь, румынского святого Иоанна Валха, а также 300 мучеников, пострадавших в турецких горах Дудиквати и Папати в конце 17-го – начале 18 века. Сегодняшний день украшен памятью 2 преподобных, подвязавшихся в XX веке – Нектария Оптинского и Амфилохия Почаевского. Преподобный Нектарий Тихонов, ученик преподобных оптинских старцев Анатолия Зерцалова и Амвросия Гринкова, был последним соборно избранным оптинским старцем. Он родился в бедной семье, рано остался сиротою и в 20 лет поступил в Оптину пустынь. Через 39 лет братья выбрали его своим духовным наставником. Отец Нектарий обладал даром прозорливости, многих исцелял, всех наставлял в православной вере. Свои высокие духовные дарования он скрывал под внешним юродством. После закрытия монастыря в 23 году преподобного Нектария арестовали. По выходе из тюрьмы он жил в селе Холмище у одного крестьянина, где продолжал принимать духовных чад. Скончался преподобный Нектарий в глубокой старости в 1928 году. Почаевский схиигумен Амфилохий, в миру Яков Головатюк, в монашестве Иосиф, родился на Украине в крестьянской семье. Отец его был ремесленником и деревенским лекарем. Славился он тем, что лечил переломы, в чем ему помогал и сын Иаков. В 1912 году Яков был призван в царскую армию. Во время Первой мировой войны он служил фельдшером в санчасти, попал в плен и вернулся на родину в 1919 году. Избрав тесный путь спасения в монашестве, Яков Головатюк в 25 году поступил послушником в Почаевскую лавру, где многие годы исполнял различные послушания. Кроме этого, иеромонах Иосиф бесплатно лечил приходящих в лавру людей. Вскоре монастырь наполнился ищущими исцеления, и благословением наместника лавры отец Иосиф поселился на монашеском кладбище в домике у ворот монастыря, где вместе с иеромонахом Иринархом прожил около 20 лет, ежедневно принимая множество людей. Исцелял он не всех, но всем указывал на их грехи, требующие покаяния. Скончался старец в 1971 году. Также сегодня совершается память святителя Василия Острожского, митрополита Захолмского, в XVII веке явившегося ярким светом православия в Сербии. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие мучеников кизических. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Город Кизик находится в Малой Азии на берегу Дарданельского пролива. Христианство в нем начало распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения язычников привели к тому, что одни из христиан убежали из города, другие же держали веру Христову в тайне. Поэтому в конце III века Кизик был в значительной мере языческим, хотя там и была христианская церковь. Такое положение в городе огорчало истинных христиан, стремившихся утвердить Христову веру. К ним принадлежали и 9 святых кизических мучеников. Они происходили из разных местностей, были разного возраста, и юные, как святой Антипатр, и престарелые, как святой Руф, занимали разное положение в обществе, среди них были и воины, и поселяне, и горожане, и клирики. Но всех их объединяла вера во Христа и горячее стремление к распространению и укреплению истинной веры. Оказавшись в городе Кизике, святые исповедовали Христа и безбоязненно обличали языческое нечестие. Их схватили и представили на суд правителю города. В течение нескольких дней их пытали, заключали в темницу и снова выводили из нее, обещая свободу за отречение от Христа. Но доблестные воины Христовы продолжали славить имя Христово. Все 9 мучеников были усечены мечом в конце 3 века. Тела их погребли

0: Наш церковный календарь завершается житием святителя Василия Острожского, епископа Захолмского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Василий родился 28 декабря 1610 года в Герцеговине, где еще в XIII веке святитель Савва Сербский основал Захоломскую епархию. Родители святого, Петр и Анастасия, были бедными, набожными и благочестивыми христианами. Они научили своего сына страху Божию, посту и молитве. Мальчик особенно любил посещать богослужения. Войдя в храм, он делал земной поклон и целовал пол храма, а затем крест и святые иконы. Со страхом Божиим и любовью он внимал церковному пению и чтению. Желая дать сыну образование, родители отдали его в учение в близлежащий монастырь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Через некоторое время Стоян, это мирское имя святого, перешел в Требинский монастырь в честь Успения Божией Матери, где принял монашеский постриг с именем Василий. Здесь он с усердием подвязался в иноческих подвигах поста, молитвы и труда и впоследствии был рукоположен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. Когда латинские проповедники усилили свою деятельность, стремясь обратить православных сербов в католичество, святой Василий выступил ревностным защитником православия. Уже будучи архимандритом, он оставил монастырь и стал проповедовать Евангелие Христово среди жителей Герцеговины. Святой совершал богослужения, исполнял требы, укреплял людей в истинной вере, помогал нуждавшимся. Он был для своего народа добрым пастырем и просветителем. За проповедь Слова Божия святой подвергся гонениям со стороны турков. Для безопасности он вынужден был уехать в православную Россию, откуда привез на родину церковные книги, сосуды, облачения для запустевших храмов Герцеговины. По благословению сербского патриарха Паисия I, святой Василий удалился на святую гору Афон, где посетил многие монастыри и скиты, поклонился древним святыням и получил наставления афонских подвижников. Большую часть времени он провел в сербском монастыре Хилендар. В 1638 году, в праздник Преображения Господня, святой Василий был хиротонисан патриархом Паисием во епископа и поставлен митрополитом Требинским. Епархиальным центром был Успенский монастырь, в котором святой начал иноческий подвиг. После мученической кончины митрополита Восточной Герцеговины Паисия святитель Гавриил I, патриарх сербский, поставил святителя Василия митрополитом Мелишевским, оставив за ним прежнюю кафедру. Таким образом, Восточная и Западная Герцеговина объединились, как и были прежде, в одну епархию. Святитель Василий управлял Герцеговиной в трудное время турецкого гонения на христиан. Несмотря на трудности, он восстанавливал храмы и строил новые. Сам носил камни на строительство, показывая пример деятельного служения Богу. В Острожском монастыре, где жил святитель, были обновлены Введенский храм и храм в честь животворящего креста Господня. Еще при жизни святитель Василий получил от Бога дарование прозорливости и исцеления от душевных и телесных недугов. Жители Герцеговины приходили к своему архипастырю и находили у него поддержку в своих скорбях. Святитель Василий мирно скончался 29 апреля по старому стилю 1671 года в своей келье в Остроге. В час кончины святого келья светилось необычным светом. Тело святителя было погребено под Введенским храмом. От его гроба совершались многие

0: чудеса. В 1678 году святитель Василий явился в сонном видении игумену монастыря святого Луки Рафаилу и повелел ему открыть свой гроб, но игумен не придал значения сну. Только после трехкратного повторения сна игумен поехал в острог. Иноки Острожского монастыря стали поститься, ежедневно служить божественную литургию, а на седьмой день открыли гроб и увидели нетленные мощи святителя Василия, от которых исходило благоухание. Святые мощи перенесли в Введенский храм, многие стали приходить в обитель для поклонения им. Инокам Острожского монастыря трижды приходилось укрывать мощи святителя Василия от неприятелей, осаждавших обитель. В 1714 году они были зарыты в землю у реки ниже монастыря, где пролежали невредимыми год. Затем их дважды скрывали в городе Цетине. По молитвам святителя Василия в феврале 1942 года при обстреле Острожского монастыря снаряды разрывались у стен, не причиняя вреда обители. В сербской земле во имя святителя Василия Острожского построено много храмов. В 1935 году в Белграде открыта больница его имени. Амофор святого ныне хранится в храме во имя святых Константина и Елены. От святых мощей святителя Василия и ныне получают исцеление многие болящие.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я жити согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю». Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе.
3: Ангел вопияше благодатней, чистая

0: в Иерусалиме, слава Бо Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Пути Господни неисповедимы. В этом мы убеждаемся еще раз, узнав истории трех удивительных женщин-современниц: Надежды Андреевны Соболевой, Марии Ефимовны Сергиенко и Ольги Николаевны Вышеславцевой. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное», в передачах по книге «Три встречи», воспоминания, рассказы, письма, дневниковые записи этих замечательных русских женщин звучат в исполнении Ольги Волынкиной. Составитель и автор предисловия Александр Трофимов.
2: У войны не женское лицо. И все же женщины в самые трагические для страны годы вставали на защиту Отечества наравне с мужчинами. Они шли добровольно и по призыву, служили на линии фронта медиками, снайперами, связистами, топографами, репортерами, разведчицами. Героиня нашего рассказа Наталья Малышева всю войну прослужила разведчицей в штабе маршала Рокоссовского. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 в рубрике «Непридуманное» страницы книги Анны Даниловой «Монахини из разведки» читает Ольга Волынкина.
1: Как научить ребенка вере? Как говорить о Боге так, чтобы юная душа не просто слушала, а жила услышанным, открывала для себя живого Христа? Эти вопросы стоят перед каждым, кто решается стать катехизатором, родителем, преподавателем, священником. В цикле передач «Методика катехизации» протоиерей Константин Пархоменко, опираясь на личный опыт, делится размышления о том, как устроить живой и действенный процесс церковного просвещения детей и подростков. Передача выходит в эфир ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 13:30.
3: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка, и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страница книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. Его жизнь была счастливой вопреки трагическому 20 веку, потому что в ней всегда присутствовала, все осмысляя и преображая, глубокая вера. 12 мая – день рождения архиепископа Михаила Мудьюгина. В 15:10 начнется передача историка Юрия Алексеевича Соколова о жизни и трудах этого выдающегося архипастыря и богослова.
1: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь – это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17:10.
3: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40 Повторение программы в субботу в 15 часов.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс», глава вторая. Охладело сердце к миру, к его служениям, к его великому, к его сладостному, писал святитель Игнатий. Я решился оставить мир, жизнь земную посвятить для познания Христа, для усвоения Христу. Самое тело вопияло мне, куда ведешь меня, я так слабо и болезненно. Ты видел монастыри, ты коротко познакомился с ними, жизнь в них для тебя невыносима, и по моей немощи, и по воспитанию твоему, и по всем прочим причинам. Разум подтверждал доводы плоти, но был голос, голос в сердце, думаю, голос совести, или, может быть, ангела-хранителя, сказывавшего мне волю Божию. Без порыва, без горячности, как невольник, увлекаемый непреодолимым сердечным чувством, каким-то непостижимым и неизъяснимым призванием, вступил я в монастырь. Родители, обиженные тем, что он нарушил их волю, прекратили переписку с ним и лишили его денежной помощи. Таким образом, вступил он в обитель нищим, буквально выполняя заповедь о нестяжании. Первое послушание его было при поварне, где он помогал повару, бывшему крепостному его отца. Посылали его и на озеро ставить сети вместе с иноками-рыболовами. Раз осенью ему пришлось, залезши в воду, распутывать невод, отчего постигла его сильная простуда. Послушник Дмитрий со смирением переносил все трудности монастырской жизни и находился в послушании у старца Леонида, который разрешал все его вопросы и недоумения. Старец воспитывал свое духовное чадо весьма строго. В житии святителя описывается случай, когда старец Леонид, приехавший зимой к одному рабу Божьему, вошел в дом. «Когда вошел он ко мне, — вспоминал тот человек, — я захлопотал самоварчики и подумал, не один же старец приехал, вероятно, есть какой-нибудь возница. Я стал просить старца, чтобы он позволил ему также войти. Старец согласился, я позвал незнакомца, и немало был удивлен, когда предстал предо мной молодой, красивой наружности человек со всеми признаками благородного происхождения. Он смиренно остановился у порога. «А что, перезяб, дворянчик?» — обратился к нему старец, и затем сказал мне, «Знаешь ли, кто это? Это Брянчанинов». Тогда я низко поклонился вознице. Старец Леонид прибыл в Александро-Свирский монастырь Свалаама вместе со своим наставником, отцом Феодором, учеником преподобного Паисия, в 1817 году. Отец Феодор, простой монах, но вместе благодатный старец, умер в 1822 году. Старец Леонид много рассказывал о нем послушнику Дмитрию, а в 1828 году благословил его написать и житие преснопамятного подвижника. У святителя Игнатия с молодости была одна особенность. Любя монашескую жизнь и монастыри, как богоустановленные, освященные Господом, он не закрывал глаза на недостатки, происходящие от людей, порожденные их греховностью. Идеал монашеской жизни у него выработался в связи с чтением житий и писаний древних отцов Востока, знаменитых старцев-патериков, начиная с Антония и Пахомия Великих. Не считая себя способным к такой жизни, заставляя себя смиряться и молчать, он, тем не менее, искал настоящего монашеского жития и очень скорбел, видя вокруг много духовного неустройства. При первых шагах своей иноческой жизни послушник Дмитрий встретил несколько авторитетнейших наставников, среди них уже напоминавшегося старца Леонида, архимандрита Феофана Новоизерского, преподобных Моисея и Макария Оптинских. но ни один из них не соответствовал полностью его идеалу. «Я в юности моей, — писал святитель Игнатий, — не нашел старца, который бы удовлетворил меня. Но это можно еще приписать и тому, что я не искал как должно, не умел искать. Удовлетворительнейшее лице, с которым пришлось встретиться, был монах Никандр, просфорник Бабаевского монастыря, муж благодатный. С ним беседовал я в 1847 году». Первое из известных нам сочинений святителя Игнатия — «Жизнь схемонаха Феодора», написанная в 1828 году в Александро-Свирском монастыре. Отдавая должное великому подвижнику, его приверженности к умному деланию, без которого суетны подвиги телесные, святитель, тогда послушник Димитрий, не упускал случая получить пользу и от рассмотрения недостатков старца. Вернувшись из Молдавии в Россию, отец Феодор начал переходить из одного монастыря в другой. В Белых берегах, где тогда был настоятелем старец Леонид, он способствовал возрождению истинно древнего пустынного жития. А, например, Палеостровская обитель, куда он был назначен начальством, не понравилась ему, так как ее строитель занимался только одним хозяйством. Отец Феодор не сдержался и поссорился с ним. За самовольный уход из обители он был церковным начальством лишен права носить рясу и камелавку и переведен в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. «И здесь для ссоры нашлась пища», — отмечает послушник Димитрий. Отец Феодор усмотрел излишние поклоны во время службы, постное масло на трапезе в неположенные дни. «И вот он, стремясь к исправлению таковых упрощений», — пишет жизнеописатель, — нарушил общий мир спокойствия. Чем затмилось в его сердце? Сияние заповедей Христовых. Весь монастырь объяло смущение, и духовное начальство, дабы прекратить беспорядок, принуждено было вывести схемонаха из Валаамского монастыря в Александро-Свирский. Собственно, в целом-то послушник Димитрий на стороне отца Феодора. Он не осуждает его, наоборот, следует его учению, которое выражает теперь отец Леонид, но скорбит о неосмотрительных шагах старца. Он не забывает, что именно ученики преподобного Паисия, такие как монах Феодор, отчасти принесли, отчасти напомнили русским монахам существенные основы иноческого делания. Ими же были принесены и списки с рукописи преподобного Паисия, переводы его с греческого языка на церковнославянский, добротолюбие, слов святых Ефрема и Исаака Сирина, ответов отцов Варсонофия и Иоанна на вопросы учеников и многие другие творения православных учителей церкви. Уже в самом начале своего иноческого пути святитель Игнатий проявляет большую осведомленность в тонкостях науки наук и искусства искусств монашеского духовного труда. В жизни схемонаха Феодора он говорит о царском пути, что в монашеском смысле означает благоразумную умеренность в подвигах и взаимный совет двух или трех иноков вместе безмолвствующих. О послушании духовном, мысленном, что означает способность мыслить и чувствовать не по своей воле, но по указанию ближнего, что называется духовным мученичеством, распятием своей воли, скорейшим, удобнейшим, правильнейшим путем к достижению святыни, последованием Спасителю. «От сего послушания, — пишет он, — рождается болезненное сердечное чувство, называемое плачем, и мысль, постепенно охладевая ко всему временному, начинает непрестанно притекать и припадать к Богу, в чем и состоит начало истинного умного делания». В том же своем сочинении послушник Димитрий особенно отмечает уже хорошо известную ему книгу «Слова подвижнические» святого Исаака Сирина, переведенную старцем Паисием. Позднее она будет издана трудами иноков Оптиной пустыни. «В ней, — говорит он, — с особенной ясностью и подробностью изложено, каким образом душа очищается Христовыми заповедями, каким образом благодать Божия сама собою вселяется в чистые души и ознаменовывает свое вселение различными действиями, как то непрестанную молитвою, всегдашними слезами, необыкновенную радостью. Большая часть монахов нынешнего времени, не зная, что в науке монашества есть свое введение, начало, середина и конец, тотчас ищут раскрыть в себе благодатные действия, как будто Бог подчинен воле человеческой, не позаботясь наперед сделать сердце способным к принятию Божества. От всего неправильного действования, основанного на ложных понятиях, обыкновенно рождаются двух родов последствия – или бесплодность, или прорастание плодов ложных вместо плодов истинных. Святитель Игнатий наметил здесь для себя трудный, но определенный путь, от которого он решил не отклоняться ни на шаг. Он еще не был пострижен, но ожидал этой великой милости Божией с трепетом. В апреле 1828 года отец Леонид был, наконец, отпущен из Александра Свирского монастыря и, взяв с собой несколько ближайших учеников, вероятно, и послушника Дмитрия Брянчанинова, отправился в Киев на поклонение честным мощам первоначальников русского монашества Антония и Феодосия Печерских, а также сонма других подвижников в Лаврии, в ближних и дальних Печерах. 6 октября 1828 года старец Леонид прибыл в Богородицкую Плащанскую пустынь в Севском уезде Орловской губернии, в общем-то имея намерение проехать дальше, в Оптину. Но в Плащанской задержался на полгода. Здесь уже в течение 18 лет подвязался иеромонах Макарий, будущий преподобный оптинский старец. Он стал учеником Леонида, так как около 3 лет тому назад скончался его наставник, отец Афанасий, один из учеников преподобного Паисия. Сюда же приехал друг Дмитрия Брянчанинова Михаил Чихачев. Обоих послушников поселили в уединенном домике в монастырском саду. Некоторый духовный штрих из этого блаженного для любителей молчания и уединения времени отразился в художественно-философском этюде святителя Игнатия, написанном в 1843 году. «В 1829 году проводил я зиму в Плащанской пустыне», — писал он. «И поныне там в саду стоит уединенная деревянная келья, в которой я жил с моим товарищем. В тихую погоду, в солнечные ясные дни, выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом, кругом все тихо, какой-то мертвый и величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем тайну. Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей. Пред ними открылась книга природы. Это книга, данная для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе слово Духа, подобно Божественному Писанию. Какое же учение, — прочитал я в саду, — учение о воскресении мертвых, учение сильное, учение изображением действия, подобного воскресению. Его поразило как бы привычная для человека вещь. Голые, мертвые на вид деревья, не подающие никаких признаков жизни. Гляжу на обнаженные сучья дерев, говорится в рассказе далее, и они с убедительностью говорят мне своим таинственным языком. Мы оживем, покроемся листьями, заблагоухаем, украсимся цветами и плодами. Неужели же не оживут сухие кости человеческие во время весны своей? Они оживут, облекутся плотью, в новом виде вступят в новую жизнь и в новый мир. Святитель Игнатий учился читать Божью книгу природы у великих учителей церкви Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, призывавших в творении видеть Творца и Его дела, прозревать в красоте земной красоту вечную. Великомученица Варвара, еще ничего не зная о Святой Троице, уверовала в нее, созерцая ночами в своем уединении звездное небо. То же произошло и со святой мученицей Христиной. Еще послушником любил святитель Игнатий читать стихотворение Григория Богослова, которое писал о природе. «Все воспевает Бога и славит Его бессловесными гласами, и через меня за все приносится благодарение Богу. Таким образом, хвалебная их песнь делается моею, от них и я беру повод к песнословию». Позднее святитель Игнатий мог кратким и ярким сравнением подчеркнуть духовное состояние человека. Слово «радуга», — писал он к одной инокине, — происходит от радости. Это радостная дуга. Такую дугой да будет ваша молитва. Один конец ее докасается вашего сердца, а другой — неба. В течение последующих 2 лет послушник Дмитрий побывал в нескольких монастырях и пережил немало искушений. Старец Леонид в апреле 1829 года перешел в общину Пустынь, где водворился в новоустроенном скиту и скоро стал духовником как иноков, так и множества мирских посетителей. Послушники Дмитрий и Михаил остались было в Плащанской пустыне, но игумен приказал им ее покинуть. Поскорбели монастырские братья на безвинное изгнание никому ни в чем не досативших благонравных молодых послушников и проводились чувством глубокого сожаления и уважения за их тихую и строгую жизнь, дав им на дорогу 5 рублей, собранных складчиной. Трудно было с тощим кошельком странствовать 2 товарищам по неизвестной стороне, не имея в виду определенного места. Юноши сначала побывали в Белобережской и Иоанно-Предтеченской пустыне на реке Снежити в Брянском уезде, где находилась великая местная святыня, чудотворная икона Божией Матери Троеручица. Там им не позволили остаться, и они направились в Оптину пустынь. И там не нашлось для них места. Но благодаря предстательству старца Леонида игумен Моисей принял их. Однако пища, приготовлявшаяся здесь на трапезе, скоро отозвалась на здоровье послушников. Они попытались сами варить что-нибудь, выпрашивая круп и овощей у эконома, но это им не помогло. Они оба заболели, а в это время пришло известие о серьезной болезни матери Дмитрия. Отец прислал за ним крытую повозку, разрешив привезти в Покровское и Михаила Чихачева. Они поселились в одном из отдельных флигелей барского дома. И пока укреплялось их здоровье, Александр Семенович Брянчанинов старался склонить сына к мирской жизни, жениться и поступить на государственную службу. Одно искушение было для молодого инока горше другого. Впору было прийти в уныние. Но будущий святитель не думал отступать. В феврале 1830 года он вместе с Михаилом Чихачевым поехал в Кирилло-Новоезерский монастырь. Там игумен Аркадий и известный старец архимандрит Феофан приняли их с любовью, почувствовав в них дух истинного монашества. Эта обитель расположена на острове среди большого озера. Ее стены стоят буквально на сваях, вбитых в дно, поэтому испарения от воды делают здешний климат слишком сырым. Дмитрий снова стал болеть. Но долго, 3 месяца, перемогался, пока не свалила его в постель лихорадка, и не начали у него опухать ноги. Сказалась тут и старая простуда. И вот 1 августа 1830 года Дмитрий Брянчанинов и Михаил Чихачев разъехались по домам. Первый в Вологду, где поселился у одного из родственников, второй также к родным в Псков. Оправившись от болезни, Дмитрий Брянчанинов не поехал к родителям в Покровское, а по благословению епископа Вологодского Стефана поместился в Семигородной Успенской пустыни, в 30 верстах от Вологды, в Кадниковском уезде, в обители Пречистая Богородица на Семи Горах, основанной преподобным Дионисием Глушицким. Здесь он обрел спокойную жизнь и, не будучи еще постриженным монахом, начал подвижническую молитвенную жизнь. Из написанного им здесь сохранилось несколько писем, среди них одно к сестре Александре Александровне, которая переживала тогда какие-то трудности, и довольно большое сочинение под названием «Плач инока», над которым он потрудился и позже, уже епископом, исправив и дополнив его. Письмо показывает, что дар духовного наставничества уже ему дан Господом. «Никто у Бога не забыт», — пишет он, «и над каждым бдит недремлющее око Божие и строит все к его пользе. Итак, положись на Бога и оставь излишнее желание, которое тебе приносит враг, чтобы смутить тебя. Знаю, что трудно, и очень трудно тебе бывает, но что делать? Нет другого средства, кроме терпения и благодарения Богу, на нас пристально смотрящему. По мысли, говорит великий Варсонофий, что все земные занятия пройдут, а терпение

0: Хочу спросить вас, дорогие гости, вот о чем. Когда-то еще там в юности, мне кажется, что я это прочитала у Ницше, но это, наверное, гораздо более древняя такая история про различие между струнными и духовыми инструментами. Что это две какие-то совершенно разные, ну, я не знаю, разные музыкальные стихии. Струнные инструменты и все, что произошло от дудочки, да, все вот эти духовые. Вот как вы чувствуете или не чувствуете? Ну, наверняка вы что-то про это
1: думаете. Да нет, это элементарно. Сначала же были камерные оркестры, и там были одни струнники, а духовиков туда добавили для тембральной окраски.
0: То есть для богатства, для какой-то сочности больше звука.
1: Композиторы стали писать произведения более масштабные, и, значит, они стали потихоньку вводить. Там две флейты, два гобоя, ударники, потом две валторны, и вот так потихоньку тромбоны, потом туба появилась, а потом уже симфонические произведения писали, большие. Поэтому уже до 100 человек сидело и исполняло. Это было привилегия аристократии.
0: Оркестры.
1: Да, камерный оркестр, удовольствие-то дорогое.
0: Ну, вот. Конечно.
1: Вот. Поэтому это могли себе позволить там короли, епископы какие-нибудь высокие, там ранга. Но играли они, это у Тулемана застольная музыка, да? Тафель-музык. Под еду, ели, пили, оркестр играл, так сказать, чтобы улучшилось пищеварение. А произведения-то писали композиторы, представители барочной музыки, но там просто гениальные произведения. Вивальди, Гендель, Бухстехуда, Бах, который тоже вышел из барочного стиля, сыновья его, ну, это гениальные произведения просто.
0: За что вы любите духовые? Флейта, вот гобой, что они вам открыли?
2: Ну, теперь уже трудно сказать, мы уже без них жить не можем.
0: То есть это уже часть просто конечно. Тела,
2: это уже
0: можно
2: часть,
0: сказать, да?
2: Часть жизни, часть тела, конечно. Мы уже, можно сказать, приросли к ним. Но я про себя говорю. Все равно когда-то придется закончить свой творческий путь. Всему когда-то приходит конец, поэтому я совершенно к этому отношусь спокойно. Вот сейчас я делаю этот концерт класса. Он действительно масштабный. Я очень благодарна филармонии, что они мне дали этот замечательный зал, который я обожаю, с прекрасной акустикой. И там замечательные люди работают. Спасибо им огромное за то, что они мне разрешили провести концерт в этом зале. Я очень счастлива. Ну, конечно, можно сказать, что это своеобразное подведение итогов. Я уже не выращу столько музыкантов, столько поколений. И жизнь, она не бесконечна, даже если я проживу 100 лет.
0: 50 лет, да, преподавательской деятельности? 74-го года. Полвека в строю. Красота.
1: Да.
2: Замечательно. И будем продолжать дальше.
0: Скажите мне, пожалуйста, бывает ли у вас так, Ирина Петровна, что ваши ученики становятся вашими друзьями? Есть такие ученики, с которыми прямо у вас многолетние такие отношения?
2: Да, есть такие. Ну, их довольно мало.
1: Просто мало.
2: Их просто мало. Но я могу сказать, что это Коля Попов, Маша Осипова. Из более молодых. Но они все хорошие, но они все-таки другие. У них уже другое воспитание. Но я хочу сказать, что то количество людей, которые с радостью согласились принять участие в моем концерте, это дорогого стоит.
0: Конечно.
2: Например, замечательная флейтистка Таня Хватова, которая работает в Мариинском театре. Вот она заканчивала у меня школу, потом она заканчивала консерваторию не у меня. Сейчас она родила второго ребенка. Ребенку 4 месяца. Я позвонила, говорю, Таня, ты будешь участвовать? Сказала, да.
0: Чудесно.
2: Это тоже о многом говорит,
0: конечно.
2: Правильно?
0: Конечно.
2: А так вот, чтобы, ну вот с кем-то, ну у нас другие друзья. Но я считаю многих своих учеников все-таки друзья.

0: Хотя жизнь складывается по-разному, и все разные люди. С кем ты общаешься, кто тебя помнит, кто-то тебя не помнит, кого-то я не помню. Это нормально.
1: Абсолютно. Это жизнь, она идет так, как
0: да.
1: идет.
0: Но мне радостно то, что много людей, которые все-таки мои друзья. Я уже не говорю о тех людях, которые со мной с детства, с консерватории, с училища. И все-таки я их не растеряла. Иногда они даже живут в других странах. И мы все равно поддерживаем отношения. С кем-то судьба развела в силу всяких обстоятельств. Ну, а с кем-то продолжаем дружить. С детства, с молоды. Это тоже здорово.
1: А скажите мне, пожалуйста, для чего, такой вопрос дурацкий, но тем не менее, для чего учить детей музыке? Ведь понятно, что далеко не все, кто отправился в музыкальную школу, сделаются профессиональными музыкантами. Да, наверное, столько профессионалов и не надо. А вот для чего получать музыкальное образование, если не делать его своей профессией?
2: Кругозор расширить. Человек на мир будет смотреть по-другому, с другими красками. Он добавляет краски для жизни, эмоции. Он по-другому смотрит на природу, на взаимоотношения людей друг с другом. Несколько по-другому. Богаче, что ли, у него получается мир его внутренний. И он, когда начинает разговаривать с другими людьми, которые музыкой не занимались, мозг как-то, может, их заражает этим. Понимаете? Вот, то есть он сеет вокруг себя разумное, доброе, вечное. Мне кажется так.
0: Мозг развивает, память развивает.
2: Память, да.
0: Вот эта вот бесконечная работа, допустим, над каким-то музыкальным произведением. Но в данном случае я говорю, допустим, о школе консерватории, о школе десятилетки. Например, у меня есть такая ученица Аня Кудрявцева, которая вначале училась на фортепиано, потом у нее что-то случилось с рукой, ее перевели на флейту. И она у меня заканчивала училище. Я тогда, помимо десятилетки, работала в училище. Аня стала очень успешным биологом. Успешным во всех смыслах. И как-то раз я ее спросила: «Аня, а что тебе дала музыка?» Она сказала: «Вы знаете, если бы вот это неумение сосредотачиваться на сцене и доносить то, что нужно зрителю, я бы, наверное, не могла вести все эти свои лекции, тем более на другом языке».
1: Угу.
0: Вот даже так.
1: То есть, помимо всякого прочего, музыка – это еще дисциплина, это
0: да.
1: концентрация.
0: Ну,
1: это...
0: Да, конечно. Ну, я уже не говорю о том, что, конечно, начинается с того, для ребенка, чтобы... там, куда ты не бегал, чем ты не занимался, лучше занимайся музыкой. Правильно? А потом этот человек начинает развиваться, а дальше жизнь, она уже корректирует кого, куда, кому. Ну, во всяком случае, то, что эти люди начинают ходить в филармонию и в музыкальный театр, это уже здорово.
1: Конечно.
0: Это не всем дано.
1: Ну, безусловно. И здесь, мне кажется, еще важно то, что когда у человека есть какая-то культура, какой-то опыт, то ему просто интереснее попасть в ту
0: Конечно.
1: Же самую филармонию, в музыкальный
0: Конечно.
1: Театр.
0: Конечно.
1: Ведь всегда в восприятии искусства важен какой-то наш опыт. Если человек прочитал там несколько сотен книг, он по-другому будет чувствовать текст.
2: Конечно.
0: Да, я думаю, что да. И, конечно, когда человек читает, если у него эмоциональная сфера развита, вот эта вот образность, она, естественно, у него возникает. У каждого человека по-разному. Но я думаю, что это становится неотъемлемой частью. Не просто прочитал и забыл. Конечно, у каждого человека по прочтению возникают разные абсолютно образы. Мой любимый роман «Мастер и Маргарита». Но только один человек, Бортко, с ним мне можно согласиться. А ведь много раз пытались.
1: Экранизировать?
0: Да, конечно.
2: Да.
0: Очень много.
1: Но
0: раз.
1: Это вообще очень опасный путь, конечно.
0: Конечно, конечно.
2: Дьявола за усы дергать, это дело такое.
1: Дело такое. А вот, кстати, важная тоже тема – это интерпретация. Потому что, ну вот я как-то думаю тоже о том, что за работа музыкант-исполнитель. И мне кажется, что здесь какие-то два полюса. Вот с одной стороны творчество, а с другой стороны какое-то колоссальное смирение. Потому что, ну все-таки человек, там Гендель, Телеман, не знаю, Бах, он написал то, что он написал. И если музыкант встает на путь, ну как сейчас модно говорить, самовыражение, то не может ли войти в конфликт такая яркая личность исполнителя с тем, что есть, что заложено в тексте музыкальном?
2: Нет, ну сначала, поначалу, когда человек разных стадий развития музыканта, сначала через ученика играет педагог. Он приобретает опыт исполнительский, он начинает уже делать то, что написано у композитора. А потом, когда наступает определенный возраст, когда он просто обязан привносить ту эстетику, которая существует в данный момент, она меняется потихоньку каждые 25-30 лет. Ну, зависит от жизни, окружающей среды, скорость увеличивается. Раньше играли, предположим, минуту, да? А сейчас играют это то же самое за 50 секунд. И окружающие воспринимают именно не то, что минута им скучно уже, а за 50 секунд, потому что жизнь быстрее пошла. И вот эти вещи надо учитывать. Обязательно. И потом он находит свое лицо, начинает через композитора до чего-то свое добавлять, как он ощущает окружающий себя мир.
1: То есть ввести вот этот текст музыкальный в какую-то гармонию с тем, что происходит сейчас.
2: Да. А сейчас, когда проходит время, начинаешь понимать, что старики-то гениально писали. Красота просто по сравнению с тем, что сейчас иногда такое напишет, что просто...
1: А какую вы музыку любите больше? Старинную или современную?
2: Я старинную люблю. Нет, мне очень нравится Прокофьев, это «Ромео и Джульетта», блестяще написано. Вот. Не все у него не то, что не нравится, а то, что я еще, может, недопонимаю, недорос до некоторых вещей.
1: Ну, и потом, Шостакович мне нравится, да.
2: Он в свое время начал понимать Шостаковича. Вот. Потом Стравинский мне очень нравится. Я часто играю «Жар птицу», его балеты, там музыка, великолепная музыка, блестящая. Вообще он тоже... Я вот сейчас сказал фамилии тех композиторов, которые определяли направление музыкальное 20 века вообще-то.
0: Я люблю Брамса.
2: И Брамс тоже, да.
0: А я люблю Чайковского.
2: Чайковского, да.
1: Романтику.
0: Да. А я люблю страсти Баха.
1: Ой, они прекрасные, конечно, тоже.
0: Так что...
1: По Матфею, по Иоанну.
2: По Иоанну, да.
0: Я больше люблю
2: где
0: по Матфею.
2: По Луке? По Луке где?
0: Нет.
2: А он же 4 написал.
0: Там история,
1: такая, какие-то что чаще, какие-то
0: они погибли.
2: Нет, сын сжег один.
1: Да?
2: Да.
0: Во всяком случае, я не знаю, жёг, не жёг, но они утеряны. Остались только по Иоанну и по Матфею.
2: По Матфею, да. А он все дописал.
0: Еще
2: кантату он
0: месса
2: много написал.
0: Семинорная.
1: Да,
2: хамольная, да.
0: Потрясающая. Так что Бах — это,
2: Бах — это
0: космос.
2: Недаром, что Бах — это в переводе на русский ручей.
0: Вот да,
2: из
0: это
2: этого ручья сказал, проистекли...
0: Не ручей, море должно быть ему имя.
2: Да. Оттуда красиво. Уже проистекли уже и Бетховены, потом
0: это,
2: Шуберты, Шуманы.
0: Это, кстати, Бетховен сказал.
1: А, кстати, красиво, что вот ручей, в смысле, исток, а потом из этого прям целый космос такой музыкальный, да?
2: Разворачивается. Да, Мендельсону Бартольду спасибо, который его поднял. Его исполняли Баха, но он был бы как в забвении, а он его поднял до того уровня, на котором он должен быть.
0: Мендельсон открыл его,
2: да.
0: Баха.
1: Заново.
2: Нет, его исполняли, но он так, не понимали его, то что он как бы, может, и время... Ведь его музыка так действует, что будь здоров. Сейчас современный человек говорит, а надо такие вещи исполнять, это же... Он же гениальный человек был. Гениальный органист был. Маршан такой был, французский органист в Европе. Он очень ценился. И он приехал как-то посоревноваться с Бахом. И он зашел в Святого Фомы, в кирху, где он, и послушал, как тот играет. И сбежал. Он понял, что он проиграет.
0: Я, кстати, была в этой церкви Святого Фомы в Лейпциге. Рядом там стоит Иоганн Себастьян Бах, лежит. Захоронен там. Рядом прекрасная... памятник. Меня поразили тогда масштабы. Как бы вот ты смотришь на эту церковь Святого Фомы, не Исаакиевский собор, не собор Святого Петра, но когда ты входишь туда, вот эти 4 огромных органа...
2: Да, там у него 4 органа.
0: Вот так они исполняли музыку Баха. Я даже представить себе не могу. Я помню, меня это настолько поразило. Тут 4 органа огромных.
2: Гендель и Бах, они недалеко друг от друга родились. Потом один был у английского короля, он же был 2-метрового роста, Гендель. Бах-то пониже, но он такой крепкий мужик был.
1: Да,
2: веселый класс. Был, кстати.
1: Да, и любил жизнь. Детей у него было много.
2: 20 с чем-то. И он был второй человек в городе по влиянию. Его, так сказать, и побаивались там магистрат, или как там назывался у них верхняя власть, верховная власть в городе.
0: Магистр.
2: Его побаивались. Вот такой мужик был, отставил свое. Но у него же договор был, он был, должен был каждую неделю по контракту писать.
1: Да, это вот тоже меня поражает. То, что человек...
2: Писал.
1: Мы так много рассуждаем о вдохновении, а это такая колоссальная дисциплина. Надо, надо и работать.
2: Господь Бог через день писал.
0: Петр Ильич тоже каждый день писал.
2: Да.
0: Обязан был это делать.
2: Обязанность, да. Подписал, ему за это деньги платили. Он обязан был выполнять. Когда не выполнишь контракт, деньги не получишь. И с соответствующими еще последствиями.
0: А это уже гениальные личности.
2: Он гений, да.
0: Да. Создавали такую музыку.
2: И вот из него потом Моцарт появился, и дальше, и дальше, и дальше. Моцарт сам, предположим, он писал своим друзьям, как я не помню, кому другу, что вам кажется, что мне очень легко писать музыку. Вы не представляете, как у меня болит голова, когда я пишу музыку. То есть Господь одно дает, а другое забирает.
1: Ну, он же умер-то там 30 с чем-то лет. Да, он очень молодым умер, и да. Как-то очень
2: похоронили
1: мрачно.
2: Его в общей могиле.
1: Да, да.
2: Вот, к сожалению.
1: А вот еще мы хотели послушать вашу ученицу Анну Комарову. Угу. Скажите о ней
0: два
1: слова.
0: Можно про нее расскажу немножко?
1: Конечно.
0: Анечка приехала ко мне из Абакана.
1: Из Сибири.
2: Хакасия.
0: Да, из Сибири.
2: Хакасия.
0: Хакасия, да. Когда мама произнесла «мы из Абакана», я так немножко задумалась. Она мне сказала: «Ирина Петровна, Саяно-Шушенская ГЭС». Тогда я поняла. Аня приехала ко мне в 8 класс. Я ее учила 4 года. Ну и потом, когда она уже поступила в консерваторию, тоже 2 или 3 года консультировала. Аня очень, конечно, способный человек, очень умный человек. С очень хорошо развитой головой она уже приехала сюда. Она хорошо играла на рояле. На флейте пальцы у нее бегали. Но своя умная голова, она сразу поняла, что нужно то, то, то и то. Она много работала. И уже в конце 11 класса она сыграла... Ой, 10-го, я извиняюсь. Она сыграла конкурс «Мариинский театр», и ее взяли. И уже 11 класс она совмещала...
1: С работой в театре.
0: Работой в театре. Вначале она пришла 1 сентября, стала рыдать. «Я не пойду в театр», я говорю: «Аня,
2: это было.
0: Я хорошо хочу закончить школу». Я говорю: «Аня, ты пойми, что такое Мариинский театр. Это вообще такой шанс раз в жизни». Вот, но потом Аня уже дальше складывала сама свою судьбу. Она ездила на мастер-классы, она очень много приобрела на этих мастер-классах. У нее, если посмотреть, что она пишет, там очень много людей, от которых она впитывала.
2: Все хорошее брала.
0: Да, хорошее.
2: Брать хорошее – это тоже талант должен быть.
0: Да, это умение.
1: Надо уметь различать.
2: Да, да, да.
0: А самое главное, должна быть потребность.
2: Потребность.
0: И понимать, что ты вот это не можешь, а кто-то тебе вот это может дать. Не потому, что он тебе конкретно... Ты услышал или ты прочитал, ты понял.
2: Да, а потом все это внутри себя переработать, и через флейт, и все это... А потом, собственно, еще свое «я» потом было.
0: Короче, потом Аня поступила, она ушла из Мариинского театра. Как называется этот оркестр?
2: РНМСО, президентский оркестр, как бы молодежный.
0: Российский молодежный оркестр под юрисдикцией президента. В Москве.
1: Угу.
0: Она там проработала, не помню уже сколько 3 лет.
2: 3-4 года примерно.
0: А теперь она работает у Курентиса.
2: Курентиса, да.
1: И к этому,
0: да, и к этому времени у нее огромный список престижных конкурсов.
2: Да, каких конкурсов?
0: Как ни у
2: Будь
0: кого.
2: Здоров, как ни у кого.
0: Если учесть, что вообще нынешняя ситуация очень сложная. Ну, Аня за это время, она 2 раза она участвовала в престижном конкурсе в Японии, в КБ. Она там 2 раза стала лауреатом. Она стала лауреатом конкурса «Оральный Кале» в Китае.
2: В
0: это
2: Гуанчжоу,
0: тоже престижный, да, престижный конкурс. 2 или 3 европейских конкурса у нее.
2: Дюссельдорф, Тампере.
0: АРДН,
2: там это суперконкурс считается. Там,
0: и конкурс Чайковского.
2: Конкурс Чайковского.

0: Спасибо. А вот, к сожалению, время наше так течет быстро, что нам уже пора заканчивать. И я бы хотела вот о чем вас спросить. А что вы хотели бы сказать совсем молодым музыкантам? Вот тем, кто учится в школе, там планирует поступать в музыкальное училище. Вот вы, как люди, которые в музыке, как, не знаю, как дельфин в океане. Что важно для музыканта, когда он начинает свою жизнь?
1: Есть две поговорки в России. Назывался «Груздем полезай в кузов».
0: Да.
1: И первое, что-то у меня вылетело из головы. Ну, в общем, в принципе, такой. Если хочешь стать профессионалом, заниматься надо всю жизнь. К этому надо быть готовым. Только у спортсменов век он короткий, в принципе, а у музыканта вся жизнь. Надо вкалывать каждый день.
0: Сколько вы занимаетесь ежедневно?
1: Ну, я
0: Деликатный вопрос.
2: Он еще каждый
1: час
2: день
1: полтора.
2: занимается.
1: Я
0: Обязательно.
1: каждый день
2: Помимо
1: обязательно.
2: спектаклей.
1: Да,
0: Это
1: помимо
0: помимо
1: спектакля.
0: репетиции и
1: Да,
0: спектаклей в
1: обязательно,
0: театре.
1: обязательно. Потому что находишь что-то новое, что-то там. Я еще трости сам делаю для гобоя. Поэтому там так. Вот. Не знаю, за что Господь наказал гобоистов. Вообще, как тростевые вещи эти. Очень много зависит от материала. Ну, в общем, там много всяких параметров. Но если вдруг получается удачная трость, начинаешь получать удовольствие от собственной игры. Не любоваться, как нарциссом, понимаешь ли, а именно
0: Радоваться.
1: радоваться, да, что получилось, и можешь потом передать это ученикам.
0: Спасибо.
2: Я пожелала бы в первую очередь всем удачи, успеха, потому что это действительно трудный путь, и хочется, чтобы эта затраченная энергия была не впустую, чтобы был успех, была радость от исполнения. Не только, чтобы ты сам эту радость испытывал от своего исполнения, но в первую очередь слушатели. Сначала это твои педагоги, потом это какая-то более широкая аудитория. Успеха, счастья, здоровья. Здоровье тоже очень важно в нашем деле.
0: Да, это так.
1: И есть такая маленькая деталь, это уже из исполнительской практики, когда какой-нибудь концерт играешь, ну, должен играть, думаешь, зачем же я его играю? Это же волнение, мокрый выходишь весь, как рубаху выжимаешь. А когда сыграешь, слава богу, что я отыграл его, правильно сделал. А перед думаешь, а зачем? Тоже это же...
0: То есть радость от результата, от
1: Конечно,
0: сделанной работы.
2: Ну, да, результат от собственного исполнения. Еще сложнее, когда результат от исполнения своих учеников. Я помню, как покойный мой профессор Глеб Павлович Никитин, когда я стала делать эти концерты класса, я как сказала, говорю, Господи, больше не буду. Он мне сказал, знаешь что? Будешь все время ругаться, переживать, и будешь делать все время. Вот его уже нет на свете 27 лет, а я все продолжаю это
0: Вспоминаете
2: делать.
0: его слова, да?
2: Не, конечно, конечно, конечно, вспоминаю, как он был прав. Да, это все тяжело, но когда есть результат, это здорово.
0: Спасибо вам за замечательный разговор. Все-таки музыка – это такая метафора жизни. Вот жизнь – это усилие и радость. И эти вещи как-то они друг от друга, наверное, неотделимы, да, в человеческом бытии.
1: Ну, это наивысшее проявление как это называется, в искусстве. Колебание воздуха идет от инструмента. Тут можно выражать как угодно все это дело. Это не скульптура, где можно сделать такую скульптуру, что власть придержащие будут тебя ненавидеть или наоборот восхвалять. А тут вроде бы неопределенно, и все понимают.
0: Ну да.
1: Вот как в свое время Верди написал это самое, там же тогда была раздробленность в Италии, и из Набука там хор. И вот это как революционная песня была.
0: Это вот это «Ты прекрасна, о Родина наша», вот этот хор.
1: Да. Вот. И это как пели там в Италии, по всей Италии это пели, как революционный гимн.
0: Хотя, казалось,
1: а власти
0: бы,
1: ничего,
0: да?
1: ничего. Да. Вот что такое музыка?
0: Да, это такая...
1: А остальные все художники нарисуют там уже, ну, ты какой, ты не то нарисовал,
2: я
1: а тут ничего не скажешь.
2: Я как раз об этом говорила, что это самый сложный вид искусства, звуками создать этот образ,
1: да.
2: Эмоции, всю жизнь работать над красотой звука. Это касается не только инструменталистов, а, конечно, касается и вокалистов в первую очередь, но им все-таки... И тоже владение голосом, да, огромное искусство.
1: Конечно, бельканто — это прекрасное пение.
0: Да, и это, конечно, та красота, которая, ну, прямо пронизывает жизнь. Потому что, помимо всего остального, музыка, ведь это еще то, что, ну, там, ты можешь мыть посуду и петь.
1: Да.
0: Например, да?
1: Конечно.
0: В это время книжку читать затруднительно, и... картину рисовать невозможно. А вот петь можно. То есть, мне кажется, что это в природе человека прямо. Вот
1: так это же не только у аристократов там было. Для них специально там они покупали вокалистов, платили им, и они, так сказать, пели, они получали удовольствие. А крестьяне, девушки собирались, лучина, пряли и пели.
0: Ну да.
1: Пели.
0: Да. Так и трудовые песни, да. Крестьяне — это тот, пели. Кто может петь все время. Ну что же, я надеюсь, что наш с вами разговор как-то вдохновит наших прекрасных слушателей на то, чтобы слушать музыку, музицировать в меру своих возможностей. И спасибо вам за ваше такое великолепное служение и в то же время радость, легкость, чувство юмора. Спасибо за то, что нашли время к нам прийти.
2: Вам спасибо большое.
1: Да. Спасибо.
2: За приглашение.
0: Дорогие слушатели, у нас сегодня в гостях были замечательные музыканты Ирина Петровна Пименова, флейтистка, педагог, и габаист, солист Мариинского театра Виктор Павлович Хусу. Спасибо.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Густава Леонхарта прозвучала пьеса «Спокойной ночи» Джона Булла.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Пятько
1: и Александр Крупин.
0: Сегодня вторая передача, в которой мы пробуем новый формат наш, поэтому выходим в эфир раньше. Я надеюсь, что радиослушатели уже перестроились и присоединились к эфиру, потому что обычно нас слушали с 6 часов, сейчас с 5:15, да? И вот мы решили поделить наши эфиры. Первая часть — это календарная рубрика, такая большая, объемная, где мы можем себе позволить немного подольше поговорить о тех людях, о которых нам хочется поговорить, Саша, и о писателях, поэтах, и не только, об ученых. Вот сегодня один из них.
1: Да, или кроме календарной рубрики туда входит и викторина, да. И могут появляться какие-то другие рубрики, кулинарная, например, рубрика.
0: А сегодня будет она?
1: Ну, сегодня ее, может быть, не будет, потому что вряд ли мы успеем. У нас сегодня большая программа.
0: Да, но вопрос у меня по-прежнему с прошлой еще передачи связан с кулинарной рубрикой «Кулинарные вопросы». В прошлый раз мы не успели его озвучить, потому что не работал телефон. Надеюсь, что сегодня телефон работает, и радиослушатели готовы попытаться ответить на вопрос. Но сначала мы, как обычно, начнем с календарной части. Ну, у нас будет две календарных таких подрубрики сегодня, потому что мы о двух выдающихся личностях будем говорить в связи с юбилеями.
1: Юбилеями, конечно.
0: Да, юбилеями. Ну вот начнем. Начинаем.

0: 6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд, или Фрейд, как кто-то привык произносить, 90 лет.
1: 170
0: лет, да, 170 лет со дня рождения. Соответственно, мы никогда не говорили про Фрейда, и когда Саша предложил поговорить в нашей передаче, я задумалась. У нас передача в основном связана с литературой, с русским языком, да, с историей, музыкой, но как оказалось, и Фрейд ведь связан с этим, а как?
1: Конечно, Фрейд, на самом деле, многие наши православные братья как-то с подозрением относятся к Фрейду, к некоторым его идеям, да, так он. Но как бы то ни было, влияние Фрейда на вообще на человечество в 20 веке просто даже, наверное, трудно с кем-то сравнить с другим, да, но, может быть, с Карлом Марксом, но Карл Маркс как бы раньше умер.
0: В 20-м и продолжает же влияние в 21-м.
1: Конечно,
0: но
1: это все сюда, и причем оно влияет как и на науку, как и на психологию, как и на социальный вопрос, как на общество, так и на культуру, да, и, конечно, совершенно другим было бы искусство 20 века, культура 20 века, да, вообще все, если бы не Фрейд.
0: Да.
1: Но надо понимать, что Фрейд как бы он не свалился с Луны откуда-то, да, то есть вот не было, раз появился Фрейд, все изменилось.
0: Да.
1: Конечно, вот. У него были предшественники, он на что-то опирался, у него были абсолютно последователи, которые во многом, так сказать, были не согласны с ним. Но то, что сделал Фрейд, это очень большой как бы шаг в понимании человека. Ну, может быть, подробнее потом еще поговорим.
0: Подробнее поговорим, но все равно я хотела начать. Наверное, вот Саша упомянул, что он появился не просто так, но я еще хотела про саму эпоху поговорить все-таки в начале. Да? Мы упомянули год его рождения, 1856 год, середина 19 века. В общем-то, вся его жизнь приходится на несколько таких вот переломных периодов. И в целом, еще до его рождения очень многое произошло в науке, в технологиях и так далее. Например, вот что проявляется. То есть это вообще эпоха была открытий разных, научных открытий. То есть до рождения Фрейда появляется телеграф, например, да, ну, еще до рождения его, который тоже, ведь это же очень повлияло потом на его научные теории, потом постепенно лошади, то есть этот вот двигатель открывается, да, появляется уже...
1: Внутреннего сгорания.
0: Да, двигатель внутреннего сгорания, то есть появляются такие вот подобия там автомобилей, ну, и появляется железная дорога, наконец. И вот, собственно, при Фрейде уже появляется еще и телефон. И Фрейд, кстати, один из первых, кто установил телефон у себя дома. И это тоже очень ведь важно для его открытия. Он даже потом прямые аналогии вообще проводил между своими теориями и посредством тем, как развивается коммуникация посредством телефона. Согласен, Саша, что это
1: конечно,
0: связанная
1: да.
0: вещь?
1: Но я бы хотел сказать еще с другой стороны, что середина 19 века – это такая эпоха торжества позитивизма. То есть казалось, что вот наука, она все способна все что угодно открыть, все понятно, вот еще чуть-чуть, и все законы природы будут открыты, там физика, математика, все вроде как бы уже вот, и вот как бы все, что мы видим глазами, это оно вот так вот оно и есть, да, сейчас мы все это дооткроем, и все. На самом деле Фрейд сделал вот именно его как бы революция заключалась в том, что не все, что мы видим, как бы не все, что мы видим, исчерпывает существующее. Многое
0: конечно
1: из того, что... Но это, кстати, религиозный на самом деле вопрос. То есть и религия утверждает, что не все, что мы видим, существует только не все, что мы видим, существует. Существует то, чего мы не видим, да, невидимый мир. И Фрейд тоже, он с другой точки зрения, конечно, но он тоже показал, что вот все, что мы видим, это только какая-то поверхность, А в глубине там такие вещи творятся,
0: да,
1: о которых вообще страшно подумать.
0: Безусловно.
1: Да?
0: Вот так это... вот, это тоже ведь связано напрямую с этими открытиями, да, это же какие-то невидимые там импульсы, которые мы ощущаем в коммуникациях наших, то есть изменяется понятие пространства, времени, и в принципе время убыстряется. Вот это вот тоже очень важно. И еще я сказала, что он не так уж и далек там от поэзии, от писательства. То есть он даже сам сравнивал науку с поэзией во многом. И надо сказать, что импульс пойти Фрейду учиться на медицинский факультет, мы об этом будем говорить, немного биографии коснемся, дал именно поэт и...
1: Гёте?
0: Да, да, научный деятель — это Гёте, потому что когда Фрейд учился в гимназии, к ним пришел лектор, и вот им рассказывали о Гёте, и после этой лекции Фрейд уже не сомневался, куда нужно идти. Для него Гёте — это, конечно, был мощнейший какой-то стимул, потому что это был, с одной стороны, поэт, с другой стороны, великий ученый, и вот эта вот тема Фауста, да, как тоже открывателя, первооткрывателя и исследователя, и человека, стремящегося к познанию, вот этот образ Фауста тоже вдохновлял Фрейда.
1: Ну, тут нужно еще, конечно, добавить, что в силу своей еврейской национальности у Фрейда не было особых возможностей куда-то еще пойти, кроме как в промышленность, в бизнес. Его отец занимался мелким бизнесом, или в юриспруденцию, или в медицину.
0: Ну, это правда.
1: То
0: это
1: есть,
0: правда.
1: Как бы,
0: но
1: вы...
0: медицину он все равно выбирает не случайно.
1: Хотя и медицина ему сама по себе не особенно-то и нравилась, как таковая.
0: Правда. Ну, давай немножко тогда уже коснулись биографии, поговорим. Да, родился он в Моравии, ну, это часть Чехии сейчас, да. У него, у Фрейда было много братьев и сестер, там две сестры, пять братьев было. И, кстати, интересно, что он очень был близок с братом Александром, а этот брат Александр впоследствии он очень глубоко занимался именно железными дорогами и издал целую книгу, посвященную железным дорогам, поэтому вот все-таки такое еще влияние было непосредственно исходящее от брата. И отец его, Яков Фрейд, он сначала неплохо зарабатывал, он продавал ткани, но наступил экономический кризис в 1859 году, очень сильно упали доходы семьи, и сам Фрейд об истории семьи писал: «Я родился 6 мая 1856 года в Моравии, в маленьком городке нынешней Чехословакии. Моими родителями были евреи, и сам я остаюсь евреем. О моих предках с отцовской стороны я знаю, что они некогда обитали в рейнских землях, в Кёльне. В связи с очередным преследованием евреев в XIV или XV веке семейство перебралось на восток, и на протяжении XIX века оно переместилось из Литвы через Галицию в немецкоязычные страны». Страны, в Австрию, то есть вот такое...
1: Ну да, Моравия была частью Австро-Венгерской империи.
0: Да, и семья переезжает в Лейпциг, потому что в Фрайберге было не заработать, я упомянула, что экономический кризис был, а из Лейпцига уже в Вену они переезжают. Ну вот в Вене, кстати, Фрейд так оседает, он потом еще там на какое-то время уезжает в Париж обучаться, но вообще он предан был Вене, он даже вот есть адрес, там музей его, сейчас, если я не ошибаюсь, он 50 лет жил там.
1: Ну, вообще, как бы имя, город Вена, вот это тоже отдельная совершенно тема, конечно, огромная, как Вена в 19 веке, это вообще был центр вообще всего-всего, что только может быть
0: абсолютно
1: в культуре. И, конечно, имя Фрейда, оно вот очень связано, как венский психиатр, да, то есть это как бы вот уже само собой разумеется, как связано между собой.
0: Да-да-да, ну, вот сначала по приезде в Вену все-таки бедствовала семья, все-таки не прибавлялось денег, и такой район еще был очень бедный, где сначала жили Фрейды, и соседями их были и беженцы, и нищие, цыгане, но вскоре уже поприличнее место находит отец Фрейда. И что, значит, конечно, семья старалась дать маленькому, как его называли, Зигги, лучшее образование, домашнее обучение и любовь к литературе, кстати, ему тоже привели именно дома. Но интересно, что вот так оберегали его, как это сказать, условия, в которых обучался Фрейд, что даже, например, вот семья бедствовала, но достали керосиновую лампу, она была только у Зигмунда.
1: Все остальные дети при свечах учили.
0: Ну, в общем...
1: То есть он был, конечно, самым подталантливым из всей семьи.
0: Да, отдельная комната была, вот эта керосиновая лампа, и там всем остальным детям наказывалось строго не шуметь, не заниматься даже музыкой, и вот это, в этой полной тишине он зачитывался, и философами зачитывался, Кантом, Гегелем, Ницше, Шопенгауэром. Ну, в общем, он поступает в гимназию, заканчивает ее в 17 лет. И, как Саша отметил, да, у него был небольшой выбор заняться коммерцией, юриспруденцией, медициной, но выбирает он медицину, в том числе и благодаря Гёте. Ну, поступает на медицинский факультет Венского университета. Еще, так сказать, очень важно подчеркнуть, что Фрейд не был строгим приверженцем одной науки. То есть он увлекся все-таки медициной, но сбегал на лекции философии. То есть и философия для него была важна. И вот это его страсть вот к таким переменам, переключениям, она потом сказалась и на его теориях тоже, потому что все-таки он как бы обнулял все придуманное им и шагал вновь, и поэтому его система развивалась. Это вот тоже очень важное качество.
1: Да, но его теория, как бы, она не чисто, как говорится, относится к одной науке, это как бы комплекс, симбиоз разных наук, и социологии, и психологии, и там, политики, и чего угодно, да, истории, да, да. Культуры, религии, в общем.
0: Да. Вот интересно, что когда в Венском университете учился Фрейд, его очень привлекали и увлекали лекции физиолога, психолога Эрнста фон Брюкке, но вот этот же ученый его потом отговорил от занятий теоретической медицины. Он писал ему, что молодой человек, вы выбрали путь, ведущий в никуда, на кафедре психологии в ближайшие 20 лет вакансии не предвидится, у вас недостаточно средств к существованию, я не вижу иного решения, уходите из института и начинайте практиковать медицину. И да, вот это тоже очень важно, что он как практик развивался, Зигмунд Фрейд. Что сказать еще, что он выбирается из безденежья, и во многом к этому его подтолкнула любовь, он влюбляется в такую вот, ну, тоже она была еврейка из такой обеспеченной, приличной семьи, Марта Бернайс. И вот чтобы на ней жениться, Фрейду нужны были деньги, он пошел работать в Венскую городскую больницу, и там занимался и хирургией, и неврологией, и работал много над методом лечения детей с параличом, над диагностикой.
1: Кстати, термин «детский церебральный паралич» – это, в общем-то, принадлежит Фрейду.
0: Да, ну, а вскоре... Даже не вскоре, в какое-то время он поработал, конечно, как практик, но потом переходит в психиатрическое отделение, то есть вот психиатрией занимался. И Фрейд начинает писать статьи различные, начинает уже делать свои первые открытия, но очень сложный у него, вообще такая подвижная психика у него всегда была, очень сложный характер, и он часто страдал депрессиями, то есть вот выбираясь из этого, он снова и снова пытался двигаться. А вскоре выигрывает среди молодых врачей конкурс, и, как я сказала вот про Париж, да, он уехал в Париж на стажировку. Там был такой знаменитый невропатолог Жан Шарко, и он делится, даже сохранилось его письмо со своей будущей женой, такой вот радостью. «Маленькая принцесса», пишет он, «моя маленькая принцесса, как это прекрасно! Я приеду с деньгами, я отправлюсь в Париж, стану великим ученым, вернусь в Вену с большим, просто огромным ореолом над головой. Мы тотчас же поженимся, и я вылечу всех неизлечимых нервнобольных».
1: Ну, кроме последнего, в общем-то, все сбылось. Всех, конечно, он не вылечил.
0: Да, ну, он действительно поехал в Париж, во Францию, он вернулся в Вену, там практиковал медицинский гипноз.
1: Да, но там дело в том, что как Шарко и еще Бернхейм такой был в то время в Париже, они как бы вот впервые как бы научный гипноз. То есть он был потрясен тем, как опыты над гипнозом и как люди раскрываются под воздействием гипноза, там, и он это как бы очень стал практиковать в своей практике из психиатрической с помощью гипноза, там, пытаться из людей извлечь вот то, что они, о чем они не могут сказать в реальной жизни, там стесняются или забывают.
0: Да, да, но вот потом он, кстати, отошел от этой практики гипноза, но осталось вот то, что пациенты ложились на кушетку, это из этой практики осталось, так и вошло, и ну, до сих пор еще, наверное, это актуально, да, живет.
1: Не знаю.
0: Добился руки своей будущей жены Марты Бернайс, у них родилось шестеро детей, и, в общем-то, дом их стал привлекать разных ученых, единомышленников, друзей. То есть вот такой расцвет на начало 20 века их семьи и деятельности Фрейда приходится. И даже кружок такой появился, неформальное психологическое общество по средам до 8-го года 20 века. Этот кружок просуществовал. Но потом Первая мировая война начинается, и уже проблемы в экономике Вены появляются, меньше и меньше пациентов приходит к Фрейду, и он занимается разработкой теории, пишет разные статьи. Ну и такой еще печальный факт, все мы знаем об этом, да, что обнаружили рак гортани у Фрейда, да, в 23-м году, ну, опухоль нёба, да, и даже ему делают очень большое количество операций, 32 операции он переживает, даже часть челюсти ему удаляют, и на конференциях уже вот в какие-то поздние годы тексты его зачитывала его дочка Анна, то есть он уже сам не мог, в общем-то, читать и говорить, но в 30-м году Фрейд получил премию Гёте за вклад в науку и литературу, так что вот он все-таки стремился к своему такому ориентиру и получил даже премию Гёте. Ну, а, конечно, мы понимаем, какое время было, да, если он в 30-х годах получил премию, уже потом пришел Гитлер к власти, и работы Фрейда уничтожались, потому что он был еврей, да, и начались гонения на евреев, многое уничтожилось. В 1938 году Фрейд с женой и дочерью Анной уезжает из Вены в Англию, ну а его четырех сестер не выпустили, и они уже погибли в концлагере.
1: Да, его тоже выпустили с большим трудом, там за него очень большие люди хлопотали, чтобы его выпустили.
0: Да, ну вот это все усиливало и состояние Фрейда, и психологическая депрессия его, и здоровье его тоже ухудшалось. Ну и конец его такой печальный был. У него была договоренность с доктором Максом Шуром, который вколол ему
1: морфий,
0: да, смертельную дозу. Вот такое было желание.
1: Эвтаназия, короче.
0: У Зигмунда Фрейда. Ну что же, я еще думаю, все равно мы пару слов-то скажем о том, что же он придумал. Так, да?
1: Самое главное, это, что биография, это биография, зачем нам ее знать-то, собственно, если мы не понимаем. Да, что же он придумал?
0: Какие вообще, наверное, самое то, что бросается в глаза, и чем мы помним всегда Фрейда, да, это теория бессознательного. Да, это оно, я и сверхя. То есть оно — это совсем бессознательные инстинкты, которые нами руководят. Я — это сознательная часть, которая контролирует, да, это подконтрольная нам область. И сверхя — это область уже таких вот нематериальных...
1: Ну, я бы так немножко по-другому бы это охарактеризовал. Оно – это бессознательное, это не только инстинкты, это то, что вытеснено То есть есть такой термин вытеснения. Вот, допустим, какие-то детские страхи, обиды, сексуальные девиации, которые вот особенно с детства идут, они, как бы человек их не помнит, и они вытесняются в область бессознательного. То есть, и вот эта область бессознательного, она, с точки зрения Фрейда, я как бы это его теорию рассказываю, да, а не какую-то общепринятую. И вот эта область бессознательного, она так или иначе влияет на человека. То есть, может быть, и влияет она так, что он этого не знает, но его поступки, которые он совершает, они во многом диктуются не какими-то чисто материальными вот понятиями, которые вот как я, да, то есть вот это его собственная личность, да, а именно вот огромным таким пластом бессознательного, который живет в этом человеке, живет в его душе, скажем так, и влияет на его я. А сверх-я – это как бы некие общественные законы, порядки, то, что диктует вот, ну, как мораль общественная, да, то, которая сверху тоже влияет на человека. Вот такая как бы трехслойная структура.
0: Да, ну, в общем-то, мы, наверное, об одном и том же говорим, да,
1: разными вещами, словами.
0: Да, и поэтому вот сейчас все практики психологов же, они тоже, мне кажется, на этой структуре-то во многом основаны. Особенно оно, да, особенно конечно, вот эти вытесненные
1: то есть
0: какие-то...
1: Проблема с точки зрения Фрейда заключалась в том, что нужно, чтобы эти вытесненные все аффекты, в основном детские, да, человек вытащил из бессознательного в сознание. И тогда они как бы сами собой и разрешатся. То есть они, пока они там влияют как-то так на человека, вот это все психические там состояния, болезни психические, истерии, да, неврозы, все это вот с точки зрения Фрейда вот этим вот обусловлено. И вот его задача психоанализа заключалась в том, чтобы из этого бессознательного вытащить. То есть сначала он для этого пользовался гипнозом, потом он понял, что гипноз ничего тут, в общем-то, не дает, а просто, чтобы человек вот как бы на какую-то тему он рассуждал. Вот он дает ему какую-то тему, человек рассуждает на какую-то тему, что-то вспоминает, что-то рассказывает, и постепенно, когда он как бы расслабляется, да, он, и у него там приходит, вот он в конечном счете приходит именно к тому, что ему вот мешает жить вот в этом подсознательном с точки зрения Фрейда. И таким образом как бы вот и снимается эта проблематика. Но... Конечно, не только это мы знаем о Фрейде, кроме вот теории бессознательного, которая... На самом деле, Фрейд очень много дал науке тем, что он... Тем, что он поставил определенные вопросы. То есть вот те вопросы, которые он ставил, они абсолютно точные, правильные, своевременные и нужные. И вот то, что он их поставил, это его огромная заслуга, потому что до него, в общем-то, не было такой системного подхода к бессознательному, да? Но те ответы, которые давал Фрейд, они иногда, то есть почти всегда, были очень-очень случайными и неправильными. И многие его за это критиковали, многие называли шарлатанством то, что он, сказать, пишет в своих книгах, или там, например, ну, первое, конечно, Эдипов комплекс.
0: Да, Эдипов знаменитый. Комплекс,
1: то есть, с вот точки зрения, а главное, так сказать, вот отрицательное влияние на человека оказывает Эдипов комплекс. Это связано с мифом о царе Эдипе, да, который убил своего отца и женился на своей матери, да. То есть вот именно стремление сексуальное влечение к матери и ненависть из-за этого к отцу, ревность к отцу, причем это на возрасте там 4-5 лет, это не то, что взрослый человек. Как бы вот оно, главное он выявил, что это оказывает главное влияние на человеческую, так сказать, жизнь, его вот, занимает основное место в подсознании. Но потом сразу возникает вопрос, а, допустим, женщина, как у нее какой эдипов комплекс.
0: Да.
1: Ладно, тогда говорит, нет, у женщины не может быть эдипового комплекса, у нее тут аналогичный комплекс Электры придумывает Фрейд, то есть именно ревность к матери и влечение к отцу, то есть хорошо, а если, допустим, ребенок живет без отца, ну вот бывает мать одиночка, да, вот как тогда, какой тогда у него и почему? Почему тогда его психология то столь же подвержена всякого рода девиациям и неврозам, если у него вообще никогда отца не было, он знать не знает об этом отце. То есть все это как бы несколько, скажем так, притянуто за уши.
0: Да, но интересно, что сами категории, которые проставляет Фрейд, они являются катализаторами последующей
1: конечно,
0: научной мысли. Поэтому
1: это
0: вот
1: другой
0: чем,
1: вопрос. Это другой вопрос. Я сказал, что главное, что он поставил
0: главное,
1: вопросы.
0: Главное, что он поставил,
1: конечно.
0: Да. И вот
1: я, честно говоря, вот когда я интересовался фрейдизмом еще в юности, ну, у нас в Советском Союзе не было, конечно, изданий его книг. Были там, допустим, какие-то критикующие его книги с критикой фрейдизма. Я тоже покупал, читал, интересовался. А потом, когда вот уже началась перестройка, вышла такая толстая книга, она мне до сих пор...

0: Он осмысляет таким образом. Почему он такой? Это же не наука, понимаешь? Почему он таким? То есть в науке же должно быть как бы эксперимент и результат. А потом другой исследователь этот эксперимент повторяет, получает тот же самый результат.
1: Потому что это не совсем наука. То есть это особенная наука. Это наука, но особенная.
0: Не совсем наука, конечно. Или, допустим, «Толкование сновидений» у меня была такая книга «Толкование сновидений». Страшно интересная книга. Ну, тоже вот, ну, понимаешь, вот пишут, допустим, если вы видите поезда, это, так сказать, это значит признак, что вы страха смерти, к примеру. Mm-hmm. Почему? Mm-hmm. Вот как можно определить, что это так?
1: Ну, я думаю, что во времена Фрейда, так, кстати, то, что мы сказали про поезда, это очень обострило катастрофичность, чувство катастрофичности у людей. Вот, ну, я думаю, что это привязано очень...
0: Так можно, знаешь, так ведь можно, как вот цыганка, она тебе рассказывает твои сны, понимаешь?
1: Это, конечно.
0: То же самое. То есть во многом, как бы, вот все эти, сказать, подходы Фрейда, они, конечно, не выдержали испытания временем. Это правда.
1: Но категории он нащупал совершенно
0: абсолютно
1: точно.
0: Да. И, конечно, его ученики, причем ученики его, как правило, через какое-то время с ним рассоривались, да, и уходили, так сказать, занимались своей наукой. Там,
1: да.
0: Адлер, к примеру. Да.
1: Но он еще и тяжелый человек был очень.
0: Ну, и они были непростые. Или Юнг, да, например, там, который... Он искал там как бы в коллективном бессознательном, то есть он ввел категорию...
1: Коллективного
0: бессознательного. Да, если у Фрейда был психоанализ, то у Юнга стала аналитическая психология. Понимаешь? Это психоанализ, это аналитическая психология. По сути дела, то же самое по смыслу. Но вот он искал там коллективное бессознательное, Юнг был верующий человек, он как бы немножко другими руководствовался, как бы, в принципе. Но сейчас мы про Юнга не говорим, это другая совершенно отдельная большая тема.
1: Да.
0: Но и вот влияние Фрейда, оно все равно оказалось очень большим и на психологию, но на психологию она как бы вот именно тем, что он поставил некие вопросы и дал на них не всегда правильные ответы, но другие исследователи, они стремятся к тому, чтобы дать правильные ответы.
1: Да.
0: Все равно, конечно, не дают их до сих пор. И всегда есть такое чувство, что...
1: Конечно, разбираться можно бесконечно.
0: Нет, но есть какие-то определенные понятия, конечно, которые как бы человек там знает с психологии бессознательного. Некоторые вещи абсолютно очевидные стали со временем, поэтому ими не пользуются. Но все эти трактовки, они всегда имеют не сколько научный, сколько некий такой художественный характер. И надо к этому относиться очень аккуратно.
1: Ну да, не случайно мы сказали и про поэзию.
0: Да, то есть да. Это некое такое вот творческий подход.
1: Творческий, да. Говоря, кстати, про творчество, вот великий современник тоже у Фрейда был, Арнольд. Я прошу прощения, Шонберг, да?
0: Шонберг, конечно,
1: да,
0: композитор.
1: Да, и это же тоже, это венская школа, да, музыкальная.
0: Да, да.
1: Получается, Шонберг сделал фактически то же, что и Фрейд в психоанализе. Их вообще многие сопоставляют очень, потому что вот эта выраженность бессознательного в музыке у Шонберга, это очень чувствуется. Тоже такой вот отказ от привычных структур тоже, да, вот это вот разрушение представления о целостности человека, а у Шонберга, это у Фрейда, да, а у Шонберга атональность тоже вот...
0: Кстати, да, Шонберг это тоже, мы, по-моему, никогда о нем не разговаривали с тобой.
1: Не разговаривали, вот это тоже очень интересно, да, потому что вот тоже как своего рода исследование души.
0: Это вот все как бы вот это момент переходный, вот где-то
1: да.
0: От конца 19-го, начала 20 века, когда вдруг все стало резко изменяться, да,
1: да?
0: То есть как бы простые вопросы вдруг оказались сложными. Это, я не знаю, с чем это связано. Бывает такой вот момент в истории, да, как вот было когда-то там осевое время, как вдруг во всех странах появились там какие-то религиозные идеи, вдруг в какой-то момент. Наконец 19-го, начало 20 века оно все изменило.
1: Но даже середины 19-го, это вот несколько таких вот десятилетий продуктивных, очень меняющих все человечество.
0: И
1: Фрейд в этой струе.
0: И вот, допустим, Достоевский, к примеру. Да, вот очень, очень многие вещи, о которых мы говорим о психологии, то есть Достоевский тоже вторая половина 19 века, он же тоже как бы их

0: научным образом, а именно чисто интуитивным, художественным путем. Ведь и Фрейд обращался к Достоевскому, да, ведь, и он многое тоже, вот именно то, что человек не все так просто, как, допустим, как говорил Чернышевский, там, что это разумный эгоизм, да, там все человек, все, что человек действует, делает, это с точки зрения разумного эгоизма. И Достоевский показывает, что а вот человек делает не так, как ему выгодно, а как раз наоборот, как ему невыгодно, потому что почему? Не знаю. Но вот таков человек, да, так Достоевский не знал, конечно, в теории Фрейда, да, но вот человек из подполья, да, записка из подполья, к примеру, или, допустим, опирался в своей теории Эдипова комплекса не только на миф о Эдипе и трагедию Софокла, да, но и на братьев Карамазовых.
1: Да.
0: Где, то есть вот соотношение сына и отца, да. Он говорит, вот посмотрите, вот отношение сына и отца в Гамлете, в «Царе Эдипе» и в «Братьях Карамазовых» – это три таких грандиознейших шедевра мировой литературы, и все они вот касаются вот этой вот темы. Ведь это же, наверное, неспроста, говорит Фрейд, да? И на этом строит свою какую-то там очередную теорию.
1: Да, ну вот все-таки они и во многом мыслили в унисон, и вот это вот распадение человеческой личности.
0: Да, вот допустим, когда мы читаем в «Бесах» вот эту главу, вырезанную цензуры о поездке Ставрогина к старцу Тихону, да?
1: За всеми.
0: За всеми? Ну, не важно.
1: Да.
0: Нет, не за всеми.
1: Да?
0: «Бесы». Зосима – это братья Карамазовы.
1: А, бесы, да-да-да.
0: Угу. Ставрогин едет к старцу Тихону, и он там рассказывает ему эту историю о том, как он там совратил малолетнюю, там вот это все. И он, этот старец Тихон, это же как бы православный священник, он ему показывает, как это сам получает удовольствие от того, что он сам себя как бы распинает, унижает, да, то есть вот именно вот вся эта вот подсознательная, то, что в человеке творится, он как бы все это вот видит Достоевский.
1: Да, да, да. И ну, даже если взять вот образ самого светлого, если братья Карамазовы взять, да, вот Алёша.
0: Тоже там.
1: Это тоже, да, что сам о себе он говорит, что неизвестно, да, что в нем. Что у него внутри, то есть, получается, подвергает сомнению даже самые какие-то высшие духовные проявления человека, что человек там биполярен, что множество в нем разных инстинктов, мыслей, и это, конечно, объединяет и Достоевского.
0: Я думаю, что Достоевский сильно повлиял, на самом деле, на Фрейда.
1: Это правда. Это правда. Ну вот.
0: Я думаю, что у нас сегодня, наверное, не получится еще об одном человеке поговорить. Нам надо в 6 часов заканчивать, да?
1: Так.
0: Тогда мы, может быть, отложим его на следующую передачу, а сейчас сделаем, как сказать, викторину.
1: Викторину обязательно сделаем. И надеюсь, что работает наш телефон, да, сегодня. Поэтому немного от таких вот научных, литературных, возвышенных тем переключимся на материальные вещи, да, и проведем нашу викторину.

0: я готова задать вопрос радиослушателям. Саша, напоминаю условия викторины.
1: Ух, я уже сам их почти не помню. Ну, вот так давно мы не проводили викторину. Надо отвечать правильно на вопрос Маши, который она задает. Как только будете готовы ответить на вопрос, сразу звоните по телефону 328-29-32. Давайте правильный ответ и представляйтесь по имени-отчеству. После этого в течение наступающей недели можно приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск, который у нас выставлен на ресепшн, и издаются радио «Град Петров».
0: Да, я хочу задать вопрос, как уже озвучила, он кулинарный в чем-то. Это не полноценное блюдо, но...
1: Неполноценное блюдо?
0: Да, неполноценное блюдо, но это съедобное, это то, что употребляют с блюдами, с определенными. И мы знаем это... как мы знаем на сегодняшний день, вот это готовят из определенных продуктов, определенных, да? Значит, не из тех, из которых готовили раньше. Раньше это вообще слово, это из китайского языка пришло. А ты уже что угадал?
1: Нет,
0: ты
1: знаешь, из китайского языка, я удивился.
0: Ну да, да, скорее всего, из китайского, этимологи так говорят нам. Дословно переводится как рассол засоленной рыбы, ну, рыбный рассол. Или еще там немного как бы играют с корнями маринованная рыба, либо рыбный рассол, либо маринованная рыба. И это слово появилось в 17 веке в английском языке и первоначально обозначало вот нечто, ну то, что мы сейчас угадываем, на основе морепродуктов. А вот с 19 века уже стало использоваться в современном значении из тех продуктов, из которых изготавливают вот сейчас, на сегодняшний момент. Совсем не из рыбы.
1: Вообще из рыбы не делают, да?
0: Нет, из рыбы... Ну, я не знаю такого из рыбы. Вот это слово, которое мы угадываем, рыбного нет. Мы с определенными, с другими продуктами ассоциируем. Вообще делали это из анчоусов, из грецких орехов, из грибов... из фасоли, но сейчас это... Да, Саша уже угадал, и я слышу, у нас и звонок есть.
1: Да, слушаем вас.
2: Добрый день, подскажите, пожалуйста, это не кетчуп случайно?
0: Да, это кетчуп.
1: А как ваше имя, отчество?
2: А, Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна.
0: Да, действительно, это кетчуп. Как, Саша, ты тоже угадал так быстро? Почему? Потому что из китайского или именно то, что я описывала?
1: Нет, китайский здесь как-то никак не пристроить. Я знаю, что по-китайски рыба будет юй. То есть...
0: Я не знаю, как по-китайски.
1: То есть никак...
0: Это какие-то диалекты.
1: Мне кажется, мы когда-то об этом разговаривали
0: в
1: нашей передаче.
0: Потому что вряд ли. Но это диалекты, это разные диалекты, там у китайского тоже есть. Поэтому то, что ты знаешь из классического, да,
1: это
0: можно забыть.
1: Конечно, это не обязательно, может быть. Это, допустим, если в Англию попало, то это, по всей видимости, из Южного Китая, из Гуандуна.
0: Амойский диалект, кантонский диалект.
1: Кантонский кантон. Гуандун — это кантон, да.
0: Да, вот этот рыбный такой рассол. Ну вот рыба исчезает постепенно, то есть рыбный соус сначала в грибной превращается, потом уже из грецких орехов и даже, говорят, из соленых лимонов делали когда-то. Я такого не знаю рецепта.
1: Кстати, я ел буквально на днях квашеные лимоны, да.
0: Квашеные лимоны.
1: Вот это у нас еще есть время вообще?
0: У нас еще 4 минуты до конца.
1: А потом у нас...
0: И у нас
1: потом у нас еще там у нас еще 4 минуты какие-то были, да? То есть минут 8 у нас есть, да, еще? Нет?
0: Нет, у нас 4 минуты. У нас 4 минуты до перерыва. Я хочу просто еще закончить про кетчуп, сказать, что из помидоров-то рецепт появился впервые в 19 веке, в 1812 году. Назывался он кетсап из яблок любви.
1: Кетсап. Что такое яблоки любви?
0: Ну вот помидоры.
1: Пом-дамур.
0: Это же тоже яблоки, да, мы об этом когда-то говорили. Так что действительно много вариаций очень было создано из разных компонентов, но победили именно томаты. которых мы сейчас и употребляем. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас новый формат. И вторая часть нашей программы – это театральная часть. Обычно я приглашаю на нее разных гостей, режиссеров, актеров. Мы разговариваем о спектаклях и о фестивалях. Но в этот раз мы проведем вторую часть вместе с Сашей. Будем говорить о Саше, о том, как
1: он относится...
0: Да-да-да, потому что мы думали, какую тему выбрать, но все-таки Саша тоже связан в прошлом с театром, и мы коснемся этого. Но сначала мы сделаем небольшой перерыв, но этот перерыв тоже в какой-то степени театральный, как и в прошлый раз. Я говорила, что с актрисой Ириной Терешенковой, это актриса, которая в Ленсовета театре сейчас работает и живет в Доме ветеранов сцены имени Марии Гавриловны Савиной, мы записываем цикл рассказов Саши Черного, и в прошлый раз прозвучал рассказ «Пасхальный визит», потому что сейчас вот пасхальные еще дни идут, а в этот раз это не пасхальная тема по сюжету, но по настроению тоже. Это детский рассказ, но он еще очень мечтательный и философский, называется «Тихая девочка». Вот я предлагаю его послушать.
1: А минут через 20 мы опять встретимся здесь в студии и начнем разговор
0: о театре.
1: О театре, да.

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем маленьком концерте мы вновь послушаем записи Сергея Васильевича Рахманинова, на этот раз его исполнение фортепианных пьес Петра Ильича Чайковского. Дошедшие до наших дней записи показывают, насколько близка была Рахманинову музыка его великого предшественника, как проникновенно и тонко он ее интерпретировал. Вот что писала племянница Рахманинова Зоя Прибыткова о его исполнении «Тройки» из цикла «Времена года». «Всякий раз, когда мне приходилось слушать эту вещь в грамзаписи, уже после отъезда Сергея Васильевича из России, я не могла отделаться от мысли, что грустно было Рахманинову на чужбине. В каждой ноте звенела тоска по родной стране, по степям, таким ему близким». Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» звучит в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года.

Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» прозвучала в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года. В нашем маленьком концерте прозвучит еще одно произведение Чайковского, которое по удивительному совпадению стало последним сочинением Рахманинова. И это не оговорка. Всем известно, что знаменитые симфонические танцы, созданные в 1940 году, по праву венчают рахманиновское творчество. Но в действительности последняя творческая работа Рахманинова, датированная 1941 годом, его фортепианная транскрипция всем известной колыбельной песни Чайковского на стихи Аполлона Майкова. «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани. В няньке я тебе взяла ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось за горой. Ветер после трех ночей мчится к матери своей. Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать. Али звезды воевал, али волны все гонял. Не гонял я волн морских, звезд не трогал золотых. Я дитя оберегал, колыбелочку качал». Рахманиновское переложение колыбельной, редкостное по нежности, красоте, простоте и в то же время глубине произведения. И, конечно, обращение к музыке Чайковского и именно к этой его песне в последние годы жизни Рахманинова не могло быть случайным. Рахманинов с его чуткостью не мог не ощущать приближение своего ухода. Поражают строки из его письма 1939 года, в которых он почти цитирует евангельские строки. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Так говорит Христос апостолу Петру. Рахманинов пишет: «Наступает время, когда ты уже не сам ходишь, а тебя ведут под руки. С одной стороны, как бы почет, а с другой стороны, как бы поддерживают, чтобы ты не рассыпался». Конец цитаты. Можно предположить, что в последние годы Рахманинов не раз обращался к началу своего пути, не раз вспоминал и Чайковского, который так много значил и так много сделал тогда для него. Как в его присутствии совсем еще юный Сережа играл на музыкальных вечерах у своего строгого учителя Николая Сергеевича Зверева, как Чайковский однажды поставил ему на экзамене пятерку с четырьмя плюсами, как позже внимательно следил за его первыми композиторскими опытами и неустанно подбадривал молодого композитора. Я думаю, что успех Олега зависел не столько от достоинств оперы, сколько от отношения к ней Чайковского, которому она очень понравилась, писал позднее Рахманинов. Между прочим, во время одной из репетиций он сказал мне: «Я только что закончил двухактную оперу «Иоланта», которая недостаточно длинна, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться с вашей оперой?» Он буквально так и сказал: «Не будете возражать?» Ему было 53 года, он был знаменитый композитор, а я — новичок 20 лет. Чайковский, конечно, присутствовал на премьере «Олега», а по окончании оперы, высунувшись из ложи, аплодировал изо всех сил. По своей доброте он понимал, как это должно было помочь начинающему композитору. Конец цитаты. Глубоко потрясла Рахманинова неожиданная кончина Чайковского, которому молодой музыкант был так многим обязан. Между прочим, именно в это время Чайковский намеревался сам продирижировать новой симфонической поэмой Рахманинова «Утёс». Эта тяжелая утрата побудила Рахманинова создать трио памяти великого художника. Он начал писать его в день кончины Чайковского, а позднее в одном из писем так вспоминал об этой работе: «Все мои помыслы, чувства и силы принадлежали ей, этой песне. Дрожал за каждое предложение, вычеркивал иногда абсолютно все и снова начинал думать и думать». Конец цитаты. Так что обращение на закате жизни к музыке Чайковского, желание не просто исполнить его музыку, но соединиться с ним в творчестве, буквально спеть одну песню, конечно, не случайно. И кроме того, это бесконечно грустное, нежное, колыбельное, на всем знакомые с детства слова Аполлона Майкова не могла не найти отклик в душе Рахманинова.
Он всю жизнь, по собственному признанию, совсем по-детски не любил темных вечеров, пустых комнат, одиночества. И также по-детски знал и верил, что спетая няней или любимой бабушкой колыбельная разгонит все темные страхи. Внешне строгий, замкнутый, неприступный Рахманинов в душе всю жизнь оставался ребенком, нежным и ранимым. Как здесь не вспомнить слова, вырвавшиеся однажды у пианиста Иосифа Гофмана: «Никогда не было на свете души чище и святее, чем у Рахманинова». И только поэтому Рахманинов стал великим музыкантом. А то, что у него были такие превосходные пальцы, явилось чистой случайностью. Конец цитаты. Итак, последнее сочинение Рахманинова. Фортепианная транскрипция колыбельной песни Чайковского, созданная в 1941 году и записанная в 1942 году.

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучали произведения Петра Ильича Чайковского, пьеса «На тройке» из цикла «Времена года» и рахманиновская фортепианная транскрипция «Колыбельной песни» на стихи Аполлона Майкова. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Кирилл.

Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ересей». Апостол Петр по воскресении Господа и вознесении Его на небо, желая восполнить число 12 апостолов и на место Иуды принять другого, сказал: «Мужи, братия, надлежало исполнить слово Писания, которое предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, сделавшемся вождем тех, которые взяли Иисуса, ибо он был сопричислен к нам. Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». И устрояет восполнение апостолов согласно со словами Давида. Когда потом Дух Святый сошел на учеников, так что все пророчествовали и говорили языками, и некоторые смеялись над ними, как над упившимися вином, то Петр сказал, что они не пьяны, но это есть то, что сказано пророком. «Будет в последние дни, — говорит Господь, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать». Итак, Бог через пророка, обещав послать Духа Своего народ человеческий, Он-то и послал ему, и Петр возвещает, что сам Бог исполнил свое обещание. Ибо Петр сказал: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Он-то, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил это дарование, которое вы ныне видите и слышите, ибо Давид